0: утренняя пробежка из Украины. Так что, я понимаю, другая будет идеологическая установка, наверное.
1: Теоретически, да. И новый руководитель USAGM, еще не утвержденная, но участвовавшая в слушаниях в Конгрессе, заявила, что одной из целей как раз «Голоса Америки» будет контрпропаганда против России, Китая, Кубы и всех остальных международных, в кавычках, партнеров, которые нам оппонируют и подрывают нашу глобальную силу.
0: Это то, что, в принципе, и должны делать такие. Я напомню, что я, прибыв в 89-м году в Соединенные Штаты Америки, я начал работать на Радио Свобода. Я работал в программе Петра Вайли, но это были программы по культуре. Но, тем не менее, это была контрпропаганда. Не пропаганда против Трампа, а контрпропаганда против, действительно, пропаганды там Russia Today и так далее. Ну что, удачи, good luck. Еще один гость сегодняшней нашей программы – это Александр Мельник, профессор бизнес-школы ICN во Франции, в Париже. Приветствую вас, Александр.
2: Добрый день, Геннадий.
0: Ну, у нас сегодня вдруг такое знакомство по новой. И Леонид рассказывал о том, что у него происходит. Я хотел бы поздравить вас с выходом. Это буквально было несколько месяцев назад. Вашей автобиографической книги. Вышла она на французском языке. На русском языке нет вашей книги?
2: Нет, я не пишу по-русски. Вот эта книга. Вот, она называется «Выбор свободы».
0: Еще раз, пожалуйста, покажите ее.
2: Пожалуйста. Хорошо она видна?
0: Да.
2: Вот, ее заголовок – это «Выбор свободы», а подзаголовок – это «Исповедь бывшего советского дипломата». Но я рассказываю прежде всего с открытым сердцем, ничего не утаивая, свою жизнь на фоне некоторых изменений в мире, которые произошли и которые являются сейчас темой моих преподаваний. Вот. И рассказываю это так, как судьба человека, который привержен определенным ценностям, среди которых главная ценность – это стремление к свободе.
0: Ну, это, собственно говоря, человек и его время, тема мемуарной
2: литературы. Судьба человека, вписанная в геополитический контекст.
0: Но то, что мы сегодня будем обсуждать, вписывается в то, о чем вы сказали. Давайте начнем нашу программу. Да, рад приветствовать вас, Александр, рад приветствовать вас, Леонид, в нашей программе. Одна из тем, которая меняет подход к американской истории, к американской традиции и, не дай бог, изменит Америку в перспективе. Доктор Абдул Эль Саед одержал победу над конгрессвумен Хейли Стивенс на напряженных праймерис Демократической партии. Это произошло в штате Мичиган. Там боролись за место в Сенате. Но вот эта победа стала самой значительной победой прогрессивного крыла демократов в нынешнем электоральном цикле промежуточных выборов. Эль Саеду 41 год. Он американец египетского происхождения. Известен поддержкой радикально левых экономических и социальных реформ. Ну, собственно говоря, я даже не буду, только несколько назову. Это, если будет осуществлено, ну, собственно, приведет Америку к состоянию страны, из которой я лично в 89-м году уехал. Это вот такие социалистические реформы. Всеобщее государственное медицинское страхование, Medicare for All, упразднение службы иммиграционного и таможенного контроля, то есть открытие границ. ICE, повышение налогов для богатых, прекращение американской помощи Израилю, ну а как без этого, как без антисемитизма и антиизраильской платформы. Здесь и бесплатное медицинское образование, ну в общем то, что мы, бесплатное не образование, а бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное образование в колледжах. У нас тоже, я помню, Советский Союз, мы поступали и не платили. Ни в университетах, ни в институтах бесплатная была медицина. Какое образование мы получали? Ну, не знаю, не совсем плохое, на мой взгляд. Но медицина была, может быть, тоже не очень плохая, но бесплатная, бесплатный, как говорят, только сыр в мышеловке. Ну, вот к этой стране, собственно, призывает Саед, чтобы мы получили Америку социалистическую. Ну, кстати, я добавлю уже, что он поддерживает дальнейшую помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии. Леонид, ваш комментарий. Мы с вами живем в Америке, Александр живет во Франции, хотя

0: угрожают потенциально или которые сотрудничают с твоими врагами. Поэтому это радикальное изменение. И естественно, если он победит на выборах в ноябре, то он будет всего лишь один сенатор. Но это только первая птица, и процессы были запущены очень давно, потому что Соединенные Штаты — это страна демократическая, и, соответственно, если ты меняешь избирателя, то ты меняешь и политиков, потому что если в стране несколько миллионов мусульман, то рано или поздно у них будет свой сенатор. А мусульмане, они по всем опросам, и американские мусульмане, и мусульмане там на Ближнем Востоке, они выступают против Израиля, они считают Израиль врагом, они считают, в принципе, иудейскую религию — это извращение слов Бога. И поэтому, и то, что существует Израиль, это извращение вообще всего хорошего, что может быть. Это священная земля ислама, и там должны жить только мусульмане. Или, как минимум, там могут жить не мусульмане, но под контролем ислама. Соответственно, если вы импортируете миллионы мусульман в Соединенные Штаты, то вы переносите эту проблему, эту дискуссию в Соединенные Штаты. И вот они ведут эту дискуссию, мусульмане. И чем их больше, тем больше у них будет представителей на разном уровне. Я даже поинтересовался, посмотрел статистику, сколько мусульман легально, это только легально, въехали в Соединенные Штаты в различные президентские сроки. И я могу назвать самые минимальные оценки, потому что Pew Research, который посчитал эти данные, они дали вилку. Ну, чтобы легче было воспринимать, вот, например, Рональд Рейган — 350 тысяч, Джордж Буш — 250 тысяч, Билл Клинтон — 650 тысяч, Джордж Буш после 9-11 — 800 тысяч, Барак Обама — 1 100 000, Дональд Трамп — 450 тысяч, и Джо Байден, рекордсмен, всего лишь за один президентский срок, более 900 тысяч мусульман легально въехало в страну.
1: Когда мы говорили о Рейгане, когда мы говорили об Обаме, это за два президентских срока.
0: Да. Угу. А Байден, ну это, ну сколько был человек президентом, за столько мы и считаем. То
1: да.
0: Есть, вот если, и я обратил внимание, что, например, Дональд Трамп, первый президентский срок, он же много говорил о том, что мы должны ограничить иммиграцию из исламских стран, потому что там распространен терроризм, это исламская террористическая угроза. Было много разговоров, все равно вот 450 тысяч по минимальной оценке за один президентский срок. И если сравнить там Обама 1 100 000, а у Трампа 450 тысяч, то тут нет большой разницы, потому что у Обамы это за 8 лет, а у Трампа за 4 года. То есть разговоров много. Я бы даже сказал так, что в обществе, среди там, может быть, граждан, каких-то журналистов, но не федеральных, не общенациональных медиа, каких-то, может быть, более локальных, ведется дискуссия о том, нужна ли Америке, в принципе, иммиграция из исламских стран. А вот на общенациональном уровне я не слышу такой дискуссии, ее в принципе никогда не было. Это одна из тем, которые можно отнести к табу политическим. То есть, вот вспомните, были ли дискуссии на уровне праймерис демократической партии или республиканской партии на тему того, нужна ли нам вообще массовая иммиграция из исламских стран. Не было никогда такой дискуссии. А это очень важный вопрос, потому что есть мнение, что массовая иммиграция из исламских стран может стать национальной угрозой для Соединенных Штатов, потому что ислам, в принципе, по мнению экспертов, так скажем, определенных, она несовместима с идеями демократии, республики, с Конституцией Соединенных Штатов. И опять же, я видел опросы общественного мнения среди мусульман, и их опрашивали, это еще лет 15 назад был опрос. Их спрашивали, что для вас важнее, Конституция Соединенных Штатов или Коран? И там около 70% сказал, что Коран. То есть, соответственно, если человек живет в Соединенных Штатах, он мусульманин, он не ассимилируется. Его, кстати, еще вторая проблема, что в Америке, ну, лет, наверное, уже 60-65 года, после того, как провели иммиграционную реформу, Hard Seller Act, так называемый, ввели, когда изменили квоты, то есть их отменили квоты, и в Америку смогли въезжать в неограниченном количестве иммигранты из стран третьего мира. Так вот, с этого момента демократы постепенно все больше и больше настаивают на том, что ассимиляция в принципе не нужна, что нельзя заставлять людей менять их культуру, что иммигрант, допустим, переехав из Папуа-Новой Гвинеи, вот приезжает, или там Гаити, мы видели конкретный пример, гаитяне приезжают в Охайо и продолжают придерживаться своих культурных традиций. А когда кто-то начинает критиковать это культурные традиции,

0: традиции. Там, ну, мы вспомним эту историю с поеданием котов и собак. Когда кто-то критикует, то это воспринимается как расизм. То есть как будто вопрос о расе. Но вопрос тут в данном случае о культуре. Если приедет какое-то племя белых людей, они будут соблюдать свои религиозные и культурные традиции, которые несовместимы с американскими. Я думаю, это тоже вызовет острую критику. Но просто сейчас мы имеем дело именно из стран третьего мира, с эмиграцией из стран третьего мира. Поэтому тут совпадает, что и культура другая, они выглядят по-другому. Но проблема, в первую очередь, как я вижу, она именно культурная. И Аль-Саид, возвращаясь к нашим баранам, Аль-Саид – это отражение изменения общества. То есть не проблема не в Аль-Саиде, а в том, что у нас есть 5 миллионов мусульман, они не ассимилируются, они выбирают себе сенаторов, конгрессменов. И эти сенаторы и конгрессмены отражают их интересы и будут отстаивать их интересы в органах власти. И, то есть вопрос сейчас, вы хотите, чтобы Аль-Саид стал сенатором, или их будет 10 через 20 лет, допустим. Будет 10 Аль-Саидов в Сенате Соединенных Штатов. То есть ничего не изменится, иммиграция не будет обсуждаться. Именно вот хотим ли мы иммиграцию из стран третьего мира, хотим ли мы иммиграцию, массовую я имею в виду, из исламских стран.
1: Причем я бы отметил, что с одной стороны разговор идет о том, что ну не все же мусульмане радикалы. Наверное, не все. Но с другой стороны, есть статистика, если в городе проживает 5% мусульман, их практически никто не замечает, при 15-20% начинается меняться, то есть изменения демографические происходят, религиозные в городе, начинает меняться культурный фон и религиозные. А когда их 40-50%, город начинает жить по законам шариата. И это, кстати, в том же Мичигане доказано. Там есть города, в которых уже живут по закону шариата. Есть районы, куда полиция просто не въезжает, не приезжает. Там существует суд шариата. Там имамы, они определяют политику и правила жизни в этом районе. Вот так. То есть мы вот в этом плане дошли до того, что с одной стороны, наверное, не все радикалы, но выбирают радикалов. Аль-Саид даже не только в еврейском вопросе, ведь на самом деле Алесандрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб и так далее, им сегодня все больше и больше и больше. Последние праймерис демократической партии в городах, они тоже говорят о том, что там поднимают голову демократические социалисты Америки, DSA, то, что называется. Это организация, которая стоит на социалистической основе, желает Америке скорейшего уничтожения капиталистической системы, и мы все разрушим до основания, а потом мы будем строить или не будем, это мы посмотрим. Ну вот как у нас Захран Мамдани, он строит государственные магазины, в которых будут цены ниже, но вот как раз на этой неделе, по-моему, Вашингтон Экзаминер, он написал, была статья, в которой рекомендует Мамдани посмотреть на то, что происходит в Чикаго. Там Yellow Banana, такая компания, она держала 7 магазинов, в которых вот цены были гораздо ниже, государственные магазины. Туда, кстати, приходили, это то, что сейчас тоже поднимается вопрос, с идентификационными карточками. Иными словами, демократы говорят, что на выборы это расизм и уничтожение прав американцев приходить с удостоверениями личности. А вот в эти магазины надо будет показывать удостоверение личности, потому что могут просто закупать в каких-то промышленных масштабах и потом перепродавать эти продукты. То есть, когда нужно, демократы говорят, удостоверение личности необходимо. А когда им не нужно, они говорят о том, что это у нас есть права человека, это расизм и так далее. Так что вот эти люди, которые идут во власть, они радикальные. Я не могу сказать о всех, я не говорю про всю Одессу, но то, что происходит с теми, кого выдвигают эти общины, кого выдвигают демократические социалисты Америки, это кошмар для ближайшего будущего Соединенных Штатов Америки. Александр, пожалуйста, вам слово.
2: Ну, не только, Геннадий, для Соединенных Штатов Америки. Это проблема общечеловеческая, это проблема глобальная, планетарная. Потому что то, что происходит в Америке, приходит рано или поздно в другие демократические страны. Во Франции мы уже сталкиваемся с этой проблемой, и эта проблема, она может только усиливаться. Я хотел бы обратить коротко, очень коротко, внимание на два фактора. Первый фактор, вот я даже хочу показать книгу, которую я подготовил заранее. Эта книга была написана в 2004 году Самюэль Хантингтон, всемирно известным геополитиком, которая называется «Who are we?» о американской идентичности. В 2004 году эта пророческая книга уже предсказала те процессы, которые происходят сейчас. А именно, то, что наш взгляд, когда я говорю наш взгляд нашего поколения, Геннадий, что Америка – это страна белокожих, голубоглазых, протестантов, которые несут определенный американский Dream, эта страна поменялась полностью. Этой страны больше нет. Этническая композиция, состав этой страны полностью изменился. Идентичность этой страны изменилась. Я повторяю, Самюэль Хантингтон, которого я цитирую в своих лекциях и конференциях в течение уже практически 20 лет, это все уже описал и предвидел. То есть мы живем сейчас в том, что можно сказать с некоторой долей преувеличения, большая замена, то, что называется Great Replacement или Grand Déplacement по-французски, то есть и смена этнического лица Соединенных Штатов Америки и вообще всего западного мира. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать. После крушения Советского Союза и в более широком геополитическом плане крушения левой идеи, марксистской, ленинской идеи, левой идеи, левые вообще во всем практически в геополитическом пространстве оказались сиротами. Сиротами вот этой вот марксистской идеи. И тогда они ринулись в сторону того, что называется вокизм. Вокизм для меня это и есть определенная форма марксизма в 21 веке. И они ринулись в сторону ислама. То есть, что мы наблюдаем сейчас? Мы наблюдаем сейчас коалицию, совершенно новую коалицию, которая набирает темпы везде, во всем мире, между левыми, и я могу сказать больше, леваками по-русски, то, что по-французски называется гошизма, то есть это экстремальные, вы говорили, радикальные, экстремальные силы. Вот эти экстремальные левые силы, которые ищут новую идею после крушения марксизма, и с другой стороны, исламизма. Я повторяю, не ислам как таковой, а вот эти крайние проявления исламизма. То, что можно назвать по-французски это исламо-гошизм, по-русски это, наверное, слияние, коалиция, альянс между леваками, так, и между радикальными элементами исламизма. И вот эта тенденция касается абсолютно всех. Она есть во Франции, она есть в Европе. И я, может быть, закончу это очень короткое представление, естественно, я могу говорить гораздо больше на эту тему, словами Дональда Трампа. Вы знаете, что Дональд Трамп не является, так сказать, для меня абсолютным реферансом. Вот. Но здесь я разделяю то, что он сказал, когда он говорит, что, вот, например, избрание Абдуль-эль-Саэда, а до этого Захрана Мамдани в Нью-Йорке, это как бы камуфлированные коммунисты, но он использует вот этот термин коммунизм, чтобы не сказать социализма или левые, которые ненавидят евреев и ненавидят Израиль. Вот к чему мы сейчас идем. Мы идем к тому, что меняется парадигма взгляда свободного мира, Америки в первую очередь, на существование Израиля как государства. И это, на мой взгляд, шаг в сторону политической бездны, политического апокалипсиса, который нужно предотвратить. Но как его предотвратить, я не знаю. Потому что, вот смотрите, альтернатива Дональду Трампу – это что? Мы думали, что, может быть, это будет что-то вроде Кеннеди или, я не знаю, еще кого-то, который с очаровательной улыбкой белокожего человека покорит весь мир. Но на самом деле альтернативой Дональду Трампу будет именно вот этот мусульманин, который сейчас выходит, вылезает из всех углов вот этой политики. И почему это происходит? Я повторяю, этнический состав полностью меняется. И еще я хотел бы бросить камень в, так сказать, в сад, в поле современных политиков. Они не являются, вот как вам сказать, не отвечают запросам населения сейчас. И они не являются оплотом против вот этого движения исламизма, потому что, в принципе, это, так сказать, извращение. Но они не являются, как вам сказать, носителями какой-то позитивной идеи. И в результате вот те, кто сейчас стремится к власти, это те, кто разрушает коды, которые существовали. Вот политические корректности они разрушают. Они разрушают все представления о существующем порядке. Но приводят при этом не к лучшему. Потому что вот я, например, сражаюсь, преподавая, так сказать, во всем мире, в том числе в странах мусульманских, исламских, мир, где вот свобода, стремление к свободе должны процветать. Но мы сейчас идем в другую, противоположную сторону, в мир, где будет процветать вот этот вот коммунитаризм, где будут процветать ненависть друг к другу. И, к сожалению, вот как поставить запрет вот этому, я не знаю. И моя надежда, она связана не с Францией, потому что во Франции ситуация, на мой взгляд, еще более катастрофическая. Надеюсь, мы будем об этом говорить. Она связана с новым ренессансом, с новым возрождением вашей страны, Америки. Потому что Америка всегда была фарой, примером для западного мира. Сейчас, к сожалению, это не совсем так.
1: Я напомню, что Америка была примером для Франции, кстати, именно потому что, да, Третья Республика, она говорила о том, французская, она говорила о том, что вот на самом деле Соединенные Штаты – это республика, с которой надо брать пример. Отсюда идея подарить статую свободы Соединенным Штатам Америки к столетию войны между Севером и Югом, собственно, нет, это к столетию войны за независимость 1776 года. Она должна была появиться, статуя свободы, в 1876, но поставили ее в 1886. Никак денег не могли собрать, это дело уже историческое. Но да, Франция всегда для нее маяком. Маяком была свобода, да, в Соединенных Штатах Америки.
2: Я выскочила слово из памяти.
1: Да. Маяк. Маяк свободы, да. Теперь этот маяк как-то он все слабее и слабее светит. Да, давайте мы прервемся на небольшую техническую паузу, после чего вернемся в программу.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
7: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы, Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Дамы и господа, мы продолжаем программу «Пресс-клуб». Напомню, Леонид Мартынюк и Александр Мельник, Леонид – независимый журналист, Александр Мельник – профессор бизнес-школы ICN во Франции. Мы беседовали в первой части программы по поводу выборов в Мичигане. Абдул-эль-Саид победил на демократических праймерис. Я, кстати, по-моему, не закончил тогда мысль по поводу вот этих магазинов, которые у нас продвигает Мамдани, государственных магазинов, спонсированных государством. Так вот, я привел пример Чикаго, там какая компания, Yellow Banana, у них было 7 магазинов, которые в результате закрылись 2 недели назад. Туда вкачали кучу денег, по-моему, 14 миллионов, а планировали 28 миллионов. Ну, нужно поддерживать, это же как бы убивает частный бизнес вокруг. И в результате половину денег дали, магазины закрылись, вышли из бизнеса, там кражи, воровали из этих магазинов, в общем, все что угодно. Ну, это вот такой пример для нашего мэра Нью-Йорка, Захрана Мамдани, что произошло в Чикаго. То же самое будет и у нас. Социализм уже себя доказывал, кстати, масса молодежи, они говорят о том, что, да нет, просто мир не видел нормально построенного социализма. Вот мир видел, что фашизм, нацизм ставить не нужно, сделать не нужно. А вот социализм, ну вот какой? Вот сейчас хороший социализм во Вьетнаме, к примеру. Вот так я разговаривал с молодыми людьми, я говорю, ну да, ну, во Вьетнаме просто замечательный социализм.
1: А в Камбодже какой был?
0: Камбодже замечательный социализм. Да, Швецию приводят, в котором там социализм на самом деле очень условный. А почему-то они приводят Кубу, Советский Союз, да и Китай, собственно говоря. Это все социалистические страны, Северная Корея, Народно-демократическая республика, ну и так далее. Ну вот с молодежью очень тяжело на эту тему разговаривать. Я должен сказать, что действительно мы как раз в конце программы, вы, Александр, затронули этот момент, что у демократов нет какой-то платформы, которая бы привлекала. Там вся платформа – это ненависть к Трампу. Как только выиграл Абдул-эль-Саед, тут же Чак Шумер, да, собственно говоря, и Хелен Стивенс, которая была конкурентом на этих выборах, они уже в среду сказали, что они поддерживают Абдула-эль-Саеда, поскольку если его не поддерживать, сказал Чак Шумер, который еще несколько дней назад призывал голосовать за Стивенс. Так вот, они тут же переобулись, что называется, в воздухе. Они сказали, что надо поддерживать наших ребят. Но несмотря на то, что они социалисты, несмотря на то, что они ненавидят Израиль, получается так, говорит, поддерживая Абдула Эль Саида, еврей Чак Шумер, который говорил всегда о том, что он за Израиль. Но он поддерживает сегодня Абдула Эль Саида, кстати, как и многие демократы, которые сегодня отворачиваются от Израиля. Так вот, Шумер говорит, нужно поддерживать, потому что иначе победят трамписты, иначе победу одержат мага, не дай бог. Мага – это кошмар, Трамп – это кошмар. А вот такие, как Абдул-эль-Саед, как Берни Сандерс, как Александрия Окасио-Кортес, как Рашида Тлаиб, вот это замечательно. Это люди, которые ведут на светлое будущее. Абдулла Эль-Саеда часто сравнивают с мэром Нью-Йорка Захраном Мамдани. Их взгляды по многим вопросам действительно близки. Хотя Эль-Саед, в отличие от Мамдани, он не называет себя демократическим социалистом. Но можно себя не называть. Какая разница? Вот. Если утка похожа на утку и крякает, значит, это утка. Итак, Леонид, вот эта похожесть, они начинают все больше и больше собираться в кулак. И победа Захрана Мамдани в прошлом году, мэра Нью-Йорка, которая оказалась чем-то экстраординарным, после праймерис в этом году в различных регионах, где побеждали вот эти социальные демократы, после победы Эль-Саеда, победа Мамдани, она выглядит сегодня системной. Вам слово.
1: Да, я ранее говорил про иммиграцию ислам, но иммиграция увеличивает популярность и социалистов в Соединенных Штатах, потому что, например, тот же Мамдани, он выиграл за счет того, что за него прежде всего голосовали иммигранты, иммигранты из стран третьего мира. В Нью-Йорке их 40%, и я видел расчеты на основе exit polls, что если бы проголосовали только рожденные в Соединенных Штатах нью-йоркцы, то Мамдани бы проиграл. А если бы голосовали только иммигранты из стран третьего мира, то Мамдани набрал бы там что-то типа 80%. То есть его вот эта массовая поддержка людей из стран третьего мира, которые опять же, по опросам, это не мои представления, а именно данные социологов, большинство иммигрантов из стран третьего мира гораздо большей степени, чем американцы, готовы голосовать за левых, причем левых таких, включая коммунистов. И, то есть, получается, логика какая? Человек жил где-то в латиноамериканской стране, его страна имела плохую экономику, были проблемы там с работой, с деньгами, с медициной. И этот человек, где периодически приходили к власти социалисты, он эту страну покинул. Но идеи того, чтобы голосовать за социалистов, ну, например, Венесуэла. В Венесуэле же люди выбрали социалистов, выбирали социалистов, коммунистов до того, как они захватили полностью власть и перестали вообще какие-то честные выборы проводить. Но изначально они же честно там побеждали, их выбирали эти венесуэльцы. Потом эти венесуэльцы, которые голосовали за социалиста в Венесуэле, приезжают в Америку, и тут в Америке они голосуют за Мандани, потому что они, в принципе, им нравятся эти идеи. И, соответственно, чем больше тех, кто приезжает из третьего мира в Америке, чем выше их доля, тем больше социалистов и мусульман будет в американской политике. Поэтому Мандани и Аль-Саид, это, опять же, это как, это не болезнь, это прыщ. То есть мы видим два прыща на теле американской политики, но проблема внутри тела. Надо лечить тело, а не прыщ, не надо его мазать зеленкой.
0: Они поддерживают эти идеи, несмотря на то, что эти идеи себя никак не оправдали в стране, откуда они уехали.
1: Это... Да, потому что большинство людей, которые, опять же, приезжают из стран третьего мира, они не обладают там ни PhD, у многих даже нет высшего образования. Я даже читал данные, что, например, по иммигрантам из Мексики, что 70% даже не имеют законченного школьного образования. Соответственно, ну, если человек чуть-чуть поучился в школе, а потом стал работать физически, то ему, знаете, не до аналитики политической. И еще проблема в чем, что... Соединенные Штаты, они изначально создавались протестантами, как Александр говорил, и у них даже у какого-то простого протестантского фермера изначально с детства в него были вложены идеи, стремления, идеи стремления к индивидуализму, зарабатывания денег своим горбом, но не полагания на какие-то подачки от государства. И, соответственно, если вы эту протестантскую этику изымаете, она перестает, протестантская этика, носители этой протестантской этики перестают быть большинством, то, соответственно, Америка меняется, ее политики меняются, и решения, которые принимают эти политики. Была такая прекрасная работа, и сейчас есть Макса Вебера, «Протестантская этика и дух капитализма». И в ней доказывается, что капитализм в современной форме, самый успешный, в том числе американский, он был построен благодаря тому, что у протестантов этично, в соответствии с протестантской этикой, хорошо быть успешным бизнесменом. Потому что во многих других религиях заниматься бизнесом и быть успешным бизнесменом – это грех в разной форме. Где-то это совсем плохо, где-то просто не очень хорошо. А протестанты считают, что хорошо быть бизнесменом, хорошо зарабатывать. И, соответственно, если вы даже к самому простому протестанту придете с идеями взять все да и поделить, вот это шариковщина, то он ее отринет инстинктивно. Он даже не будет там, у него не будет никакой научной степени, он не будет читать Макса Вебера, но он будет инстинктивно понимать, что он не хочет увеличения налогов на каких-то миллионеров, чтобы ему дали какие-то деньги. Он скажет: нет, ребята, давайте лучше вы мне снизите на меня налоги. Мне не нужны деньги других людей. Вы у меня не берите. Почему вы у меня 15-20% каждый год забираете? Вы лучше снизите на меня налоги. И, соответственно, когда этот протестант идет голосовать, он вспоминает, что идеи снижения налогов представляют республиканцы. Потому что только республиканцы говорят о снижении налогов. Я никогда не слышал, что какой-то демократ говорил о снижении налогов. Демократы, причем и левые, и там и социалисты, и тем более коммунисты, они всегда говорят о том, взять все и доподелить. Что вот во всем виноваты миллионеры, миллиардеры. А с недавних пор, когда вот был период, что Илон Маск был триллионером, они еще стали добавлять, что еще и триллионеры виноваты во всем. И, соответственно, иммиграция и регулирование иммиграции, это сам, вот по моему мнению, это самая вообще важная тема в американской политике. Ее надо больше всего обсуждать, потому что она влияет на настоящее и она влияет на будущее Америки. Кого вы везете в страну, эти люди, их дети будут определять будущее Америки. Хотите ли вы жить в коммунистической стране, как вот, например, Венесуэла, это же была капиталистическая и довольно успешная благодаря нефтяным запасам страна, но ее социалисты уничтожили. Почему трудно? Я, например, легко представляю, как социалисты и коммунисты могут и Америку уничтожить. Ну, естественно, там не за пару лет, но лет 10 им дай хорошего под их руководством. Они оставят ручки до ножки от Соединенных Штатов.
0: Всегда вспоминается известная фраза, ее приписывают или Бунину, или Розанову, хотя они могли и один, и другой это сказать. Россия слиняла за 2 дня. Речь идет о царской России. За 2 дня. Вы говорите о 10 годах. Это все может очень быстро произойти. А что касается того, кто въезжает в Америку, такая Америка и будет. Но здесь, наверное, очень простое сравнение. Кто входит в вашу семью, такими и будут ваши дети и внуки. Если ваши дети, внуки, там, если ваши дети, там, сын или дочка привели вторую пару, и эта вторая пара будет совершенно другими традициями. Они будут воспитывать в семье ваших внуков с какими-то такими традициями, которые вам будут совершенно непонятны. Это будет совершенно другая семья, хотя это ваша родная кровь. Вот так вот. Это, наверное, такое сравнение, но очень годится, когда мы говорим о том, что изменение демографической ситуации в стране ведет совершенно к другой стране, с другими традициями, с другими законами шариата, если мы говорим о нашей теме. Еще одна тема. Президент Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснение из-за дефицита боеприпасов на фоне войны с Ираном. Так рассказали 2 источника Вашингтон-Пост. При этом, вроде бы даже произошел конфликт в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе. Трамп попросил Хексета объяснить, почему, по всей видимости, Трампа ввели в заблуждение относительно крайней нехватки боеприпасов. Причем президент постоянно ведь говорит о том, что дефицита у нас нет. У нас больше вооружения, чем у всех остальных. Но все это касается войны в Иране. С одной стороны, есть как бы оправдание. Причем Белый дом категорически отрицает этот конфликт между Трампом и Хексетом. С одной стороны, еще раз говорю, это, наверное, как-то может объяснить, почему мы не начинаем военную операцию, почему идет разговор постоянно об этом соглашении, который был назван меморандумом из 20 пунктов, и на который Иран категорически не идет, и у меня такое ощущение, не пойдет никогда. Можно искать разные причины, но как вам кажется, Александр, что происходит? Мы уже наблюдаем с 28 февраля в начале активная фаза войны, около 40 дней. Теперь разговоры идут о соглашении. Ничего не двигается. Армузский пролив по-прежнему закрыт, хотя Белый дом иногда выступает с заявлениями, что нет, мы уже открыли. Цены скачут на нефть вперед-назад, вверх-вниз. А выборы на носу. Ноябрь, промежуточные выборы. Так можно проиграть и нижнюю, и верхнюю палату, Сенат, республиканцы.
2: Да. Да, вы знаете, я думаю, что проблема не в нехватке военной мощи Америки. Мне кажется, что в Америке есть все необходимые военные силы для того, чтобы одержать победу. Не в этом проблема. Проблема заключается в отсутствии стратегического видения, геополитического, геостратегического видения на уровне тех целей, которые были поставлены, когда Дональд Трамп 28 февраля решил начать эту войну. Что вы хотите или что мы хотим, по сути? Хотим ли мы свержения режима в Иране? Эта тема забрезжила где-то, но потом она исчезла с поля зрения. Хотим ли мы уничтожить или, по крайней мере, сократить ядерный потенциал Ирана? Эта тема тоже исчезла. Где, например, тема баллистических ракет? Она тоже вышла за радары медиатические и политические. И что остается сейчас? Остаются только переговоры по поводу вот этого канала Ормуза, который открыт или не открыт. Но позволю себе напомнить, что он был уже открыт для движения кораблей до этой военной операции. Другими словами, мы, я позволю себе сказать, мы потеряли из виду вот эти вот стратегические цели этой операции, что приводит к тому, что президент Америки сейчас увяз вот в этом болоте, он не знает, как выйти из него, и не хватает вокруг него консультантов, которые были, например, в эпоху Бжезинского, в эпоху Киссинджера, я могу перечислять другие фамилии. То есть это люди, которые не занимались непосредственно политикой сиюминутной, но имели вот это геополитическое видение, геополитическую дистанцию по сравнению с текущими событиями. Их не хватает сейчас, безусловно, не хватает в администрации Трампа. И другими словами, сейчас мне представляется, что он должен закончить это как, но как он должен это закончить, никто не понимает. О военной победе сейчас говорить очень сложно, потому что иранский режим проявляет вот это резилиенс, сопротивление, на которое очень мало кто рассчитывал. И другими словами, приближается вот это тоже, что вы подчеркнули, mid-term, то есть вот эти выборы. И эти выборы, они, безусловно, заставляют Трампа принимать какие-то решительные действия. Но какие, на мой взгляд, он не знает сам. Ему нужны советы. Кто даст эти советы? Я не уверен в этом. Европейцы в своей полностью, так сказать, в своей плоскости, они этим совершенно не занимаются. У них своих проблем полно. Вот, поэтому я закончу таким сравнением, которое может быть не совсем точно, но мне кажется, метафора достаточно сильная, что в руках у Дональда Трампа часы, а в руках у иранского режима, который в какой-то степени является наследником вот этой огромной персидской, иранской цивилизации, у них время. То есть, с одной стороны, мы имеем западный мир, имеем часы, то есть мы связаны с выборами, мы в какой-то лихорадке, время, так сказать, мы смотрим, сколько сейчас часов, а со стороны Ирана, это вот они находятся в другой, то, что называется temporalité, в другой ипостаси времени. То есть для них сейчас выгодно тянуть вот это состояние ни войны, ни мира. Такая тягомотина, такая непонятно что происходит. А вот что делать Трампу, я бы не хотел быть сейчас на его месте.
0: То, о чем вы говорите, о темпоритме, на самом деле это же приводит в пример, и когда говорят о Путине. Путин 26-й год сидит, он говорит, ну я уже ни одного президента пережил. Вот, в конце концов, президенты приходят и уходят, а я у власти остаюсь. Поэтому переживем и Трампа, и будем дальше продолжать. Собственно говоря, это любая диктатура, она так себя ведет. Начиная от Путина, Ирана и заканчивая Северной Кореей.
2: Да, Леонид, разные темпоритмы.
0: Да, можно, конечно, говорить о том, что персидская культура, суфизм, там, это тысячелетия и так далее, но здесь разговор идет о конкретной вещи. 70 лет режим, 50 лет режиму власти, и они считают десятилетиями, а Трамп считает 4 года. Вот все разница. Демократический процесс – это максимум 8 лет президентской власти. На что и рассчитывают диктаторы. Пожалуйста, Леонид, вам слово.
1: Я думаю, что главная проблема Трампа в том, что промежуточные выборы и одновременная война с Ираном – это, конечно, очень плохое, неудачное сочетание. И он не может себе позволить до ноября решать эту проблему. Проблема должна быть решена в ближайший месяц, чтобы следующие два месяца, уже входя в промежуточные выборы, эта тема не занимала умы избирателей и не колебала интересы избирателей. Потому что только какое-то успешное завершение, открытие Ормузского пролива как минимум, и может позволить республиканцам говорить о том, что эта война имела для именно американского избирателя какой-то позитивный смысл. Потому что одних слов про то, что Соединенные Штаты союзники Израиля, этого недостаточно. Что делать? Вариантов много. Последнее, о чем говорил Трамп, это вернуть Иран в каменный век. То есть уничтожить всю инфраструктуру, включая там все электростанции, все склады, все магазины, все заправки, все заводы. Но я не знаю, хороший ли это вариант и что вообще с этим делать. Но проблема Трампа не в том, что он не знает, что делать. Проблема, что есть несколько вариантов, и он не уверен, что какой-то из этих вариантов позволит решить проблему за один месяц. Потому что если это уже тянется уже почти полгода, и за один месяц можно ли решить эту проблему. Главное вообще в расчетах проблема оказалась в том, что когда были восстания против режима аятолл, то помощь от Соединенных Штатов вовремя не пришла. То есть вот эти расстрелы десятков тысяч протестующих, получается, таким образом было скошено самое активное звено общества в Иране. И сейчас нету этих 70 тысяч, я слышал такие оценки, что 70 тысяч оппозиционеров и повстанцев было убито. И этих людей сейчас нету. А остальные люди, они не готовы протестовать и рисковать своей жизнью, они боятся, и поэтому этот режим может действительно выйти в каменном веке, и там все равно будут какие-то потомки аятолл править этим всем, и они будут грозить Трампу и уничтожать, или там наносить удары по кораблям, по нефтеэкспорту, который проходит через Армузский пролив.
0: Получается, что та же проблема, Восток одерживает победу перед Западом?
1: Ну, есть еще такая опция, как введение войск на побережье Армузского пролива со стороны, на территории Ирана. Но это тоже не очень хорошая опция, потому что до последнего времени Трамп гордится тем, что по сравнению с другими войнами, да, он говорит, да, я обещал вам, что не будет никаких новых войн, но он сравнивает потери в предыдущих войнах и во всех там тысячи погибших. А в войне с Ираном Соединенные Штаты потеряли, если не ошибаюсь, 18 человек на настоящее время. То есть это несовместимые потери, несравнимые потери по сравнению с теми войнами, которые Соединенные Штаты раньше вели на Ближнем Востоке, в Афганистане. Но если ты хочешь контролировать Армузский пролив, ему говорят, ты должен вести войска туда. Но если ты ведешь войска, это я уже говорю, то там будут потери не 18 человек, там будут уже сотни. А это будет тоже плохой вариант. Представьте, перед ноябрьскими выборами сотни погибших. Демократы будут с этими портретами, с портретами погибших солдат американских ходить весь октябрь, если это произойдет. Поэтому это тоже не очень хороший вариант. У Трампа проблема Трампа сейчас в том, что ему надо принимать какое-то тяжелое решение, хороших решений нет, и какое он примет. Вот, но это роль президента, его ответственность, что он решит, то и произойдет, посмотрим. Но проблема именно то, что промежуточные выборы. В ноябре уже очень мало времени, и никакое завершение без открытия Армузского пролива, как минимум, не будет хорошо рассматриваться позитивно американским избирателям.
0: Там получается, это получается ситуация, как в шахматах, куда не пойдешь. Как это называется, это не вылетело сейчас у меня из головы.
2: Патовая ситуация.
0: Ну, патовая ситуация, это, да, есть еще вариант, когда патовая ситуация, это куда ты не пойдешь, просто некуда идти. Вот, а есть еще ситуация, когда любой твой ход, он будет еще хуже предыдущего.
1: Да, еще есть последний вариант, извините, я вас перебью, это заморозка на несколько месяцев. То есть сейчас, допустим, завтра Трамп объявляет, что, ну, не завтра, в понедельник, что заключен договор, все хорошо. И это происходит до середины ноября. То есть проходят промежуточные выборы, и после этого Трамп заявляет, что Иран не выполняет своих обязательств, и снова начинается война. Только такой еще вариант. Мне кажется, это с точки зрения выборов самый хороший, но получится ли удерживать контроль над Армузским проливом в течение этих месяцев? Вот в этом вопрос.
0: Ну, надо еще не забывать, что существуют хуситы и Красное море, и это все прокси Ирана. И Иран прекрасно понимает, что если еще и хуситы начнут работать, то тогда цены взлетят на бензоколонках, и это все можно сделать в сентябре. Зачем сейчас торопиться? Вот буквально перед ноябрем поднять эту всю, раскрутить эту всю истерию, и тогда республиканцы не будут знать, что делать. Здесь много различных вариантов. Кстати, говорят о том, что, может быть, для Трампа вот такая ситуация, как бы ее пролонгировать до ноября, а потом уже как получится, не раскачивать особенно сейчас, прийти к Армузскому проливу, упадут цены на автозаправки, а потом уже разбираться с Ираном, уже после выборов. Иными словами, там, если победят республиканцы, то это совершенно спокойно Трамп может продолжать военные действия. То есть удар, мы говорим о военном ударе. А если республиканцы проиграют, то Трампа будет 60 дней, которые даются президенту для того, чтобы без согласования с Конгрессом можно опять-таки раскрутить военную операцию. Ну, Ну, посмотрим. У нас не так много времени осталось. Хотелось бы еще одну тему. Российские дезинформационные сети развернули активную кампанию по вмешательству в президентские выборы во Франции, которые пройдут в апреле 2027 года. Ну вот за последние две недели стало известно как минимум о трех случаях, когда они распространяли в соцсетях фейки про возможных кандидатов, в том числе маскируясь под популярные французские издания. Атаки идут на тех политиков, которые ранее критиковали Россию или выражали поддержку Украине в войне. При этом нарративы, которые продвигают российские сети, они довольно примитивные, их легко опровергнуть. Но различные появляются имена политиков, которых пытались так или иначе дискредитировать. Что такое дезинформация? Это определенная операция по дискредитации того или иного политика, заявленного кандидата там, в президенты страны. Ну, к примеру, кампанию развернули против бывшего премьер-министра и мэра города Гавр Эдуарда Филиппа. Там еще есть ряд фамилий. Я, насколько понимаю, Александр, вы же не только смотрите со стороны и анализируете, что происходит, вы еще и активный участник политического движения.
2: Конечно.
0: Да, да, и конечно, интересно ваше мнение. Здесь получается российская попытка российского влияния на выборы. Существует такая дезинформационная сеть российская. Называется она «Шторм-1516». Это очень и очень опасная вещь. Вот эта дезинформационная сеть, она делает из человека, буквально превращает его в котлету. Но тут уже не важно, человек, события и так далее. Вот «Шторм-1516» они исключительно работают над тем, чтобы менять представление о том или ином политике, о том или ином движении, выгодном для Кремля.
2: Да. Ну, во Франции мы называем это еще вот эту информационную волну со стороны Кремля матрешка. Вот эта стратегия матрешки, то есть это стратегия дезинформации, которая направлена на то, чтобы раскачать основы французской демократии и дискредитировать тех, кто выступает против войны в Украине. Вы назвали фамилию Эдуард Филипп, который был премьер-министром в первый срок Эммануэль Макрон. Я назову еще фамилию Рафаэль Глюксман, который является левоцентристским кандидатом. Он еще не декларировал свою кандидатуру, но я думаю, он это сделает. И это, естественно, все вокруг, это вертится вокруг вот чего. Вокруг этой дезинформации, которая направлена против политического класса Франции, через конкретных людей. Нельзя не напомнить случай вот этой вот Ксении Федоровой, которая была руководителем, это креатура Маргариты Симонян, стопроцентная креатура, которая создала вот это телевидение Russia Today во Франции. И в 2017 году, когда Эммануэль Макрон пришел к власти, к сожалению, одним из первых акций, которые он предпринял, это было приглашение Путина в Версаль. И во время пресс-конференции вот эта вот Ксения Федорова задала вопрос Макрону, на что он ответил очень радикально, очень резко. Я тогда его поддержал всячески и, так сказать, думал, что он продолжит вот эту линию, хотя, к сожалению, он от нее отошел. Он сказал, но ваше же ведь вот Russia Today, это же не средство массовой информации, это орган лживой пропаганды. Тогда во многом то, что он сказал, сыграло роль то, что это была личная атака на Макрона с точки зрения его личной жизни, но вот с точки зрения его взаимоотношений с его супругой. Я не вхожу во все эти детали. Но тогда же было принято решение, что вход, так сказать, вот Russia Today в президентские коридоры должен быть ограничен. Но что произошло? Да, мы запретили Russia Today, но Russia Today продолжала функционировать через голос вот этой вот Ксении Федоровой, которая осталась во Франции, которая благодаря миллиардеру Болюре, который поддерживает сейчас экстремистские крайне правые движения, она стала выступать на радио Европа-1, она стала выступать в других средствах массовой информации на канале CNews, которые являются противоположностью вот того канала, на котором я выступаю, LCI. И в конце конце концов, под давлением общественного мнения, потому что она была совершенно очевидно ретранслятором вот этого нарратива, ложного нарратива Кремля, было принято решение о лишении его, ее юридического статуса во Франции. Сейчас она находится где-то в отпуске, она сказала, что она вернется во Францию, когда это решение будет изменено, но я думаю, что это решение не будет изменено. Другими словами, мы сейчас входим в новый этап совершенно яростной кампании президентских выборов, которые состоятся через несколько месяцев. И, и если вот что-то сейчас не поменяется, то мы идем ко второму туру, где будут две экстремы. Крайне правые экстремы Ле Пен и крайне левые экстремы Меланшон. Поэтому что-то нужно менять, срочно менять, как в Америке, как во Франции, как во всех демократических странах мира.
0: Друзья, коллеги, Александр, Леонид, время в нашей программе подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Также, дамы и господа, благодарю вас за внимание. Прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания. До
3: свидания. В Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник с 4 до 5.
3: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Мелодии украинской души. Мелодии украинской души.
7: Доброго дня, шановні радіослухачі Дев'ятзон Радіо. Сьогодні в моїй передачі «Мелодії української душі» у нас чудовий, цікавий гость Андрій Харченко, мій давній друг і скриповий майстер. Андрій, привіт!
8: Дуже радий нашій зустрічі, дуже радий нашій передачі. Дякую.
7: Андрію, скажи, будь ласка, як ти став скрипковим майстром? Що тебе на це спонукало?
8: Це почалося дуже давно, ще в дитинстві, коли в 14 років я зробив першу гітару спільно з моїм вчителем по трудовому навчанню. Він допомагав, він сказав моїм батькам, що вашій дитині не потрібно ніде вчитись. Ви не розумієте, які в неї руки. І згодом десь після 2006-2007 року я знову повернувся до ідеї створення скрипкових інструментів вже конкретно. І почав вивчати досконало цю професію. Але, на жаль, Україна не має фахового інституту, фахового факультету, де можна навчитися цій професії. Тому я почав звертатися до відомого українського скрипкового майстра Кобилянського Едуарда Олександровича. А потім він мені порадив вивчити цей курс в каледжі у Шнегельського Романа Олексійовича, де я місяць прожив в горах і виготовив спільно з ним одну скрипку. Так і почалося моє становлення як майстра. Згодом я працював в музичній школі разом з тобою. Ми були там, спільно працювали, так. У мене був кабінет, і я прийшов до висновку, що мені треба навчатися дійсно серйозно. На жаль, повторюю, не було інститутської такої професії, тому я вибрав шлях навчитися дуже серйозно в Італії. Я цілий рік вчив італійську мову і подав документи на навчання в Кремонську школу скрипкових майстрів. Але за віком, мені тоді було вже 44 роки, мене не прийняли, я подав документи в Міланську школу так само скрипкових майстрів. поїхав в Італію і вирішив тут лишитися для більш детального вивчення цієї справи. На сьогодні виготовив вже 82 інструменти. Це скрипки, альти, віолончелі. Займаюся також реставрацією інструментів, ну більше виготовляю. І дуже щасливо, от це моє життя, яке я обрав собі в далекому 2006 році. Але професія майстра починалася не звідти. Професія майстра починалася з того часу, коли я почав навчився тримати ножик в руках. І я ходив постійно з ним, різав, вирізав, модельки якісь робив. І це дало мені можливість зрозуміти, що це не треба приховувати в житті. Це треба віддати людям професійно. Так воно мене підштовхнуло до серйозних рішень в житті. Ось і на сьогоднішній день мої інструменти грають і в Аргентині, і в Іспанії, по всьому світу. Я дуже задоволений, тому нарощую свою професійну діяльність, вивчаю ще більше, забуду щось, до речі. І моє бажання бути іще кращим, хоча це не моя фортеця життєва, я відкрита людина для життя. Я людина, яка формується всередині, але зовсім розуміє свій шлях до музики, до музичних різних направлень.
7: Андрію, поясни нашим слухачам, у чому різниця між скрипкою, яка зроблена фабрично, і скрипка, яка зроблена майстром?
8: Ну, по-перше, завжди була робота виготовлена руками, і завжди вона цінувалася. Чому? Тому що тут дуже детально підходить майстер до замірів. Що таке виготовлення інструментів? Це постійні виміри. От, наприклад, я покажу модель на формі, це скрипка майбутня. Вона знаходиться на формі. Це обічайки, які зроблені з клена. Вони мають бути товщиною суто 1 мм і 0,2 мм. Вони мають бути виготовлені. Майстер відповідає за точність виготовлення інструмента. Потім йде підготовка до виготовлення дек, які робляться так само з клена і з ялинки. І робота, яка виготовлена вручну, вона завжди цінувалася. Станком не можна зробити тонкощі ті, які робляться руками. Тому майстер, коли виготовляє інструмент, він вкладає туди всі свої знання, всю свою майстерність для того, щоб інструмент вийшов бездоганний. Бездоганний у всьому. І ще один момент є. Майстер має бути досвідчений з точки зору в акустиці. Вислуховувати звук дек, як вони звучать, вони настроюються. Мати товщини, які вони звучать. Компоненти, нижня дека, верхня дека, разом спільне звучання. Це фактично інструмент, це мембранна коробка, яка через ефи, які є на верхній деці, вона струни збуджують цей корпус і йде звук. І оцей резонанс, який створений між верхньою і нижньою декою, шляхом корпусу обічайок, він видає цей звук. Коли дисонанс є таке слово, то інструмент звучати не буде. Завдання майстра – зробити так, щоб інструмент звучав. Хоча би намагатись йти тим шляхом. Досвідчені майстри вони вже відчувають навіть товщини, вони відчувають деякийсь момент підрізки, де момент якийсь треба підчистити. Це велике діло. Хотів би зауважити, що професія майстра – це не просто вміння бути столяром, а це дуже делікатна робота професійна, і вона має бути фаховою саме для майстра і для людей, які музикантів звісно, які придбають в майбутньому, які грають на твоїх інструментах.
7: Андрію, адже є багато різних майстрів скрипкових. От в чому їхня різниця цих майстрів?
8: Дуже багато майстрів, і кожен робить по-своєму. Є свої моделі. Давай подивимося, наприклад, на наші автомобілі. Є модель там Ford, модель Suzuki, там

0: почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, уважаемые телезрители канала RTN, радиослушатели Дэвидсон Радио на волне 620 AM. В прямом эфире и Дэвидсон Радио, и RTN телевидение, программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей любимой, неизменной творческой бригадой во главе с Юрием Маглевановым. Он у нас главный режиссер. Я сегодня начну, пожалуй, с исторических событий. Дело в том, что 10 августа 1833 года был основан город Чикаго. Так вот, наш Чикаго, тогда это был не город, а деревушка. Маленькая такая деревушка. И сейчас даже я открою, как она называлась по-английски, чтобы вас не обмануть. А по-английски она называлась Whitney City, с населением менее 200 человек, вообразите. Также 10 августа 1846 года на деньги, завещанные английским химиком Джеймсом Смитсоном, Джеймс Смитсон, открыто первое научно-исследовательское учреждение США – Смитсоновский институт. И решение об этом было принято Конгрессом еще в 1838 году, но все эти годы шли дебаты о необходимости такого заведения для Америки. И 10 августа 1876 года в Онтарио, Канада, как мы все знаем, совершен первый в мире междугородный телефонный звонок. Расстояние между городами тогда было 13 километров. Вот такое замечательное сообщение. Ну и 10 августа 1906 года родился Вадим Синявский. Ушел из жизни в 72-м. Советский спортивный журналист, радиокомментатор, и вы все прекрасно знаете его голос. Люди старшего поколения, которые, может быть, если не сами, то были маленькими и с родителями, слушали его, когда он комментировал футбол. Давайте посмотрим небольшой фрагмент из фильма «Футбол нашего детства». С его голосом.
3: За кого болел Вадим Святославович, а?
4: Говорят, что немножко симпатизировал «Динамо». Говорят. Но он в этом не признавался. Это было бы заметно. Потому что все-таки, надо сказать, претензий каких-либо со стороны других команд по этому поводу, чтобы он там не был. Нет.
5: Сегодня мы можем открыть профессиональную тайну Синявского. Он не просто симпатизировал «Динамовцам», он был без...
2: Ну, вот это был фрагмент из фильма «Футбол нашего детства». Мы потом, может быть, даже и послушаем. Это, я просто говорю своей творческой бригаде, 4.29 до 4.59, там голос самого Вадима Синявского. Но вы все прекрасно знаете его тембр. Вот, а мы продолжаем, что 10 августа 1928 года родился другой известный американский артист Эдди Фишер. Американский эстрадный певец, актер. И давайте послушаем песню, которую мы с вами замечательно все знаем. По-английски это звучит как «Those were the days». Были вот такие вот дни. 68-й год. И вы сейчас узнаете это произведение. Once upon a time.

0: Эдди Фишер, который родился тоже 10 августа, исполнил «Those were the days», да, «Дорогой длинную». Это запись 1968 года. Ну и вот теперь обещанный голос Вадима Синявского. Я думаю, что Александр Левинсон сейчас будет очень доволен, потому что это воспоминание его детства про футбол. Вадим Синявский.
1: Сильно берет своему правому краю. Кто-то говорит, защитник-то проходит еще дальше. Еще идет с такой площадкой, подает, если будет хочет, там дальше входит. Смотрел не так.
0: Вот такой был Вадим Синявский. Он был, конечно, народным героем. И я неоднократно спрашивала своего мужа, как вы знаете, профессионального футболиста, спортсмена и спортивного журналиста, почему был такой дикий ажиотаж и интерес к футболу. И он ответил, с моей точки зрения, очень верно. А что раньше было? Футбол, кино и театр.

было всегда на трибунах. И хочешь не хочешь, будешь разбираться, кто как играет, да, в футбол. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Дорогие друзья, вы номер телефона прямого эфира прекрасно знаете. 718-475-3200. И я каждый раз его повторяю. И говорю, может быть, для кого-то заново, потому что к нам присоединяется все большее и большее количество телезрителей и радиослушателей. Поэтому я вот предлагаю вам сегодня тоже кого-нибудь поздравить с днем рождения или опять продолжим с вами записывать ваши пожелания, потому что я уже примерно 10, наверное, песен подобрала из тех, которые вы хотели услышать. И если у вас сегодня еще будет вдохновение, не стесняйтесь, набирайте 718-475-3200. Ну, а сегодня мы еще вспомним, что 10 августа 1935 года родился Гея Кончели, грузинский композитор, педагог, народный артист СССР и одно из его произведений «Чито Гврито» Вахтанг Кикабидзе.

обожаю Вахтанга Кикабидзе. Чито гврито. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем вспоминать исторические события, поздравлять и вспоминать людей, которые внесли вклад в советское искусство. Вот в частности, 10 августа 1940 года родился Вениамин Смехов. Наверное, последний из магикан, который остался из вот того сильного советского театрального и киношного движения, да, которых, слава богу, мы можем сегодня послушать. То, как он читает стихи, как он читает свои произведения, какие он книжки пишет, конечно, это явление. Так вот, 10...

0: 20 августа 1940-го родился Вениамин Смехов, советский, российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, литератор. Давайте посмотрим фрагменты из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Балладу Атоса послушаем. «Есть в Графском парке черный пруд». Фильм этот был снят в 1979 году. Музыка Максима Дунаевского, стихи Юрия Ряшенцева.
1: Слушайте, Д'Артаньян. Один мой друг, граф де Лефер, влюбился в девушку прелестную, как сама любовь.
2: Невесте графа де Лефер всего 16 лет. Таких изысканных.

Невеста графа де ля Фер становится женой. И в честь графини де ля Фер затравлен зверь лесной. Охота в лес.

0: ваше несчастье, Д'Артаньян, просто смешно.
1: Что вы хотите этим сказать?
0: Я хочу сказать, что любовь – это такая игра, в которой выигравшему достается смерть.
2: Ну что с женой, помилуй Бог? Конь рухнул сгоряча. Играв, чтоб облегчить ей вздох, рвет кайф с ее плеча. И платье с плеч ползет само.

0: Поздравляем от всего сердца Вениамина Смехова с днем рождения и его жену Галину Аксенову. Это дуэт, который, мне кажется, просуществует еще много лет благодаря ее усилиям. То, как она его любит, как она за ним ухаживает, как она слышит каждую полутональную ноту его. Вообще за ними наблюдать, конечно. Я видела, как несколько лет назад он приезжал сюда с гастролями, с выступлениями и сидел в кресле. И она подпускала или нет к его вот этому креслу. Он прямо как Воланд из спектакля театра на Таганке. Эту роль он и исполнял, если вы помните. У нас есть телефонные звонки. Пожалуйста, 718-475-3200. Слушаем вас. Говорите.
1: Галина, добрый день.
0: Здравствуйте, рада вас слышать.
1: Да, вы знаете, вот до вас Михаил Брославский вел передачу, и сегодня, оказывается, день рождения Уитни Хьюстон.
0: Да, у нас она запрограммирована тоже.
1: Что я вам хочу сказать интересное. Она, Уитни Хьюстон, она прославилась после этой песни «I Will Always Love You». Но, вы знаете, эту песню написала Долли Партон.
0: Да.
1: She's a very famous country singer. И вот когда она спела эту песню, эта песня как-то вот не стала знаменитой, но потом ее стала петь вот Уитни Хьюстон, и эта песня, она как-то вот прозвучала вот...
0: По-другому, именно.
1: Вот... Maybe next time на wishing list вы прокрутите вот это вот I will always love you, but в исполнении вот Долли Партон. Вот вы увидите, какая разница между
0: да.
1: как она спела и как Уитни Хьюстон. Вот, спасибо.
0: Спасибо вам, дорогая наша, для меня открывательница Гугуш. И еще других предложений. У нас сегодня есть Уитни Хьюстон именно с этой песней. Так что чуть-чуть еще подождите, мы обязательно еще раз, наверное, может быть, Миша предлагал вам эту песню или другую, но она, у нас она тоже будет. Это говорит о том, что другая аранжировка. Вот когда говорят композитор и еще блистательный аранжировщик. Сами композиторы, музыканты говорят, что вот есть бриллиант, да, алмаз. У него должна быть огранка. И каждый художник, каждый мастер это делает по-своему. И вот в варианте с Уитни Хьюстон, мне кажется, поработал выдающийся мастер. Поэтому чуть попозже мы послушаем это. Рафа, дорогая, я запомнила ваше имя. Спасибо большое. Слушаем вас, пожалуйста, 718-475. Да?
2: Я могу говорить? Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Исаак.
2: Да. Госпожа Левинсон, вы начали говорить о футболе. Я хочу сейчас продолжить рассказать о футболе. Я жил в одном дворе с величайшим футболистом Виктором Каневским.
0: О, как.
2: И что я запомнил, это был удивительный футболист, конечно. Но у него была одна неприятность, он немножечко лишнее пил. И я его отговаривал: Витя, не смей это делать. Мы с ним играли в футбол много, пока росли. И он... Немножко сбился я с рассказа. В общем, это был великий футболист. Он всегда стоял лицом к воротам противника. И этим самым он ему удавалось забивать много голов. Он забивал через себя. Падал в падении, он забивал удивительный гол. Значит, когда ему все знали, что он там стоит возле ворот противника и забивает. Это незабываемая вещь. Спасибо. Всех вам благ.
0: Спасибо вам, Исаак, наш дорогой художник. Спасибо за воспоминания, потому что вот тут же творческая бригада, я думаю, с подачи нашего продюсера Александра, просили напомнить, что Виктор Каневский играл за «Динамо Киев» примерно в 60-х годах. Был капитаном этой команды. Так что мы про «Динамо Киев» очень хорошо все знаем и помним, и являемся поклонниками этого футбола. футбольного клуба. Спасибо, Исаак, еще раз. И, дорогие друзья, наверное, мы сейчас послушаем песенку и дальше будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 718-475-3200. 10 августа тоже 1940 года, так же, как и Вениамин Смехов, родился Бобби Хатфилд. Наверное, может быть, имя нам это ничего не говорит, но как только вы услышите сейчас музыку, вы вспомните, что это американский певец, участник вокального дуэта The Righteous Brothers. Так вот, песенка «You've lost that loving feeling» – «Ты потерял эти чувства любви» – исполняет группа и авторы, напомню. Фил Спектор, Барри Манн, Синтия Вейл. И выяснилось, что в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone песня эта, повторю, из 500 занимает 34-е место. Это очень почетное место. А Книга рекордов Гиннесса утверждает, что американское радио и телевидение транслировали эту песню более 8 миллионов раз. Так что вы точно ее помните. Уж Алекс наш точно ее знает. При непрерывном проигрывании композиции со средней продолжительностью в 3 минуты это составляет более 45 лет. Больше, чем любая другая песня в 20 веке. Вот так наш редактор Саня Лещенко подсчитал. Слушаем саму песню.

0: Бобби Хатфилд, один из участников этого дуэта, у которого сегодня день рождения, ушел из жизни, к сожалению, в 2003 году. Американский певец, и дуэт это Righteous Brothers. Дорогие друзья, мы успеем принять телефонный звонок, которых уже множество, но у вас есть минутка полторы-две, вот так. Слушаем вас, пожалуйста. Да, пожалуйста. Говорите.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Алло, добрый день.
0: Продолжайте.
1: Мариночка, вы еще говорите по телефону.
0: Вы не отключили, наверное, телевизор или радио. Надо увернуть звук. Я по телефону не разговариваю. У меня микрофончик вот здесь.
1: Нет, у меня уже ноль звук.
0: Ну все. Нет, да. Мы вас слушаем. Но если вы хотите, мы можем перенести ваш монолог на следующую часть, потому что сейчас у нас в программе реклама. Хорошо, чтобы вас не прерывать, мы прям с вас начнем. Подождите чуточку. Спасибо.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
3: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Продолжается наша передача, которая называется «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с Юрой Могливановым. У нас редактор Саня Лещенко. И еще есть много людей, которые нам помогают всегда. Кто, как я говорю, духовно, кто пирожками, кто огурцами, кто помидорами, кто плюшками. И сейчас вот женщина, как, нам кажется, что она из Одессы, но мы можем ошибаться. Здравствуйте, пожалуйста.
8: Так, я не из Одессы.
7: Так.
8: Алло, слышите меня? Я из Ташкента.
7: Тоже хороший вот. Город.
8: И тема футбола оказалась в последний год очень интересная. Угу. Я вспомнила свою молодость и не могу забыть один страшный просто был футбол. Это было на Фахтаконе в Ташкенте. И был знаменитый футбол. Играли на чемпионат Советского Союза «Динамо Москва» и «Динамо Тбилиси». Это было что-то страшное. Такого футбола я уже потом никогда не видела и до этого. Я была страшной болельщицей. И вот вы сейчас напомнили это все.
7: А почему страшно было? Почему было это страшно?
8: Это был такой футбол, когда половина стадиона были грузины сидели.
7: Угу.
8: Половина Грузии, по-моему, было у нас на стадионе. Это был такой матч, которого больше я не видела. Столько было напора, столько было... Ну, это невозможно. Это только вот любителям футбола.
7: А кто выиграл? Вы не помните? Кто выиграл тогда?
8: Сейчас, это было все у меня влечение только до землетрясения. Угу. После землетрясения я не могла простить правительству, что они начали футбол буквально через 3 дня после землетрясения, когда все тряслось. Ташкент продолжал трястись. И вот вдруг сейчас, после этого я очень редко смотрела в основном хоккей. Но вдруг в этом году, когда был чемпионат мира, тут, по-моему, я даже не знаю, откуда это все воспоминание. Я так болела. Тут показывали по 5-му каналу американскому, по 16-му Мексика показывала. И вот я болела вот эти последние, все это вот. Но самое смешное, между прочим, я слышала, как ваш муж это самое рассказывал про финал этого Франции и Англии. Я так хохотала. Я такого этого матча никогда не слышала, чтобы 10 мячей, 10 голов забили за один футбол.
9: Да, я тоже сказала, это как баскетбол.
8: Да, я думала, он что-то скажет интересное. Он говорит, виноваты это самые защитники. Какой там? Такого футбола не было, чтобы 10 голов забил этот самый, за два тайма спустили.
9: Ну, да.
8: Это было так смешно, просто ужасно. Ну, спасибо, спасибо и вашему мужу. Я все это выслушала. И так было интересно всего. Вот. Но самое, откуда у меня через столько лет, мне уже под 90. Но я так болела, это был какой-то кошмар. Одна здесь, на диване, это, по-моему, я за всех играла. Влюбилась в Месси. Месси – это было что-то бесподобное.
9: Да, прелесть. Вы просто
8: такое
9: прелесть.
8: Такое интеллигентное лицо. Мне так понравилось. Так, это не футболист, это был настоящий артист.
9: Да.
8: Это самое театр и кино. Это была такая любовь. Еще и показали, как он женился, какая свадьба была.
9: Да. И он очень, это он благородный. Потом, да. Он благородный.
8: Спасибо,
9: он даже...
8: Мариночка, вам.
9: Спасибо вам. Нет, вы, я вам просто вот тоже посылаю виртуальный приз, потому что вы как иллюстратор совершенно вот этой темы футбольной, мы Вадима Синявского вспоминали, да, и что вот ваше поколение и девочки тоже, наверное, с папой, может быть, ходили на стадион, и у них отложилась эта любовь и внимание к этому виду спорта. И мне, например, это очень приятно слышать. Так же, как мама моя любила бокс. Потому что однажды ей повезло, и она была на каком-то вот соревновании боксеров. И она с тех пор очень любила этот вид спорта. Хотя у нас им никто, например, в семье не занимался. Разве только в деревне, когда выпивали друг другу, как говорится, физиономию набивали, да? Вот у каждого свой вид спорта по жизни. И это очень красиво вы сегодня нам рассказали. И то, что вы болели за это. И что действительно такой счет. Вот просто, ну, как будто в пустые ворота забивали, как будто в баскетболе, вот я повторюсь. Что ж, давайте эмоциональный перерыв сделаем. 10 августа 1943 года родилась американская певица. Мы же с вами в Америке живем, должны тоже знать историю культуры этой страны, да? Ронни Спектор. Американская певица, жена знаменитого продюсера и звукооператора Фила Спектора. «Be My Baby», «The Ronettes», 1963 год, «Color», авторы Фил Спектор, конечно же, Джефф Барри, Элли Гринвич.

Это была Ронни Спектор, которая родилась в 1943 году, 10 августа. А в 1960-м родился Антонио Бандерас, испанский и американский, конечно же, актер, кинорежиссер, продюсер, певец и красавец-мужчина. Мы выбрали именно вот тот его золотой период. И вы сейчас увидите, где он поет вместе с Сарой Брайтман. Он исполняет вместе с ней фрагменты из «Phantom of the Opera». Эндрю Ллойд, как вы знаете, написал это произведение, и это было как раз 50-летие, праздновали 50-летие Ллойда Уэббера. И тогда Мелани Гриффит была женой Антонио Бандераса. Редактор меня исправляет, что Сара Брайтман была женой Эндрю Ллойда Уэббера. Ну, а Мелани Гриффит была женой Антонио Бандераса. Слушаем, смотрим и наслаждаемся. Я чуть-чуть потом переведу, если смогу, о чем они поют.

со мной в нашем странном дуэте. Моя власть над тобой становится все сильней. И хотя ты не смотришь на меня, знай, призрак оперы здесь, сзади тебя.

0: Вот Сара Брайтман, когда она берет эти высокие ноты, я не понимаю, где это все сидит и как можно это воспроизвести. А Антонио Бандерас брал специальные уроки вокала, чтобы исполнить эту партию. И он замечательный артист, повторяю, красивый мужчина, талантливый, темпераментный испанец идальго. И при этом нужно было, как режиссер мне в ушко сказал, не облажаться перед Сарой, да, и хотя бы чистенько спеть. Но он, кроме чистенько, еще и драматургия подложена. И, конечно, это фантастический результат. Я вообще люблю поющих драматических артистов. Давайте примем звонки, которых много. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Не забываем убирать звук. Звук радио или телевизора. Пожалуйста.
1: Алло, Марьяночка.
0: Да, здравствуйте, Владимир.
1: Ой, спасибо. Вы моментально меня всегда узнаете.
0: Ну да.
1: Мариночка, поскольку сейчас мы вспоминаем, кто родился в этот день, так нельзя не вспомнить одного очень достойнейшего человека, благодаря которому не исключено, что мы даже жили, что мы даже на этом свете. Вот. Я сейчас, знаете, о ком говорю? Я говорю о нашем 31-м американском президенте Герберте Кларке Гувере. Знаете такого?
0: Нет. Расскажите нам, расскажите, Владимир. Чуть-чуть.
1: Это 31-й американский президент Герберт Кларк Гувер. Он спас от голодной смерти миллионы советских граждан. Это было вот сразу вот после того, когда вот закончилась эта вот революция. В стране же был сильный голод. Ним Ленин там наладил какие-то отношения. Он поставлял на Советский Союз гуманитарную помощь. Он миллионы советских людей спас от голода.
0: Вот так вот.
1: Неужели вы этого не знали?
0: И это не единственный. И вспомните Ленд-Лиз. И Америка все время помогала Советскому Союзу. Вот сколько я себя помню, еще ребенком. Вспомните сгущенку, тушенку, машины. Ну, все. Вообще вот существуют очень самолеты. Существует очень устойчивое мнение, что если бы не вот эта помощь материальная, уже не говоря про военное соучастие во время Второй мировой, в 20-х годах вообще огромное количество американских специалистов поднимали просто российскую экономику. Так что, да, просто это умалчивается, это не все любят вспоминать, но это было. Спасибо вам большое, Владимир. Давайте еще примем звонок. Пожалуйста, слушаем вас.
2: Алло.
0: Да.
2: Марина, добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Роберт меня зовут.
0: Да,
2: мы
0: Роберт.
2: С вами знакомы, все темы, которые вы затрагиваете, все я прошел. В том числе сегодняшний, я и прошел и войну, и эвакуацию, и все, и землетрясение в Ташкенте. Плюс я еще с Синявским самим встречался, понимаете, я был
0: Серьезно?
2: В стадионе, он сидел на первом ряду, как туда я попал, я не знаю, как меня пропустили, я был мальчишкой. И я с ним встречался, он вел репортаж при мне. То, что вы сегодня его затронули, Синявского, это был комментатор спортивный, это вообще... Это чудо.
0: Да.
2: Это были два комментатора. Он и еще артист Николай Озеров. Вы тоже помните, наверное.
0: Да, Николай Николаевич когда-то сказал моему мужу, Саше Левинсону, ну, они общались, и он сказал: «Саша, ты забрал нашу самую красивую русскую девушку».
2: Правильно сказал. Спасибо вам. Все темы, не было ни одной темы, где я бы не прошел.
0: Да.
2: Слава Богу, мне уже под 90 лет, поэтому я уже все темы, любая тема ваша, обязательно я в ней участвую.
0: Обязательно касается.
2: В том числе Синявским сегодня тоже встречался.
0: Да, и я помню, Роберт,
2: спасибо,
0: что...
2: Спасибо, Марина, спасибо, большое спасибо. Я всегда, вы меня знаете, я всегда попадаю на ваши передачи. Или на первый, или по второму телефону. Больше ничего.
0: Спасибо, мой дорогой. И вот сегодняшняя песня в исполнении Вахтанга Кикабидзе «Чито Гврито». Я, кстати, тут же вспомнила про вас. Вы как-то сказали, что вам нравятся грузинские певцы и грузинская культура. Спасибо вам большое. Мы переходим, дорогие друзья, к 9 августа. И это вообще Всемирный день любителей книги сегодня. Но если касаться истории, то в 1173-м началось, представьте себе, строительство Пизанской башни. 1483-й открыта была Сикстинская капелла. 1639-й основано первое поселение европейцев на месте нынешнего Нью-Йорка. 1803-й первая демонстрация парохода, изобретенного Робертом Фултоном. 1859-й американец Натан Эймс запатентовал эскалатор. 1910-й американец же из Чикаго Альва Джон Фишер запатентовал электрическую стиральную машину. Ну и, наконец, 9 августа 1980 года шведская группа «Абба» в восьмой раз возглавила британский хит-парад с песней «The Winner Takes It All». Песня для Виктора Шелякина, моего друга, дизайнера с Бродвея. Слушай, Витя.

0: 718-475-3200, телефон нашего прямого эфира в программе «Мысли вслух», который веду я, Марина Левинсон, на RTN, нашем любимом телевидении, и Дэвидсон Радио на волне 620 AM. Я знаю, что очень много людей, которые смотрят и слушают наше радио и телевидение. И вот сейчас за просто, ну, несколько минут до перерыва на рекламу я просто хочу вас всех поблагодарить, дорогие друзья, всех, кто звонит в нашу программу, всех, кто нас слушает и не звонит. Большое вам спасибо. Без вас нас бы не было. Давайте примем звонок. Пожалуйста, слушаем. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Пожалуйста.
1: Я поздравляю Мариночку, потому что она за такой короткий срок сумела сделать эту замечательную передачу.
0: Спасибо.
1: Во время войны в 42-м году я жила в Ташкенте на углу с Никитой Богословским.
0: Вот как?
1: Была, снималась в нескольких фильмах и хорошо знаю
0: его творчество.
1: Да.
0: Давайте, то есть, ну, короче говоря, мы какую-нибудь его песню поставим в следующей нашей программе, правильно? Как вас зовут? Хорошо, моя дорогая, имя ваше не успела записать, но песню Никиты Богословского в одной из наших передач вы услышите точно, и она будет посвящена вам в первую очередь. Реклама на RTN и Дэвидсон Радио.
2: Травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать.
5: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это, похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: прямом эфире телевидения RTN и Дэвидсон Радио программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. Руководит нашим техническим корпусом Юра Могливанный. Он режиссер. Он держит все ниточки в своих руках, как в Muppet Show, да, как в кукольном театре в хорошем. Вот. Мы всех благодарим, всех. Редактора, продюсера, всех-всех-всех. Осветителя, оператора. И в первую очередь, конечно, наших радио и радиослушателей, и телезрителей, которые принимают активное участие в передаче. Вы звоните, вы делитесь своими эмоциями, которые у вас возникают после прозвучавшей песни, например, или какой-то темы. Поэтому мы будем продолжать это делать. Вас благодарим, принимаем заказы на будущее, составляем по вашим заявкам, так сказать, концерт, да, концерт по заявкам. Я лишь напомню, что вот эта песня, которая сейчас прозвучала, это было в 1986 году на рок-фестивале в Неворте. Это графство Хартфоршир. Это вообще поместье Неворт-хаус. И, как потом оказалось, это был 658-й и последний концерт этого коллектива группы Queen Bohemian Rhapsody. Очень грустно это произносить, но это так. И это вот история мирового поп-искусства. Так я это воспринимаю. Наверное, примем звонки, потому что очень многие давно ждут. 718, телезрители сейчас увидят этот номер на своих экранах. 718-475-3200. И слушаем вас. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
1: Добрый день, Мариночка, это Лев.
0: Здравствуйте, Лев, дорогой, наш музыкальный Лев.
1: Да, музыкальный. Вы знаете, вот я слушаю, вспомнил Ленд-лиз и как Америка помогала в 20-х годах, когда был голод на Волге. Эта ассоциация называлась American Relief. В годы перестройки, не перестройки, хрущевской оттепели, они даже писалось, я помню, в учебнике истории для 5-6 класса. Я что хочу сказать, что в Союзе действительно не часто, даже редко упоминалась помощь Ленд-лиза. Вот. И в то же самое время в Америке не упоминалось, сколько Россия, Советский Союз принес жертву во время войны. Получается, наверное, дашь на дашь. Те и другие замалчивали. Вы знаете, у меня была попалась книжка очень редкая. Она называется «Никто не осмеливается назвать этот The Treason, предательство». Mm-hmm. Эту книгу выпустил на свои деньги и донейшн один писатель. Это книга 64-го года, к сожалению. И он говорил, что советскую власть можно было задушить, без, не делая помощи в 20-х годах. Когда был бы голод, советская власть была бы свергнута с самим народом. И в каком-то мере это большая правда. Потому что все наши беды, что мы сейчас ощущаем, не только в Америке, по всему земному шару, от рождения двух страшных людей, это Ленина и Гитлера. Потому что Гитлер взял почти все от политики большевиков. Вы знаете, Марина, я смотрел фильм художественный о Гитлере, и там он стоит на улице и спрашивает своих друзей, с кого мне брать пример. А ему говорят, оглянитесь на позади себя, а там портрет Ленина. Потому что в то время марксизм очень стал приживаться в Германии. В общем, это об этом может говорить много, но, к сожалению, это так. Ну, а Сталин, он вообще все перекрутил к чертовой матери.
0: Да.
1: И политику и Ленина, и Сталина.
0: А,
1: и
0: Лев, и посмотрите, примерно в 60-е годы Михаил Рома был фильм «Обыкновенный фашизм».
1: Да.
0: Вы и знаете, я бы еще в этот
1: меня,
0: список...
1: Мне безумно стыдно. Я не видел этого фильма. Вот хочу посмотреть его на Ютьюбе.
0: Да, не поленитесь.
1: Понимаете, мы жили при полуфашизме. Еще один фашизм смотрел. Я видел фильм в документальном кинотеатре на Невском проспекте. И мне так почему-то не хотелось его смотреть.
0: Да. Я знаю, что у вас как-то по радио вы звонили, Лев, вот в пятницу, когда я веду с 10 до 11, и вы как-то так ну, как-то так, ну, не то, что мягко, но сказали, что вот Сталин, дескать, не такой вот, не такой уж и плохой, что-то
1: нет,
0: он сделал.
1: Нет, я это не говорю, это кто-то другой.
0: Ой, вы, я знаете, спасибо большое, я потому что все это время, вы не поверите, я переживала, потому что вот кто фашист, Сталин. Фашист.
1: Но он взял-то все от, из рук, все принял из рук Ленина. Вы знаете, почитайте Бердяева.
0: Да.
1: Ленин мерзавец, таких умных людей отправил на Крым, так называемый корабль философа. Это же ужас. Он прекрасно понимал, что интеллигенты его задушат.
0: Да.
1: Еще хочу сказать одну вещь. Мы все помним,

0: такое осторожное отношение к Сталину. Фашист. Больше у меня нету других слов. И человеку, у которого день рождения 9 августа, родился он в 1894 году, Михаил Зощенко, прожил короткую жизнь, ушел из жизни в 1958, которого затравили вместе с Анной Ахматовой. Русский советский писатель, драматург, сценарист, переводчик. Давайте, чтобы не грустить, и помня, что сегодня воскресенье, вспомним, как снимался в фильме и пел по его произведению Олег Даль. «Песня о золотом Купидоне». Фильм не может быть. Режиссер Леонид Гайдай, музыка Александра Зацепина, стихи Леонида Дербенева. Золотой Купидон.
1: И любой холо, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит.
2: Мальчик.
1: Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон забор.

0: мой шутник, озорник, купидон.
1: Наша программа продолжается. 718-475-3200. Мы продолжим принимать ваши телефонные звонки. Я лишь скажу, что 9 августа в 1899 родилась Памела Линдон Треверс. Умерла в 1996-м. Английская писательница, автор книг о Мэри Поппинс. Я предложу сейчас вам вариант «Нигде Наташа Андрейченко». Я считаю, это ее одной из самых хороших, блистательных ролей. Но мне хотелось бы, чтобы вы услышали английский вариант. Итак, Мэри Поппинс, Чим-Чим-Черри, Джули Эндрюс и Дик Ван Дайк. Авторы этой песни – знаменитые братья Ричард и Роберт Шерманы, сыновья композитора Аврума Шермана, наши люди. Знаменитые они тем, что написали больше музыкальных песен для Голливуда, чем любая другая команда авторов песен в истории кино. И теперь в этой песне поется: «Когда лестница жизни укреплена надежно, вы можете подумать, что тот, кто чист, стоит на самой нижней ступеньке, хотя я провожу время в пепле и дыме. В этом старом огромном мире нет более счастливого парня, чем я».

0: Я вам как-то рассказывала свою историю, как мы с маленькой моей тогда еще дочкой, наверное, ей было лет 5, поехали в Манхэттен и пришли к театру, где давали «Мэри Поппинс». И думаю, ну, надо же дочку приобщать к культуре. Стоим около кассы, и там, конечно же, американец, говорящий только на английском языке, и он слышит наш диалог, но не понимает, о чем мы говорим. Я спросила, сколько стоят билеты на ваш мюзикл «Мэри Поппинс»? И он говорит, ну вот от 50 и выше. Чем лучше места, тем дороже, естественно. Я говорю, Анечка, ну я не могу платить такие большие деньги. За нас двоих $300, чтобы мы сидели в каком-то комфорте. Я могу взять дешевые билеты. И она мне говорит, маленькая-маленькая. И говорит, мама, ну а хоть будет видно «Мэри Поппинс»? Я говорю, я не знаю, ну, наверное, ну, раз продают билеты. И кассир, этот парень молодой, говорит мне, ой, каждый раз, когда рассказываю, прямо слезы, он мне говорит, что она тебя спрашивает? Я говорю, вот она спрашивает, будет ли видно «Мэри Поппинс», если мы покупаем дешевые билеты на самом верху. Он говорит, твоя дочка будет видеть «Мэри Поппинс» ближе, чем все остальные, даже ближе, чем те, которые в партере сидят. Думаю, что-то он загнул, наверное. Но мы заплатили свои деньги и пошли на спектакль. И вот идет спектакль. Я, конечно, даже немножко туда вниз склонялась, чтобы это все видеть. Ее брала то на ручки, то держала крепко за плечи, чтобы она видела на сцене все. И вдруг там есть момент, когда «Мэри Поппинс» улетает. Как вы думаете, куда она прилетела? К нам. Она была в метре от нас. И дочка, Анечка, она просто от волнения не могла говорить. Она говорила, мама, она прилетела ко мне. Она прилетела ко мне. Вот я до сих пор жалею, что я не спросила, как зовут этого замечательного парня, который работал в этот день в кассе, и который продал нам эти билеты, он знал, куда прилетает Мэри Поппинс. Вот такой фрагмент из детства моей американской дочки Анечки Левинсон. Что ж, принимаем звонки. Пожалуйста, 718-475-3200. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Вы должны убрать звук телевизора или на радио, уверните звук и говорите в телефон.
1: Вы не со мной говорите, потому что я все выключу. Алло?
0: Да, пожалуйста. Но вы тогда особенный, вы тогда кто-то особенный, потому что так у нас работает. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Здравствуйте.
1: Два комментария небольших.
0: Пожалуйста.
1: Дело в том, что Смехов сейчас тоже в Америке с гастролями.
0: Вау.
1: И 23-го, кстати, будет в Нью-Йорке. Так что я думаю, он был бы нам признателен за то, что мы как бы пригласили людей на его выступление. Это чем дальше, к сожалению, чем реже это случается.
0: Да. Могли бы вы нам помочь? Вот просто, может быть, через какое-то время, даже если у вас под рукой нет этой информации. Я думаю, что Грегори Дэвидсон нас простит, если мы скажем...
1: 23 августа в 6 часов вечера в...
0: 23 августа, 6 часов вечера. Окей, вечер.
1: Да, но я не вижу, где.
0: Да, но мы поищем, Вениамин Смехов в Америке.
1: Я не знаю, что такое Events Real Estate.
0: Да, я тоже не знаю. Но самое главное, что вы нам сообщили, что Вениамин Смехов в Америке и будет давать представление 23 августа. А уж дальше мы поищем. Очень
1: 249 West 60th Street, Нью-Йорк.
0: Отлично. Спасибо вам еще, огромное. Да, и
1: еще одно замечание. Но если нет времени, то не надо.
0: Нет, почему? Мы вас слушаем.
1: Да, значит, еще по поводу Виктора Каневского, потому что Мы все знаем, что он эмигрировал, но я вот недавно только узнал, что он был в отказе больше 6 лет. То есть он дважды пытался эмигрировать. И когда он наконец уехал, у нас в Киеве были такие маленькие книжечки с историей киевского «Динамо» на туалетной бумаге. И вот у меня вот такая книжечка, там абсурдно такой комический был вариант, что в основном статистика была. Финал Кубка СССР «Динамо Киев Крылья Совета» в 64-м году. Там была фотография игроков и статистика игры. Так вот, 10 человек было на фотографии, и не было указано, кто забил единственный гол, потому что этот единственный гол забил Виктор Каневский. И его фотографии вымороли. Это конец 80-х уже, так что вот
0: да,
1: такие.
0: Вот вы знаете, поступило через уста моего режиссера, мне в ушко Юра говорит, что, а ему сказал Левинсон, что единственный человек, который в открытую помогал всегда Каневскому, это был Валерий Васильевич Лобановский.
1: Да, это тоже известный факт, но это положительный, а мы о положительных реже говорим, да. Они реже запоминаются, к сожалению.
0: Ну да, да, это правда. Хороший с хорошим, да? Спасибо вам большое.
1: Всего доброго.
0: Мы вам очень признательны тоже, что вы нас слушаете или смотрите. Скорее всего, смотрите, да? Но нас можно и слушать. Наше радио, я всегда повторяю, что вы можете взять телефон, набрать на Google «Дэвидсон радио 620 AM», и там откроется «Слушать». И вы прямо в прямом эфире «Дэвидсон радио». Так что мы все вместе, всей семьей. Продолжаем, спасибо большое, продолжаем принимать ваши звонки и вспоминаем, что 9 августа 1914 года родилась некто Туве Янсон. Кто это? А это финская писательница, автор книг про мумитролей. Я прям вот замечательно помню это. Мумитроль. Эти персонажики были так популярны, что в их честь была названа даже группа Ильи Лагутенко. Мумий-тролль. С чистого листа. А дедушка Лагутенко был архитектором, который, выполняя приказ партии и правительства, построил, ну, был автором вот этих вот знаменитых хрущевок, которых все ругали, плевались, но он сделал так, что у людей была жилплощадь, пусть и малюсенькая, квартирульки были, да, но они были свои. Давайте слушаем Лагутенко-младшего «С чистого листа».

Наш телефон 718-475-3200. Дорогие друзья, мы обязательно примем ваши телефонные дальнейшие звонки. Благодарим всех, кто принял участие до этого. И следующую часть нашей встречи после перерыва на рекламу мы начнем с Юрия Гуляева, у которого 9 августа 1930 года день рождения. До встречи!

0: домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Садик Бэмби.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
5: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
6: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: 718-303-90-90.

0: Tickle it up, tickle it up.
1: Итак, вот до бесконечности можно слушать Юрия Гуляева, который, повторю, родился 9 августа 1930 года, ушел, к сожалению, очень рано, в 1986-м. Советский певец, баритон, народный артист Советского Союза. Потом практиковал, как теперь говорят, в Большом театре. Очень многие его за это осуждали и говорили, что, может быть, если бы он не переехал в Москву и не подвергался вот этой конкуренции страшный, может быть, он жил бы еще дольше. Но в любом случае Юрий Гуляев оставил после себя фантастическое наследие. Вот режиссер мне в ушко сказал, это у редактора, у киевлянина осталась эта запись, потому что Юрий Гуляев, как мы знаем, украинский хлопец, да, мы прослушали Каватино Фигаро из оперы Джакомо Россини «Севильский цирюльник». Мне очень нравится, когда он там речитативом таким быстрым говорит. И редактор мне прислал на выбор либо «Севильский цирюльник», либо «Гимн Киева». Я не смогла сделать выбор и предлагаю нам всем вместе послушать в исполнении Юрия Гуляева «Гимн Киева». Он его первый исполнитель. Музыка Игоря Шамо, стихи Дмитрия Луценко. Поет Юрий Гуляев.

0: Это был первый исполнитель песни гимна Киева Юрий Гуляев, у которого сегодня день рождения. Принимаем ваш телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. 718-475-3200. Слушаем. Алло.
1: Алло, Мариночка.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, я наконец зазвонился. Я очень хочу вас поблагодарить. Вы спасли мою жизнь.
0: Как я могла это сделать на расстоянии?
1: У меня были приготовлены для суицида 40 таблеток гипнотиков, 40 антипсихотиков, 40 транквилизаторов и 40 барбитуратов. Я должен все это выпить и уйти на тот свет. Но папа принес передачу с вашим голосом. И я почему-то изменил свое решение. Я пошел и все таблетки смыл в унитаз.
0: Боже ты мой, Господи, я надеюсь, это не шутка. Я надеюсь, вы не вернетесь.
1: Это не шутка, это правда. Вы действительно спасли мою жизнь, потому что сейчас я ваш преданный поклонник, слушаю мысли вслух до самой сути, и все нормально.
0: Ну, давайте, во-первых, 40-40-40, что-то такое магическая цифра. А если вы позволите, я вам позвоню, и мы с вами побеседуем, хорошо?
1: Давайте.
0: Но я вам так признательна за ваш звонок в любом случае, чем бы он ни был продиктован, и тем более, если действительно серьезно, то это серьезно. Давайте с вами потом поговорим. И возьмите виртуальный мой приз. Он никакой, он воздушный. Но получите его, пожалуйста. И давайте примем следующий звонок. Пожалуйста, говорите вы. Добрый день. Звук убираем на радио. Да.
2: Добрый день.
0: Мила из Нью-Джерси.
2: Это говорит Мила, да.
0: Да, здравствуйте.
2: Знаете что, у вас сегодня, как всегда, очень интересная передача.
0: Спасибо, Мила.
2: Очень красиво прозвучали песни в исполнении американских певцов. Я сама, вы знаете, я же пою тоже, кроме того, что пишу стихи. Я часто пою тоже на английском языке песни, например, «Love Story», «Эдиса Пресли» и так далее.
0: Молодец.
2: Вы знаете что, Мариночка, я бы хотела послушать песни, а в исполнении Тины Тёрнер, правда, она бедная уже ушла из жизни.
0: Да.
2: Но голос ее остался. Она очень красиво исполняла песни.
0: Обязательно, Тина Тёрнер. Я являюсь поклонницей ее таланта. Я ее обожаю.
2: Мариночка, я хочу сказать, что я обожаю Америку. Она прекрасная страна. И еще хочу сказать, я вспоминаю, когда во время войны в Баку мы получали посылки с Америки. Угу. Они очень помогали. И вот я помню, мама получила посылку, и там были детские вещи. Вот я помню, как сейчас. Лакированные туфельки для меня. Потом платьице, очень красивое платье. На нем изображены были мальчик с девочкой, которые пускали мыльные пузырьки,
0: вау,
2: шарики. Такое красивое платье. Я так любила это платье.
0: Потрясающе.
2: И эти туфельки, да.
0: Потрясающе. Мила, да. Я вам тоже виртуальный приз. Вообще всем, дорогие друзья, сегодня такие, прямо скажем, драматические звонки, вот какие-то судьбоносные для моей передачи, для нашей передачи. Я вам так признательна, Мила, и вам. И вот я слышу в вашем голосе женственность. То, что вы пишете стихи, то, что вы поете, вы наверняка 100% замечательная хозяйка. Очень вкусно готовить. Я прям не сомневаюсь в этом. И вот следующая наша героиня, я просто немножко тороплюсь, осталось мало времени для тех, для того количества песен, которые у нас есть. Вот следующая наша героиня, она такая женственная и такая красивая, и такая замечательная актриса. Я уже о ней сегодня говорила. Она долгое время была женой Антонио Бандераса. Вот какой надо было быть замечательной женой, секси, потрясающей мамой, чтобы удержать такого орла, горячего испанца, мачо, да? И вот сейчас мы предложим вашему вниманию Мелани Гриффит, «Рокси». Это мюзикл «Чикаго». Это был вот то, что мы сейчас увидим и услышим, десятилетний юбилей этого мюзикла «Чикаго». Посмотрите и насладитесь, как она это исполняла.

0: Это был фрагмент. Если у вас будет желание, не откажите себе в радости. Включите Рокси Чикаго, и вы насладитесь творчеством Мелани Гриффит. Ну что ж, дорогие друзья, остается мало времени. Я думаю, мы сейчас примем звонок, и потом для специально Рафы и других, конечно, наших радиослушателей и телезрителей исполним, вернее, Уитни Хьюстон исполнит, которая родилась тоже 9 августа 1963 года. Пожалуйста, слушаем вас. 718-475-3200. Здравствуйте.
1: Добрый день, Мариночка. Это Мила Одесситка.
0: Здравствуйте, Мила. Здравствуйте. Вот я все время говорю Одесситка, имею в виду вас.
1: Да, очень приятно. Я хотела вас поблагодарить. Очень хорошая сегодня передача, интересная.
0: Спасибо.
1: И вы показали из фильма «Гайдая не может быть». То, что я вас просила, вот «Гайдая» фильм,
0: да,
1: и
0: да.
1: В прошлой передаче.
0: Благодаря вам.
1: Большое вам спасибо.
0: И вам виртуальный приз.
1: Спасибо.
0: Вы вдохновили нас, да.
1: Можно еще один момент? У меня
0: да.
1: В Израиле 11 августа именинник дядя Иосиф.
0: Так.
1: Поздравьте его, пожалуйста, с днем рождения. И подруга у меня, Алла, в Израиле, тоже она именинница 12 августа.
0: Угу.
1: Вот, пожалуйста, поздравьте их. Они очень хорошие люди. Я за ними очень скучаю и хочу их видеть. И мне будет приятно, если вы их поздравите.
0: Обязательно.
1: Иосиф и Алла.
0: Обязательно. Иосиф и Алла. Иосиф и Алла. Поздравляем вас от чистого сердца. Даже если вдруг вы нас не слушаете, мы очень будем удивлены. Но если вы нас слушаете, а вы можете это делать и в Израиле, набрав Davidson Radio 620 AM по телефону, просто слушать. И вот Мила из Одессы вас поздравляет, знаете, какой песней? Уитни Хьюстон. Повторю, 63-й год, 9 августа. Ушла, к сожалению, в 2012-м. И она поет песню, как нам Рафа сказал, Долли Паттон, совершенно в другой интерпретации. I will always love you. Я всегда буду тебя...

Уитни Хьюстон, Кевин Костнер. Незабываемый дуэт. Дорогие друзья, еще раз благодарю вас за звонки, за такое горячее участие в нашей двухчасовой программе, которая сегодня подошла к концу. Поэтому я прошу меня извинить, что не взяла оставшихся желающих что-то сказать, может быть, про себя и про своих знакомых, близких и друзей. Мы это сделаем в следующий раз. Мы просто должны заканчивать программу чем-то очень и очень красивым и таким, то, что должно быть в финале, да. 9 августа 1975 года ушел из жизни Дмитрий Шостакович, родился в 1906. Вы знаете, это выдающийся мирового уровня композитор. И мы предлагаем закончить сегодняшнюю программу вальсом номер 2 или «The Second Waltz». Оркестр Андре Рье. Будьте здоровы. Пусть у вас все будет хорошо. И у нас, у RTN и Дэвидсон Радио на волне 620 AM. До свидания.

0: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0.
4: В Нью-Йорке полночь.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
7: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: 718-303-90-90.
4: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
7: WSNR, Jersey City.
4: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
10: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
11: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
12: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
11: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
14: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Davidson Radio. Настраивайтесь на нашу волну.
17: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому... спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях. Новостях.
18: Алексеем Орловым. Физкульт-привет. Физкульт-привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый вечер. С вами действительно Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями и участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Вы знаете, обычно наша передача, мы говорим футбол, хоккей, легкая атлетика, теннис, все что угодно. Женский баскетбол у нас занимает, ну, я не знаю, какое место. Хорошо это или плохо, это уже не мне судить. Но в последнее время женская НБА, это профессиональная лига, вышла, ну, скажем так, на передовые позиции во всевозможных обсуждениях. Значит, это связано не только с атаками на Кэтлин Кларк. Вы знаете, это прекрасная баскетболистка, она играет в женской НБА третий сезон. Она, по существу, поставила эту лигу на ноги. Ею стали интересоваться во многом благодаря Кэтлин Кларк. Но она белая, она стрейт-вумен, то есть она... у нее есть бойфренд, а эта лига в основном на... 70% черная или на бог знает сколько процентов лесбиянки. Значит, она подвергалась всевозможным нападкам, скажем так. Ну вот, оказалось, в команде, в которой она играет, это команда Indiana Fever, команда, которая базируется в Индианаполисе, оказалась еще одна белая баскетболистка, которая привлекает сегодня, во всяком случае, не меньшее внимание, может быть, гораздо больше, хотя если говорить о классе баскетболисток, то Кэтлин Кларк все-таки получше, более высшего класса. Ее подруга по команде Сони Каннингем, она привлекла к себе внимание заявлением, что в биологические мужчины, то есть те, кто родился мужчинами, они не должны участвовать в женских соревнованиях. Ну, с моей точки зрения, это почти, так сказать, элементарно, но с точки зрения есть люди, что это совершенно не элементарно. Она публично делает эти заявления, публично всюду. Более того, ее уже она нашла поддержку в политических кругах. Естественно, это республиканская партия. Дональд Трамп публично поддержал ее, вице-президент Венс публично поддержал ее. И она становится, ну, что ли, целью, мишенью для многих баскетболисток женской НБА. И вчера произошло, вчера команда Indiana Fever играла в Чикаго, и произошло нечто, что должно попасть, во всяком случае, на уйти со спортивных страниц и попасть, ну, я не знаю, на политические, наверное, страницы. Игра была очко-очко, она выходила свободно на кольцо соперниц и... соперница, зовут его Джиджи Каррингтон, ударила ее сзади. Причем ударила так, что Каннингем упала, у нее было рассечено лицо. Но когда она вскочила, она бросилась на обидчицу. Свисток судьи разняли их, и эту хулиганку Каннингем удалили с площадки. Там оставалось играть совсем немного времени. Команда «Индианы» выиграла со счетом 90-86. Но удаленная чернокожая баскетболистка, она объявила после того, после матча, что ее удалили, ее, а не негритянку, а не белую Каннингем, потому что есть понятие white privilege, то есть к белым отношения лучше, они пользуются привилегиями. Это уже вышло, конечно, за рамки спортивных страниц, и это уже обсуждается вовсю на политических каналах, естественно. Это просто-напросто российское заявление, что судьи относятся к белым баскетболисткам лучше, чем к черным, потому что белые пользуются привилегией. Это было вчера. Естественно, Каннингем ответила в соцсетях, потом она ответила на пресс-конференции, она сказала, что я не хочу вдаваться вообще в какие-то детали, но заявление, которое было сделано, что не меня удалили, а ее, что это попахивает расизмом. Окей, тем не менее, Каннингем остается в центре внимания не в связи с тем, что произошло вчера на площадке, а в связи с тем, что она открыта. Каждый раз, когда у нее есть возможность, когда ей задают вопросы, прямо заявляет, что в женских видах спорта, в женском спорте, в любом, не только в баскетболе, могут играть, участвовать только женщины. А рожденные мужчинами, перековавшиеся в женщины, ну, с путем операции, я не медик, я мало что понимаю, но становится... Мужчины становятся женщинами, называют себя женщинами. Вот Каннингем, Софи Каннингем считает, что им не место в женских соревнованиях. Поскольку это ее заявление уже вышли за рамки женской НБА, привлекает внимание прессы, прессы слева, прессы справа, демократов, республиканцев всех, то нашла нужным сказать свое «я». Комиссар женской национальной баскетбольной ассоциации, женской НБА, Кэти Зильберт. В пятницу, позавчера, она выступила с заявлением. Я хочу, дамы и господа, зачитать это заявление, потому что уже тот факт, что вместо того, чтобы выйти к микрофону, выйти на трибуну и сказать,

Уайт, Ройс Уайт, два мужика в НБА. Или что мы теперь женщины, и мы выставим себя на драфт в 2027 году, чтобы нас выбрали женские команды. И это было в среду и в четверг. Я не помню, в какой команде играли эти два парня, Картер Фридом и Ройс Уайт. Если мне не изменяет память, я не залезал в компьютер, чтобы точно узнать, где они играли, но мне кажется, что тот и другой играли какое-то время в Нью-Йорк Никербокерс. Если вы помните, поправьте меня. Итак, два мужика открыто заявили, что они женщины, они хотят играть в женский НБА. И вот вчера, в пятницу, прошу прощения, заявление этой леди, мадам Кэти Эльберт, комиссар НБА. Я зачитаю некоторые места. Совершенно поразительно то, что она не то, что она говорит, а то, что она сразу же не поставила ситуацию на место, которое следует поставить. Я цитирую. «Знаю, что в последние недели многим из вас задавали вопросы об участии трансгендерных спортсменок в женском баскетболе. И я полагаю, что эта тема продолжит привлекать к себе значительное внимание». Ну, конечно, до тех пор, пока комиссар женской НБА не скажет, что биологические мужчины не могут играть в женской НБА, это будет привлекать внимание. Я хотел поделиться о том, как мы подходим к этим обсуждениям в руководстве лиги, и поблагодарить тех, кто отвечал на вопросы средств массовой информации взвешенно и профессионально. Окей. Она говорит, когда всегда следует подходить к этой теме взвешенно, с уважением и в соответствии с вниманием ценностям нашей лиги. Ценности вашей лиги, мадам, это черные баскетболистки в основном и лесбиянки. Вот ценность вашей лиги. Кстати, дамы и господа, 90% посетителей, зрителей этой женской НБА – это белые люди, которые платят из своего кармана, покупают эти билеты. Значит, если эта лига будет вести себя так, как она ведет до сих пор, то вполне может статься, что эти деньги перестанут поступать, во всяком случае, за счет болельщиков. Во-вторых, наши правила допуска игроков к соревнованиям, в отличие от правил некоторых других лиг и руководящих органов, являются предметом коллективного договора. Окей. И, наконец, сохранение честности игры и обеспечение справедливой конкуренции всегда будет оставаться одним из главных приоритетов лиги. Но это болтовня, я прошу прощения за характеристику. Это болтовня, рассчитанная, ну, не знаю, на людей, которые не хотят прямо отвечать на вопросы. Дальше. Мы понимаем, что это сложная и многоградная тема. Какая это сложная тема? Какая это тема многогранная? Дамы и господа, человек, родившийся мужиком, не может участвовать в женских соревнованиях. Это что, многогранная тема? Мы должны вести обсуждение с вами, это из ассоциации игроков. Вот это такая дама, которая говорит, что будет происходить. Как в дальнейшем будет развиваться событие? Я честно могу сказать, что я боюсь заранее предсказывать. Я не хочу просто предсказывать, потому что вместо того, чтобы прямо заявить, что биологические мужчины не могут играть в женских соревнованиях, в том числе женской НБА, это у нас еще будет обсуждаться, дамы и господа. И я совершенно не исключаю. Я напомню, на президентских выборах в 24-м году тема участия мужчин, биологических мужчин в женских соревнованиях широко обсуждалась и по опросам общественного мнения. Любым опросам общественного мнения абсолютное большинство американцев считает, что биологическим мужчинам нет места в женском спорте. И это было на знамени республиканской партии. Я полагаю,

0: Я хотел бы предсказать, не боясь ошибиться, что на пути к предстоящим промежуточным выборам эта тема будет поднята республиканцами вновь. И во время любых дебатов демократов и республиканцев, республиканцы должны прямо спрашивать у своих оппонентов, поддерживаете ли вы участие биологических мужчин в соревнованиях женщин? Окей. Это должно рассматриваться. Несколько слов о женской НБА. Сегодня были, конечно, различные матчи. Вчера, напомню, Индиана выиграла в Чикаго 90-86. Миннесота играла с Лас-Вегасом. Миннесота лидеры сейчас. Лас-Вегас действующие чемпионки. Миннесота выиграла вчера 88-87. Сегодня уже Вегас уже играл из Миннесоты, переехал в Бруклин, и они играли с Нью-Йорк Либерти в Бруклине, и Вегас проиграл, ну, наверное, девочки устали, так сказать, после вчерашнего матча. Вчера счет был 88-87, сегодня Либерти выиграла с преимуществом в 40 очков, 111-71. Миннесота, которая вчера еле-еле-еле выиграла на своей поляне у Вегаса с преимуществом не одно очко, а 11 очков, 98-87. Сегодня Миннесота играла с Далласом и выиграла 90-75. В таблице, значит, Миннесота 26 побед. У Golden State, это новая команда из Сан-Франциско, она базируется, называется Валькирии. Валькирии из Golden State. У них 22 победы, у Вегаса 22, у Индианы 20, Либерти 20 побед, Либерти на седьмом, находится на седьмом месте. Теперь, уж если, чтобы не закрывать эту тему, значит, во Франции завершился женский чемпионат, уже завершился. Лучшей баскетболисткой этого чемпионата, не только лучшей баскетболисткой, она стала игроком года, лучший игрок года, лучший игрок оборонительного плана. Дальше. Лучший игрок с французским гражданством. Это женская лига. В этой женской лиге выступает Жюли Татар. Жюли Татар – это биологический мужчина. И этот биологический мужчина признан лучшим игроком женской лиги с французским гражданством. Значит, этой даме 34 года. Она центровая. Она, правда, выступает во французской второй лиге в команде «Монако». Тем не менее, выступая во второй лиге, она признана лучшим игроком, лучшим игроком года. Значит, ну и она там всех крушит. Она набирает в среднем по 21 очку и делает в среднем по 21 подбору за матч, за каждый матч. Значит, у нее спросили, это было позавчера, желала бы она играть в женской НБА? Был ей задан такой вопрос. Вопрос такой. Она отвечала, если со мной свяжутся, я не откажусь. Но я смотрю на вещи реально. Я уже не молода, и все игроки, и есть игроки намного лучше меня. Теперь, значит, дальше вопрос. Конечно. Это мечта детства, играть в женской НБА, мечта детства. Я не знаю, так сказать, когда она из мужчины переключилась, стала женщиной. Может быть, в детстве как раз она мечтала играть в НБА, а не в женской НБА. Окей. Это мечта детства, как у любой баскетболистки. Но, к сожалению, это невозможно. И ей задают вопрос, почему невозможно. Ну, если бы она сказала примерно так. В женской НБА не принято играть биологически мужчинам. Окей, нет. На вопрос, почему невозможно, она сказала так. Либо лига хорошая, страна плохая. Окей, страна плохая, потому что, естественно, президент Дональд Трамп, соответственно, страна плохая. Но на вопрос, если ее выберут в женской НБА, она откажется, я не откажусь. Прекрасно, дамы и господа, в женской НБА, ну, у нас, во-первых, могут появиться два мужика, которые играли в НБА, и вот эта дама. Как выглядит эта дама, я вам советую зайти на dailymail.uk, это прекрасный сайт, найти эту женскую, эту даму и посмотреть, как она выглядит. Ну, абсолютный татуированный мужик. Окей, я закончу, ставлю точку на женское НБА, потому что, ну, что делать? В центре внимания женское НБА. Несколько слов о футболе, обязательно нужно сказать несколько слов о футболе. Ну, мы с вами знаем, мы об этом говорили, по-моему, в понедельник или вторник. Была информация, что Национальная федерация футбола, сакера, продлила на 4 года контракт с аргентинским тренером Маурисио Почеттино. Я считаю, что совершенно правильно продлен контракт. Тренер очень хороший. Условия контракта нигде не сообщаются. Но вот что интересно, дамы и господа, на что я обратил внимание. Чуть едва ли не во всех комментариях сказано, что, к сожалению, Почеттино не удалось в Кубке мира добиться, ну, каких-то больших высот, что команда сошла с дистанции в 1/8 финала. Тут же сразу же вспомнили, что было время, это чемпионат мира в Южной Корее и в Японии, когда мужская команда дошла до четвертьфинала. Я напомню, проиграла Германии со счетом 0-1. Ну, а здесь она сошла с дистанции в 1/8 финала. Это неудача. Мне непонятно, почему это неудача. Если взвешивать класс команд, то Соединенные Штаты Америки, обидно это или нет, на мой взгляд, спорт есть спорт. На сегодняшний день, конечно, Бельгия, которая выиграла 4-1, но она сильнее сборной Соединенных Штатов. Окей, 4-1, скажем, неприличный счет. Но она могла выиграть 3-1, 2-1, неважно. Никакой неудачи сборной Соединенных Штатов. И вот если бы сборная Соединенных Штатов не вышла, скажем, из группы, или там проиграла, в первом же матче проиграла кубкового турнира, допустим. Но сборная Соединенных Штатов пока что далеко от лучших. Бельгия одна из лучших команд мира. Поэтому, кстати, я напомню, что за несколько недель, по-моему, до Кубка мира Соединенные Штаты проводили с Бельгией тренировочный матч. Я не помню точный счет, но если не изменяет память, там тоже счет был то ли 4-1, то ли 4-2 в пользу Бельгии. Но бельгийская команда лучше, поэтому говорить, что Почеттино потерпел неудачу, нет, команда выступила в свою силу. Это, так сказать, по-моему, это очевидно. Значит, вот он приступает к своим обязанностям. И у нас уже есть расписание сборной Соединенных Штатов. Ну, еще как бы футбольный сезон в Европе еще не начался. Ровно через 2 недели начинается премьер-лига. Потом другие начнутся турниры Германии, Испании, Италии, так и так и далее. Но уже в середине сентября, во второй половине сентября, прошу прощения, запроектированы перерывы, антракты в турнирах, в национальных турнирах, потому что создаются окна для встреч национальных сборных. Значит, мистер Почеттино в субботу, 26 сентября, в Орландо сборная Соединенных Штатов играет со сборной Перу. Во вторник, 29 сентября, она играет в Сент-Луисе со сборной Чили. Затем, уже в октябре, это большой антракт будет, 3 октября, это суббота, в Аризоне, это в Фениксе, играет со сборной Мексики, а 6 октября, это будет в Сент-Пол, это Миннесота, будет играть со сборной Канады. То есть у сборной, у Почеттино уже в ближайшее время появляется дарованная возможность международным календарем собрать опять-таки всех ребят. Он, кстати, сказал, это совершенно справедливо, что нужно начинать работу с нуля. То, что сделано прекрасно, но забудем, начинаем работу с нуля. Мой прогноз такой. Сборная Соединенных Штатов, но она не входит, конечно, пока что в состав десятки. Если говорить о классе этой команды, то мы об этом с вами говорили, я, по-моему, неоднократно говорил. До тех пор, пока в сборной Соединенных Штатов не появится вратарь, соответствующий международным меркам, требованиям большого мирового футбола, до тех пор сборная Соединенных Штатов, она может выигрывать какие-то отдельные матчи. Может быть, выиграет там у Мексики или у Канады. Допустим, окей. Но говорить о турнирах с такими вратарями, которые существуют сегодня у Соединенных Штатов, просто-напросто, ну, об успешных выступлениях в турнирах, ну, просто-напросто трудно. Откуда взять вратаря? У меня нет никаких, на этот счет абсолютно нет никаких предположений, потому что на горизонте нету сильных, молодых, скажем, 18, 19, 20-летних американских вратарей, которые могут стать вратарями мирового класса. Вспомним, как в прошлом ворота сборной Соединенных Штатов всегда защищали классные вратари. Давайте вспомним Тима Ховарда, который сегодня комментирует матчи премьер-лиги, матчи английского чемпионата, когда он защищал ворота Соединенных Штатов. Это был классный вратарь. Знаменитая игра на чемпионате мира, кстати, против Бельгии. Тогда Бельгия выиграла, если меня не изменяет память, со счетом 2-1, а Ховард парировал, ну, я не знаю, сколько там бросков, ударов, 11, 12, 15. Вот это был классный вратарь. Сегодня классного вратаря у мистера Почеттино нету, и поэтому рассчитывать на большие успехи в крупных турнирах не приходится. У меня еще до перерыва есть пару минут. В бейсболе, да, сегодня, естественно, есть очередные матчи регулярного чемпионата главных бейсбольных лиг. Команды сыграли по 115-120 матчей, ну, в регулярном чемпионате 162 матча для каждой команды, поэтому еще играть и играть. Весь август играть и до конца сентября играть, пока не начнется розыгрыш кубка. Сегодня Янки сыграли дома с Атлантой. Атланта Брейвс лидирует на востоке национальной лиги. Причем Янкис выиграли у Атланты в пятницу и в субботу. Сегодня выиграла Атланта. Бостон Ред Сакс, которые преследуют Янкис. Они, так сказать, в пятницу они выиграли, они играли дома с командой Атлетика. Это команда Атлетикс из Сакраменто, из столицы Калифорнии. Значит, в пятницу они выиграли со счетом 13-1. Это была девятая победа к ряду Бостон Ред Сакс. Но в субботу они проиграли, и сегодня они проиграли. Метрополитенс, это моя команда, они уже ни на что не претендуют. Хотя осталось играть еще 40 матчей. Если все 40 матчей команда выиграет, она выйдет в кубок. Но это вряд ли произойдет. Сегодня она играла в Питтсбурге и выиграла со счетом 11-1. Тем не менее, на востоке американской лиги Тампа на первом месте, Янкис на втором, Бостон Ред Сакс на третьем. На востоке национальной лиги впереди Атланта, потом Филадельфия. Метрополитенс, моя команда, на пятом, последнем месте. Будет небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа. Потом я вернусь к вам, и я надеюсь, что мы начнем обсуждение того, что происходит в мире спорта. Оставайтесь на волне нашего радио.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
13: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
0: Добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами Алексей Орлов. Через 2-3 минуты, через полторы минуты я готов вступить в разговор с вами. Телефон для связи обычный 718-303-90-90-303-90-90. И я напомню свой ради number one ставить обязательно. Маша Орлов, MASHOORLOV. sobachenko@gmail.com. onemashaorlov@gmail.com. Окей, добрый вечер, я вас слушаю.
14: Алло. Алло.
0: Я вас слушаю.
14: Да. Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей Георгиевич.
0: Алексей Георгиевич.
14: Любители спорта.
0: Любители спорта.
14: Да. Я хотел такую тему. Жалко, что в Америке нет турника. Вчера в России, культурники, Саша, интересный мальчик, где победила команда, Москва, они победили, Ярославля. И вторая федерация. Возвращают российские соревнования. И это намного интереснее. Эти выходные Всего хорошего.
0: Я обращаю внимание на всех. Обращаю внимание и на Ильюшу в том числе. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер.
15: Алексей Георгиевич, добрый вечер. Вы знаете, вот то, что вы рассказали, что происходит в женском спорте, я не знаю, слышали вы или нет, что произошло в штате Огайо. Там, кореец имел бизнес, спа, бассейн и баня женская. Заявился туда трансгендер, одетый в женскую юбку, помады и так далее, купить билет, чтобы зайти в женскую баню. Кореец стал спиной, не пустил его, потому что он сказал, там женщины, и женская баня, там голые женщины с девочками, с дочерьми, я не могу тебя пустить. Трансгендер подал суд, и судья стал на сторону корейца. Значит, этот трансгендер подал на апелляционный суд и подал на этого судью.
16: Трансгендер.
15: А судья сказал, this is a special case of swinging dick. Я не могу встать на сторону этого трансгендера. Это Борис Палант рассказывал у Юрия Бутажева, я теперь не знаю, чем закончился апелляционный суд. Вот такие дела у нас происходят в Америке.
0: Окей, я не знаю, я знаю этот кейс, и со слов, кстати, Бори Паланта знаю этот кейс. Я не знаю, чем это закончилось. Ну, если апелляционный суд опять-таки встанет на сторону корейца, то есть, можно быть, федеральный суд. Я не знаю в данной ситуации, до какой, докуда это дойдет. Но уже тот факт, что люди, вот эти трансгендеры, они считают возможным, что можно обращаться в суд и кого-то привлекать к ответственности, потому что, ну, им просто указывают на место, где они должны быть, это уже грустно. Но что делать, так сказать, это особенно Огайо еще в этом отношении хороший штат, в общем-то, в принципе. Это не Нью-Йорк, не Калифорния, это не Массачусетс. Если бы это было в Массачусетсе, я думаю, что уже на первом же этапе судья бы решил в пользу трансгендера. Ну, к сожалению, мы живем в такой в таком обществе сегодня. К сожалению. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер.
17: Добрый вечер, спасибо за интересную передачу. У вас немножко дабл-и. У меня к вам вопрос такой. Первый вопрос. Там такого нет, что это в женском. В баскетболе. Не могли бы объяснить, почему это происходит женском, а в мужском это не происходит? Второй вопрос такой у меня к вам. У нас будет чемпионат мира по женскому футболу через два года. Олимпийские игры. Как вы считаете, не могли бы вы рассказать? Какие правила у трансгендера будет играть в женском футболе в чемпионате мира и в женском трансгендере, который будет играть в Олимпийских играх через два года? Спасибо большое.
0: Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, почему в НБА нет того, что происходит в женской? И в женском, мне совершенно понятно абсолютно, потому что в основном в женской НБА не столько расовые отношения, сколько отношения лесбиянок к стрейт-вумен. Это накладывает абсолютный отпечаток на то, что происходит. Поэтому в Национальной баскетбольной ассоциации, мне трудно себе представить в Национальной баскетбольной ассоциации, где большинство, мы прекрасно знаем, черных ребят, афроамериканцев, ставить ситуацию, в которой бы были какие-то расовые столкновения. Если мы копнем чуть-чуть глубже и вспомним хотя бы совершенный пример, что эти два человека, для них абсолютно раса не имела никакого значения. Да, это сохраняется. Никого не волнует, сколько черных в команде Нью-Йорк Никербокерс или сколько белых, я не знаю, в команде Лос-Анджелес Лейкерс. Это не имеет ровным счетом никакого значения. У женщин, опять-таки, это мое мнение, есть лесбиянки, а есть стрейт-вумен, это, так сказать, главное. Теперь международные соревнования. Значит, до сих пор, ну, это то, что мне известно. Значит, если копать, совершенно известно, футбольный. На Олимпийских играх выступала женщина-трансгендер, то есть биологически выступал биологический мужчина. Поскольку она, никакой роли большой там не играла, то это даже не выносилось на поверхность. Но если канадцы так считают, пускай они так считают. Кстати, я должен сразу же сказать, что я категорически против, чтобы биологические мужчины играли в любом виде спорта, и футбол, баскетбол, хоккей, неважно, в любом. Но чем меньше на площадке спортсменов, спортсменок, тем яснее становится преимущество рожденного биологически мужчиной. Поэтому там, где 11 на 11, ну, это не так заметно, может быть, заметно, но не очень заметно. Особенно если этот трансгендер не вратарь, это было бы заметно сразу же. А если это полевой игрок, еще не бог весь какой полевой игрок, это не очень заметно, хотя, повторил, я категорически против. В баскетболе 5 человек, и если один из пяти, это уже 20%, это не 10%, не 9%, а один из пяти – это мужчина, рожденный мужчиной, это известно. Теперь, как к этому относится Международный олимпийский комитет? Пока что, до сих пор, Международный олимпийский комитет ни это не сказал. Международный олимпийский комитет поставил себе очень просто. Пускай каждая международная федерация сама разбирается. Вот как она решит, так оно и будет. Значит, до сих пор нам известно, Международная федерация велоспорта спокойно допускает рожденных мужчин, биологических мужчин, допускает женские соревнования, нам это известно. И поэтому очень часто трансгендерные эти самые мужики, как их, я не знаю, как опять называть, оно побеждает в женских соревнованиях. Тоже есть в тяжелой атлетике выступают вчерашние мужики, ставшие женщинами, это известный случай. Разрешается вроде бы, насколько я знаю, разрешается фехтование. Но пока что официально, запрещено, опять-таки, официально Легкоатлетическая Федерация категорически исключает участие трансгендеров в женских соревнованиях. Категорически. Но Международный олимпийский комитет своего слова не сказал, дав на откуп каждой международной федерации. Как будет решаться дело, скажем, на предстоящем чемпионате мира? Кстати, когда будет предстоящий чемпионат женский мира, поскольку эта тема уже широко обсуждается, ну, наверняка мы будем с вами знать женские команды, в которых могут играть трансгендеры, будут играть в женской сборной Соединенных Штатов, пока что этого напросто нет. Что будет на Олимпийских играх? Окей, давайте подождем 2 года. Эта тема достаточно хорошая, я на все время будет на виду эта тема. Добрый вечер, я вас слушаю.
18: Добрый вечер, Алексей.
0: Я вас слушаю.
18: Я хотел бы обсудить с вами насчет баскетболистки Софии Аннингем. И сегодня было тоже показано факт, как ее там, когда она забросила мяч, ее просто сбили с ног и просто фактически избили ее там прямо на площадке. Что вы все это можете сказать?
0: Говорил, вы что, не знаете? Я с того, что произошло вчера вот в этом матче, играла Индиана, играла в Чикаго, я с этого начал разговор. Я не буду просто-напросто
18: повторять. Я позже подключился, я не слышал, прошу прощения.
0: Вы знаете, я об этом уже говорил, и я повторять просто-напросто не буду. Добрый вечер, я вас слушаю.
19: Да, Алексей, добрый вечер. Это чистая параллель. У вас эхо идет.
0: Алло.
19: Да, Алексей, понимаете, это чистая параллель идет, которая, это расизм, только это расизм на баскетбольной площадке. Вы согласны с этим или нет?
0: Это черная дама. Говорит, что ее изгнали с площадки, а не изгнали белую, но она прямо открытым текстом «white privilege». Это то, что написано.
19: Да, и самое главное, что она имеет парик блондинки. Понимаете? Это чистое безобразие. Если это лига, которую я, конечно, не смотрю, это просто сейчас по всем каналам, это front page. Ну, если ее сейчас не приведут в чувство, эту красавицу, угольного цвета, значит, эту лигу надо просто закрывать, честно вам сказать. Потому что это чистое хулиганство, это не спорт.
0: Значит, это лига. Спасибо. Значит, это лига. Значит, уже есть разговоры. Разговоры людей, у которых есть кошельки хорошие, или, скажем, банковские счета хорошие, или вообще хорошие бабки. Люди говорят, что просто-напросто, если эта лига будет продолжать так, как она существует, нужно просто-напросто создать новую женскую профессиональную лигу. Это сложное мероприятие. Создать на пустом месте женскую, любую профессиональную лигу достаточно сложно. Но если за это дело возьмутся сообразительные люди, а их в Соединенных Штатах более чем достаточно, и у этих людей будут денежки, у этих людей будут связи с телевизионными каналами. Кстати, у нас сегодня есть YouTube. В конце концов, если не будет показывать ESPN, там NBC, то матчи можно показывать на YouTube. Поэтому сегодня возможности колоссальные. И повторю еще раз. 90% зрителей, ну если не 90, то 85% это белые болельщики, которым все, что происходит, может уже надоесть. Таким образом, есть возможность действительно создать противоборствующую лигу. И я уверен, что те девочки, нормальные девочки, которые играют в женской НБ, нормальные вне зависимости от цвета. Black, так сказать, white. Кстати, в минувшую среду я упомянул баскетболистку Терри Уиггинс, черную девочку, которая ушла в 29 лет из женской НБА, сказав просто-напросто, что она не может себя безопасно чувствовать в этой лиге, потому что она straight woman, она мама, она не могла чувствовать себя спокойно, удобно с лесбиянками. Поэтому, когда будет создана новая лига, речь идет не о том, что должна эта лига быть белой и черной, она должна быть, конечно, смешанной, белой и черной. Никаких различий в цвете быть не может, но должно быть совершенно конкретно там записано. Например, в уставе этой лиги должно быть записано никаких мужчин, никаких биологически рожденных мужчин. Более того, в уставе должно быть записано, любые российские заявления, будь это заявление сделанное черными, будь это заявление сделанное белыми, неважно, они должны наказываться какой-то дисквалификацией, на, не знаю, на 5, на 10 матчей, какими-то штрафами. Да, должна быть создана просто новая лига, если эта лига не исправится. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
20: Добрый вечер, Алексей.
21: Добрый вечер, Алексей.
20: Не могли бы вы, если можно, пояснить ваше такое трепетное отношение к команде Анисимовой? Я просто вчерашняя игра, она, я не могу сказать, что Светолина блистала, но Анисимова просто была никакая. Спасибо.
0: Кстати, я должен сказать, был вчера, спасибо большое, что вы сказали о теннисе. Вчера, значит, во-первых, проиграла Арина Соболенко, у нее первый номер турнира, она проиграла 16-му номеру Екатерине Александровой. Также вылетела третий номер турнира Джессика Пегула, третий номер турнира. И, да, шестой номер Аманда Анисимова, она проиграла Елене Светолиной, причем отлично проиграла. Я должен сказать, я должен признаться, то есть это чтобы меня понимали. Значит, я, ну как сказать, влюбился как в теннисистку, не влюбился как мужчина в женщину, а как болельщик в теннисистку, когда Аманда Анисимова была, ну, скажем, молодой, очень симпатичной, такой легкой на подъем девушкой, женщиной. Потом, вы знаете, в ее семье случилось несчастье. У нее отец скоропостижно скончался, отец был тренером, она долго не выступала, там психологическая травма была. Потом она вышла на корт, по-моему, это случилось 1.5-2 года назад. И она сегодня, я должен сказать, что я по традиции ее называю своей любимицей, но я должен сказать, что, ну, опять-таки, ну, она совершенно изменилась, конечно, она не та, какой она была. Поэтому хорошо, что вы сделали это замечание, это дело. Я не то, что я исправлюсь, но у меня сегодня к ней отношение, ну, не такое, как было 5 или 6 лет назад. Да. Поэтому то, что вчера...
20: Спасибо.
0: То, что вчера Светолина, ну, Светолина блестяще играет, но Анисимова просто была абсолютно беспомощна. Спасибо большое за звонок, тем более, что вы позволили мне напомнить вчерашние результаты. Кстати, Ига Свитек, она 7-й номер, она тоже польская красавица, она вышла Да. Ига Свитек, она выиграла вчера у Марти Костюк, она шагнула дальше. Окей, это у нас теннис. Скоро, кстати, теннисисты переезжают в Сен-Сенати, но из Сен-Сенати они переедут в Нью-Йорк. Кстати, у меня вопрос, извинится ли, принесет ли извинения директорат турнира чемпионата США, открытого чемпионата США, извинится ли перед Новаком Джоковичем за то, что Джоковича 3 года назад лишили возможности выступать в Нью-Йорке. Мне очень интересно, как это будет сделано. Добрый день, и все.
1: Здравствуйте. Возможно, вы и говорили, что умер Иван Эдешко. Если да, то, конечно, повторяться не надо. Он при вас, по-моему, играл еще, когда вы были еще в Союзе.
0: Я говорил, и я просто Ваню Эдешко знал. Я Ваню Эдешко помню, когда он еще играл в Белоруссии. А потом он был взят, конечно, в ЦСКА и играл в ЦСКА. Я очень хорошо его помню. У меня с ним прекрасные отношения были. Он был одним, кстати, из любимцев Владимира Петровича Кондрашина, и поэтому, ну и мои теплые чувства. Я очень хорошо, конечно, помню. И этот исторический пас в 1972 году, когда он Саше Белову через всю площадку бросил мяч, и Саша поймал, там масса легенд всяких. Ему был 81 год, мне сообщили в тот же день из Москвы, у меня есть друзья, которые меня держат в курсе всяких спортивных дел, особенно баскетбольных дел. Он умер инфаркт, ему был 81 год, и никаких признаков сердечно-сосудистых заболеваний не было. Он лег, и все, 81 год. Грустный факт. Очень хороший был мужик. Иван Иванович, сейчас его Иван Иванович. Для меня он Ваня был. Я для него Алексей, он для меня Ваня. Спасибо большое за напоминание. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
21: Здравствуйте. Вы скажите, чтобы наладили. Я хотел сказать, значит, снаряд попал в стадион «Черноморец», никого там, слава богу, не было. Огромная дырка сверху, и пострадали трибуны. Хотел еще, знаете, что вам сказать? Вот у президента Трампа, неужели не было никакого советника, который мог бы ему сказать? Я не знаю, по его ли инициативе взяли этого футболиста черного, темненького, который играл там, который был уже удален. Вот сказали, никто не мог сказать, что шансов никаких нету, и не было бы этой шумихи, потому что, вы же понимаете, какой расклад. Хотя Америка играла неплохо. Спасибо.
0: Как раз у Трампа есть советники, которые были, есть советник, который советник по Кубку мира, то есть с самого начала, это сын Рудольфа Джулиани. Но они сразу же поставили Трампа в известность, что красное картье этот футболист получил незаслуженно. Я не знаю, это сказать, как это реагировать. Кстати, вся эта история, она еще больше повысила интерес к Кубку мира, поэтому я ничего плохого в этом не вижу, то, что произошло. То, что он играл против сборной Бельгии, играл бы он, не играл, сборная Бельгии гораздо лучше сборной Соединенных Штатов. Ничего страшного не произошло. Большое спасибо за звонок. Я постараюсь бороться с эхом. В понедельник у нас завтра день, и я думаю, мне помогут бороться с эхом. Большое спасибо, дамы и господа, всем, кто слушал, мне помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
22: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. «Дэвидсон Радио». Радио.
5: «Дэвидсон Радио». Радио.
6: «Дэвидсон Радио», волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Бузукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт». В 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов. В 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвидсон Радио» в программе передач «Возможны изменения».
7: 620 АМ.
8: Здесь не остановимся.
7: «Дэвидсон Радио».

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
9: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
10: Дорогие друзья, всем шаббат тов, хорошей вам недели. В эфире программа «Быть евреем». У микрофона раввин Бенцион Ласкин. У нас сегодня с Божьей помощью будет очень особенная тема нашей программы. Будет сегодня моя лекция на тему «Точка опоры». Это будет запись первой лекции этого курса. Что такое точка опоры? Это как взять веру и превратить ее в уверенность. Это тема, о которой мало говорят, но она безумно важная. Как часто в нашей жизни мы говорим, да, конечно, я верю. Но как только идет какой-то стресс, какая-то проблема, нас качает. Мы теряем эту веру, мы теряем эту уверенность. И именно в этом курсе, в сегодняшней теме, мы пройдем 4 обещания от Творца, которые были даны в Торе, и как они были исполнены. Этот курс очень важный, очень глубокий, где мы проверяем одну вещь, которую есть только в иудаизме. Обещания, проверенные годами, об этом будем сегодня говорить. Так что послушайте эту лекцию, сегодня очень важная тема. А завтра, в понедельник, в 8 часов вечера, будет вторая лекция этого курса по Зуму. Запись на Zoom по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. Это курс, который идет по понедельникам. Но для всех тех, кто пропустил эту тему, я сегодня именно даю вам эту запись первой лекции этого курса, чтобы вы ее услышали. Точка опоры. Мы поговорим сегодня и о центре нашей жизни, и о обещаниях истории, и многое-многое другое. Как взять нашу веру, превратить ее в уверенность в нашей жизни. Этому посвящен весь курс. точка опоры. Также я хочу сказать, что следующее воскресенье у нас будет уникальная лекция. А у нас начинается новый месяц, месяц Элюль, знак зодиака Девы, месяц трансформации перед Новым годом. Будет уж особенный урок, каббала и астрология, знак Девы, уроки этого месяца. Следующее воскресенье в час дня. Вся информация по телефону 347-228-1532. А сейчас давайте начнем точку опоры. У нас сегодня новый совершенно курс с Божьей помощью. Как я сказал, называется это «Точка опоры. Как превратить нашу веру в уверенность». Как вы знаете, в этом анекдоте, когда еврей падает со скалы, и он хватается за ветку и кричит: «Пожалуйста, пожалуйста, если кто-то меня слышит, спасите!» И вдруг голос неба: «Дорогой мой сын, я тут, я с тобой. О, спасибо, Всевышний, как я...» «Слушай еще сейчас моему голосу. Отпусти ветку!» Минута молчания. И кричит наш еврей: «А кто-то там еще есть?»
4: И кто-то другой.
10: Когда нас жизнь испытывает, иметь эту веру в эту секунду, хотя мы ее имеем, это нелегко, но когда ты имеешь только веру на основе, что ты веришь, но нет основы, кто за этим стоит, это не дает тебе эту точку опоры, которая нам так нужна в этой жизни. И мы займемся материалами, которые обычно о них мало кто говорит. Я считаю, что это безумно важно, мы их знали, могли доносить до своих близких и родных. Я хочу вам прикоснуться к очень редкой вещи. Это ветвь, в которой почти люди не занимаются. Человек может десятки лет учить, знать очень много, и при этом ни разу не открыть этот ящик, этот клад. Не потому, что он недоступен, а потому что, кажется, у меня и так есть вера. Зачем мне это? У меня нет вопросов. Я и так знаю. Мало кто этим занимается. Люди говорят обычно, что не потому, что мы обычно не обращаемся к этому знанию, не потому, что он недоступен, а потому, что нам кажется, у меня и так есть вера. Зачем мне это? У меня нет вопросов. И вот это ветвь из самых захватывающих. Когда человек прикасается к ней, рука его влияния удлиняется. В бесчисленных разговорах он вдруг открывает то, к чему люди не привыкли. И это совсем другое ощущение. Я вам расскажу одну живую вещь. У меня есть знакомый, у него дети, и все там его дети, его задавали ему всякие вопросы, и однажды он с ними начал говорить. Вот начал говорить за субботним столом. И потом учительница его дочери ему сказала: «У вашей дочери есть устойчивость веры, какой я не вижу у большинства девочек класса. Что вы сделали такого?» И он начал понимать, что он сделал. И ему сын сказал: «Я никогда не слышал, чтобы об этом говорили вот так». То есть эти знания, которые они меняют, даже человек, который без вопросов, его веру потрясающе. Я с этим человеком занимался, учился, у нас была маленькая группа, мы это изучали, он это рассказывал своим детям. Он чего другого не делал, но эти дети об этом не, к сожалению, об этом не говорят. Даже в университетских школах. Это вещь, когда я с вами говорю, мы это не учили вещи, я вам говорю, как есть. А это важно, это основа. Итак, дело это не в фокусе памяти и не в красивых словах. Дело в порядке. Когда знание выстроено шаг за шагом, человек получает устойчивость. Он может на него опереться в трудную минуту. И мы очень постараемся с Божьей помощью построить именно такую систему, на которую мы сможем упираться в любые моменты нашей жизни. Сейчас вы услышите сегодня очень мощные вещи. Не поторопитесь моментально идти рассказывать вашему родственникам и близким и спорить с людьми. Постройте сначала систему, потом выходите в поле. Но я хочу начать вопрос и всю лекцию с очень важного вопроса. Она не из Торы, она не из Каббалы и даже не из Тори. Есть очень известная книга известного Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». «Seven Habits of Effective, High Effective People». Это известный всемирный бестселлер, классика по коучингу. Окей. Но почему я привожу вдруг Стивена Кови, еврейского писателя и автора? И почему именно с него я начинаю? Смотрите, он поднимает в своей книге очень интересный вопрос. И именно с этого вопроса я хотел бы начать. Это будет неожиданно, но очень важно. Что пишет Кови? Что он исследовал 200 лет литературы по личностному развитию на академическом уровне. И модель, на которую он опирается, это побеждающая модель во всем этом поле. Он называет ее модель центров. Как он ее называет? И вот как строит Стивен Кови свою модель. Он берет круг. По краям круга сегменты. Семья, деньги, работа, сам человек, отношения с друзьями
4: и врагами, удовольствие, муж, жена. А в середине круга центр. Что такое центр? Кови говорит так. Это то, из чего ты на самом деле действуешь. Не то, что написано на твоей визитке или в красивом каком-то девизе. Если ты заглянешь по-настоящему внутрь, из какой силы ты движешься, какая как бы главная сила, то двигает тебя по жизни. Все тебе важно, все эти семь вещей тебе важны, но что является твоей двигающей силой? Может быть, это желание заработать денег, может быть, ценности, может быть, жажда соперничества. Что в центре? У него есть любовь, деньги, почет, карьера, работа, семья. Он дает вот эти шесть вещей. И он задает вопрос, что у тебя в центре? Сейчас уже это видео очень интересно. И сейчас что объясняет Кови? Кови говорит очень интересную вещь. Он говорит, что если человек не замечает, что у него в центре, все его личностное развитие как мякина, гонимая ветром. И сейчас смотрите потрясающую вещь от Кови. Он говорит так, что если человек не осознает свой центр, то он является тогда кем? Как мякина, гонимая ветром. Если человек скажет, мой муж или моя жена в центре, это хорошо или плохо? Как вы думаете? Муж или жена в центре? Есть люди, у которых в центре стоит жена или муж. Хорошо ли это? И он говорит, это беда. Если жена в центре жизни, значит, все мерится только ею, или муж, неважно. Все, что мне важно, чтобы она хорошо ко мне относилась, любимая, и улыбалась мне. И тогда даже, когда жена попросит вещей, которые он сам считает неправильными, кто бьют по его ценностям, по морали, по воспитанию детей, он делает все. И вот он рассказывает, что был человек, у него жена плакала.

мы страшные, не дай это Бог. Теперь смотрите, если это удастся, и жена будет к нему добра, это ударит по всему остальному вокруг. По ценностям, по нему самому, по его здоровью, по работе, по детям. Но если не удастся, она решит развестись или изменится, или откроет новую карьеру, весь его мир рушится. Это значит не тот центр. А если человек скажет вам, окей, муж, жена, не надо, я напишу любовь в центре. Любовь, высокое чувство, любовь, свет, почему нет? Но говорит, почему любовь? Любовь — это же самое важное. Любовь — это критически важно. Но иудаизм говорит, любовь нужно растить. Как Ребе говорил девушке, которая встречалась с молодым человеком, говорит, у меня с ним идет встреча, все хорошо, но нет какой-то искры любви. Ребе сказал ей, что любовь — это небольшой огонь, пламя, который с годами уменьшается. Это искра уважения, которая с годами увеличивается. Она нужно расти, ей нужно не молиться, делать ради нее очень многое. Но если любовь — это центр, что тогда происходит? Человек женится, как бы из-за любви. По-английски, знаете, как звучит? Fell in love. Кто может перевести слово fell in love? Как переводится на русский язык? Fell in love. Упал. Наш парень упал. Так что упал в любовь. Fell in love. То есть, другими словами, да. И влюбился, женится. Почему женится? Потому что влюблен. Проходит 3 года, дофамин в мозге падает, и вдруг, почему ты разводишься? Нет любви. А почему женился? Была любовь. Только на любви — это проблема. Потому что в тот день, когда чувство ушло, человек просто встает и уходит. Он влюбился в другую, она влюбилась в другого. Любовь критична, но если она центр, это разваливает все. Есть, мы с вами видели очень много таких случаев. Окей, а если я вам сейчас скажу, что я поставлю в центр семью. Семья в центр. Как тогда? Семья — какая проблема? Семья безумно важна. Ну вот, я знаю женщину, у нее одна дочь стала соблюдающей, другая уехала, сын пошел вообще иным путем, и семья разваливается у нее на глазах. Она просто сломленный человек. Потому что семья — вещь, которая сейчас в ее контроле, опять же. Она хочет, чтобы все были такими, как она хочет. Ей неоткуда черпать силы. Карьера, сейчас человек скажет, окей, карьера в центре, та же история. Человек может работать с утра до ночи, его ничего не интересует, родился внук, он не идет навестить. Как сказал такой человек, вы когда-то продали бы своего ребенка за любую сумму? Нет, никогда, никогда. Говорит, а вы, когда идете на работу и не приходите домой, не видите ваших детей, вы продаете детей ради этого заработка. Вот у вас в эту секунду карьера в центре. Но если бизнес удастся, все ценности вокруг искажены, а если не удастся, он сломлен, готов на самое страшное. Удовольствие в центре, пока есть удовольствие. Все крутится вокруг него. А когда вдруг его нет, человек теряет вкус к жизни. Почет в центре — то же самое. Человек будет несчастен. Добьется успеха, все превратится в рейтинг. Пострадает честь, и даже миллионер, даже все, что хотите, они погибнут, потому что задета честь. Что бы я ни поставил в центр из всего этого списка, жена, муж, любовь, семья, карьера, деньги, почет, все это нестойко, все это зависит от меня, независимых вещей, оно меняется, оно вне твоего полного контроля, и когда оно кончается, качайся весь ты. Окей. Сейчас, что отвечает Кови? Что должно быть в центре? Это ответ нееврейского писателя. Он говорит так. Исследовав 200 лет, в центре должен стоять принцип. И из силы этого принципа я иду и даю любовь. Из силы принципа я иду на работу. Из силы принципа отдаю себя детям. Но это должен быть принцип вечный, он пишет. Так он и пишет, вне времени. Такой, что никакой огонь его не сожжет, никакой ветер не изменит, никакая мода не переделает, и никакое землетрясение не поколеблет. И смотрите, Кови рисует вокруг круга 4 вещи. Если в центре вечный принцип, у меня будет уверенность, из которой я черпаю, у меня будет внутренняя устойчивость, чувство собственной ценности, которое не зависит от того, как мне ответила реальность сегодня, у меня будет направление, принципы, которыми я принимаю решения и которыми я толкую события своей жизни, и они всегда будут меня укреплять. У меня будет мудрость, способность верно судить, когда 2 моих интереса сталкиваются. И я спрашиваю не любовь и не страх, а вечный принцип. И будь

0: Будет сила, будет мотивация, способность менять привычки и держаться целей. То есть, если в центре стоит вечный принцип, у человека есть уверенность, направление, мудрость и сила. Он становится проактивным между раздражителем и реакцией. У него есть зазор. Как говорил Виктор Фрэнкель, человек не должен быть как стиральная машина. Триггер нажал на кнопку. Когда нажимает кнопку на стиральную машину, что происходит? Машина начинает крутиться. То если у тебя был какой-то триггер эмоциональный, ты не должен быть как стиральная машина, которая моментально задета и начинает двигаться во всю силу. Ты должен быть скала среди слабостей. Окей? Как вам ответ Кови? Мне интересно, как вам ответ Кови? Красиво звучит. Да еще от нееврея. Правильно? Очень близко к нам, казалось бы. Но что не хватает в Кови? Кови одну вещь не пишет в своей книге. И она очень критична. Смотрите. Кови написал в этой книге, которая стала бестселлером на весь мир, на сотни, не знаю сколько там, миллионов копий. Но он не ответил на один вопрос. А какой вечный принцип? Он сказал, человек должен иметь вечный принцип, и от него все пойдет. А какой вечный принцип? Он не пишет. Кови отвечает, выбери себе сам по совести принципы. Пусть это будут твои 10 заповедей, установи, что их ты не меняешь, и из них веди всю жизнь. Доверься совести, и она приведет к верным ценностям. И вот здесь, секундочку, Кови говорит, выбери себе принципы сам по совести. А вся загвоздка именно в этом. Если человек сам из своих желаний назначает себе ценности, то завтра, когда вечный принцип столкнется с его интересом, со славой, с обличением, он просто его поменяет. Вот надо вам пример. Я, когда учился в институте в Израиле на коучинг, на терапию, у нас был учитель, и он позвал ученика. И этот ученик занимался воспитанием, этот мужчина. И он говорит ему, представь, я твой ученик, маленький, но умный. И я украл у тебя деньги. А теперь объясни мне, он ему говорит, почему красть нельзя, но без религии, без полиции и без угроз. Только разуму. Но я вам скажу заранее, это почти невозможно. На каждый довод у этого умного ребенка был ответ. Например, он говорил, учитель, это мое? Говорил ему этот ученик, это мое. Учитель отвечает, а почему твое? Ты ведь не родился с этим. Тебя поймают, а если я уверен, что меня не поймают? Он говорит, тебе самому было бы неприятно. Так я буду беречь свое, а у глупых я возьму. Тогда, говорит ему ученик, общество запрещает. Общество много чего меняет. Вчера было стыдно, а сегодня этим все гордятся. Мы с вами это знаем. Как писала известная писательница, которую многие из вас знают, Луиза Хей, она вообще писала такую прелесть. Если твои принципы делают тебе неприятно, то что делай? Просто измени их. Правильно? Жизнь становится легкая. Знаете? Не нравится, не мешает, поменяй принципы. И если ценность не приходит откуда-то извне, сверху, у человека нет настоящего вечного принципа. В этом была проблема у Кови. Нет позвоночника, он сам себе судья, а значит, в любой момент поменяет правила под себя. А кого ты любишь больше всех? Тора говорит, сама себя. Кови был прав, в центре нужен вечный принцип. Но человек не может дать его себе. И в этом была его ошибка. И недоработка всей его системы. И тут вопрос, есть ли вообще что-то по-настоящему вечное, что я не придумал? И тогда на этот вопрос, есть один, для этого, чтобы ответить, есть один вопрос. А есть ли вообще творец у этого мира? Вот тут начинается, чтобы строить крепко этот центр, от которого будет все двигаться правильно, и неважно, какие триггеры, какие падения в жизни, деньги, почет, семья, что бы ни было, мы должны быть непоколебимы. Это должно стоять на самых крепких столбах, на самых крепких почве. И начинаем с почвы номер один. Ничего не понимаем, как само по собой понятное. Я начинаю с самой базы. Давайте сейчас на секунду отключим всех раввинов, религию, и спросим просто логику. Большинство людей сегодня И по статистике большинство ученых в мире признают, что за этим миром стоит, они так называют, сверхразум, что мир не возник без замысла. Если я вам сегодня бы сказал, что мой айфон просто так был создан, вы мне не поверите. Мир тем более. И вот смотрите, какую простую логику. Едет машина со скоростью 400 км в час. Навстречу другая, тоже 400. Они сталкиваются у вас на глазах. Бум! Все детали разлетаются от удара в воздух. А когда детали падают, они падают в таком порядке, что собирается еще одна машина. Целая, с колесами, болтами, кнопками, стеклами, сиденьями, фарами. Все на месте. Кто-нибудь в мире примет такое утверждение? Что две машины столкнулись, и без всякого замысла собралось третье. А если рядом еще две, и еще, и так миллионы машин по всему миру. Каждый раз собирается целая машина в том же порядке, любой человек скажет. Тут есть кто-то, кто это устроил. Тут замысел. Понятно? Сильно? А теперь спросим, что сложнее и упорядочнее? Машина со всей обшивкой или человек? Был как-то фильм на канале Discovery, там берут под огромным увеличением каплю жидкости. Из этой капли, без всякого замысла, как нам говорят, выходит позвоночник с тем же числом позвонков. Прямо сейчас у миллионов людей в мире в эту самую секунду. И не выходит из нее отвертка, то пицца, то болт. Выходит именно позвоночный столб. И череп с двумя отверстиями для глаз, чтобы хранить все что? Будущее. И ребра, чтобы защитить, защищать сердце. И две почки, Барух Ашем, слава Богу. И вся эта система, печень, сосуды, вены, артерии, которые опоясывают земной шар 2,5 раза. И скелет, и глаза, и зубы, и так далее. И что сложнее по-любому ученому этого мира, машина или то, из чего вышел человек. Понятно? И это происходит прямо сейчас. В каждом рождении, миллиарды раз, каждый раз в том же порядке. И я с уверенностью могу сказать, тут есть сверхразум, который создал мир. Назови его сейчас как хочешь на данную секунду. Но он есть. Это не что-то темное, не что-то мрачное. Это чистая логика, упорядоченная вещь. Это просто здравый смысл, к которому приходит почти каждый честный человек. Альберт Эйнштейн перед смертью написал, что он пришел к выводу, что есть творец для этого мира. Окей? Мы даже пока не касаемся религии. Мы говорим о логике. Еще один логичный вопрос. Без веры и без раввинов. Если такой великий разум создал мир с человеком, он, очевидно, очень мудр, ведь он дал тебе мудрость. Когда спросили, а как Творец слышит меня, если я к нему обращаюсь и одновременно слышит еще миллион людей, то я ему отвечу очень просто. У тебя есть GPS, навигатор? Он тоже принимает запросы от миллионов людей одновременно. И наверху есть спутник, который собирает все запросы. И он не говорит тебе, подожди очереди. Он в ту же секунду шлет миллиардам ответы. Этому направо, этому налево, этому make your turn, этого ведет к цели. И это сделал умный человек. А тот, кто создал все умы мудрецов, тем более. Что сегодня многие говорят, я не религиозный человек, я не религиозная, но я верю, что Вселенная меня слышит. Красота. И тут надо остановиться. Вот я упомянул сегодня Луизу Гей. Я знаю, что многие из вас ее читали. Луиза Гей, со всем как бы уважением, она пишет полную противоречие в своей книге. Вот даю вам пример. Она пишет так. Вначале она пишет. Вселенная читает твои мысли. Держи в голове яркий образ, и он появится в твоей жизни. Загадай перо, и через несколько дней увидишь перо. То есть Вселенная следит за тобой, лично слышит каждую твою мысль. Скажи. Через несколько глав в той же книге она пишет так. Я не верю, что где-то наверху сидит некто, кому есть дело до того, что у меня в тарелке. Слышите? Если Вселенная читает каждую мою мысль и посылает мне перо, Значит, я есть, сделай до меня и до моей тарелки. Ты не можешь одновременно говорить, меня слышат до последней мысли, и до меня не дело. Это и есть очень большая путаница нашего времени. Люди хотят провидения божественное без того, кто его осуществляет. Понятно? Это очень важно. И мы говорим не просто о какой-то смутной энергии Вселенной, а просто о ясной логике. Есть замысел, значит, есть замысливший. И если он мудр настолько, чтобы создать нас разумно, что он и открыл нам свой замысел, как именно мы сейчас придем к этому? Если Творец создал такой упорядоченный мир с целью, разумно ли, что он откроет эту цель? Представьте, я открываю завод 6 работниками. Разумно ли, что я открою им, в чем цель завода? Конечно. Еще вопрос, самый логичный. Если бы ты был Творцом и хотел открыть цель всему творению, как бы ты это сделал? Через увеличенное стекло одного человека, через сон одного человека, через припадок одного человека, который встал и сказал, мне открылось, тогда встанет множество людей, и каждый скажет свое, и они будут противоречить друг другу. Или ты, как Творец, открыл бы это в массовом событии перед миллионами, чтобы никто не мог сказать, поверь мне на слово. Сейчас я не вхожу сейчас во все подробности. Я пока говорю это как аксиому, которую я, может, уже докажу вам на всех следующих встречах, очень глубоко докажу. Разумнее всего, чтобы Творец открыл свой замысел не через одного человека, а перед целым народом. И еще 900 лет назад Раби Иуда Алеви в основополагающей книге еврейской философии называется «Кузари». Мы к ней будем возвращаться в этом курсе с Божьей помощью. Построил на этом целый довод. Он говорит, невозможно выдумать события, которые якобы видел целый народ. Сотни тысяч людей. И убедить их потомков, что их деды это видели, если этого не было. Обман одного, сон одного, видение одного поделать легко. Но события перед 600 тысячами мужчин, то есть женщинами с детьми, мы с вами говорим о 2-3 миллионах, длившиеся 40 лет пустыни, поделать невозможно. Ни один народ в мире не рассказывает о таком национальном откровении. Причем, посмотрите, христианство, ислам, у них все разговаривал Бог с кем? С одним пророком, с одним человеком. Может быть, было, может быть, не было. Этого не доказать, свидетелей не было, как правило. Окей, в следующей лекции мы спросим, а есть ли вообще в мире такое знание, которое можно проверить, которое пришло не от мудрого человека, а извне сверху? И я вам буду показывать на этом курсе что-то, над чем стоит задуматься своим собственным разумом. Не по вере вину, а посмотри сам и реши сам. Сейчас, я не собираюсь вам говорить, верьте мне, это не моя задача, не в этом курсе. У меня было вам очень много курсов Василия, веры, упования, как-то меняет жизнь. Я вам говорю, просто верьте, и тогда это изменит вашу жизнь. Тут я хочу, чтобы это пришло из логики, из разума к вере. И это поднимет нашу веру и всю нашу жизнь, и поставит центр нашей жизни на совершенно другом уровне. Я буду вам с Божьей помощью показывать вещи, которые мы сможем взвесить своим разумом, проверить, обсудить и прийти сами к выводу. Окей, сейчас мы пока объяснили основу, что такое центр жизни, почему нужен вечный принцип, почему человек не может дать его себе сам, и почему разумно, что у мира есть Творец, который должен был открыть свой замысел. Окей. Тут мы остановились пока. Сейчас отсюда мы переходим. Прежде чем я вам покажу вам эти сами пророчества, эти письма, я хочу с вами договориться о правилах. А иначе любой человек скажет мне сейчас, мало ли где что написано. Рамбам Маймонид, величайший, я бы назвал его даже бы кодификатор еврейского закона, он дает четкие правила, как отличить настоящее пророчество от простого угадывания. Я сейчас хочу вам дать эти правила, чтобы у нас была четкая критерия, по которому мы решаем, что такое пророчество, а что такое нет. Окей? Что мы будем сейчас давать много пророчеств во всем этом курсе, и надо знать, под каким критерием мы проверяем. Представьте на секунду сейчас, что вы Творец, и вы хотите оставить людям книгу, по которой честный человек сам поймет – это писал не человек. Что бы вы вложили в такую книгу как доказательство? Я когда задал этот вопрос на одной лекции, мне люди начали говорить, там, сверхчеловеческие знания, которые тогда никто еще не мог иметь, власть над самой историей, обещания, которые сбываются, и то, что невозможно подделать. Удивительно, они сами своим умом вывели ровно те правила, которые дает Рамбам. И вот они следующие. Правило номер один. Окей? Правило номер один. Записано заранее. Пророчество должно быть записано и признано всеми еще до события. Не вот случилось, и мы задним числом нашли намек. Прежде чем идти дальше, я пойду к самым большим скептикам и спрошу, согласны ли вы, что этот текст записан задолго до события? И только когда они говорят «да», мы двигаемся дальше. Хорошо? Принято? Номер один. Номер два принцип – это Рамбам, все Маймонид. Номер два – из прямого смысла текста. Пророчество должно читаться из простого смысла, написанного пшат. Не так, что берут темный стих, выкручивают из него нужное толкование. Каждый человек, прочитав, должен увидеть то же самое. Если нужно долго объяснять, где же тут это спрятано, это не годится. Что в этом курсе я не буду трогать такие темы, как коды Торы, что там через коды, через вычисления, через намеки. Мы туда не идем. Мы идем на открытые, прямые доказательства, что каждый человек читает и так написано. Кто мало кто знает и говорит, это другая тема, но открытые и четкие. Окей? Это второе правило Рамбама. Третье правило Рамбама. Третье правило против логики и против исторического опыта. Пророчество должно идти против здравого смысла. Город будет разрушен, это не пророчество. Почти каждый город когда-нибудь разрушался. Сам Иерусалим множество раз. Если я скажу, там, у тебя там потерялись деньги, ну, какой-то человек, какой-то момент жизни это произойдет. И будет разрушен город. Это не пророчество. Должно быть что-то, что идет против всей логики. А вот город будет разрушен, и никто не сумеет его отстроить заново на протяжении веков, и земля останется пустой, это уже против всякой логики. Настоящее пророчество говорит то, что не должно было случиться по естественному ходу вещей. Это безумно важно. Очень важный принцип. И четвертое, правило четвертое, пророчество должно быть подробным и брать на себя риск таким, что его легко опровергнуть. Не будет беда, беда и всегда, в какой-то момент жизни. Кто падение, а точно откуда придет, как развернется, чем кончится. И самое сильное обещание, которое можно проверить и опрокинуть одним фактом. Рамбам добавляет очень важное. Предсказание беды может и не сбыться, потому что Творец милостив и прощает, как было с Нинве. Но обещание блага, данное всенародно, сбывается всегда. Иначе у нас не было бы мерила проверки. Поэтому пророка проверяют именно по обещаниям блага. Так, эти четыре правила доступны. Мы их запомнили. Есть? Итак, я повторяю их на секунду. Правило первое записано заранее. Правило второе из прямого смысла текста, без никаких кодов. Правило третье. Оно должно быть против логики и против исторического опыта, а не просто город будет разрушен. Это всегда где-то бывает. И четвертое должно быть детально и берет на себя риск. Это четыре правила Рамбама. Логично? И тут я двигаюсь с вами дальше. Еще один момент только. Хочу уловить одну тонкую вещь. Гадалки, астрологи, экстрасенсы, они предсказывают. Нотр-Дамус и так далее. Иногда даже угадывают. Бывает. Человек приходит на утреннее шоу и говорит, через 3 года будет война. И если случилось, все ахают. Но это не пророчество. Окей? Это важно сейчас поставить четко. Это попытка угадать будущее. И таких попыток много. Тора делает что-то со всеминой. Она не гадает, она управляет. Она говорит, если пойдете моим путем, будет вот так. Подробно. Если нет, вот детально, что произойдет. Это не прогноз погоды, это заявление власти над самой историей. Разница, как между синоптиком, кто угадывает дождь, и тем, кто говорит, я пошлю дождь. И даже верное предсказание можно отменить. В Талмуде рассказано про Раби Акиву. Астрологи, помните, ему предсказали, что его дочь умрет в день своей свадьбы. Известная история. Ее ужалит змея. В день свадьбы она вынула шпильку из волос, воткнула в стену. Это была тьма, не было света. И она убила змею, она этого не осознала. Утром, когда она проснулась и вытащила из-за шпилька, и потянулась мертвая змея. И это острие попало ей прямо в глаз. Раби Акива спросил ее, что ты сделала? Она ответила, вечером пришел бедняк, все были заняты пиром, я дала ему свою порцию, свою еду. Цдака спасла ей жизнь. Цдака тациль мемавет. Цдака спасет от смерти. Она изменила себя, изменила свою судьбу. Астролог увидел верно, но цдака изменила приговор. Гадание видит, творец управляет. Это еще гадание видит, это большое, но если как, сами знаете. Не будем заходить. И тут последнее. Перед тем, как я дам сам пример. Человек находит на улице кошелек. 10 тысяч долларов. И сразу говорит. Вот настолько, что был курс, знак от Бога или самообман. Да? Вот человек находит на улице кошелек. 10 тысяч долларов. И он сразу говорит. Это с небес. Это знак. А когда ему показывают доказательства, которые задевают его удобную жизнь, он говорит, совпадение, случайность. А почему так? Потому что в кошельке выгода. А в доказательстве обязательства. Сейчас представьте, что в этом же кошельке, где было 10 тысяч долларов, был скрытый кармашек, а в нем документы с именем и телефоном хозяина. Один человек скажет, надо вернуть, а другой начнет придумывать причины, почему можно оставить. Так и с истиной. Если она неудобна, человек цепляется за свои привычные представления. Как за них цепляется тот, кто не хочет расставаться с чем-то? Поэтому мы слушаем честно, не как отбиться, не а вдруг это правда. Только так мы можем увидеть. Но сейчас давайте мы перейдем хотя бы, сколько успеем, на пару, как сказать, первых доказательств и обещаний истории. Где мы начинаем. Мы начнем тут вообще с Божьей помощью. Я надеюсь покрыть и открыть потрясающие вещи с вами. Но давайте начнем с первых пару вещей. Все религии мира дают обещания. Это прекрасно. И мы относимся ко всему с уважением. Но обратите внимание, почти все эти обещания о том, что нельзя проверить. О рае, о будущей жизни, о том, что будет после смерти, откуда еще человек никто не вернулся. И это понятно, кто хочет ошибиться, отодвигает свое обещание подальше, туда, где его не поймать на слове. А то, что мы сейчас будем с вами видеть, это другой род. Это обещание, которое можно пойти и проверить. В книгах истории на карте своими глазами. И обратите внимание на удивительную вещь. Другие религии обещают награду там, куда нельзя заглянуть. В раю, в будущей жизни, после смерти. Откройте пять книг Торы, пять книжек. Все пять книг Торы. И дайте мне одно обещание о рае или о загробном мире. Можете мне найти одно хотя бы обещание такое? Ничего. Как мы говорили в лекции о инкарнации, все это в Кабале, все это в устной Торе, письменное вообще. Ну, там только говорится, что запрещено говорить с душами, но об этом не пишется. Вы почти не найдете. Почти все, что обещано на этом свете. Земля, урожай, дождь вовремя, мир, победа над врагом, возвращение из изгнания. Все то, что можно пойти и проверить. Есть такое правило. Желающий солгать, отодвигает свое обещание. Подальше. Туда, где его не поймать. А Тора делает обратное. Оно кладет обещание прямо здесь, на землю. На карту, в историю, где каждый может проверить, это и есть язык того, кто не боится проверки. Окей. Первое. В Торе, в книге Дворим, которую признает любой историк в мире, даже самый большой неверующий, записали более чем за 1000 лет до событий, о которых сейчас будем говорить, написано следующее. «И возврати тебя Всевышний в Египет на кораблях путем, о котором я сказал тебе, ты больше не увидишь его вновь, и будете вы продавать себя там, врагам вашим, в рабы и рабыни, и не будет покупателя». Повторяю опять. Итак, «И возвратит тебя Всевышний в Египет на кораблях путем, о котором я сказал тебе, ты больше не увидишь его вновь, и будете вы продавать себя там, врагам вашим, в рабы и рабыни, и не будет покупателя». Сейчас остановитесь на секунду. Что здесь написано? «За тысячу с лишним лет», вперед сказано, «не вас изгонят», это сказал бы каждый. Сказано детально, с риском, «вас увезут именно морем, именно на кораблях, именно в Египет, и там, на невольничном рынке, вас будет так много, что цена упадет и не найдется покупателя». Кто пишет такое за тысячу лет вперед? Любой может сказать, будет беда. Но кто указывает способ, корабли, направления, Египет и даже состояние рынка рабов? Сейчас Йосиф Флавий, еврейский историк, очевидец, писавший внутри римского лагеря, описывает, при осаде Иерусалима в 70-м году был страшный голод, доходило до того, что мать ела свое дитя, как сказано в той же главе Торы. После падения голода, по его свидетельству, 97 тысяч человек были захвачены и проданы в рабство. Невольничий рынок переполнился, цена раба обрушилась, и тех, кого не смогли продать, везли в Египет морем. Это подтверждают римские историки Кассий, Дион, Тацит, не раввины, римляне, враги. Слово в слово, как написано за тысячу с лишним лет до этого, в Египет на кораблях и не будет покупателя. Откройте энциклопедию, наберите разрушение второго храма и сами проверьте. Мы только что прошли 9 аба. И в той же главе Торы, Дворим 28, за тысячу с лишним лет вперед сказано, страшное, в осаде дойдет до того, как я сказал, что мать съест плод чрева своего. Это звучит как невозможный кошмар, который никто не захотел бы записывать о своем народе. Йосиф Флавий, очевидец, писавший в римском лагере, описывает именно это. Он даже пишет имя Мария Избет Мирьям из Бет-Эзубы, которая от голода в осажденном Иерусалиме съела собственного младенца. Не аллегория, к сожалению. Задокументированная история ужас. Слово в слово, как написано за тысячу лет до события. Это можно проверить и у Флавия, и в Торе, везде. Это первое. Как вам это? Очень грустно, к сожалению, очень грустно, но сильно. Второе, следующее. В Торе написана странная вещь. Когда народ уйдет в изгнание, сама земля станет пустой. Не ее захватят враги, а наоборот. Враги будут на ней сидеть, но она опустеет. Сейчас послушайте, как написано. «Я опустошу я землю». Книга Вайкра, 26 глава, 32 предложение. «Я опустошу я землю, и изумятся ей враги ваши, живущие на ней». Тысячи лет на этой земле сменялись народы, и ни один не пустил здесь корни, не создал устойчивого, процветающего государства. Послушайте, что это было за земля под конец, перед самым возвращением народа. Это не легенда. Записано в путеводителях, в отчетах, комиссии, в науке. Население было ничтожным. По османским переписям конца XIX века на всю страну Израиля порядка 500 000 человек. Сегодня на той же земле живет около 10 миллионов, Баухаши. То есть было в 20 раз пустыннее, чем теперь. Большая часть земли была заражена малярией. Целые области были непригодны для жизни. Болота, и трясины наступали на поля. Ранние поселенцы гибли от малярии десятками. И великие леса Галилеи и Кармеля, были сведены под корень. Пустыня наступала. Путеводитель Томаса Кука, 1876 год, писал, «Больше всех стран в мире – это теперь земля руин». Британская королевская комиссия 1937 года официально признала, земли, на которых выросли апельсиновые роши, были песчаными дюнами и болотами, когда их купили. Об этом писали не раввины. Американский писатель, которого мы все хорошо знаем, Марк Твен, приехал в Израиль в 1867 год, неверующий, ему незачем было что-то доказывать, он славился насмешкой и трезвым глазом. И вот что он записал, Марк Твен. «Палестина пустынна и непривлекательна. Безмолвный печальный простор, чья почва довольно богата, но отдана сплошь сорняком. Страна, что сидит во вретище и пепле. А сегодня это цветущая страна, Барух Хашем, сады, поля, города, ровно тогда, когда народ вернулся. Тора за 1000 лет вперед, земля опустеет для всех, пока не вернется народ. И вот история. Десятки завоевателей за 1900 лет, на секундочку, ни один не построил здесь процветающего государства. Земля бедная, малярийная, в болотах, руинах, почти безлюдная. Причем, не говорите, какие-то бедные страны, это были империи, которые захватывали, которые имели всю мощь и власть, но ничего не помогало. Марк Твен это видит своими глазами. Сегодня, слава Богу, цветущая страна, сады, поля, города. Но Марк Твен в своей книге задал вопрос. Он говорит, что народы канули в вечность, вавилоняне, грымки, римляне, но только еврейский народ процветает, и в чем его секрет? Окей? Это второе доказательство. И об этом мало кто говорит, к сожалению. Эти вещи, они все записаны. Я вам не выдаю это из какой-то там скрытой книги, но об этом мало кто сегодня говорит, к сожалению. Идемте дальше. Третье. Стена, которая не должна была устоять. А вот вещь, которую вы можете потрогать руками. В Иерусалиме, а Котель Амарави, стена плача. Западная стена, Котель. Историки знают, за свою историю Иерусалим осаждали более 20 раз. Разрушали, сжигали, сравнивали с землей. По нему прошли римляне, персы, византийцы, арабы, крестоносцы, мамлюки, османы, британцы, иорданцы. В 70-м году римляне Тита сожгли храм и снесли город. И от всего великолепия уцелели только подпорные стены, одна из которых наша самая святая, Котель Амарави. Теперь слушайте, в чем дерзость. Книга обещает, что Иерусалим будет разрушен. Это не чудо, города разрушаются, не раз в истории. Но пророк Миха говорит сразу же. Книга Миха, сейчас читаю вам. «Поэтому из-за вас Цион будет распахан, как поле, Иерусалим станет грудой руин, а храмовая гора – лесистым холмом». И это сбылось. Иерусалим распахивали, разрушали раз за разом, но рядом с обещанием разрушения есть второе обещание. И вот оно нечеловеческое. Мудрецы передают клятву Творца, что одна эта стена не падет никогда. И вот мудрецы в Мидраш Раба на Песен Песней, на стих «Вот он стоит за стеной нашей» передают «Святой благословен он поклялся, что западная стена не будет разрушена вовек». И в книге Зор сказано «Шхина, божественное присутствие, никогда не покидала западную стену». То есть подумайте на секунду. Каменную стену танк сносит за минуту. 3 патрона динамита поднимают ее в воздух. И вот за 2000 лет по Иерусалиму прошли все армии мира. Все вокруг сравняли. Эта стена стоит. Обещание Бога. Какой человек дерзнет записать клятву от имени Творца, что конкретная каменная стена не падет никогда? Это обещание с риском. Его легко опровергнуть. Достаточно, что стена упала один раз, но она стоит. В 67-м году, когда казалось, что ее вот-вот снесут, все повернулось так, что она снова оказалась в руках нашего народа, кто к ней вернулся. Кстати, были еще землетрясения. И 13 старались ее разрушать. И ничего. И даже, кстати, мечеть Аль-Акса была разрушена землетрясение. Стена плача нет. И это потрясающе. Ни одна религия в мире не дает проверяемых обещаний на этом свете. Тут мы именно это именно и видим. Это третье. Стена плача. Четвертое. Представьте, маленький народ уходит в изгнание на 1000 лет. Его гонят, рассеивают по всем краям земли, жгут, изгоняют из страны в страну, по всем законам истории. Он должен раствориться, исчезнуть, смещаться, как исчезли все древние народы. А книга говорит обратное, и говорит это с дерзостью, что не укладывается в голове. Пророк Ирмияу. «Так сказал Всевышний, дающий солнце для света днем, уставы луны и звезд для света ночью, если исчезнут эти уставы предо мною, слово Всевышнего, то и семя Израиля перестанет быть народом предо мною во все дни». Книга Ирмияу. Слышите? Это как если я бы сейчас бы сказал вам, хочешь знать, когда я перестану любить тебя? Когда погаснет солнце и исчезнет луна. То есть никогда. Пока в небе есть солнце и звезды, этот народ не исчезнет. Это не может быть, выживут. Это обещание от Бога, привязанное к самим законам мироздания. Какой человек дерзнет дать такое обещание за тысячу лет вперед? Прокрушечный, гонимый народ, который вообще по всем законам истории положено было исчезнуть десятки раз. И вот смотрите, корабли в Египет с упавшей ценой раба, земля, что опустеет до возвращения народа, стена, что устоит, когда все вокруг разрушено, и народ, который не исчезнет, пока есть солнце и луна. Четыре обещания. Написаны четко, много-много лет заранее, больше тысячи лет и больше, 1900 до этого, записаны эти все слова, можно их проверить. Они именно как читаются, так и понимаются. Они идут по всем правилам Рамбама. Все совпадает. Все написано тысячу с лишним лет вперед. И это четыре наших первых обещания. Дорогие друзья, спасибо огромное всем, кто сегодня был с нами. Прозвучала сегодня в эфире первая лекция курса «Точка опоры». Как превратить веру в уверенность. Вы сегодня слышали только самые первые доказательства. Этот курс намного глубже и поразительнее. Вот всех приглашаю завтра, в понедельник, на продолжение этой темы, на вторую лекцию этого курса по Зуму в 8 часов вечера в понедельник. Запись по телефону, чтобы получить линк на Зум, 347-228-1532. 347-228-1532. И также хочу напомнить, что можно присоединиться на курс «Каббалистический ульпан иврита», где мы изучаем 22 буквы еврейского алфавита как ДНК творения мира, где мы объясняем каждую букву, ее значение, ее уроки, ее влияние на имя человека, на судьбу человека. И главное, мы разбираем слова ивритские по корням. И понимая корень слова, ты понимаешь решение проблемы. Это единственный язык мира, в котором можно такое на каждом слове сделать. Так что я вас приглашаю на этот курс, и вся информация о курсе «Каббалистический ульпан иврита» также по телефону 347-228-1532. Дорогие друзья, слово «грех» на иврите «хет» от слова «ляхти» – пропустить, промахнуться. Бог нам дает возможности в этой жизни, которые мы не должны пропускать. Одна из самых больших заповедей, которая дана еврею и еврейке, это осветить их брак. Называется хупа. Потому что у нас брак, он тройной. Между мужчиной, женщиной и Творцом. И даже в имени Иш и Иша на иврите находится имя Бога. Так что, если вы находитесь уже в Баруха Шем браке, но гражданском, и никогда не делали хупу или хотели сделать хупу, то у вас есть уникальная возможность осветить свой союз и сделать хупу. Причем это делается в ноябре месяце, 15 ноября, в отеле «Шератон» в Нью-Джерси, в фешенебельном отеле. И по приказанию Любавического рэба, раввин Мордехай Канельский, глава организации «Брис Авром», с его супругой Штерной, организовали почти 1000, а более точно 993 пары поженили и сделали им хупу. И в этом году будет тысячная свадьба, где больше 10 пар вместе одновременно будут иметь хупу, но отдельно, но в то же время, в одном зале, где ваши дети, внуки будут свидетелями этого потрясающего момента, где вам все организуют от А до Я. Так что всем, кому интересна эта информация, как сделать хупу и участвовать в этом празднике еврейской гордости, еврейской жизни, по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. У микрофона был раввин Бетсон Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Всем вам хорошей недели и все благословения.
1: Я стою перед ним, я держусь изо всех.

0: Я стою перед ним нем.
1: Я держусь изо всех моих сил, потому что живу только тем,
0: чтобы он у меня был.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, Веска, Learning Center.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
13: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
15: Любимыми делами.
16: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.

0: час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи. Мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: ароматного кофе и Дэвидсон Радио – то, что нужно. Начни свой день красиво.
1: Приветствую, это снова 620 AM Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Прежде чем я открою эфир, у меня есть несколько сообщений, которые я приготовил к началу нашей программы. Во-первых, я бы хотел напомнить о том, что замечательная компания «Дозорцевые сыновья», которая в этом году празднует свое 31-летие, приглашает на работу в связи с расширением своих возможностей, приглашает на работу водителей. Ну, не просто водитель, этот человек должен уметь продавать и иметь права, то есть должен говорить на английском языке, уметь проехать по правильным маршрутам на имеющемся транспорте и довести до магазинов, которые хотят приобрести данную продукцию, продукцию от компании «Дозорцевые сыновья» в 5 районах Большого Нью-Йорка. Итак, еще раз, 5 районов Большого Нью-Йорка. Надо быть селзманом, то есть уметь продать или принести, или доставить, они заказывают. Звоните, дорогие друзья, после 11 утра по телефону 908-353-1234. Ну, соответственно, в рабочие дни, в воскресенье звонить не надо. Итак, еще раз, после 11 утра по телефону 908-353-1234. Работа для тех, кто может быть селзманом в ликероводочной компании в 5 районах Большого Нью-Йорка. Надеюсь, что кто-то из тех, кто услышал сегодняшнее объявление, или, возможно, вы передадите кому-то из своих знакомых, это объявление пригодится, это объявление станет рабочим, по-настоящему рабочим предложением. Еще одно сообщение касается агентства Welcome Care, которое предлагает также работу тем, кто имеет право на работу. Также предлагается работа во всех районах Большого Нью-Йорка. Это и Бруклин, и Квинс, и Бронкс, и Манхэттен, и Стейтен-Айленд, и Лонг-Айленд, и ближние Нью-Джерси, и даже район Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификатов, вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступить к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы, а также страховки, больничные дни, выходные дни. И, конечно, у вас есть перспектива построения карьеры в этой компании. Также, дорогие друзья, агентство предлагает особые программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны, помощь 24 часа в сутки. Также, если человек должен по состоянию здоровья находиться в nursing home, нужна круглосуточная помощь, круглосуточный контроль, вот, то такая программа 12 плюс 12 позволит остаться дома. Остаться дома на любимом диване перед любимым телевизором. Программа для детей. Особо об этом скажу. Детки, которые страдают аутизмом. Есть специальная программа. На самом деле, это раньше думали, что это какая-то такая особая болезнь. Сегодня есть, различают различные формы этой болезни. И помощь, соответственно, очень тоже важна. Помогает развиться. И на раз эти дети значительно более способны, чем традиционные, без определенных вот таких, то, что раньше считалось отклонением, сегодня уже, может, на все 100% отклонениями не считается. Также детки, на которых наблюдается отставание в развитии, допустим, они позже начали выговаривать какие-то слова, а буквы «Р» не выговаривают, буквы «Л» не выговаривают, или еще какие буквы, помощь логопеда вовремя поможет им в дальнейшем не иметь никаких проблем с речью. Агентство Welcome Care. С нами как в семье. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Звоните, и помощь уже в пути. Что ж, теперь мы перейдем к программе, к теме нашего сегодняшнего дня. У меня есть главный герой, о котором я буду рассказывать на протяжении всего своего эфира и ставить песни, и один небольшой анонс. Я вот последние несколько своих программ рассказывал о том, что в ноябре месяце ожидается концерт Константина Риттель-Кобылянского. Он будет не один, он будет с Эллой Пасик, она и музыкальный редактор, и аранжировщик, и она выступает вместе с ним как аккомпаниатор. И это совершенно потрясающе. Человек, он удивительный и по своему характеру, и он потрясающий. Конферанс делает к своим выступлениям очень интересный, иногда очень смешной, иногда очень трогательный. Вот я буду вести этот концерт, он будет 15 ноября. Уже можно эту дату забить у себя в календаре, написать «Встречаемся с Михаилом Братславским, Константином Ритель-Кобылянским и Эллой Пасек». Вот, и вы получите от этого удовольствие. Я вам гарантирую, он поет на 11 языках, он является чуть ли не единственным человеком, который имеет какие-то мега высшие награды в своем творчестве. Лауреат премии Европейского фонда культуры при Европарламенте в Страсбурге. Представляете, лауреат Международной музыкальной премии в Париже.

Ну что ж, дорогие друзья, давайте будем начинать главную тему своего сегодняшнего, своей сегодняшней программы. Я ее решил посвятить женщине, у которой сегодня день рождения, 9 августа. Вот, но родилась она в 1963 году, то есть сегодня она бы отметила свой 63-летний юбилей. Вот, но, к сожалению, 11 февраля 2012 года она ушла из жизни, ей было 48 лет. Таинственная смерть, не такая уже таинственная, об этом я говорить сейчас не буду, но расскажу о взлетах, совершенно потрясающих взлетах и удивительных достижениях, которые произошли при жизни. Уитни Элизабет Хьюстон. Еще раз, 9 августа 1963 год, Ньюарк, Нью-Джерси. А умерла она 11 февраля 2012 года в Беверли-Хиллз, Калифорния. Американская актриса кино и телевидения, поп, сол, ритм-энд-блюзовая певица, продюсер и фотомодель, одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки. Известна своими музыкальными достижениями, вокальными способностями и скандальной личной жизнью. Статус суперзвезды закрепился за Хьюстон после выхода в 1992 году на широкие мировые экраны фильма «Телохранитель», в котором она сыграла одну из главных ролей вместе с Кевином Костнером и исполнила основные музыкальные партии. Баллада «I will always love you», «Я всегда буду любить тебя» из этого фильма, имела огромный успех, став не только мировым хитом и самым продаваемым синглом среди певиц в истории музыки, но и гимном любви. Она лауреат более 400 наград, представьте себе, включая 7 наград Грэмми, 31 награду Billboard Music Award, 22 награды American Music Award, 7 наград Soul Train Music Award, 16 наград

NISP Image Awards, награду Эми, награду BET Lifetime Achievement Award и множество других премий и наград звукозаписывающей и развлекательной индустрии. Согласно книге рекордов Гиннесса, к 2009 году Хьюстон являлась артисткой с самым большим количеством наград. Представьте себе на одну секундочку. Подтверждением ее рекорд-лейбла общий объем проданных записей составляет 170 миллионов копий. По версии Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, Хьюстон является четвертой певицей в списке самых коммерчески успешных исполнителей в США. Сертифицированный тираж записи, который составляет 55 миллионов единиц в этой стране. В этой, только в Америке. Журнал Rolling Stone включил Хьюстон в список 100 величайших исполнителей под общим 34-м номером. Я хочу поставить или представить вам ее главную балладу «I Will Always Love You» из фильма «Телохранитель», но хочу сделать это не студийным треком, а именно выступлением перед аудиторией, чтобы вы услышали, как ее встречают зрители.

К этому бессмертному треку и потрясающему исполнению мы еще вернемся чуть позже. А пока вспомним о том, что Хьюстон родилась младшей из троих детей в семье Джона и Сиси Хьюстон. У Уитни трое братьев: Джон, Гэри, Майкл. Сиси родила Гэри от своего первого мужа, Гэри Гарланда, а Майкла и Уитни от второго мужа, Джона Рассела Хьюстона. У отца Уитни был также сын Джон от первой жены, Элси Гамильтон. В детстве и отрочестве посещала баптистскую и пятидесятническую церкви. Мать Хьюстон Сиси и ее двоюродная сестра Дайон Орвик являются известными фигурами в мире ритм-энд-блюза, соул и госпел-музыки. Такое окружение не могло не сказаться на выборе жизненного пути и карьеры Хьюстон. В возрасте 11 лет она начинает солировать в младшем госпел-хоре баптистской церкви Новой Надежды в Нью-Йорке. А в 13 лет Уитни понимает, что хочет стать профессиональной певицей. В юности Хьюстон знакомится с артистической атмосферой, она много разъезжает со своей матерью, делает первые попытки выступления в качестве певицы, выступает как бэк-вокалистка у Чаки Хан. Чаки Хан – это сценический псевдоним известной американской вокалистки Ивет Мэри Стивенс. Замечательной, обаятельной, темнокожей женщины с белоснежной голливудской улыбкой, очень красивой, Чака Хан. Вот. А также она снимается в рекламе для подростков. К началу 80-х годов Хьюстон уже имеет два контракта со звукозаписывающими компаниями, однако более серьезное предложение приходит к ней в 1983 году. Ей 20 лет, когда ее выступление со своей матерью в одном из ночных клубов Нью-Йорка замечает представитель Arista Records и рекомендует Уитни главе рекорд-лейбла Клайву Дэвису, с которым она будет дружить потом всю свою жизнь. Дэвис оказывается весьма впечатлен. Позже он предлагает молодой исполнительнице контракт, который она заключает с его компанией, а затем в том же году Уитни Хьюстон дебютирует на всю страну популярным тогда телевизионным шоу Мерва Гриффина с песней «Home» и получает некоторую первую известность.

В феврале 1985 года выходит дебютный одноименный альбом Уитни Хьюстон. Первоначально он продавался скромно, но с выходом второго после «Someone for Me» сингла «You Give Good Love», который достиг третьего места в чарте US Billboard Hot 100 и первых мест в других R&B-чартах, альбом начинает продвигаться вверх в рейтингах продаж и популярности. Хьюстон начинает выступать во многих популярных вечерних шоу, прежде обычно закрытых для черных исполнителей. Последующие синглы, романтическая баллада «Saving All My Love For You», танцевальный трек «How Will I Know», открывший певицу для аудитории MTV и «The Greatest Love of All», достигли первых мест в поп и ритм энд блюз чартах, закрепив за молодой певицей статус исполнительницы для широкой публики. How will I know?

Итак, дорогие друзья, спустя всего год, в 1986 году, после выхода альбома Уитни Хьюстон, возглавил чарт Billboard 200 и продержался на этой позиции последовательно 14 недель. Альбом обрел международный коммерческий успех, превысив планку в 13 миллионов проданных копий только в США и стал самым продаваемым дебютным альбомом среди певиц. Сама пластинка собрала положительные отзывы критиков и похвалы для исполнительницы. Журнал Rolling Stone назвал Уитни одним из самых восхитительных новых голосов последние годы. В том же году певица отправилась в свое первое турне The Greatest Love Tour и получила свою первую Грэмми в категории «Лучшая поп-исполнительница» за песню Saving All My Love For You, а также награды Эмми, American Music Awards, MTV Video Music Awards. Эту песню мы сейчас и послушаем, сохранив всю свою любовь для тебя, Saving All My Love For You.

Дебют певицы в настоящее время включен в списки лучших альбомов всех времен. Второй альбом «Whitney» был выпущен в июле 1987 года. Он стал первым альбомом в истории среди исполнительниц, который дебютировал под первым номером в чарте Billboard 200 в США и в Великобритании. Первые четыре сингла с альбома «I Wanna Dance With Somebody», «Who Loves Me», «Didn't We Almost Have It All» и так далее достигли первых мест в Billboard «Горячей сотни». Семь последовательных синглов в «Горячей сотне» стали хитами. Номер один, побив прежний рекорд, шесть синглов, которые принадлежат «Beatles», или не «The Beatles» и «Bee Gees». Однако ни одна песня не возглавила R&B-чарты. «Whitney» получил 9-кратный платиновый сертификат в США и был продан в количестве около 20 миллионов копий по всему миру. Многие критики отмечали, что этот альбом слишком похож на предыдущий. В частности, «Rolling Stone» отмечал, что узкая дорога, через которую этот талант направляется, расстраивает. Хьюстон выиграла свою вторую награду Грэмми в 1988 году в той же категории. За что, спросите вы? А вот за эту песню. За «I Wanna Dance With Somebody». И совершила всемирное турне. В том же году она записала песню «One Moment in Time» для NBC, для летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, которая заняла пятое место в национальном чарте США и первые места в чартах Великобритании и Германии. Вот вам, дорогие друзья, эта композиция.

В ноябре 1992 года Хьюстон успешно дебютировала как актриса в фильме «Телохранитель» с участием Кевина Костнера. Хьюстон записала 6 песен для фильма, главная из которых – кавер-версия кантри-песни «Долли Партон» «I Will Always Love You». Некоторые продюсеры были скептически настроены по отношению к этой песне, не веря в ее коммерческий успех и слабую ротацию на радио из-за медленного начала акапелла. Тем не менее, после выпуска песни в качестве сингла певицу ждал оглушительный успех. «I Will Always Love You» возглавила чарт Billboard Hot 100 последовательно в течение 14 недель, став для исполнительницы самым успешным и значительным релизом во всей ее карьере. Этот сингл до сих пор остается самым продаваемым среди певиц, а сам альбом получил 17-кратный платиновый сертификат в США и был продан в количестве, представьте себе, 43 миллионов копий, став самым продаваемым саундтреком в истории звукозаписывающей индустрии. Уитни Хьюстон выиграла 3 премии и Грэмми, включая самые почетные номинации «Альбом года» и «Запись года». Вот что сама она говорила по поводу этой роли. «Я была до смерти напугана ролью в «Телохранителе». Это же Кевин Костнер, понимаете? Я спросила, почему я? И он ответил, потому что ты единственная, кто может петь». И вот еще одна композиция из этого фильма называется «Run to You» Уитни Хьюстон.

Дорогие друзья, я в своем рассказе специально не упомянул ни о зависимости Хьюстон, ни о ее смерти, но о ее непростой семейной жизни. Сделал это специально, потому что с нами останется не история ее непростой жизни, а ее совершенно потрясающие песни. В 1999 году Уитни принял участие в концерте «Divas Live 99» в Лас-Вегасе вместе с Тиной Тернер, Шер, с Мэри Джейн Блейдж. В том же году она совершила мировое турне «My Love Is Your Love Tour» за песню «It's Not Right, But It's Okay». В 2000 году Уитни получила Грэмми в номинации «Лучшая ритм-энд-блюз певица». Этой песней я и подведу итог сегодняшней программы. Это неправильно, но... But it's okay, но это нормально. Дорогие друзья, услышим еще одну композицию, которая получила Грэмми.

0: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, СК Learning Center.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
3: тараканы. Ничего, предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
4: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
5: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы прошедшей, проходящей недели с гостями нашей передачи, которых я сразу же хочу представить. Это Леонид Мартынюк, бывший работник «Голоса Америки», соратник и соавтор книг Бориса Немцова. Леонид, приветствую вас.
1: Добрый день, Геннадий.
0: Вы в последнее время занимались проблемами искусственного интеллекта, но я только в пятницу говорил с нашим корреспондентом в часовой утренней программе о том, что открывается украинское вещание «Голоса Америки». Насколько я знаю, и на русском языке тоже «Голос Америки» открывается. Вы думаете возвращаться?
1: Ну, по крайней мере, я предложу свою кандидатуру на подходящую должность, посмотрим. Я разные варианты рассматриваю, в том числе буду и этот тоже.
0: Там же все были уволены или продолжали платить работникам?
1: Федеральных служащих не смогли уволить по решению. Решение суда заблокировало увольнение. А всех контракторов, а это половины численности всего персонала, их уволили с 31 мая прошлого года. Поэтому возвращают федеральных служащих, потому что они по факту были просто в отпуске. Таком, на целый год, представьте, отпуск, даже больше. И personal service contractors, то есть контракторов, их будут нанимать. Кто-то будет из старых, кто-то из новых. Потому что я вот вчера разговаривал с одним из сотрудников русской службы, он сказал мне, что просто физически часть людей или уехала из страны, или нашел какую-то другую постоянную работу, которую они уже не хотят менять. И поэтому какие-то люди будут новые. Я подумал, что и стоит мне тоже...
0: Ну,
1: посмотреть,
0: удачи,
1: что за вакансии будут.
0: Удачи вам. Я так понимаю, что это будет все-таки в другом ключе как-то подаваться новости. Мы об этом говорили с нашим украинским корреспондентом в пятницу, поскольку основная была претензия, ну, к примеру, к украинской службе, это то, что украинцам промывали мозги антитрамповской пропагандой, насколько я понимаю. И это мы тоже обсуждали неоднократно с нашим корреспондентом в программе «Утренняя пробежка» из Украины. Так что, я понимаю, другая будет идеологическая установка, наверное.
1: Теоретически, да. И новый руководитель USAGM, еще не утвержденная, но участвовавшая в слушаниях в Конгрессе, заявила, что одной из целей как раз «Голоса Америки» будет контрпропаганда против России, Китая, Кубы и всех остальных международных, в кавычках, партнеров, которые нам оппонируют и подрывают нашу глобальную силу.
0: Это то, что, в принципе, и должны делать такие. Я напомню, что я, прибыв в 89-м году в Соединенные Штаты Америки, я начал работать на Радио Свобода. Я работал в программе Петра Вайли, но это были программы по культуре. Но, тем не менее, это была контрпропаганда. Не пропаганда против Трампа, а контрпропаганда против, действительно, пропаганды там Russia Today и так далее. Ну что, удачи, good luck. Еще один гость сегодняшней нашей программы – это Александр Мельник, профессор бизнес-школы ICN во Франции, в Париже. Приветствую вас, Александр.
2: Добрый день, Геннадий.
0: Ну, у нас сегодня вдруг такое знакомство по новой. И Леонид рассказывал о том, что у него происходит. Я хотел бы поздравить вас с выходом. Это буквально было несколько месяцев назад. Вашей автобиографической книги. Вышла она на французском языке. На русском языке нет вашей книги?
2: Нет, я не пишу по-русски. Вот эта книга. Вот, она называется «Выбор свободы».
0: Еще раз, пожалуйста, покажите ее.
2: Пожалуйста. Хорошо она видна?
0: Да.
2: Вот, ее заголовок – это «Выбор свободы», а подзаголовок – это «Исповедь бывшего советского дипломата». Но я рассказываю прежде всего с открытым сердцем, ничего не утаивая, свою жизнь на фоне некоторых изменений в мире, которые произошли и которые являются сейчас темой моих преподаваний. Вот. И рассказываю это так, как судьба человека, который привержен определенным ценностям, среди которых главная ценность – это стремление к свободе.
0: Ну, это, собственно говоря, человека и его время, тема мемуарной
2: литературы. Судьба человека, вписанная в геополитический контекст.
0: Но то, что мы сегодня будем обсуждать, вписывается в то, о чем вы сказали. Давайте начнем нашу программу. Да, рад приветствовать вас, Александр. Рад приветствовать вас, Леонид, в нашей программе. Одна из тем, которая меняет подход к американской истории, к американской традиции, и, не дай бог, изменит Америку в перспективе. Доктор Абдул Эль-Саед одержал победу над конгрессвумен Хейли Стивенс на напряженных праймерис Демократической партии. Это произошло в штате Мичиган. Там боролись за место в Сенате. Ну, вот эта победа стала самой значительной победой прогрессивного крыла демократов в нынешнем электоральном цикле промежуточных выборов. Эль-Саеду 41 год. Он американец египетского происхождения. Известен поддержкой радикально левых экономических и социальных реформ. Ну, собственно говоря, я даже не буду, только несколько назову. Это, если будет осуществлено, ну, собственно, приведет Америку к состоянию страны, из которой я лично в 89 году уехал. Это вот такие социалистические реформы. Всеобщее государственное медицинское страхование, Medicare for All, упразднение службы иммиграционного и таможенного контроля, то есть открытие границ, ICE, повышение налогов для богатых, прекращение американской помощи Израилю, ну а как без этого, как без антисемитизма и антиизраильской платформы. Здесь и бесплатное медицинское образование, ну, в общем, то, что мы... Бесплатное не образование, а бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное образование в колледжах. У нас тоже, я помню, Советский Союз, мы поступали и не платили. Ни в университетах, ни в институтах бесплатная была медицина. Какое образование мы получали? Ну, не знаю, не совсем плохое, на мой взгляд. Но медицина была, может быть, тоже не очень плохая, но бесплатная, бесплатный, как говорят, только сыр в мышеловке. Ну, вот к этой стране, собственно, призывает Саед, чтобы мы получили Америку социалистическую. Ну, кстати, я добавлю уже, что он поддерживает дальнейшую помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии. Леонид, ваш комментарий. Мы с вами живем в Америке, Александр живет во Франции, хотя, когда я дам Александру слово, я не сомневаюсь в том, что он прежде всего скажет, что это и наши французские проблемы. И не только французские, и американские. Леонид.
1: Я бы еще хотел добавить, что Аль-Саед говорит о том, что его цель прекратить не только помощь Израилю, но ввести запрет на экспорт любого вооружения, даже оборонительного, в Израиль. То есть страна, Соединенные Штаты, его идея, что Соединенные Штаты должны превратиться из страны-союзника в отношении Израиля к стране, которая, ну, почти противник, потому что кому ты не продаешь даже оборонительное оружие? Только стране, которая тебе может угрожать потенциально или которая сотрудничает с твоими врагами. Поэтому это радикальное изменение. И естественно, если он победит на выборах в ноябре, то он будет всего лишь один сенатор. Но это только первая птица, и процессы были запущены очень давно. Потому что Соединенные Штаты – это страна демократическая, и, соответственно, если ты меняешь избирателя, то ты меняешь и политиков. Потому что если в стране несколько миллионов мусульман, то рано или поздно у них будет свой сенатор. А мусульмане, они по всем опросам, и американские мусульмане, и мусульмане там на Ближнем Востоке, они выступают против Израиля, они считают Израиль врагом, они считают, в принципе, иудейскую религию – это извращение слов Бога. И поэтому и то, что существует Израиль, это извращение вообще всего хорошего, что может быть. Это священная земля ислама, и там должны жить только мусульмане. Или, как минимум, там могут жить не мусульмане, но под контролем ислама. Соответственно, если вы импортируете миллионы мусульман в Соединенные Штаты, то вы переносите эту проблему, эту дискуссию в Соединенные Штаты. И вот они ведут эту дискуссию, мусульмане. И чем их больше, тем больше у них будет представителей на разном уровне. Я даже поинтересовался, посмотрел статистику, сколько мусульман легально, это только легально, въехали в Соединенные Штаты в различные президентские сроки. И я могу назвать самые минимальные оценки, потому что Pew Research, который посчитал эти данные, они дали вилку, ну, чтобы легче было воспринимать. Вот, например, Рональд Рейган, 350 тысяч Джордж Буш 250 тысяч, Билл Клинтон 650 тысяч, Джордж Буш после 9-11 800 тысяч, Барак Обама 1 миллион 100 тысяч, Дональд Трамп 450 тысяч и Джо Байден, рекордсмен, всего лишь за один президентский срок более 900 тысяч мусульман легально въехало в страну.
0: Когда мы говорили о Рейгане, когда мы говорили об Обаме, это за два президентских срока.
1: Да. Угу. А Байден, ну это, ну сколько был человек президентом, за столько мы и считаем. То
0: да.
1: Есть, вот если... И я обратил внимание, что, например, Дональд Трамп в первый президентский срок, он же много говорил о том, что мы должны ограничить иммиграцию из исламских стран, потому что там распространен терроризм, это исламская террористическая угроза. Было много разговоров, все равно вот 450 тысяч по минимальной оценке за один президентский срок. И если сравнить там Обама 1 миллион 100 тысяч, а у Трампа 450 тысяч, то тут нет большой разницы, потому что у Обамы это за 8 лет, а у Трампа за 4 года. То есть разговоров много. Я бы даже сказал так, что в обществе, среди там, может быть, граждан, каких-то журналистов, но не федеральных, не общенациональных медиа, каких-то, может быть, более локальных, ведется дискуссия о том, нужна ли Америке, в принципе, иммиграция из исламских стран. А вот на общенациональном уровне я не слышу такой дискуссии, ее в принципе никогда не было. Это одна из тем, которые можно отнести к табу политическим. То есть вот вспомните, были ли дискуссии на уровне праймерис демократической партии или республиканской партии на тему того, нужна ли нам вообще массовая иммиграция из исламских стран. Не было никогда такой дискуссии. А это очень важный вопрос, потому что есть мнение, что массовая иммиграция из исламских стран может стать национальной угрозой для Соединенных Штатов, потому что ислам, в принципе, по мнению экспертов, так скажем, определенных, она несовместима с идеями демократии, республики, с Конституцией Соединенных Штатов. И опять же, я видел опросы общественного мнения среди мусульман, и их опрашивали, это еще лет 15 назад был опрос. Их спрашивали, что для вас важнее, Конституция Соединенных Штатов или Коран? И там около 70% сказал, что Коран. То есть, соответственно, если человек живет в Соединенных Штатах, он мусульманин, он не ассимилируется. Его, кстати, еще вторая проблема, что в Америке, ну, лет, наверное, уже 60-65 года, после того, как провели иммиграционную реформу, Hard Seller Act, так называемый, ввели, когда изменили квоты, то есть их отменили.

0: культуре. Если приедет какое-то племя белых людей, они будут соблюдать свои религиозные и культурные традиции, которые несовместимы с американскими. Я думаю, это тоже вызовет острую критику. Но просто сейчас мы имеем дело именно из стран третьего мира, с эмиграцией из стран третьего мира. Поэтому тут совпадает, что и культура другая, они выглядят по-другому. Но проблема, в первую очередь, как я вижу, она именно культурная. И Аль-Саид, возвращаясь к нашим баранам, Аль-Саид – это отражение изменения общества. То есть не проблема не в Аль-Саиде, а в том, что у нас есть 5 миллионов мусульман, они не ассимилируются, они выбирают себе сенаторов, конгрессменов. И эти сенаторы и конгрессмены отражают их интересы и будут отстаивать их интересы в органах власти. И, то есть вопрос сейчас, вы хотите, чтобы Аль-Саид стал сенатором, или их будет 10 через 20 лет, допустим. Будет 10 Аль-Саидов в Сенате Соединенных Штатов. То есть ничего не изменится, иммиграция не будет обсуждаться. Именно вот хотим ли мы иммиграцию из стран третьего мира, хотим ли мы иммиграцию, массовую я имею в виду, из исламских стран.
1: Причем я бы отметил, что с одной стороны разговор идет о том, что ну не все же мусульмане радикалы. Наверное, не все. Но с другой стороны, есть статистика, если в городе проживает 5% мусульман, их практически никто не замечает, при 15-20% начинается меняться, то есть изменения демографические происходят, религиозные в городе, начинает меняться культурный фон и религиозные. А когда их 40-50%, город начинает жить по законам шариата. И это, кстати, в том же Мичигане доказано. Там есть города, в которых уже живут по закону шариата. Есть районы, куда полиция просто не въезжает, не приезжает. Там существует суд шариата. Там имамы, они определяют политику и правила жизни в этом районе. Вот так. То есть мы вот в этом плане дошли до того, что с одной стороны, наверное, не все радикалы, но выбирают радикалов. Аль-Саид даже не только в еврейском вопросе, ведь на самом деле Алесандрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб и так далее, им сегодня все больше и больше и больше. Последние праймерис демократической партии в городах, они тоже говорят о том, что там поднимают голову демократические социалисты Америки, DSA, то, что называется. Это организация, которая стоит на социалистической основе, желает Америке скорейшего уничтожения капиталистической системы, и мы все разрушим до основания, а потом мы будем строить или не будем, это мы посмотрим. Ну вот как у нас Захран Мамдани, он строит государственные магазины, в которых будут цены ниже, но вот как раз на этой неделе, по-моему, Вашингтон Экзаминер, он написал, была статья, в которой рекомендует Мамдани посмотреть на то, что происходит в Чикаго. Там Yellow Banana, такая компания, она держала 7 магазинов, в которых вот цены были гораздо ниже, государственные магазины. Туда, кстати, приходили, это то, что сейчас тоже поднимается вопрос, с идентификационными карточками. Иными словами, демократы говорят, что на выборы это расизм и уничтожение прав американцев приходить с удостоверениями личности. А вот в эти магазины надо будет показывать удостоверение личности, потому что могут просто закупать в каких-то промышленных масштабах и потом перепродавать эти продукты. То есть, когда нужно, демократы говорят, удостоверение личности необходимо. А когда им не нужно, они говорят о том, что это у нас есть права человека, это расизм и так далее. Так что вот эти люди, которые идут во власть, они радикальные. Я не могу сказать о всех, я не говорю про всю Одессу, но то, что происходит с теми, кого выдвигают эти общины, кого выдвигают демократические социалисты Америки, это кошмар для ближайшего будущего Соединенных Штатов Америки. Александр, пожалуйста, вам слово.
2: Ну, не только, Геннадий, для Соединенных Штатов Америки, это проблема общечеловеческая, это проблема глобальная, планетарная. Потому что то, что происходит в Америке, приходит рано или поздно в другие демократические страны. Во Франции мы уже сталкиваемся с этой проблемой, и эта проблема, она может только усиливаться. Я хотел бы обратить коротко, очень коротко, внимание на два фактора. Первый фактор, вот я даже хочу показать книгу, которую я подготовил заранее. Эта книга была написана в 2004 году,

0: Самюэль Хантингтон, всемирно известным геополитиком, которая называется «Who are we?» американской идентичности. В 2004 году эта пророческая книга уже предсказала те процессы, которые происходят сейчас. А именно, то, что наш взгляд, когда я говорю «наш взгляд» нашего поколения, Геннадий, что Америка – это страна белокожих, голубоглазых, протестантов, которые несут определенный American Dream, эта страна поменялась полностью. Этой страны больше нет. Этническая композиция, состав этой страны полностью изменился. Идентичность этой страны изменилась. Я повторяю, Самюэль Хантингтон, которого я цитирую в своих лекциях и конференциях в течение уже практически 20 лет, это все уже описал и предвидел. То есть мы живем сейчас в том, что можно сказать, с некоторой долей преувеличения, большая замена, то, что называется Great Replacement или Grand Déplacement по-французски, то есть и смена этнического лица Соединенных Штатов Америки и вообще всего западного мира. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать, после крушения Советского Союза и в более широком геополитическом плане крушения левой идеи, марксистской, ленинской идеи, левой идеи, левые вообще во всем практически в геополитическом пространстве оказались сиротами вот этой вот марксистской идеи. И тогда они ринулись в сторону того, что называется вокизм. Вокизм для меня это есть определенная форма марксизма в 21 веке. И они ринулись в сторону ислама. То есть что мы наблюдаем сейчас? Мы наблюдаем сейчас коалицию, совершенно новую коалицию, которая набирает темпы везде во всем мире, между левыми, и я могу сказать больше, леваками по-русски, то, что по-французски называется гошизма, то есть это экстремальные, вы говорили, радикальные, экстремальные силы. Вот эти экстремальные левые силы, которые ищут новую идею после крушения марксизма, и с другой стороны исламизма. Я повторяю, не ислам как таковой, а вот эти крайние проявления исламизма. То, что можно назвать по-французски это исламо-гошизма, по-русски это, наверное, слияние, коалиция, альянс между леваками, так, и между радикальными элементами исламизма. И вот эта тенденция касается абсолютно всех. Она есть во Франции, она есть в Европе. И я, может быть, закончу это очень короткое представление, естественно, я мог бы говорить гораздо больше на эту тему, словами Дональда Трампа. Вы знаете, что Дональд Трамп не является, так сказать, для меня абсолютным референсом. Вот. Но здесь я разделяю то, что он сказал, когда он говорит, что, вот, например, избрание Абдуль-эль-Саэда, а до этого Захрана Мамдани в Нью-Йорке, это как бы камуфлированные коммунисты, но он использует вот этот термин коммунизм, чтобы не сказать социализма или левые, которые ненавидят евреев и ненавидят Израиль. Вот к чему мы сейчас идем. Мы идем к тому, что меняется парадигма взгляда свободного мира, Америки в первую очередь, на существование Израиля как государства. И это, на мой взгляд, шаг в сторону политической бездны, политического апокалипсиса, который нужно предотвратить. Но как его предотвратить, я не знаю. Потому что, вот смотрите, альтернатива Дональду Трампу – это что? Мы думали, что, может быть, это будет что-то вроде Кеннеди или, я не знаю, еще кого-то, который с очаровательной улыбкой белокожего человека покорит весь мир. Но на самом деле альтернативой Дональду Трампу будет именно вот этот мусульманин, который сейчас выходит, вылезает из всех углов вот этой политики. И почему это происходит? Я повторяю, этнический состав полностью меняется. И еще я хотел бы бросить камень в, так сказать, в сад, в поле современных политиков. Они не являются, вот как вам сказать, не отвечают запросам населения сейчас. И они не являются оплотом против вот этого движения исламизма, потому что, в принципе, это, так сказать, извращение. Но они не являются, как вам сказать, носителями какой-то позитивной идеи. И в результате вот те, кто сейчас стремится к власти, это те, кто разрушает коды, которые существовали. Вот политически корректность они разрушают. Они разрушают все представления о существующем порядке. Но приводят при этом не к лучшему. Потому что вот я, например, сражаюсь, преподавая, так сказать, во всем мире, в том числе в странах мусульманских, исламских, мир, где вот свобода, стремление к свободе должны процветать. Но мы сейчас идем в другую, противоположную сторону, в мир, где будет процветать вот этот вот коммунитаризм, где будут процветать ненависть друг к другу. И, к сожалению, вот как поставить запрет вот этому, я не знаю. И моя надежда, она связана не с Францией, потому что во Франции ситуация, на мой взгляд, еще более катастрофическая. Надеюсь, мы будем об этом говорить. Она связана с новым ренессансом, с новым возрождением вашей страны, Америки. Потому что Америка всегда была фарой, примером для западного мира. Сейчас, к сожалению, это не совсем так.
1: Я напомню, что Америка была примером для Франции, кстати, именно потому что, да, Третья Республика, она говорила о том, французская, она говорила о том, что вот на самом деле Соединенные Штаты – это республика, с которой надо брать пример. Отсюда идея подарить статую свободы Соединенным Штатам Америки к столетию войны между Севером и Югом, собственно, нет, это к столетию войны за независимость 1776 года. Она должна была появиться, статуя свободы, в 1876, но поставили ее в 1886. Никак денег не могли собрать, это дело уже историческое. Но да, Франция всегда для нее маяком. Маяком была свобода, да, в Соединенных Штатах Америки.
0: Я выскочила слово из памяти.
1: Да. Маяк. Маяк свободы, да. Теперь этот маяк как-то он все слабее и слабее светит. Да, давайте мы прервемся на небольшую техническую паузу, после чего вернемся в программу.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики, олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
6: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Дамы и господа, мы продолжаем программу «Пресс-клуб». Напомню, Леонид Мартынюк и Александр Мельник, Леонид – независимый журналист, Александр Мельник – профессор бизнес-школы ICN во Франции. Мы беседовали в первой части программы по поводу выборов в Мичигане. Абдул-эль-Саид победил на демократических праймерис. Я, кстати, по-моему, не закончил тогда мысль по поводу вот этих магазинов, которые у нас продвигает Мамдани, государственных магазинов, спонсированных государством. Так вот, я привел пример Чикаго. Там какая компания Yellow Banana. У них было 7 магазинов, которые в результате закрылись 2 недели назад. Туда вкачали кучу денег, по-моему, 14 миллионов, а планировали 28 миллионов. Ну, нужно поддерживать. Это же как бы убивает частный бизнес вокруг. И в результате половину денег дали, магазины закрылись, вышли из бизнеса там. Кражи, воровали из этих магазинов, в общем, все, что угодно. Ну, это вот такой пример для нашего мэра Нью-Йорка, Захрана Мамдани, что произошло в Чикаго. То же самое будет и у нас. Социализм уже себя доказывал, кстати, масса молодежи, они говорят о том, что, да нет, просто мир не видел нормально построенного социализма. Вот мир видел, что фашизм, нацизм ставить не нужно, сделать не нужно. А вот социализм, ну, вот какой? Вот сейчас хороший социализм во Вьетнаме, к примеру. Вот так я разговаривал с молодыми людьми. Я говорю, ну да, ну во Вьетнаме просто замечательный социализм.
1: А в Камбодже какой был?
0: Камбоджа замечательный социализм. Да, Швецию приводят, в котором там социализм на самом деле очень условный. А почему-то они приводят Кубу, Советский Союз, да и Китай, собственно говоря. Это все социалистические страны, Северная Корея, Народно-демократическая республика, ну и так далее. Ну вот с молодежью очень тяжело на эту тему разговаривать. Я должен сказать, что действительно мы как раз в конце программы, вы, Александр, затронули этот момент, что у демократов нет какой-то платформы, которая бы привлекала. Там вся платформа – это ненависть к Трампу. Как только выиграл Абдул-эль-Саед, тут же Чак Шумер, да, собственно говоря, и Хелен Стивенс, которая была конкурентом на этих выборах, они уже в среду сказали, что они поддерживают Абдула-эль-Саеда, поскольку если его не поддерживать, сказал Чак Шумер, который еще несколько дней назад призывал голосовать за Стивенс. Так вот, они тут же переобулись, что называется, в воздухе. Они сказали, что надо поддерживать наших ребят. Но несмотря на то, что они социалисты, несмотря на то, что они ненавидят Израиль, получается так, говорит, поддерживая Абдула-эль-Саида, еврей Чак Шумер, который говорил всегда о том, что он за Израиль. Но он поддерживает сегодня Абдула-эль-Саида, кстати, как и многие демократы, которые сегодня отворачиваются от Израиля. Так вот, Шумер говорит, нужно поддерживать, потому что иначе победят трамписты, иначе победу одержат мага, не дай бог. Мага – это кошмар, Трамп – это кошмар. А вот такие, как Абдул-эль-Саед, как Берни Сандерс, как Александрия Окасио-Кортес, как Рашида Тлаиб, вот это замечательно. Это люди, которые ведут на светлое будущее. Абдула-эль-Саеда часто сравнивают с мэром Нью-Йорка Захраном Мамдани. Их взгляды по многим вопросам действительно близки. Хотя Эль-Саед, в отличие от Мамдани, он не называет себя демократическим социалистом. Но можно себя не называть. Какая разница? Вот. Если утка похожа на утку и крякает, значит, это утка. Итак, Леонид, вот эта похожесть, они начинают все больше и больше собираться в кулак. И победа Захрана Мамдани в прошлом году, мэра Нью-Йорка, которая оказалась чем-то экстраординарным, после праймерис в этом году в различных регионах, где побеждали вот эти социальные демократы, после победы Эль-Саеда, победа Мамдани, она выглядит сегодня системной. Вам слово.
1: Да, я ранее говорил про иммиграцию ислам, но иммиграция увеличивает популярность и социалистов Соединенных Штатов, потому что, например, тот же Мамдани, он выиграл за счет того, что за него прежде всего голосовали иммигранты, иммигранты из стран третьего мира. В Нью-Йорке их 40%, и я видел расчеты на основе экзит-полсов, что если бы проголосовали только рожденные в Соединенных Штатах нью-йоркцы, то Мамдани бы проиграл. А если бы голосовали только иммигранты из стран третьего мира, то Мамдани набрал бы там что-то типа 80%. То есть его вот эта массовая поддержка людей из стран третьего мира, которые опять же, по опросам, это не мои представления, а именно данные социологов, большинство иммигрантов из стран третьего мира гораздо большей степени, чем американцы, готовы голосовать за левых, причем левых таких, включая коммунистов. И, то есть, получается, логика какая? Человек жил где-то в латиноамериканской стране. Его страна имела плохую экономику, были проблемы там, с работой, с деньгами, с медициной. И этот человек, где периодически приходили к власти социалисты, он эту страну покинул. Но идеи того, чтобы голосовать за социалистов, ну, например, Венесуэла. В Венесуэле же люди выбрали социалистов, выбирали социалистов, коммунистов до того, как они захватили полностью власть и перестали вообще какие-то честные выборы проводить. Но изначально они же честно там побеждали, их выбирали эти венесуэльцы. Потом эти венесуэльцы, которые голосовали за социалиста в Венесуэле, приезжают в Америку, и тут в Америке они голосуют за Мандани, потому что они, в принципе, им нравятся эти идеи. И, соответственно, чем больше тех, кто приезжает из третьего мира в Америке, чем выше их доля, тем больше социалистов и мусульман будет в американской политике. Поэтому Мандани и Аль-Саид — это, опять же, это не болезнь, это прыщ. То есть мы видим два прыща на теле американской политики, но проблема внутри тела. Надо лечить тело, а не прыщ, не надо его мазать зеленкой.
0: Они поддерживают эти идеи, несмотря на то, что эти идеи себя никак не оправдали в стране, откуда они уехали.
1: Да, потому что большинство людей, которые, опять же, приезжают из стран третьего мира, они не обладают там ни PhD, у многих даже нет высшего образования. Я даже читал данные, что, например, по иммигрантам из Мексики, что 70% даже не имеют законченного школьного образования. Соответственно, ну, если человек чуть-чуть поучился в школе, а потом стал работать физически, то ему, знаете, не до аналитики политической. И еще проблема в чем, что Соединенные Штаты, они изначально создавались протестантами, как Александр говорил, и у них даже у какого-то простого протестантского фермера изначально с детства в него были вложены идеи, стремления к индивидуализму, зарабатывание денег своим горбом, но не полагание на какие-то подачки от государства. И, соответственно, если вы эту протестантскую этику изымаете, она перестает, протестантская этика, носители этой протестантской этики перестают быть большинством, то, соответственно, Америка меняется, ее политики меняются, и решения, которые принимают эти политики. Была такая прекрасная работа, и сейчас есть Макса Вебера, «Протестантская этика и дух капитализма». И в ней доказывается, что капитализм в современной форме, самый успешный, в том числе американский, он был построен благодаря тому, что у протестантов этично, в соответствии с протестантской этикой, хорошо быть успешным бизнесменом. Потому что во многих других религиях заниматься бизнесом и быть успешным бизнесменом – это грех в разной форме. Где-то это совсем плохо, где-то просто не очень хорошо. А протестанты считают, что хорошо быть бизнесменом, хорошо зарабатывать. И, соответственно, если вы даже к самому простому протестанту придете с идеями взять все да и поделить, вот это шариковщина, то он ее отринет инстинктивно. Он даже не будет там, у него не будет никакой научной степени, он не будет читать Макса Вебера, но он будет инстинктивно понимать, что он не хочет увеличения налогов на каких-то миллионеров, чтобы ему дали какие-то деньги. Он скажет: нет, ребята, давайте лучше вы мне снизите на меня налоги. Мне не нужны деньги других людей. Вы у меня не берите. Почему вы у меня 15-20% каждый год забираете? Вы лучше снизите на меня налоги. И, соответственно, когда этот протестант идет голосовать, он вспоминает, что идеи снижения налогов представляют республиканцы. Потому что только республиканцы говорят о снижении налогов. Я никогда не слышал, что какой-то демократ говорил о снижении налогов. Демократы, причем и левые, и там и социалисты, и тем более коммунисты, они всегда говорят о том, взять все и да поделить. Что вот во всем виноваты миллионеры, миллиардеры. А с недавних пор, когда вот был период, что Илон Маск был триллионером, они еще стали добавлять, что еще и триллионеры виноваты во всем. И, соответственно, иммиграция и регулирование иммиграции, по моему мнению, это самая вообще важная тема в американской политике. Ее надо больше всего обсуждать, потому что она влияет на настоящее и она влияет на будущее Америки. Кого вы ввезете в страну, эти люди, их дети будут определять будущее Америки. Хотите ли вы жить в коммунистической стране, как вот, например, Венесуэла, это же была капиталистическая и довольно успешная благодаря нефтяным запасам страна, но ее социалисты уничтожили. Почему трудно? Я, например, легко представляю, как социалисты и коммунисты могут и Америку уничтожить. Ну, естественно, там не за пару лет, но лет 10 им дай хорошего под их руководством. Они оставят ручки до ножки от Соединенных Штатов.
0: Всегда вспоминается известная фраза, ее приписывают или Бунину, или Розанову, хотя они могли и один, и другой это сказать. Россия слиняла за 2 дня. Речь идет о царской России. За 2 дня. Вы говорите о 10 годах. Это все может очень быстро произойти. А что касается того, кто въезжает в Америку, такая Америка и будет. Но здесь, наверное, очень простое сравнение. Кто входит в вашу семью, такими и будут ваши дети и внуки. Если ваши дети, внуки, там, если ваши дети, там, сын или дочка привели вторую пару, и эта вторая пара будет совершенно другими традициями. Они будут воспитывать в семье ваших внуков с какими-то такими традициями, которые вам будут совершенно непонятны. Это будет совершенно другая семья, хотя это ваша родная кровь. Вот так вот. Это, наверное, такое сравнение, но очень годится, когда мы говорим о том, что изменение демографической ситуации в стране ведет совершенно к другой стране, с другими традициями, с другими законами шариата, если мы говорим о нашей теме. Еще одна тема. Президент Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за дефицита боеприпасов на фоне войны с Ираном. Так рассказали 2 источника Вашингтон-Пост. При этом, вроде бы даже произошел конфликт в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе. Трамп попросил Хексета объяснить, почему, по всей видимости, Трампа ввели в заблуждение относительно крайней нехватки боеприпасов. Причем президент постоянно ведь говорит о том, что дефицита у нас нет. У нас больше вооружения, чем у всех остальных. Но все это касается войны в Иране. С одной стороны, есть как бы оправдание. Причем Белый дом категорически отрицает этот конфликт между Трампом и Хексетом. С одной стороны, еще раз говорю, это, наверное, как-то может объяснить, почему мы не начинаем военную операцию, почему идет разговор постоянно об этом соглашении, который был назван меморандумом из 20 пунктов, и на который Иран категорически не идет, и у меня такое ощущение, не пойдет никогда. Ну, можно искать разные причины, но как вам кажется, Александр, что происходит? Мы уже наблюдаем с 28 февраля в начале активная фаза войны, около 40 дней. Теперь разговоры идут о соглашении. Ничего не двигается. Армузский пролив по-прежнему закрыт, хотя Белый дом иногда выступает с заявлениями, что нет, мы уже открыли. Цены скачут на нефть вперед-назад, вверх-вниз. А выборы на носу. Ноябрь, промежуточные выборы. Так можно проиграть и нижнюю, и верхнюю палату, Сенат республиканцев.
2: Да. Да, вы знаете, я думаю, что проблема не в нехватке военной мощи Америки. Мне кажется, что в Америке есть все необходимые военные силы для того, чтобы одержать победу. Не в этом проблема. Проблема заключается в отсутствии стратегического видения, геополитического, геостратегического видения на уровне тех целей, которые были поставлены, когда Дональд Трамп 28 февраля решил начать эту войну. Что вы хотите или что мы хотим, по сути? Хотим ли мы свержения режима в Иране? Эта тема забрезжила где-то, но потом она исчезла с поля зрения. Хотим ли мы уничтожить или, по крайней мере, сократить ядерный потенциал Ирана? Эта тема тоже исчезла. Где, например, тема баллистических ракет? Она тоже вышла за радары медиатические и политические. И что остается сейчас? Остаются только переговоры по поводу вот этого канала Ормуза, который открыт или не открыт. Но позволю себе напомнить, что он был уже открыт для движения кораблей до этой военной операции. Другими словами, мы, я позволю себе сказать, мы потеряли из виду вот эти вот стратегические цели этой операции, что приводит к тому, что президент Америки Америки сейчас увяз вот в этом болоте, он не знает, как выйти из него, и не хватает вокруг него консультантов, которые были, например, в эпоху Бжезинского, в эпоху Киссинджера, я могу перечислять другие фамилии, то есть это люди, которые не занимались непосредственно политикой сиюминутной, но имели вот это геополитическое видение, геополитическую дистанцию по сравнению с текущими событиями. Их не хватает сейчас, безусловно, не хватает в администрации Трампа. И другими словами, сейчас мне представляется, что он должен закончить это как, но как он должен это закончить, никто не понимает. О военной победе сейчас говорить очень сложно, потому что иранский режим проявляет вот это резилиенс, сопротивление, на которое очень мало кто рассчитывал. И другими словами, приближается вот это тоже, что вы подчеркнули, mid-term, то есть вот эти выборы. И эти выборы, они, безусловно, заставляют Трампа принимать какие-то решительные действия. Но какие, на мой взгляд, он не знает сам. Ему нужны советы. Кто даст эти советы? Я не уверен в этом. Европейцы в своей полностью, так сказать, в своей плоскости, они этим совершенно не занимаются. У них своих проблем полно. Вот, поэтому я закончу таким сравнением, которое, может быть, не совсем точно, но, мне кажется, метафора достаточно сильная, что в руках у Дональда Трампа часы, а в руках у иранского режима, который в какой-то степени является наследником вот этой огромной персидской, иранской цивилизации, у них время. То есть, с одной стороны, мы имеем западный мир, имеем часы, то есть мы связаны с выборами, мы в какой-то лихорадке, время, так сказать, мы смотрим, сколько сейчас часов, а со стороны Ирана, это вот они находятся в другой, то, что называется темпоралите, в другой ипостаси времени. То есть для них сейчас выгодно тянуть вот это состояние ни войны, ни мира, такая тягомотина, такая непонятно что происходит. А вот что делать Трампу, я бы не хотел быть сейчас на его месте. Не знаю.
0: То, о чем вы говорите, да, о темпоритме, на самом деле это же приводит в пример, и когда говорят о Путине, Путин 26-й год сидит, он говорит, ну я уже ни одного президента пережил. Вот, в конце концов, президенты приходят и уходят, а я у власти остаюсь. Поэтому переживем и Трампа, и будем дальше продолжать. Собственно говоря, это любая диктатура, она так себя ведет. Начиная от Путина, Ирана и заканчивая Северной Кореей.
2: Да, Леонид, разные темпоритмы,
0: да. Да, можно, конечно, говорить о том, что персидская культура, суфизм, там, это тысячелетия и так далее, но здесь разговор идет о конкретной вещи. 70 лет режим, 50 лет режиму власти, и они считают десятилетиями, а Трамп считает 4 года. Вот вся разница. Демократический процесс – это максимум 8 лет президентской власти. На что и рассчитывают диктаторы. Пожалуйста, Леонид, вам слово.
1: Я думаю, что главная проблема Трампа в том, что промежуточные выборы и одновременная война с Ираном – это, конечно, очень плохое, неудачное сочетание. И он не может себе позволить до ноября решать эту проблему. Проблема должна быть решена в ближайший месяц, чтобы следующие два месяца, уже входя в промежуточные выборы, эта тема не занимала умы избирателей и не колебала интересы избирателей. Потому что только какое-то успешное завершение, открытие Ормузского пролива как минимум, и может позволить республиканцам говорить о том, что эта война имела для именно американского избирателя какой-то позитивный смысл. Потому что одних слов про то, что Соединенные Штаты – союзники Израиля, этого недостаточно. Что делать? Вариантов много. Последнее, о чем говорил Трамп, это вернуть Иран в каменный век. То есть уничтожить всю инфраструктуру, включая там все электростанции, все склады, все магазины, все заправки, все заводы. Но я не знаю, хороший ли это вариант и что вообще с этим делать. Но проблема Трампа не в том, что он не знает, что делать. Проблема, что есть несколько вариантов, и он не уверен, что какой-то из этих вариантов позволит решить проблему за один месяц. Потому что если это уже тянется уже почти полгода, и за один месяц можно ли решить эту проблему. Главное вообще в расчетах проблема оказалась в том, что когда были восстания против режима аятолл, то помощь от Соединенных Штатов вовремя не пришла. То есть вот эти расстрелы десятков тысяч протестующих, получается, таким образом было скошено самое активное звено общества в Иране. И сейчас нету этих 70 тысяч, я слышал такие оценки, что 70 тысяч оппозиционеров и повстанцев было убито. И этих людей сейчас нету. А остальные люди, они не готовы протестовать и рисковать своей жизнью, они боятся, и поэтому этот режим может действительно выйти в каменном веке, и там все равно будут какие-то потомки аятолл править этим всем, и они будут грозить Трампу и уничтожать, или там наносить удары по кораблям, по нефтеэкспорту, который проходит через Армузский пролив.
0: Получается, что та же проблема, Восток одерживает победу перед Западом.
1: Ну, есть еще такая опция, как введение войск на побережье Армузского пролива со стороны, на территории Ирана. Но это тоже не очень хорошая опция, потому что до последнего времени Трамп гордится тем, что по сравнению с другими войнами, да, он говорит, да, я обещал вам, что не будет никаких новых войн, но он сравнивает потери в предыдущих войнах и во всех там тысячи погибших. А в войне с Ираном Соединенные Штаты потеряли, если не ошибаюсь, 18 человек на настоящее время. То есть это несовместимые потери, несравнимые потери по сравнению с теми войнами, которые Соединенные Штаты раньше вели на Ближнем Востоке, в Афганистане. Но если ты хочешь контролировать Армузский пролив, ему говорят, ты должен вести войска туда. Но если ты ведешь войска, это я уже говорю, то там будут потери не 18 человек, там будут уже сотни. А это будет тоже плохой вариант. Представьте, перед ноябрьскими выборами сотни погибших. Демократы будут с этими портретами, с портретами погибших солдат американских ходить весь октябрь, если это произойдет. Поэтому это тоже не очень хороший вариант. У Трампа проблема Трампа сейчас в том, что ему надо принимать какое-то тяжелое решение, хороших решений нет, и какое он примет. Вот, но это роль президента, его ответственность, что он решит, то и произойдет, посмотрим. Но проблема именно то, что промежуточные выборы. В ноябре уже очень мало времени, и никакое завершение без открытия Армузского пролива, как минимум, не будет хорошо рассматриваться позитивно американским избирателям.
0: Там получается, это получается ситуация, как в шахматах, куда не пойдешь. Как это называется, это не вылетело сейчас у меня из головы.
2: Патовая ситуация.
0: Ну, патовая ситуация, это, да, но есть еще вариант, когда патовая ситуация, это куда ты не пойдешь, просто некуда идти. Вот, а есть еще ситуация, когда любой твой ход, он будет еще хуже предыдущего.
1: Да, еще есть последний вариант, извините, я вас перебью, это заморозка на несколько месяцев. То есть сейчас, допустим, завтра Трамп объявляет, что, ну, не завтра, в понедельник, что заключен договор, все хорошо. И это происходит до середины ноября. То есть проходят промежуточные выборы, и после этого Трамп заявляет, что Иран не выполняет своих обязательств, и снова начинается война. Только такой еще вариант. Мне кажется, это с точки зрения выборов самый хороший, но получится ли удерживать контроль над Армузским проливом в течение этих месяцев, вот в этом вопрос.
0: Ну, надо еще не забывать, что существуют хуситы и Красное море, и это все прокси Ирана, и Иран прекрасно понимает, что если еще и хуситы начнут работать, то тогда цены взлетят на бензоколонках, и это все можно сделать в сентябре, зачем сейчас торопиться? Вот буквально перед ноябрем поднять эту всю, раскрутить эту всю истерию, и тогда республиканцы не будут знать, что делать. Здесь много различных вариантов. Кстати, говорят о том, что, может быть, для Трампа вот такая ситуация, как бы ее пролонгировать до ноября, а потом уже как получится, не раскачивать особенно сейчас, прийти к Армузскому проливу, упадут цены на автозаправки, а потом уже разбираться с Ираном, уже после выборов. Иными словами, там, если победят республиканцы, республиканцы, то это совершенно спокойно Трамп может продолжать военные действия. То есть удар, мы говорим о военном ударе. А если республиканцы проиграют, то Трампа будет 60 дней, которые даются президенту для того, чтобы без согласования с Конгрессом можно опять-таки раскрутить военную операцию. Ну, посмотрим. У нас не так много времени осталось. Хотелось бы еще одну тему. Российские дезинформационные сети развернули активную кампанию по вмешательству в президентские выборы во Франции, которые пройдут в апреле 2027 года. Ну вот за последние две недели стало известно как минимум о трех случаях, когда они распространяли в соцсетях фейки про возможных кандидатов, в том числе маскируясь под популярные французские издания. Атаки идут на тех политиков, которые ранее критиковали Россию или выражали поддержку Украине в войне. При этом нарративы, которые продвигают российские сети, они довольно примитивные, их легко опровергнуть. Но различные появляются имена политиков, которых пытались так или иначе дискредитировать. Что такое дезинформация? Это определенная операция по дискредитации того или иного политика, заявленного кандидата там, президента страны. Ну, к примеру, кампанию развернули против бывшего премьер-министра и мэра города Гавр Эдуарда Филиппа. Там еще есть ряд фамилий. Я, насколько понимаю, Александр, вы же не только смотрите со стороны и анализируете, что происходит, вы еще и активный участник политического движения.
2: Конечно.
0: Да, да, и конечно, интересно ваше мнение. Здесь получается российская попытка российского влияния на выборы. Существует такая дезинформационная сеть российская. Называется она «Шторм-1516». Это очень и очень опасная вещь. Вот эта дезинформационная сеть, она делает из человека, буквально превращает его в котлету. Но тут уже не важно, человек, события и так далее. Вот «Шторм-1516» они исключительно работают над тем, чтобы менять представление о том или ином политике, о том или ином движении, выгодном для Кремля.
2: Да. Ну, во Франции мы называем это еще вот эту информационную волну со стороны Кремля матрешка. Вот эта стратегия матрешки, то есть это стратегия дезинформации, которая направлена на то, чтобы раскачать основы французской демократии и дискредитировать тех, кто выступает против войны в Украине. Вы назвали фамилию Эдуард Филипп, который был премьер-министром в первый срок Эммануэль Макрон. Я назову еще фамилию Рафаэль Глюксман, который является левоцентристским кандидатом. Он еще не декларировал свою кандидатуру, но я думаю, он это сделает. И это, естественно, все вокруг, это вертится вокруг вот чего. Вокруг этой дезинформации, которая направлена против политического класса Франции, через конкретных людей. Нельзя не напомнить случай вот этой вот Ксении Федоровой, которая была руководителем, это креатура Маргариты Симонян, стопроцентная креатура, которая создала вот это телевидение Russia Today во Франции. И в 2017 году, когда Эммануэль Макрон пришел к власти, к сожалению, одним из первых акций, которые он предпринял, это было приглашение Путина в Версаль. И во время пресс-конференции вот эта вот Ксения Федорова задала вопрос Макрону, на что он ответил очень радикально, очень резко. Я тогда его поддержал всячески и, так сказать, думал, что он продолжит вот эту линию, хотя, к сожалению, он от нее отошел. Он сказал, но ваше же ведь вот Russia Today, это же не средство массовой информации, это орган лживой пропаганды. Тогда во многом то, что он сказал, сыграло роль то, что это была личная атака на Макрона с точки зрения его личной жизни, с точки зрения его взаимоотношений с его супругой. Я не вхожу во все эти детали. Но тогда же было принято решение, что вход, так сказать, вот Russia Today в президентские коридоры должен быть ограничен. Но что произошло? Да, мы запретили Russia Today, но Russia Today продолжал стала функционировать через голос вот этой вот Ксении Федоровой, которая осталась во Франции, которая благодаря миллиардеру Болёре, который поддерживает сейчас экстремистские крайне правые движения, она стала выступать на радио «Европа-1», она стала выступать в других средствах массовой информации на канале CNews, который является противоположностью вот того канала, на котором я выступаю, LCI. И в конце концов, под давлением общественного мнения, потому что она была совершенно очевидно ретранслятором вот этого нарратива, ложного нарратива Кремля, было принято решение о лишении его, ее юридического статуса во Франции. Сейчас она находится где-то в отпуске, она сказала, что она вернется во Францию, когда это решение будет изменено, но я думаю, что это решение не будет изменено. Другими словами, мы сейчас входим в новый этап совершенно яростной кампании президентских выборов, которые состоятся через несколько месяцев. И есть, да, и если вот что-то сейчас не поменяется, то мы идем ко второму туру, где будут две экстремы. Крайне правые экстремы Ле Пен и крайне левые экстремы Меланшон. Поэтому что-то нужно менять, срочно менять, как в Америке, как во Франции, как во всех демократических странах мира.
0: Друзья, коллеги, Александр, Леонид, время в нашей программе подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Также, дамы и господа, благодарю вас за внимание. Прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
3: До свидания. В Нью-Йорке 4 часа утра.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Александра Расторгуева, Архана Джемаля и Кирилла Радченко убили 30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике. Журналисты прилетели в Африку снимать фильм о частной военной компании «Вагнер», созданной Евгением Пригожиным при покровительстве Кремля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и пришел к выводу, журналистов убили какие-то местные головорезы. В 2020-м Игорь Краснов, ну тот, что сегодня председатель Верховного суда, а тогда заместитель председателя Следственного комитета, заявил: причина убийства – ограбление.
1: Съемочную группу предупреждали об опасности ночной поездки по стране, но россияне все равно отправились в путь. Об убийстве, напомню, стало известно 31 июля 2018 года. Как рассказал Краснов, машину с журналистами остановила группа неизвестных темнокожих людей. Они потребовали отдать вещи, фото и видеоаппаратуру. После отказа расстреляли съемочную группу.
0: Краснов врал, но он не мог не соврать. Варианта у него не было другого. Еще в декабре 2018-го Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста Ильи Азара о возможной причастности группы Вагнера и Евгения Пригожина к гибели Расторгуева, Джемали и Радченко, заявил: по неким данным, к убийству причастны некие местные, ну, то есть африканские группировки.
2: Ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в Африку без всякого уведомления местных властей. Они просто не приехали даже не как журналисты, они приехали как туристы. И по имеющимся данным на данный момент, на сегодняшний день, покушение совершили какие-то местные группировки. Насколько я представляю, там идет расследование. Достоверных данных, к сожалению, пока нет.
0: Ну а раз так, с российского-то следствия и взятки гладкие. Но кто ж теперь найдет где-то в африканских дебрях каких-то не то повстанцев, не то разбойников? Мы в центре досье убеждены, искать надо в первую очередь не в Африке, а в России. Центром досье установлено, что уже на этапе подготовки информация об экспедиции стала известна Пригожину. А с момента прибытия в ЦАР группа постоянно, круглосуточно, вплоть до гибели своей, находилась под полным контролем Пригожинской службы безопасности и вагнеровских подразделений. И для того, чтобы найти виновных в убийстве, тех, кто решение принимал, кто организовал нападение и кто нажимал на спусковой крючок, оставалось сделать совсем немного. Круг наиболее вероятных подозреваемых узок, а ключевые фигуры вовсе по именам известны. Но установить остальных, тех, кто в нужное время в нужном месте находился, так это для журналистов проблема, а для профессионала с государственными полномочиями обычная рутина. Следственный комитет Российской Федерации за 8 лет не сделал ничего, кроме написания формальной бумажки, постановления о возбуждении уголовного дела. Но родные и близкие Александра Расторгуева, Архана Джемаля и Кирилла Радченко, они имеют право знать, кто виновен в их смерти. И увидеть справедливое наказание. Да, с каждым годом надежда на справедливость тает. Герой России Евгений Пригожин перестал быть любимым поваром Путина и в августе 2023-го был взорван в собственном самолете. Сдавший коллег журналистов Пригожину и подставивший их под слежку корреспондент Федерального агентства новостей, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством и двух орденов мужества Кирилл Романовский удачно умер в январе 23-го, предположительно от опухоли головного мозга. И вот они за содеянное законного наказания не понесли. Но многие участники тех событий живы, и возмездие должно наступить. И нам нужна помощь. Все, кто обладает какой-то информацией об убийстве или о том, что происходило вообще в июле 18-го года в Центральноафриканской Республике, или в офисе Пригожина, пожалуйста, свяжитесь с нами. Потому что любая даже незначительная информация, она может быть очень полезна. Контакты будут на экране, в описании, но и конфиденциальность, конечно, гарантируется. А теперь давайте посмотрим, кто и как готовил убийство. И станет понятно, что слова российских властей о том, что единственная версия нападения каких-то местных бандитов или мифических мусульман в тюрбанах – откровенная ложь. Поездку журналистов в Центральную Африку финансировал Центр управления расследованиями, один из проектов Михаила Ходорковского. Цель – получить материал для документального фильма о пригожинской группе Вагнера. Расторгуев, Джемаль, Радченко прилетели в столицу ЦАР Банги 28 июля. Из-за переноса рейса авиакомпании на два дня раньше, чем планировалось. С водителем, с которым была договоренность, связаться не смогли, и до отеля «Националь» добрались на такси. Фиксер по имени Мартин, ну это знающий местные реалии человек, который должен был помогать группе в ЦАР, но он потом появился в сети и все-таки связал их с водителем по имени Бьенвеню, и с водителем встретились вечером того же дня. 29 июля Расторгуев, Джамаль и Радченко с Бьенвеню доехали до военной базы в Беринга, на которой должны были находиться российские военные специалисты. Ну, это около 75 километров от столицы. Но на базу их не пустила охрана. Потом побывали в селении Писа, сделали там несколько кадров с местными жителями, вернулись в Бангейм. 30 июля группа, судя по переписке в мессенджере, предполагала отправиться в Бамбаре на Золотые Прииски, охраняемые вагнеровцами, и там уже встретиться с Фиксером Мартином. Но из населенного пункта Сибью автомобиль с журналистами направился не на восток в Бамбаре, а на север, к Дакоа. Выехали из Сибью вот в необычное позднее время, около 19 часов, и мы не знаем почему. Примерно в 20 километрах от Сибью автомобиль был остановлен. Расторгуева, Джамаля и Радченко расстреляли из автоматов. Водителю Бьенвеню якобы удалось скрыться и добраться до ближайшей деревни. Первые известные представители власти, группа военных из бурундийского контингента миссии ООН «Минуска», прибыли на место убийства около 6 часов утра 31 июля. Уже через пару дней как местные власти, так и российский МИД выдвинули версию, которая так и останется единственной широко известной официальной версией. Убийство совершено группой людей в тюрбанах, говорящих по-арабски. Россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты. А мы знаем, откуда взялась эта версия, кто ее сочинил и продвигал, и почему это ложь. Центр управления расследованиями под руководством главреда Андрея Коняхина начал работу над документальным фильмом о группе Вагнера в 2018. К работе присоединился продюсер Родион Чепель. Весной 18-го была достигнута договоренность с военкором Арханом Джамалем, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко о съемках, которые предполагалось провести в Сирии и Африке. У Джамаля и Радченко был опыт работы в горячих точках, но в Центральной Африке никто из них не бывал, так что искали контакты. И кто-то обратился к журналисту Аббасу Джуме, а тот в качестве специалиста посоветовал корреспондента Федерального агентства новостей Кирилла Романовского. Почему при подготовке съемок фильма о пригожинской группе Вагнера журналисты последовали совету работавшего на Пригожина Джума и почему доверились работающему на Пригожина Романовскому, у меня ответа нет. Наверное, жили какими-то понятиями о корпоративной солидарности. Ну, дескать, журналист журналисту товарищ, друг и брат. А кто в каком издании, труется, дел десятое. И вот доверие-то по максимуму обойдется. Потому что Кирилл Романовский, ну, он, видимо, сразу доложил о вопросах своему руководству, ну, если только раньше Джума не доложил, и начал работать не журналистом, а провокатором. С того момента, как ему доверились, группа журналистов постоянно контролировалась службами Пригожина. Впервые для обсуждения планов сотрудничества команда ЦУР встретилась с Расторгуевым и Джамалем в апреле 18-го. Знакомство с Радченко состоялось в мае. 9 апреля продюсер ЦУР Родион Чепель впервые написал Романовскому для прояснения общих вопросов о поездке, ну а 17 апреля с ним связался Александр Расторгуев. Состоялась и личная встреча команды ЦУР с Романовским 25 июня. 29 июня Романовский связывается с главредом ЦУР Коняхиным и обещает предоставить команде фиксера. Ну, вот того самого знающего местные реалии человека, которые могут сопровождать журналистов в поездке по Центральной Африке и помогать решать все возникающие вопросы.
3: Андрей, привет еще раз. Прости за беспокойство, просто мне только что коротко написал в WhatsApp Мартин и спросил, будете ли вы выходить на связь. Вот они там готовятся очередной выезд и... Он, наверное, хочет все-таки с вами связаться. Ну вот, попробуйте на него выйти.
0: Данные фиксера Романовский присылает 7 июля. Это некий голландец Мартин, сотрудник ООН, ну, который как раз находится на месте. Романовский представил Мартина как своего пусть и шапочного, но давнего знакомого, вроде бы работающего в структурах ООН, уверенно ориентирующегося в центральноафриканской обстановке. Ну и попросил поддерживать связь с Мартином только текстовыми сообщениями в WhatsApp. Вот якобы Мартин находится не в Бангей, в столице, а в городе Бамбаре, ну а там вот очень плохое качество связи.
4: Приветствую, это Кирилл. Я хотел сказать, что поднял некоторое количество контактов, которые, возможно, тебе будут необходимы. И, в общем, есть люди, вернее, человек, скорее, о котором я упоминал в разговоре, который готов вам помочь. Было бы неплохо созвониться по этому поводу, я бы немножко подробнее объяснил. Андрей, приветствую. Возможный контакт с товарищем, о котором мы беседовали, будет в понедельник или во вторник. Они возвращаются чуть раньше, чем планировали, и поэтому я сразу вас свяжу. Ну, в общем, потенциально готовься, что тебе позвонят и начнут с тобой говорить на английском.
0: Забегая вперед. На самом-то деле, по данным компании мобильной связи, аппарат Мартина Банги не покидал. Да и что важно, да не существовало никогда никакого Мартина. Абсолютный фантом, Романовским изобретенный, или скорее не Романовским, а кураторами и заказчиками в структурах Пригожина. А кто такой этот несуществующий Мартин? Вот Романовский уже после убийства рассказывал, что познакомился он с Мартином в конце нулевых в Доме искусств Техелес в Берлине, потому что у них был общий интерес – спортивная медицина. И якобы последний раз они случайно встретились там, на Унтерден-Линден, тоже в Берлине, аж в 2013. А потом, уже осенью 2017 или в июне 2018, потому что он все время там, значит, менял свои воспоминания. Романовский, ну, по его словам, опять-таки в Берлине случайно встречает уже другого своего знакомого по имени Абу. Этот Абу рассказал, что их общий знакомый Мартин сейчас работает на ООН в Центральной Африке. И вот Романовский попросил Абу передать Мартину его телефон. И Абу записал его вручную, так как при себе у него был только iPad. Так что, значит, никаких документальных свидетельств этой встречи тоже нет. И вот якобы через несколько недель Романовский получил уже сообщение от Мартина, с которым до этого он с 13 года не общался. Что я могу сказать? Вся эта история – это сказка. А точнее, вранье от начала до конца. Номер Мартина, переданный Романовским, был зарегистрирован в Банги на имя Эрике Мустерман. А это имя, оно вообще ничего не значит. Это просто некий шаблон, который там не то с 82 года, не то еще раньше даже использовался как пример удостоверения личности в Германии. И этот номер вообще жил активной жизнью в сотовой сети всего 3 дня. 5, 7 и 10 июля 2018 года. И с него никогда никому не звонили, за исключением двух звонков в сервисную службу. Ну а дальше немного хронологии. 7 июля Романовский высылает Конякину телефонный номер сотрудника ООН Мартина. Ну а в записной книжке телефона самого Романовского, как установил центр досье, номер Мартина появился 10 июля 15.16. А в 16.01, 10 июля, Романовский сообщает Коняхину, что Мартин связался с ним по WhatsApp. Но первое и единственное доказательство переписки Романовского с Мартином 10 июля в 21.56, то есть почти на 6 часов позже. Романовский потом объяснял все это, да никак он это не объяснял. Ссылался на проблемы с памятью из-за болезни, ну и на невозможность как-то подтвердить свои слова, так как старые

Онегина, прекрасно зная, что никакой это не Мартин. И что ж, поводок для группы журналистов был обеспечен. Понимал ли ныне покойный Романовский последствия своих действий? Не знаю. Но согласно истории его браузера, практически сразу после того, как стало известно об убийстве журналистов, Романовский делает в Google запрос. Статья 105. Ну, в Уголовном кодексе России это статья умышленное убийство. Ну, а потом он ищет информацию о том, как очистить память телефона. Ну, и чуть позже удаляет свою переписку с 13 пользователями ВКонтакте. Итак, журналисты прилетают в Бангви 28 июля. Днем раньше Мартин прислал Родиону Чеплю телефон водителя по имени Бьенвеню. Но мы помним, что ни с Мартином, ни с водителем связаться не получилось. Журналисты добрались до отеля на такси примерно в 9:30 утра. Ну а к вечеру им все же удалось связаться с Мартином, который якобы в это время находился в амбаре. Ну и с Бьенвеню встреча с водителем произошла около 6:30 вечера. Ну вот, следующие поездки в Беринга и в Пису 29 июля и в Сибю 30 июля были уже с водителем Бьенвеню на его машине. В Сибю, где расположена база вооруженных сил ЦАР, на которой присутствуют российские военные инструкторы, команда прибыла около 18:30. По неустановленной причине, вместо запланированной поездки на восток в Бамбаре, их машина отправилась на север. И на дороге, ведущей в город Дикуа, Архангемаль, Кирилл Расторгуев и Александр Ращенко были убиты. Большую часть времени, с вечера 28 июля до их смерти, рядом с ними находился информатор. Этот информатор постоянно находился в контакте с представителем Евгения Пригожина в Центральноафриканской Республике. Информатор их водитель Бьенвеню Давакама, рекомендованный несуществующим Мартином, которого, в свою очередь, рекомендовал сотрудник пригожинского ФАН Романовский. По данным сотового оператора, мобильный номер, с которого Бьенвеню связывался с группой журналистов, он начал использовать только 28 июля, в день их прилета. И данные о соединениях этого номера с другими абонентами показывают, что с 28 по 30 июля номер Бьенвеню чаще всего соединялся с абонентским номером, зарегистрированным на местного жандарма Эммануэля Котофе. Котофе, кстати, проходил переподготовку под руководством российских инструкторов, ну, то есть вагнерцев. А жандарм, в свою очередь, регулярно связывался с абонентским номером, зарегистрированным на недействительный паспорт случайного американца. Ну а в действительности использовавшийся гражданином России Александром Сотовым. Ну, принадлежность номера именно Сотового подтверждается различными путями, там, анализом соединений, а в мессенджере на аппарате вообще было установлено фото Сотового. А ранее в аппарат Сотового была вставлена сим-карта, оформленная на его коллегу и руководителя, представителя Пригожина в ЦАР, советника президента ТОДРА Валерия Захарова. А сам Сотов – это бывший сотрудник оперативно-поисковых управлений милиции и таможенной службы. Ну и как следует из полученных досье документов, в ЦАР он присутствовал как сотрудник Пригожина. В группе советников он числился инструктором по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке, агентурной работе. Он подчинялся руководителю группы советников Валерию Захарову, ну и согласно данным сотовой компании, регулярно с ним связывался. Валерий Захаров на тот момент советник местного президента, ну и он же главный представитель Пригожина в республике. Он доказательств всему множество, например, в списке из внутренней документации компании Пригожина, запросы на визу, массив переписки по электронной почте и в мессенджерах пригожинских сотрудников. И я полагаю, что уверенно можно утверждать, что, получив от Романовского информацию о подготовке поездки группы журналистов в Африку, служба безопасности Евгения Пригожина провела операцию, цель которой – поставить группу под контроль. И Романовский, видимо, по указанию своего руководства, передал Чепелю и Конехину номер телефона, ну, который ему мог передать либо непосредственно руководство, либо кто-то из СБ. При этом сочинив нехитрую легенду о своем знакомом из структур ООН. А некто в ЦАР, возможно, там Захаров или Сотов, через мессенджер, зарегистрированный на этот номер от имени Мартина, вступил в переписку, порекомендовав при этом в качестве водителя местного жителя Бьенвеню Давакаму, доверенное лицо их фактического агента местного жандарма Котофе. И таким образом, рядом с группой журналистов постоянно находился информатор, сообщавший о всех их передвижениях и действиях, вплоть до их смерти. И метаданные телефона жандарма

0: София показывает, что 28-30 июля все время находился поблизости от журналистов. И последний раз его телефон регистрировался в Сибю около 16 часов, после чего был выключен аж до 12 августа. А возможно ли, что сотрудники Пригожина, вот они ограничивались пассивным наблюдением, но убийство совершили другие люди, никак с ним не связанные? Ну, некая вооруженная криминальная группировка. Да, это возможно. Но я полагаю, такую вероятность крайне низкая. Даже по оценке ООН, участок дороги, на котором было совершено нападение, на тот момент считался относительно безопасным. На карте обозначен зеленым цветом. Согласно материалам Центральноафриканского следствия, военные, которые несли службу на КПП в Сибю, подтвердили, что около 19 часов машина с журналистами действительно покинула город. А незадолго до этого из города в том же направлении выехала другая машина, в которой был уже знакомый нам жандарм Котофио и трое мужчин, предположительно россиян. И вот эта вторая машина вернулась в Сибю примерно в 20 часов. И якобы военные на КПП связывались с российскими военными специалистами в Сибю, которые и дали команду, несмотря на позднее время, выпустить машину с журналистами из города, несмотря на то, что в темное время суток гражданских обычно не пропускали. А что нам известно об обстоятельствах убийства? Официальная версия в основном основана на показаниях водителя Бьенвеню Давакамы. Судя по документам, его первый официальный допрос был проведен только утром 1 августа, спустя примерно 37 часов после происшествия. Вот он описывал инцидент так. На дороге появились два человека, поднявшие вперед руки, как знак остановиться. Я затормозил, поскольку шел дождь. Я также хотел поставить машину на ручной тормоз. Когда машина остановилась, появились еще несколько вооруженных бандитов. У них на головах были маски, и они говорили только по-арабски. Они взяли нас на прицел, открыли двери автомобиля и велели выходить. Было уже темно. Один из них выстрелил в одного из журналистов, другие тем временем стали доставать вещи из автомобиля. Я держал руки за голову. Двое из россиян попытались оказать сопротивление нападавшим. Я воспользовался моментом и вскочил обратно в машину, мотор которой еще оставался включенным, и немедленно уехал. Водитель направился в ближайшую деревню, к Паку. По показаниям старосты деревни Тунджуля Эми, в 20:45 его разбудил Бьенвеню, который сообщил о вооруженном нападении. И водитель утверждал, что ему удалось скрыться с места происшествия на автомобиле Mitsubishi L200. И Бьенвеню сказал старости, что бандиты, относящиеся к группировке Селека, ранили его в живот. Бандиты приказали русским выйти из автомобиля, журналисты попытались оказать сопротивление, ну а сам Бьенвеню скрылся на машине. Ранним утром староста уведомил жандармерию. Согласно отчету Минуска, около 6:00 бурундийский батальон обнаружил три тела в 4 метрах справа от дороги, ведущей в сторону Декоа, приблизительно в 23 километрах от Сибю, между деревнями Тене и Кпаку. И показания Бьенвеню содержат массу противоречий. Но вот в старости он говорил о собственном ранении, но не говорил, что журналисты убиты. На допросе он показал, что видел, как в журналистов стреляли, но не упомянул о собственном ранении. Он там менял показания о том, каким образом он вообще познакомился с журналистами. Вот на допросе говорил, что случайно познакомился с ними в кафе вечером 28 июля. Хотя вообще-то его номер был передан человеком, выдававшим себя за Мартина днем раньше. Ну а потом уже рассказывал, что работу водителем у россиян ему предложил некий случайный человек. И этот же человек ему передал телефон для связи. На фотографиях, сделанных военнослужащими Минуска, машина Бьенвеню находится рядом с местом, где были обнаружены тела журналистов. И отсюда вопрос. Был ли вообще побег? И тогда машина что, была перевезена из деревни к Паку обратно на место преступления? Кто, когда, зачем это сделал? Или она вообще все это время там на месте находилась? Ни из отчета Минуска, ни из показаний старостной деревни, вот, у меня понять этого не получилось. Ну, а что, Бьенвеню? Ну, Бьенвеню был на какое-то время помещен в следственный изолятор, но вскоре отпущен, и его статус деле свидетеля. Несмотря на все противоречия, его версия принята как основная и центральноафриканским, и российским следствием. Вот только версия эта появилась впервые, а точнее была разработана еще до официального допроса Бьенвеню. И разработана она была сотрудниками Пригожина. В распоряжении центра досье оказались данные внутренней коммуникации сотрудников Пригожина. Эти данные содержат подтверждение того, что уже на следующий день после трагедии пригожинские сотрудники развернули кампанию по дезинформации. 31 июля в 15:40 по Банги в групповой чат Telegram «Цар Медиа», в котором участвовали сотрудники, осуществляющие центральноафриканский пригожинский проект, была отправлена первая новость об убийстве трех российских журналистов. 18:10. Сообщение от медиа-менеджера компании ФЦАР Николая Чеклина. Полную информацию мы ждем от Валерия Захарова, которого ждем. Обещал быть, есть живой свидетель. Далее начинается процесс конструирования наиболее удобной версии происшествия, которую планируется продвигать в СМИ. В 19:25 Петр Бычков, руководитель так называемого бэк-офиса Пригожина в Петербурге, пишет в чате, что вместе с Валерием Захаровым они придумали, какой позиции следует придерживаться. Это непонятные лица, по заказу, возможно, Ходора, направлялись в сторону Кагабандора, где, по сведениям Минуска, проходила встреча бандитов Али Дараса, Аль-Катима и Абдуллы Хисена. Их с целью грабежа остановил 10 человек арабговорящих бандитов. Водителю с ранением удалось бежать, и сейчас он на допросах. При этом первый официальный допрос водителя Бьедвеню состоялся только в 9:58 утра на следующий день. А в результате длительного обсуждения в 20:52 тогда Петр Бычков резюмирует: «Мы же обсудили, преступники арабоговорящие». И вот позднее, в тот же вечер, в США этот пресс со ссылкой на власти ЦАР появляется первое свидетельство о нападавших. Они говорили по-арабски и были в тюрбанах. Версию про нападение местных группировок все будут повторять. От Валерия Захарова до Владимира Путина. Уголовные дела были возбуждены и в ЦАР, и в России. Что касается центральноафриканского следствия, мне сложно назвать это следствием. Работа на месте происшествия, она вообще практически не проводилась. Приличного осмотра не было. Достаточно сказать, что было изъято все две гильзы. Хотя выстрелов-то, очевидно, было много больше. А через два дня кто-то выжег траву на месте происшествия. Видимо, для сокрытия улик. Тела убитых были переданы в Россию, но после бальзамирования, которое уничтожило либо повредило важные следы, которые могли помочь точно установить время убийства и расстояние, с которого производились выстрелы. Одежду погибших просто сожгли. Объяснили, что она была пропитана кровью и издавала неприятный запах. А что российское следствие? Российские следователи прибыли в ЦАР 27 августа, спустя почти месяц после убийства. Пробыли там 3 дня, вернулись обратно. О результатах их деятельности неизвестно. По поводу работы российского следствия у меня и собственные впечатления есть. В 2019-м, после того, как центр досье опубликовал первоначальный доклад, а новая газета статью об этом, меня вызывал на допрос следователь. Лейтенант юстиции, прикомандированный к московской группе откуда-то из региона, задавал заранее подготовленные формальные вопросы. При этом быстро стало понятно, что сам он с делом, в расследовании которого якобы принимал участие, вообще не знаком. Никакого интереса к предложению передать следствию важные доказательства, такие как, например, биллинги телефонов причастных лиц, вообще не проявил. Представитель потерпевших, отца Александра Радченко и бывшей жены Архана Джамаля Ирина Гордиенко, адвокат Марина Андреева, ходатайствовала о допросе Валерия Захарова Александра Сотова, а следователь отказал. В силу того, что в настоящий момент имеющий материал уголовного дела не содержит достаточных данных, дающих основания полагать о наличии у данных лиц информации доказательственного характера. А что известно об убийстве достоверно? Судебно-медицинская экспертиза тел Джамаля Радченко и Расторгуева позволила определить, что смерть наступила в результате многочисленных пулевых ранений. Точную дистанцию, с которой производились выстрелы, определить невозможно, но понятно, что выстрелы были произведены не в упор, но с близкого расстояния, так как в некоторых ранах были обнаружены частицы пороха. Баллистическая экспертиза пуль, извлеченных из тел Радченко и Джамаля, показала их идентичность. Пули такие применяются для стрельбы из автомата Калашникова калибра 7,62 мм, ну и его модификации. На пули, извлеченные из тела Радченко, есть следы, пригодные для идентификации конкретного экземпляра оружия. Как точно развивались события, конечно, неизвестно. Но можно попытаться реконструировать. По мнению опрошенных центром досье экспертов, во время нападения Джамаль мог находиться на переднем сиденье автомобиля рядом с водителем. Расторгуев, вероятно, сидел справа на заднем, а Радченко слева. Это предположение строится на том, что тела Джамаля и Расторгуева были обнаружены рядом друг с другом в высокой траве с правой стороны от дороги. Анализ направления выстрелов позволяет сделать вывод о том, что Джамаль мог попытаться скрыться в траве, поэтому все выстрелы были совершены в спину. Радченко предположительно вывели с левой стороны автомобиля, поэтому его тело было обнаружено в нескольких метрах от тел Джамаля Расторгуева. Эксперты, проинтервьюированные центром досье, также предполагают, что в подобной ситуации нападавших могло быть, ну, 4 человека, может быть, 6. При этом один или двое преступников могли контролировать водителя, ну, если его, конечно, нужно было вообще контролировать, а двое или трое, ну, совершать расправу над пассажирами. Эксперты подчеркивают, что одним из первых действий бандитов должно было стать изъятие ключа зажигания автомобиля, ну, либо физическое устранение водителя. Вот поэтому то, что водитель не только не был убит, но и с его слов смог беспрепятственно уехать, серьезные вопросы вызывает. Специалисты центра досье создали 3D-реконструкцию по фотографиям, полученным с места убийства. На этой модели представлено направление и количество произведенных выстрелов и вероятное местонахождение Джамаля, Расторгуева и Радченко в момент нападения. Траектория выстрелов восстановлена на основе анализа судебно-медицинских экспертиз. Автомобиль располагается по направлению движения журналистов из Сибю до Куа. А, да. Мы не упомянули еще о двух попытках расследования убийства журналистов, организованных, внимание, Федеральным агентством новостей Евгения Пригожина. Первая попытка 12 августа 2018 года в ЦАР прибыла группа как бы независимых расследователей. Журналист Владимир Малянов, фотокорреспондент и оператор Денис Тарасов, журналист Фонтанки.ру Юлия Никитина и переводчик Клим Касьянов. Руководитель группы Кирилл Романовский. Вот, то есть, во главе независимой группы Романовский, сотрудник, связанных с Пригожиным изданий. Человек непосредственно в дело вовлеченный, да, о чьей объективности, конечно, речь не идет. Ну и независимые журналисты Малянов-Тарасов, как выяснилось, вот они какие-то тоже не очень независимые, потому что оба работали на Федеральное агентство новостей. Тарасов еще в мае 18-го вместе с Романовским снимал колонну Вагнера по пути из Судана в ЦАР. Ну а Малянов открыто выступал как корреспондент ФАНа с 19-го года. Единственный действительно независимый член команды Юлия Никитина. Я работал вместе с ней в Фонтанке.ру, у меня в ее честности сомнений нет. Другое дело, что ее поездку вместе с Пригожинскими в Африку большой ошибкой считаю. И за счет ее присутствия Пригожин получил возможность придать видимости респектабельности этому предприятию. Впрочем, особых результатов поездка не принесла. Никитину удалось достаточно подробно восстановить порядок перемещения группы, подтвердив уже имеющуюся информацию. И, собственно, все. Каких-либо результатов было бы и странно ожидать, ибо находилась группа под полным контролем Валерия Захарова, который обеспечивал транспорт и охрану. Ну и поговорить с ключевым свидетелем, водителем Бенвеню, им не разрешили. Затем ФАН вообще как-то потерял интерес к своей затее. Вот первоначально планировалось опубликовать некий общий материал о результатах, но ФАН не стал делать даже этого. И Никитина выпустила собственный материал на Фонтан. Вторую попытку расследования ФАН предприняла в 2019 году, направив в ЦАР некоего частного детектива Евгения Гвоздева, который и предоставил свой независимый доклад. Это интересный доклад. Вот о ценности этого труда можно судить да прямо по первым абзацам, в которых ЧВК Вагнера названа мифической организацией. Ну а выводы детектива: убийство заказал Михаил Ходорковский. Он якобы связался с французским специалистом по безопасности Домиником Кристофом Ренето, которого в ЦАР подозревают в терроризме. И вот этот Ренето выступил в качестве Мартина. Почему Гвоздев решил, что Мартин это Ранито? Как вообще могла произойти подмена того Мартина, который якобы знал Романовский, на француза Ранито? И каким образом, находившись во время тех событий во Франции, Ранито что-то организовал в ЦАР, при том, что телефон Мартина, под личиной которого якобы Ранито выступал, все время находился в Банги, ну, детектив Гвоздев даже не пытался объяснить. Ну, а что официальное следствие? Его фактически нет. Да, иногда направлялись какие-то запросы в ЦАР, на которые не приходило ответов. Посылались какие-то отписки родным и близким погибших, которые настаивали на расследовании. Да, тоже все это в дело подшивалось. Ну а что, результатов нет, да не так важно. Самого главного начальника все устраивает. Вот в октябре 2019 года Путин на встрече с президентом ЦАР отмечает удовлетворение высоким уровнем взаимодействия правоохранительных органов двух стран, а также приверженность обеих стран продолжить расследование с тем, чтобы установить виновных. А в ЦАР расследование, ну уж точно никому не нужно. Что в 2018 году, что позже, Евгений Пригожин там был гораздо главнее какого-то российского следственного комитета, наверное, российского МИДа. По информации, оказавшейся в распоряжении центра досье, вот компания Евгения Пригожина оплатила переподготовку в России центральноафриканских правоохранителей, ведущих дело. Ну а главным начальником, включая директора полиции, министра безопасности, ну и других членов кабинета министров ЦАР, полагалась скромная, но приятная ежемесячная премия в $5000. Ну а российский консул согласовывал позицию и содержание своей корреспонденции, ну, прям с Валерием Захаровым. Последние новости об официальном расследовании пришли летом 23-го года. Ну, как новости? Посол России в ЦАР сообщил, что Следственный комитет запросил новые сведения у центральноафриканских правоохранителей, ну а те в ответ сообщили, что новостей нет. Но они продолжают усиленно работать. Заверили, что работа ведется. Никто не собирается класть на полку эту тему. Не там ищете. Запросы не туда посылаете. Многие из тех, кого нужно им можно допросить, да не под рукой. В России. Валерий Захаров, на тот момент старший от Пригожина в ЦАР, проживает в Петербурге. Александр Сотов, инструктор по наружному наблюдению и контрнаблюдению, который от водителя через жандарма Котофьева получал сведения о перемещении группы журналистов, он тоже в Петербурге. Он, правда, сменил фамилию, теперь именуется Волхонским, но адрес вроде не менял. Александр Малолетко, который в то время был начальником службы безопасности Пригожина, тоже здоров. Но мы же помним, да, что имеющиеся материалы уголовного дела не содержат достаточных данных, дающих основания полагать о наличии у данных лиц информации доказательственного характера. Это было черное дело. Посмотрите другие наши выпуски, если еще не видели. А мы вернемся с новыми историями.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Майклс Фармаси. Аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
4: Майклс Фармаси – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
5: Майклс Фармаси – это товары для дома и подарки любимым.
6: Майклс Фармаси – это удобное расположение и большие скидки.
7: Майклс Фармаси – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
3: Майклс Фармаси – всегда рядом. 718-921-87-77.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяют борются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В России буквально на глазах возрождается культ Сталина. Растет число новых памятников, Волгоград периодически снова становится Сталинградом, а в школьных учебниках Иосиф Сталин уже не тиран, а полководец-победитель. При этом организации, которые сохраняют память о ГУЛАГе и сталинской диктатуре, объявляют экстремистскими, а мемориалы жертвам репрессий сносят.
1: Я его обожаю. Но он сильная личность. И очень даже, как сказать, страну поднял с колен, я так считаю.
2: 19 июля в День металлурга в Череповце открыли памятник Иосифу Сталину. В Вологодской области он уже четвертый за 2 года. Рядом с вождем металлург, академик Иван Бардин. Такое соседство губернатор Георгий Филимонов объяснил тем, что оба стояли у истоков Череповецкого металлургического комбината. Открытие монумента он назвал восстановлением исторической справедливости. Кстати, в кабинете самого Филимонова висит картина, на которой Сталин жмет ему руку. Но новые памятники Сталину появляются не только в Вологодской области.
3: По проспекту Сталина устанавливается обелиск Иосифу Виссарионовичу Сталину.
2: Еще 5 лет назад все было иначе. Например, когда в мае 21 года в Дагестане коммунисты поставили бюст Сталину, жители демонтировали его меньше, чем через сутки.
4: Сегодня, установив этот памятник, да, мы сеем раздор между нашими братьями. И мы посему просим прощения, извиняемся за тот казус, который случился, из-за нерасторопности, из-за каких-то проблем с головой руководства нашего города, еще раз опозорили нас на весь мир, сеет раздор между нашими братскими республиками.
2: Но с 22 года тренд разворачивается на 180 градусов. Тогда в России установили 2 памятника Сталину, в 23-м – 3, в 24-м – уже 6, а в 25-м году под 80-летие Победы рекордные 13. Сегодня в России насчитывается более 120 памятников Сталину, причем подавляющее большинство из них были установлены или восстановлены уже в современный период. Редко, но случаются и отказы в установке, как произошло в феврале 25-го года в Калининграде, мэр которого не разрешила КПРФ поставить памятник Иосифу Сталину. Впрочем, появляются не только памятники. 19 ноября 22 года Волгоград впервые за долгое время украсили въездные таблички с надписью «Сталинград». А с 23 года это уже не разовая акция, а закрепленная местным законом традиция. Город официально становится Сталинградом в несколько памятных дат в году. Параллельно меняется образ Сталина для школьников. В 23-м году вышел новый единый учебник истории, где Иосиф Сталин уже не тиран, а талантливый главнокомандующий, обеспечивающий победу в войне. Правда, после критики на Северном Кавказе авторам единого учебника истории России для старших классов пришлось переписать абзац о депортации народов СССР. Из текста убрали перечисления конкретных этносов и обвинения в сотрудничестве с оккупантами, заменив их на тезис об огульном обвинении народов в предательстве. Новый культ Сталина обрастает собственной инфраструктурой. В городе Бор Нижегородской области с 23 года на частные пожертвования строят музейный комплекс «Сталин-центр». Инициатор строительства – глава местного отделения КПРФ Алексей Зоров. Весной 24 года принимал на стройке правнука Сталина, которого назвал юридически подтвержденным наследником. КПРФ уже объявила о планах открыть филиал центра в Барнауле. А те, кто мог бы серьезно противостоять ресталинизации, один за другим исчезают. Мемориал, организацию, которая собирала свидетельства репрессий и поименно восстанавливала имена жертв, по требованию властей ликвидировали в 22 году. А в апреле 26 года Верховный суд и вовсе признал его деятельность экстремистской и полностью запретил все сохранившиеся проекты мемориала. Похожая история с музеем истории ГУЛАГа в Москве. Его закрыли в 24-м под предлогом обеспечения пожарной безопасности. А спустя 2 года на его месте открыли уже другой музей. Не о жертвах репрессий, а о жертвах геноцида советского народа.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией Александра Поливанова, исследовательница мемориала. Александра, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас говорить о какой-то системной Десталинизации. То есть была десталинизация, да, избавление от культа Сталина, а сейчас как будто бы такая ресталинизация, возврат к этому культу Сталина по всей стране. Или все вот эти истории там, с какими-то памятниками, мемориальными комплексами, переписыванием учебников истории, это какие-то, скорее, единичные случаи, не укладывающиеся в целом в систему и тенденцию?
5: Нет, конечно, в систему и тенденцию это укладывается, но я бы не утверждала, что речь идет буквально о фигуре Сталина. То есть фигура Сталина, мне кажется, здесь такая какая-то в некотором роде заместительная и не всегда универсальная. Иногда речь идет о Дзержинском, иногда о ком-то еще, но вообще... И если говорить о памятниках, поскольку вроде бы поводом для нашего разговора стал памятник, то в России какое-то некоторое наблюдается безумие по установке памятников. Ежедневно в России устанавливаются памятники, каждый день. Я специально готовясь к передаче, просто посмотрела, сколько было за вчерашний день публикаций. О том, что два новых мемориала возводят в Хабаровске, на мемориале Победы в Улан-Удэ обустраиваются дождевые сады, в Тюмени открыли галерею трудовой доблести на мемориале Тюмень-город и так далее, и так далее. Проще всего устанавливать памятники, и в огромном количестве устанавливаются памятники, связанные с войной, со Второй мировой войной. Огромное количество устанавливается памятников героям СВО, людям, погибшим во время войны в Украине. Также устанавливаются памятники Сталину, они устанавливаются регулярно, это вызывает разную реакцию. Устанавливаются памятники Дзержинскому, устанавливаются памятники менее известным злодеям из НКВД периодически. Иногда восстанавливаются памятники и каким-то репрессированным, как правило, это новомученики и это какие-то церковные памятники. В смысле памятники, установленные так или иначе церковью. Но не только. Какие-то мемориальные доски устанавливаются, бывает, и просто людям, прошедшим через ГУЛАГ, писателям, ученым. С чем связано в целом это вакханалия? Не знаю, ощущение, что это такие, извините за это сравнение, но как бы такое заедание стресса. Как бы вот в любой непонятной ситуации поставить еще больше памятников, просто чтобы как бы что-то делать, чтобы не думать о том, о чем как бы не думать невозможно, не думать о войне. И на эти памятники еще тратится огромное количество денег. Они все действительно стоят, если смотреть, залезать и смотреть их бюджеты, они стоят там по много миллионов рублей, десятки миллионов рублей часто. Если вот конкретно возвращаться про Сталина, ну, ему ставить памятники легко, да, это как бы какой-то символ такой сильной государственной власти, и это чаще какие-то такие инициативы низких уровней, так скажем, власти, но поддержанные региональными, на уровне региональных властей. Без них, конечно, невозможно. И, конечно, невозможно было бы открыть барельеф Сталину на станции Таганская, да, без поддержки без поддержки московских городских властей.
0: И тем не менее, вот лично у меня сложилось такое впечатление, что вот эта вот фигура Сталина, вот эта некоторая ностальгия по тем-то вот советским временам, нездоровым, когда были репрессии, но параллельно вот эти великие стройки коммунизма и прочее, она как будто будоражится специально в людях, как будто бы им пытаются внушить, что вот тогда-то было прекрасно, и нам надо всем снова как-то сплотиться вокруг вождя для того, чтобы, вот как тогда-то сплотились, для того, чтобы, значит, строить эту великую, безусловно, Россию со сталелитейными там, комбинатами, условно. Это связано с каким-то недостатком идеологии и самоидентификации, или это намеренный такой вот пиар, который как раз-таки подталкивают из Кремля, а не региональные власти решают эти идеи развивать?
5: Я думаю, что это встречные какие-то движения, и что у Кремля нету прямо специальной задачи культивировать культ Сталина. А для них Сталин — это такой же инструмент, как и все остальное, для укрепления и удержания собственной власти. И в той мере, в которой Сталин помогает и поддерживает укрепление действующего путинского режима, Сталин полезен. А как только он перестает, как бы в это, то тут же Сталина сразу нивелирует. И слишком большая роль Сталина тоже никому не нужна, но, безусловно, важна роль Сталина вот в этих нарративах, связанных с войной и со Второй мировой войной и с российской или там советской победой во Второй мировой войне. И это, к сожалению, самая сложная такая ситуация, потому что с ней как бы сложнее и дольше всего предстоит работать. Это такая оккупация памяти о Второй мировой войне, присвоение этой памяти, ее присвоение России и российским режимам, присвоение межэтничной, межнациональной, межгосударственной, международной победы. И для этого фигура Сталина важна. На этом выстраивается оправдание вот этого мифа об каких-то нацистах в Украине, да, с которыми идет кампания денацификации российской армии. И это, к сожалению, все связано, но я бы не преувеличивала, то есть как бы Сталин здесь такой фетиш, это не буквально Сталин.
0: Тем не менее, вот к разговору о присвоении памяти, все-таки раньше фигура Иосифа Сталина, ну не знаю, в моем детстве, и не только в детстве, еще некоторое время назад, она представлялась такой довольно зловещей, это был все-таки в первую очередь тиран и диктатор. А сейчас он вроде как бы уже благодетель. И вместе с тем люди, которые пытались сохранять память о его преступлениях, ну не конкретно даже Сталина, о преступлениях этого режима, люди, которые пытались сохранять память о репрессированных, они сейчас сами подверглись репрессиям. Мемориал объявлен экстремистской организацией, запрещен в России. В некоторых регионах сносят мемориалы, которые установлены в память о жертвах ГУЛАГа и сталинских репрессий. Это-то что происходит? Почему вдруг?
5: Вот вы сказали, что вот вы помните, как Сталин был такой страшно угрожающей фигурой, и так помнит большая часть что людей, может быть, даже разных взглядов, но людей, которые помнят. Либо они помнят перестройку, когда вся информация циркулировала по телевизору, по радио, во всех масс-медиа свободно показывали фильмы, спектакли и так далее. И они помнят, этот образ сложился в те годы, 80-е и 90-е. Либо они учились все-таки в то время учились в школе, когда было уже какое-то относительно неплохое образование, и людям рассказывали про фигуру Сталина. А люди, которые учились в школе и в системе высшего образования последние 15 лет, они просто не имеют даже базовых представлений, потому что в системе образования крайне мало, то есть никакого системного, структурного взгляда на то, что такое был сталинский террор и как было устроено советское государство, просто не было. Ну, были, может быть, отдельные там час-другой на разговор там о сталинских репрессиях, но не про структуру советского государства. И также никакой особой информации нету там ни по телевизору не показывают, ни в масс-медиа, ни в рекламе, ни на каких городских площадках, ни особенно этого нету, я не знаю, в ТикТоке, в Инстаграме, нигде этого нет.
0: А что случилось-то? Почему вдруг?
5: Изменилась система образования, и, соответственно, люди этого просто уже теперь ну, не знают дефолтным знанием, как знают те, которые застали...
0: Но она изменилась сама по себе или по чьей-то воле?
5: Нет, конечно, она изменилась по мере выстраивания, так сказать, вертикали власти. А то, что вы сказали про мемориал, я думаю... опасность мемориала была не только в том, что он собирал свидетельства. Если бы мемориал как раз вот тихонько сидел и только собирал свидетельства, складывал бы их в архив, то это, наверное, было бы некоторой другой организацией. А, например, ну, не знаю, Юрий Дмитриев делал из Сандармоха такое очень международное место памяти. Ежегодно 5 августа туда съезжались люди из самых разных стран, потому что там расстреляно очень много людей самых разных этничностей. И туда приезжали общины из Украины, туда приезжали посольства из Польши, Эстонии, Латвии, Германии, Франции, самых разных стран, потому что там лежали в том числе граждане этих стран. Или,
0: так, ну а что в этом плохого-то?
5: А именно, что государству было, как это так, что в Россию приезжают какой-то там посол или общины, приезжают не там 9 мая или на какой-нибудь там, не знаю, праздник торжества российской государственности, а они приезжают 5 августа почему-то в какой-то лес Сандармох и говорят там о преступлении государственной власти.
0: То есть неважно, какая, насколько преступной была та власть, но это же была государственная власть, так выходит.
5: Конечно, конечно, и говорить о международных преступлениях российской власти, советской и российской власти, то же самое с Катынским преступлением, с Катынским расстрелом, вот об этом говорить, пожалуйста, не надо. О том, что да, расстреливали, кажется, своих, там, тихонько собирать данные, там, находить родственников, это не такое токсичное занятие, как устраивать из этого какой-то имиджевые, да, такие вот международные события. Поэтому от мемориала есть угроза неподконтрольного действия, а от государственных, не знаю, краеведческих музеев такой угрозы не исходит, поэтому в них, слава богу, продолжается какая-то работа по сбору документации свидетельств о советском терроре. Продолжаются практики совсем низового мемориактивизма. Это действительно люди, которые совсем самостоятельно, ни с какими институциями не связаны, ни с государственными, ни с общественными, которые сами восстанавливают снесенные памятники и таблички, которые приносят цветы к месту сноса памятников и табличек, например, в Томске или в Новосибирске или в других городах, где это происходит. И еще церковь, которая довольно много в последнее время говорит о новомучениках, и вот мне интересно это явление, как бы есть ли в этом какая-то такая латентная оппозиция такой агрессивной повестки государства, или мне она только кажется.
0: Спасибо большое. Александра Поливанова, исследовательница мемориала, была на связи с программой «Человек имеет право».

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: слышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Многие давно забытые мне напомнил старый Патефон.
5: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: Расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра, всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100% псих, истерик, конечно же, наркоман и плюс ко всему – тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее, 100% гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитата, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня только что рожденного уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армазд заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите, и ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», – отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, – «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армазд, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди. всегда иди дорогой добра.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
2: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
2: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о

0: тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. «Здесь же у него сотни рубашек, — говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным».
1: Каждую пятницу на волне Дэвид Зан Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей кожи.

Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это, а если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии?

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой. Старый патефон.
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте старый патефон. И, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: И прочь, гони, соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь, гони,

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер. Единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока. Единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко-циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.

0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, боже мой, содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующий канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он. Вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает мистер

0: «Как это может быть?» — воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
3: Ох, недавно забытые.

0: начнетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж, с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И, как всегда, интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить. Шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: Ви очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось, вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно, с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос, а жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я, уже стою перед своим богом, и он говорит мне: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информацией человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная иронии улыбка. И если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места. Уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах и развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет, а?

В передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: четкие 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася возлежит на столе. У него длинный хвост, он бежевого цвета. А Сева – это обслуживающий персонал как Васи, так и остального человечества, которое настраивается на русский голос Америки на YouTube, не говоря уж о нашем общеамериканском и канадском телевидении RTN и Дэвидсон Радио, физически работающем в Большом Нью-Йорке. Поздравляю всех с началом очередной рабочей недели, перехожу к срочным новостям, которые в массе своей являются заголовками более укрупненных материалов. Характер боевых действий в зоне спецвоенной операции в Украине, как говорят на Руси, там сказать «война в Украине нельзя», радикально изменился, из-за чего отдельные модели беспилотников начинают устаревать. И об этом в интервью ТАСС заявил глава акционерного общества «Концерн Калашников», член Бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников. Это, по-моему, чрезвычайно интересно, ни на что не похоже за все времена военных хроник, что за время войны ключевая технология спешит устаревать, потому что противная сторона находит противодействие. Вооруженные силы Украины начали активно готовить зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции к возможному наступлению вооруженных сил России. Это опять-таки из прокремлевских СМИ, но их тоже нужно послушивать и посматривать. Одесская область в ночь минувшую снова подверглась массированной атаке. По меньшей мере 14 человек пострадали. Российские военные в эту же самую минувшую нанесли удар по Сумам, планирующими авиабомбами. Кстати, мы тут дочку нашу, которая старается, когда приезжает к нам, ну, так сказать, поднять уровень своего русского языка, мы ее хотели подсадить на гениального совершенно актера, просто равных нету, звать его Тимофей Трибунцев, и он из тех величайших актеров, которых не умаляет плохая игра их товарищей по мизансцене. И в частности, есть один старый довольно фильм, в котором он играет нестандартного монаха такого. Ну, в принципе, Тимофей Трибунцев, если кто не видел, у вас все еще впереди. И вот этот фильм мы смотрели с ней чуть-чуть. Ну, мы с женой уже смотрели его. И там они говорят на таком... Ну, не то чтобы совсем уж старославянском, но на церковном языке, но чистом, абсолютно, без всякого суррецизма. Это, конечно, доставляет удовольствие уху, отвыкшему от современной родной речи. Но дочка ничего не могла понять, хотя мы спешно, так сказать, переводили и на английский это. Это не очень просто. В результате... Почему у меня ассоциация появилась? Потому что Сумам или Сумам. Потому что звучит как сумки, но большие. В результате удара беспилотников украинских по Нижнекамску, это Татарстан, 12 человек погибли, 39 получили ранения. Нетаньяху отверг план Трампа о постоянном мире в Газе. Это редкий публичный разрыв с лидером Соединенных Штатов, который несколько недель назад приветствовал историческое соглашение о разоружении Хамаса. Крах мирного процесса в Газе лишит Трампа того, что его администрация назвала значительным достижением во внешней политике его второго срока, в то время как президент увяз в иранской войне. Высокопоставленный иранский чиновник изложил ряд жестких требований по открытию Ормузского пролива, а Объединенные Арабские Эмираты заявили, что Иран нанес ракетный удар по одному из их кораблей, что омрачает перспективы сделки по открытию стратегического водного пути. Вступив в должность в сентябре перед промежуточными выборами и возможными расследованиями в Конгрессе, Уилл Уорт станет первым советником Белого дома. Новым, простите, не первым, а новым советником. Рак Джо Байдена распространился на его кости и дальше, сказал его сын Хантер. В субботу Сенат с небольшим перевесом утвердил Тодда Бланша на посту генпрокурора после борьбы, сосредоточенной на его готовности подчинить агентство политическим и финансовым интересам Трампа. И последняя из международки, заголовочный Дэниел Кинахан, предполагаемый глава одного из самых опасных преступных синдикатов в мире, был экстрадирован из Дубая в Ирландию. Почему в Ирландию? Потому что он оттутошний. Теперь по бизнесу. Apple тестировала чипы памяти китайской компании CXMT во всех линейках своей собственной продукции. Измена? Блин. Да, потому что, походу, американская компания решает дефицит памяти во время бума искусственного интеллекта вовлечением чипов китайского происхождения. Акции получают меньшую долю своей доходности в виде дивидендов, что создает вызов для тех, кто опирается на стабильные денежные потоки для покрытия ежедневных расходов. Частное кредитование демонстрирует все более стрессовые признаки, несмотря на заявления некоторых крупнейших управляющих фондами, которые пытаются, так сказать, балансировать ситуацию, информационно, естественно. Berkshire Hathaway во втором квартале выкупила свои акции и впервые за более чем 3 года купила больше акций, чем продала. Крупные американские компании по производству основных потребительских товаров, продуктов питания и ресторанов демонстрируют значительный рост зарубежной выручки, в то время как внутренние продажи выглядят довольно вяло. Taylor Farms удаляет с полок продуктов некоторые из своих, включая гуакамоле и сальсу, из-за опасений по поводу заражения сальмонеллой спустя несколько недель после отзыва салата, причастного к вспышке цикла споры. У меня жена по этой части очень ответственный человек, но не дает помыть малину просто под проточной холодной водой. То есть у нас даже специальный агрегат есть, который эти циклоспоры смывает. Я ей предложил, давай так, половину малины в твоем агрегате, половину в моем. Если в течение недели я не подхвачу эту самую циклоспору, то мы избавляемся от твоего агрегата. Не рискует. Амбициозный план, поддержанный Джаредом Кушнером, вот почему его фотография слева, по строительству элитного комплекса роскоши вдоль Адриатического побережья Албании, вызвал массовые протесты и расследования со стороны прокуроров этой страны по делам об организованной преступности. Представители антикоррупционной службы утверждают, что Артур Шеху, он справа от Кушнера, бизнесмен из Майами, продавший прибрежную землю Албании за 110 миллионов евро, отмывал, оказывается, международные деньги, полученные от торговли кокаином, и подделал права собственности для осуществления сделки. Кстати, по поводу наркотиков, я вчера просто офонарел. Знаете, бывает так вот, слушаешь какие-то вещи по радио, сидишь за рулем, и вдруг до страшного, ну, у меня так бывает, настолько погружаешься в содержание информации, что вдруг теряешь ощущение, где ты находишься. То есть уже проехал. То есть совсем полностью принадлежишь информации. И вот вчера две истории совершенно умопомрачительные. Интересно, мимо всех ли пролетят они? Одна из них, есть такой композитор Берлиоз, от слова «берлять», если кто, так сказать, сразу отключил восприятие. И Берлиоз был влюблен в одну деваху, которая ему не давала. Вот, а он очень хотел на ней жениться. Он вообще был вполне красивый малый, музыку писал, которая хорошо продавалась в те времена. И... В общем, он написал вещь, которая называется «Фантастик». А услышал я историю эту по единственному радио, которое рассказывает подобные вещи, играет музыку. Это кто ценит такого рода вещи, потому что совершенно необходимо понимать, а кто же этот человек, который написал эту музыку, и кто тот, который ее играет. Ну вот, это 89.9 FM, это студенческое радио, и они там, ну, в общем, ничего похожего в мире нет, даже на NPR. И история такая, что, значит, она таки пошла за него замуж, эта деваха, и она была права, так сказать, он просто не выдерживал, видимо, сопротивления, иногда это как бы поддразнивает человека. Потом искусство совместной жизни – это не совсем похоже на писание музыки. В общем, они через какое-то время разошлись, но он успел написать эту вещь «Фантастик». И он вообще был наркоман серьезный, причем тогда это считалось как бы частью образа жизни интеллигентного человека, он опиум любил. И, в принципе, написал эту вещь «Фантастик под опиумом». И мы с дочкой сидим в машине, слушаем эту вещь «Фантастик». Ну, какая там любовь? Если ты не знаешь того, что узнали сейчас вы, то впечатление, что играют военный марш. И на площади... маршируют красавцы-кавалергарды. Очень рекомендую посмотреть. И еще одна была вчера тоже вещь, тоже пока не забыл. Был такой пианист. Фамилия его типа Гюнтерфельд. Я забыл фамилию. На имя и фамилия на Гюнтерфельд. Он был первым, кто сделал записи фортепианной музыки. То есть первая его запись в 1899 году. Он, пока он был жив, он был известен в основном как пианист, который делает записи. Он много их оставил. На цилиндрах на каких-то он записывал это все. И они начинают играть. И вдруг, опять-таки, говорят, ну, вообще-то он писал музыку еще. И они начинают играть произведение, которое играл мой папа. А в тот период, когда мы жили в 10-метровой комнате в коммунальной квартире, я спал на рояле, потому что не было места для кроватки. И я давно не слышал этой вещи. О боже, как же это здорово, когда в музыке остается твой предок. Потому что мы не умеем передавать своим потомкам, что были мы. Именно так. Не умеем. Молчим, нет навыков, нет культуры, нет никакого образования по этой части. А надо бы. Ну, в общем, об этом все. Да, теперь следующая новость из числа того, что относится к бизнес-заголовкам. Сильные квартальные доходы крупных американских компаний поднимают фондовые индексы к новым высотам и снижают опасения, что ралли слишком сильно зависит от нескольких технологических гигантов. Это достаточно устойчивая мысль уже. Из более чем 440 компаний, которые входят в S&P 500, отчитавшихся про прибыль за второй квартал, 86% превзошли прогнозы аналитиков. И это несмотря на то, что инвесторам приходится сталкиваться с периодической вот этой войной с Ираном, именно так, периодической, и сохраняющимися опасениями по поводу инфляции. Психологически интересно, потому что такого рода трафареты применимы к большим группам, к отдельным личностям ни в коем случае.

больше, чем примерно один из трех таких вот заявок 10 лет назад. То есть это растет способность страховщиков не компенсировать ваши расходы. А вот это, она, в принципе, как бы маленькая такая новость, но очень характерная для нашего времени. Заместитель шерифа непринужденно болтал по телефону о своих трех маленьких дочках, в то время как Кимберли Фадж, простая флоридская американка, ехала по улицам Флориды, собирая фактически $1000 залога. Ей нужно было найти именно наличные, чтобы избежать ареста за пропуск суда присяжных. И группа из как минимум 5 мошенников, игравших разные роли, с идеальным флоридским акцентом, держала ее на телефоне почти 10 часов, уговаривая выдать $25,000, иначе она пойдет в тюрьму. То есть она не пошла на жюри присяжных, куда она была отобрана. То ли она забыла, то ли она решила, что ничего из этого не будет. Эти данные попали в распоряжение этой группы из 5, и они убедили ее, что если она не заплатит наличными немедленно, то она попадет в тюрьму. Вообще, силовики на фоне этой новости сообщают, что американцев очень любит индустрия мошенничества, и хотя некоторые схемы исходят из-за рубежа, но все чаще они стали осуществляться у нас на родине. Гендиректор Мета Марк Закерберг сталкивается с вопросами после того, как его суперяхта стоимостью $300 миллионов не поспешила помогать пассажирам, застрявшим на судне в водах Аляски. 387 футов длиной, это практически монстр-корабль, который называется Launchpad, не отреагировал на просьбы о помощи, которые поступили с 21-футовой шлюпки, фактически оказавшейся без топлива во время рейса между Петербургом и Джуно, это оба пункта в Аляске. На помощь пришел небольшой круизный лайнер Wilderness Legacy. Обратите внимание, лайнер круизный небольшой на фоне лодки Марика, Wilderness Legacy. И во время спасательных операций капитан круиза объявил, что суперяхта Закерберга была ближе к спасаемому судну, чем его собственный корабль, но отказалась протянуть руку помощи. 14 пассажиров переполненного моторного судна, фактически небольшой катер, перевернулся он в гавани Нью-Йорка, и сегодня появились подробности и уточнения. Отмечался день рождения перед тем, как поздно вечером в субботу это произошло возле Liberty Island, в результате чего погибли мать и ее младенец. 22-футовый Boar Rider, он так называется, был арендован компанией Zeus Luxury к 41-летию пассажирке Полу Риверы в субботу, и всего через несколько часов лодка эта, опасно переполненная, перевернулась, в результате чего погибла 5-месячная Антонелла Гарсия и ее мать Сара Санчес, 27 лет, от роду из College Point, Queens. Я подумал, когда услышал эту новость по радио, что это, конечно, цинично, но хорошо, что погибли оба. Я не знаю, как там с отцом. Лучше погибать всем вместе, потому что как жить с этой потерей потом вообще непонятно. Теперь вот этот парень, это 30-летний альпинист, который попал в заголовки благодаря рекордно быстрому подъему на знаменитый Эль Капитан в Йосемити Парк, погиб в аварии в Сьерра-Неваде. Он, его звать Джейк Уизенант, он привлек национальное внимание в октябре 2024 года, когда вместе с альпинистом из южного озера Тахо, Брантом Хайселом, прошли маршрут Lurking Fear на El Capitan всего за 2 часа 55 минут и 32 секунды. Кстати, первые, кто забирался на El Capitan, у них, они считались тогда вообще героями своего времени, там больше суток с ночевкой было. А Джейк Уизенант, скалолаз из Mammoth Lakes, скончался 3 августа, то есть в прошлый понедельник, это данные коронера, то есть патологоанатома офиса шерифа округа Тулары. И официальные лица не раскрывают подробностей, так что непонятно, упал, не упал.

0: Жители Нью-Йорка не могут согласиться ни на чем, кроме своего отвращения к городской системе публичных школ, в которых высокие расходы денег налогоплательщиков и ужасные результаты. 95% жителей Нью-Йорка считают, что городским школам нужно улучшить свои оценки по арифметике и чтению или тратить меньше денег, согласно новому опросу некоммерческого аналитического центра The Empire Center. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли и ассоциации, значит, вы реально проживаете в радиусе того, тех мест, где все это происходит. И вы можете поделиться своими ассоциациями в звуке, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва.
1: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Слышите? Шаги.
1: Этим утром многое может измениться.
2: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
3: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
4: Прошу вас.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Это Владимир, аналитик. Что касается вашего сообщения о том, что устарели дроны. Было такое, да?
4: Ой, вы не можете повторить? Я не очень понял.
5: Вы говорили, что дроны, некоторые дроны устарели.
4: А, устаревают по ходу военных действий, да.
5: По ходу военных действий. Так, только мои соображения о том, что сами войны уже устаревают. У меня есть такое, ну, начал писать о том, что последний агрессор после этой войны уже не будет агрессоров. И этому есть, ну, объяснение. Но основное то, что сегодня, ну, в любой войне сегодня не может быть победителя. Дроны настолько точны и настолько, значит, разрушительны, что, ну, не может человек, страна рассчитывает на победу в агрессии. Тем больше агрессивных стран, всего 2-3 в мире, больше нету. Это Россия, допустим, Иран и Северная Корея. Если вас интересует, я вам пошлю сообщение, значит, e-mail свой с этим. В течение одного-двух дней.
4: Да, спасибо.
5: Пару дней.
4: Спасибо.
5: Мне надо завершить это. Я вам отправлю свои соображения.
4: Обязательно.
5: Доказываю,
4: спасибо.
5: Доказываю, что так вот именно так обстоит дело.
4: Угу. Спасибо. Ну, кстати, об этом говорит история наша, американская, по крайней мере, начиная с Вьетнамской войны, корейской, вьетнамской, афганской, иракской. Нет победителей. А проигравшие, это, как правило, налогоплательщики. Теперь следующая история, это уже за пределами выпуска новостей, хотя это тоже тянет на новость. Требования Ирана по возобновлению движухи в Ормузском проливе, которые были изложены в их заявлении в субботу, во многом, что парадоксально, во многом, вслушайтесь только в это, соответствует тому, что президент Трамп уже согласился сделать в меморандуме о взаимопонимании, который был подписан 17 июня. На дворе 10 августа. То есть тот меморандум развалился, ничего не материализовалось, а теперь Иран готов на это. Но он рассматривает контроль над проливом как лучший шанс заставить Трампа выполнить свои обещания. И, походу, не готов отказываться от него, от того плана, который 17 июня был отвергнут. А для Ирана отказ Трампу в возможности заявить о победе над проливом – это то, о чем мечтает наш президент. Он любит объявлять о своих победах. Но для Ирана это самый эффективный рычаг, чтобы убедить его вновь подписаться под этими соглашениями и, главное, выполнить их. А сохранение пролива в значительной степени закрытым, что имеет место на данный момент, поддерживает высокие цены на энергоносители и также является способом гарантировать, что государства Персидского залива, зависящие от пролива в экспорте, также будут стимулировать Вашингтон вернуться к меморандуму. Здесь все так же просто, как два пальца описать. Но если вы дозрели до толковища. И в этот самый цемес, уровень недоверия между Ираном и Соединенными Штатами настолько высок, что Тегеран должен хотеть обеспечить себе экономическую поддержку, чтобы обеспечить, в свою очередь, восстановление движения, прежде чем откажется даже от частичного контроля над проливом. Иран должен, думается нам с Васей, должен хотеть использовать пролив как механизм обязательств, чтобы Трамп реализовал свой же меморандум о взаимопонимании. То есть вот эта вот тонкая материя говорит о том, что меморандум-то был предложен 17 июня, но Иран абсолютно не был убежден в том, что словам нашего президента можно доверять. И где-то мне очень неудобно, Иран можно понять в этом плане. И вот вчера 47-й заявил, что считает, что Иран в конечном итоге изменит ситуацию из-за экономических трудностей и инфляции, и при этом не угрожал военными действиями против Ирана. А требования Ирана были перечислены в субботу, то есть позавчера, и они такие: снять морскую блокаду, снять санкции на экспорт нефти и нефтехимических продуктов, которые торгует, которыми Иран, вывести американских военных из окрестностей Ирана, именно так, выплатить военные репарации и освободить замороженные иранские активы, а также прикончить атаки на союзников Ирана в регионе, в этом включая Ливан. Но у нас никакого жучья между Нетаньяху и Трампом на данный момент не наблюдается, и об этом будет следующий материал после этого. Вот эти все требования, за исключением репарации, изложены в 14-пунктовом июньском меморандуме, который был выдвинут самим же Трампом. А теперь этот пункт, этот меморандум фактически предложен бумерангом самому же Трампу. Большинство условий соглашения были нарушены в течение нескольких недель, и даже наш президент объявил, что сделка в дупе. Кто не разумеет по-полски, я не виноват. Переговоры Ирана с Оманом о том, как будет проходить движение через пролив после его открытия, фактически завершены. То есть здесь с переговорами такая же ситуация, как между Россией и Украиной. Вроде как они идут, но ВОЗ и ныне там. Но не в смысле Всемирной организации здравоохранения, если кто, так сказать, взбудоражился. Но Иран хочет связать пролив с восстановлением меморандума, и любые переговоры о будущем иранской ядерной программы, что является одной из главных причин, по которым Трамп заявил, что начал эту войну, то есть будущее иранской ядерной программы, зависит от восстановления этого самого меморандума. А вчера, выступая перед журналистами, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил следующее. Переговоры с Оманом в Ормузском проливе идут успешно, находятся на завершающей стадии, однако соглашение с Оманом не означает повторное открытие пролива, который остается зависим от выполнения условий, переданных через посредников. То есть такая путаница, что без слова «блин» не обойтись. И часть путаницы связана с разногласиями внутри иранской системы по поводу дальнейших действий. Некоторые чиновники считают дипломатию наилучшим путем к экономическому восстановлению, но есть радикалы, которые предпочли бы удержать, так сказать, свои рычаги влияния, рискуя тем, что Трамп не возобновит войну. Именно так, не. И потому что если он не возобновит войну, то позиция радикалов слабеет. Но иранцы также считают Вашингтон разделенным, и они абсолютно правы. Так что все дело в дефиците доверия с обеих сторон, которого в наши времена просто нет и быть не может. И единственное, пока ахиллесова пята у будущего сверхискусственного интеллекта, который, я надеюсь, покончит с этим либерализмом в виде чела Конгресса, это то, что с самого начала и до сих пор эти самые инструменты заточены на то, чтобы нравиться создателю. Как можно всем понравиться? Ну, в принципе, если отказаться от пропаганды, или если хочешь заниматься пропагандой, то готовься к смертной казни. Но кто будет определять, пропаганда это или аналитика? С этой темой все. В принципе, если кто по поводу услышанного хочет что-то сказать, но по поводу услышанного. Вот я вижу звонок от человека, который начал звонить, по-моему, за 2 часа до начала шоу. Поэтому это не по поводу услышанного. Если по поводу своих собственных мыслей, то это в конце сегодняшнего шоу, за 5 минут до конца. Теперь следующая история. Она по поводу ситуации между нами, Соединенными Штатами и Израилем. Не хочется заниматься этим, честное слово, но ситуация заставляет. Десятилетиями Соединенные Штаты поддерживали безопасность Израиля при самых разных режимах, при демократах, республиканцах, у власти предоставляли с миллиарда долларов в год военной помощи. Было сотрудничество в области разведки, противоракетной обороны и даже в области разработки вооружений. А теперь, когда политическая поддержка Соединенных Штатов по отправке военного финансирования Израилю резко снижается, Конгресс рассматривает возможность постепенного отказа от финансовых обязательств и вместо этого приступить, так они подумывают, к гораздо более интегрированному партнерству в области обороны и технологий, основанному на юридически закрепленном сотрудничестве в области оборонной промышленности. Кстати, этот самый legal language in English is much more simple than in Russian, in my understanding. И Палата представителей, и Сенат включили подобное предложение в ежегодный законопроект об оборонной политике, заложив тем самым основу для глубокого объединения оборонных и разведывательных возможностей Соединенных Штатов и Израиля. То есть, вроде как все кошерно звучит, но на фоне снижения прямых материальных, так сказать, вспомоществований. То есть, это даже немножко похоже на то, как Соединенные Штаты помогают Украине в войне с Россией, продавая Евросоюзу то вооружение, которое Евросоюз, купив на свои деньги, передает Украине. И Трамп, и Нетаньяху выступают за этот самый сдвиг, о котором я сказал, который происходит на фоне все более враждебных настроений законодателей как справа, так, кстати, и слева флангов. Им просто не в кайф отправка денег налогоплательщиков в израильскую армию, как одним, так и другим, сейчас, на фоне приближающихся выборов. Сторонники утверждают, что этот шаг принесет пользу Соединенным Штатам, позволяя нам использовать инновации в обороне и разведке Израиля. Сторонники также утверждают, что это поднимет отношения между Соединенными Штатами и Израилем от отношений донора и получателя до стратегического партнерства. Правда, красиво упаковано. Однако некоторые законодатели опасаются, что такие глубокие связи могут стереть границы между поддержкой союзника и фактическими возможностями израильской армии переплестись с Пентагоном. Вот если это законодательство станет законом, что бы оно сделало? То есть о чем можно размечтаться? Дело в том, что Соединенные Штаты и Израиль уже давно сотрудничают при производстве оборонных технологий. Тот же самый Iron Dome и системы David Sling, это противовоздушная оборона, то есть это проща Давида. А среди подрядчиков Raytheon и Rafael Advanced Defense System сотрудничают, это тоже одна израильская, другая американская. Законопроект о политике в области обороны, который был принят Палатой представителей в прошлом месяце и ожидает рассмотрения в Сенате, он в принципе закрепит эти партнерства, укрепив законопроект, сделав его законом. А законопроект Палаты создаст офис в Министерстве обороны, который будет юридически обязан содействовать сотрудничеству между Соединенными Штатами и Израилем, и он должен был контролировать разработку нового оружия и технологий, а также их тестирование. А отдельный законопроект, что следует понимать, это законопроект о разведке, который, как ожидается, будет объединен с оборонным законодательством, призывает президента и директора национальной разведки расширять и усиливать обмен разведданными с правительством Израиля, за исключением случаев, когда это может поставить под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов. Или выявить сложные разведывательные источники и методы. Тут невольно вспоминается разная степень понимания той информации, которой владеешь. Трудно забыть тот случай несколько лет назад, когда наш президент в разговоре с президентом России, который всегда один, и другого не было у целых там нескольких поколений, он обнародовал данные какие-то, желая укрепить отношения с Путиным, которые однозначно прослеживались, эта информация прослеживалась к источнику, то есть он выдал фактически израильскую разведку, глубоко законспирированную. Undercover. А сторонники вот этого законопроекта разведки видят широкое сотрудничество в области новых технологий, включая искусственный интеллект. естественно, автономные системы, противоракетную оборону и кибербезопасность. Вопрос о тайминге, естественно, а почему Конгресс рассматривает этот вопрос именно сейчас? Им что, нечем больше заниматься? Меморандум, предписывающий Соединенным Штатам ежегодно направлять Израилю военную помощь в размере, кстати, при Обаме это было порядка 50 миллиардов в год, а сейчас 3,8 миллиарда долларов. И эта помощь заканчивается в 2028 году. И законодатели обеих партий заявили, что будут против нового соглашения, основанного на миллиардах долларов именно этой прямой помощи, то есть бабки просто, Израилю. И эта идея набирает популярность, поскольку будущее традиционной военной помощи, в частности, американской Израилю, становится все более неопределенным после негативной реакции на ведение войны Израиля в Газе. И в прошлом месяце было очень яркое голосование. Почти половина демократов в Палате представителей поддержала поправку, которая бы положила конец американской помощи Израилю. И предложение с подавляющим большинством провалилось, но голосование отражало растущую враждебность у демократов по поводу продолжения безусловной поддержки Израиля. Недавние опросы также показывают значительный раскол среди республиканцев по этому вопросу, потому что если бы это были только одни демы, то можно было бы и не говорить. Растущая часть молодых консервативных избирателей, они среди нас, они в наших семьях в том числе, считают помощь Израилю все более неприемлемой. Среди опрошенных республиканских избирателей в возрасте от 18 до 44 лет 63% заявили, что выступают против предоставления дополнительной экономической военной поддержки Израилю, тогда как 72% тех, кому 45 и больше, поддержали дополнительную помощь. То есть те, кто старше, поддерживают, те, кто моложе, нет. Те, кто старше, они уйдут, ну, придет время, на их место придут те, кто младше. И последний вопрос, которым я задаюсь, и на который сам же с помощью Васи, естественно, попытаюсь предложить вам ответ, не дать ответ, а предложить. Почему это предложение вызвало споры? Ну, споры в смысле не биологическом. А противники утверждают, что эта идея предоставит иностранной державе слишком большой контроль над весьма чувствительными вопросами обороны Соединенных Штатов. Противников легко понять, потому что известно, что Израиль время от времени шпионит за американцами в том числе. Экономический шпионаж, я имею в виду. Партнерство в области оборонной промышленности является ключевой целью отношений Соединенных Штатов с близкими союзниками, включая Великобританию, Австралию, Канаду и партнеров по НАТО. Но новые предложения создадут одно из самых широких подобных партнерств с Израилем, с которым Соединенные Штаты не имеют никакого официального договора о взаимной обороне. Это все с этой темой. Сейчас будет перерыв на рекламу. Телефон студии для тех, кто услышал и вник. 718-303-90-90.
0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
11: Радио шоу Севакопланка.
12: За него стоят громадные массы.
13: Не пойму, что за люди.
3: Толковище.
4: Держит Metro Plus Health. Это имеет отношение к ситуации с медицинской страховкой. Для многих это сложнее, чем разработать itinerary на поездку в Японию. Мы это уже 2 недели с женой этим занимаемся. На самом деле это в основном из-за транспорта очень сложно. Из-за устойчивых сообщений о том, что большая часть жителей Японии по-английски не говорит. Но если вы тянете в силу разных причин с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то вас понять легко. Но есть вещи простые. В частности, то, что бонусы программы Essential Plan, которые предоставляет Metro Plus Health, помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Такие бонусы у них. Если у вас нет страховки, или вы просто подыскиваете подходящий вариант, вы можете просто ногами пойти в офис MetPlus Health, который находится по адресу 225 Brighton Beach Avenue, или подыскать ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Учтите, что объем льгот зависит от плана и права на участие, и могут действовать всякие прочие ограничения, о чем вы узнаете непосредственно от Metro Plus Health. А теперь следующая тема. Я вот помню, последний раз в кино плакал. Ну, в принципе, я люблю всплакнуть, когда музыку слушаю. Там, если у вас это не получается, то это плохо. Это на самом деле хорошо, когда вы можете всю гамму чувств и эмоций в себе реализовывать. Но я помню, мы жили тогда в Нью-Йорке, в Вашингтон-Хайтс, и там был кинотеатр на 181-й. Наверное, сейчас он уже закрыт, кто сейчас ходит в кино. И он был очень для меня такой необычный, потому что это был, он практически был вертикальный зал. Ну, место было мало, как в Манхэттене популярный, поэтому строят такие шпили очень с маленькой площадью в основании, гигантские. И кинотеатр тоже такой. И мы с моим ребенком, которому на тот момент было 5 лет, наверное, пошли смотреть «Аладдина». И там была одна песня, которая настолько имела отношение к моей эмиграции, ко мне, что когда я ее услышал, то у меня тихо, так сказать, слезы и радости полились. Мне было неудобно, чтобы сын увидел. А там такие слова сейчас. A whole new world, a new horizon to pursue. No one to tell us no, or where to go. Новые горизонты, которые можно, так сказать, к которому можно стремиться, и никто не может нам сказать «нет» или «куда не стоит ехать». Но это просто песня про эмигрантов в мультфильме «Аладдин». Так вот, «A whole new world» — совершенно новый мир открывается. Это мир глубоких погружений в «Disney Bound», о чем заявила компания Disney. Она заявила, что заключила сделку с TikTok, которая предоставляет некоторым создателям этой платформы, то есть TikTok, доступ к желанной интеллектуальной собственности, включая фотографии и видео с флагманских проектов Disney, и также Lucasfilm, Marvel, Pixar и FX. Вообще Disney называют еще The House of Mouse, потому что Микки Маус возник у Диснея, так что это мышиный домик. Также заявил, что будет включать тщательно отобранный пользовательский контент в своей короткой ленте Words. Disney представила креативно названную Words Вот это название действительно от слова virtuals. Прошлой весной на Disney Plus, но пока что она наполняется клипами из собственных телешоу и фильмов. И то, что вы услышали, это первый случай, когда продукты TikTok появятся вне самой платформы TikTok. То есть мы стоим на пороге создания индустрии шоу-клипов. То есть каждый из вас может зарабатывать на этом. Помимо размещения контента Disney перед миллиардами пользователей TikTok, а их миллиарды, партнерство направлено на увеличение времени просмотра, потому что люди не способны смотреть проекты полностью, никакие, ну, кроме криминальных шоу, в которых каждый эпизод заканчивается на клиффхэнгер. И Disney надеется, что вы будете бесконечно при этом пролистывать его собственное приложение, когда не будете знать, что посмотреть. Netflix, Paramount Plus, HBO Max и Peacock также вышли на рынок вертикального контента коротких форматов. Почему вертикального? Потому что люди, когда снимают на телефон, то получается все вертикально, а это горизонтально, но так не снимают. В принципе, это был уже второй звонок от Джоша Дамаро с отчетом о прибылях на посту гендиректора Disney, и, похоже, у нового начальника дела в целом идут хорошо. Почему? Потому что Disney превзошла ожидания Wall Street по операционной прибыли и прибыли в пересчете на каждую акцию, но чуток не достигла прогнозов по выручке. А подразделение компании, включающее тематические парки и круизы, провело отличный квартал, отчитавшись о 10 миллиардах выручки, что на 10% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Disney также сообщил, что уже распродал рекламные ролики к Суперболу следующего февраля, и они будут брать по 10 миллионов долларов за 30 секунд. Театральные релизы тоже идут хорошо у Disney, даже когда это не совсем так. Вот, скажем, Toy Story 5 стала хитом. Live-action Mona and Mandalorian and Grogu провалилась, но Дамаро, главный в Disney, сказал аналитикам, что они все равно заставляют людей тратить деньги на что-то другое, то есть на мерч, на парки развлечений, то есть товары, которые связаны с шоу, которые провалились, то есть шоу становится чем-то вроде витрины, и есть моменты, которые цепкий взгляд покупателя ухватывает, а потом, попав в онлайновый магазин, где есть инструмент, как целевая реклама, он вспоминает и думает, о, это популярно, а он просто видел это в шоу, которое провалилось. Теперь по поводу Tomorrowland, что произойдет завтра. Компания Disney, естественно, также заявила, что рассматривает возможность запуска бесплатного стримингового канала с поддержкой рекламы, подобно успешному Року и Туби, и даже после недавних увольнений компания заявила, что все еще стремится сократить расходы. Это значит, что будет больше увольнений. С этой темой все. Если по ее поводу у вас появились мысли, то сейчас или вам надо ждать еще 2 минуты. Да, за 2 минуты я уложусь, еще одна история, а потом буду принимать звонки, если они будут, на любую тему. То есть вы можете поиграть в ведущих через 2,5 минуты. Не знаю, как у вас, но у меня то, что вы сейчас услышите, это вызвало приятный шок. Вот, скажем, известно, что Кристофер Нолан потратил 250 миллиардов долларов на создание «Одиссеи». 250 миллионов долларов. Это 250 миллиардов. Но если вы второй по величине банк Соединенных Штатов, то вы тратите такую же точно сумму на препараты для похудания своих сотрудников. И об этом сказал гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан. То есть, по его словам, Bank of America тратит более 250 миллионов долларов в год на покрытие расходов на GLP-1. Это для толстых сотрудников. Из числа у них 211 тысяч человек в штате. И это 13% от годового бюджета на одно только здравоохранение, которое у них насчитывает 2 миллиарда с чем-то долларов. Всего 4 или 5 лет назад, это изумительный граф такой, можно сказать, Bank of America ничего не тратил на покрытие расходов при покупке GLP-1, а Ozempic был одобрен FDA в 2017 году, то есть это не то, чтобы они не тратили, потому что этого не было, уже оно было. Мойнихан сказал, очень по-доброму улыбнувшись, сказал: увлекательно наблюдать за поведением наших товарищей по команде при этих корректировках, то есть при потере веса. А вот я бы хотел посмотреть ускоренное видео, как за ночь вырастает гриб из ножки, которую ты срезал. А потому что я в минувшую уикенд 2 дня подряд ходил по одной и той же тропе, и во второй раз там было больше грибов, чем накануне, причем белых. Мойнихан также отметил очевидные преимущества препарата для здоровья, такие как, скажем, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, но, естественно, у толстяков риск выше. В рекрутинге покрытие GLP-1 может стать новым, я не знаю даже как это на русском, это называется Unlimited PTO, PTO или Wellness, то есть это что-то вроде неограниченным оплачиваемым отпуском или стипендии по здоровью, особенно в то время, когда другие крупные компании, включая PwC, отказываются оплачивать в рамках страховки дорогие препараты для похудания. То есть конкуренция на рынке идет за деньги американцев, куда, какому банку отдать деньги, ну, естественно, тому банку, который больше думает о здоровье своих сотрудников. Так что здесь не получается native advertising, здесь просто история из реальной жизни, которая звучит как реклама для Bank of America. И я заканчиваю на том, что 27% работодателей в Соединенных Штатах ужесточили требования к страхованию GLP-1 в этом году или планируют сделать это в следующем году, но фармацевтические производители рассматривают покрытие компаний расходов на здравоохранение как важный путь к заработку за счет большего числа пациентов. Поэтому недавно Eli Lilly снизила ставку на препараты для похудения, но для работодателей. И круг замкнулся. Да, они тратят деньги, но гораздо меньше, чем отдельные сотрудники потратили бы на препарат для похудения. Наш телефон в студии к вашим услугам 718-303-90-90. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
13: Алло, здравствуйте, Сева.
4: Здравствуйте.
13: Я хочу сказать спасибо вам за все ваши передачи. Конечно, медицина и фармация у нас очень дорогая. Конечно, Я хотела сказать в отношении Ирана. Конечно, мы себя полностью в угол занесли, потому что такая крупная держава не могла справиться с Ираном. Совершенно не учли этот Амурский пролив. У нас министр войны и вот этот министр Джесси Вэнс, они непрофессиональные. Здесь надо ставить генералов. Я хочу сказать в отношении Израиля. Израиль сам справится со всеми вот этим своим окружением. Но я хочу другое вам сказать. Вы в пятницу говорили про Энтони Фаучер, вот, который эпидемиолог. Он, конечно, виноват. Потому что, знаете, эпид-процесс состоит из 3 звеньев. Это значит, кто источник инфекции, пути передачи и профилактика. Вот это мы не нашли ни источника нормального, ни пути передачи. Это изоляция совершенно была неправильная. Маски одевали дети, которые 30 человек в классе, они кислород не получали. Разве можно было наоборот? Все надо было проветривать, открывать. Изолировали все эти мастерские, закрыли. Совершенно профилактика была неправильно сделана. А теперь я хотела в отношении Украины просто задать вам один гипотетический вопрос. Скажите,
4: пожалуйста.
13: чтобы остановить вот эту войну, кровопролитие с Россией, нельзя ли предложить? Россия – это европейская страна, ну там, кроме Дальнего Востока. Нельзя ли предложить ей, чтобы она вошла в НАТО? Да, для того, чтобы с этой мусульманизацией, чтобы прекратили всего мира. Понимаете, дело в том, что тогда санкции отпустят, и надо вообще решить с оппозицией. Вот этот сейчас Яблоко, вот этот, забыла, как его зовут, этот, Явлинский, как его зовут. В общем, с ними как-то надо договориться. Ага. Да-да, вот с этими надо, потому что сам Путин, это международный преступник, с ним невозможно ни в один вопрос решать. Вот с этим позитивом, оппозицией...
4: Я прошу прощения, у меня время закончилось, я не успеваю вам ответить, я успеваю только попрощаться с почтенной аудиторией. И если вы захотите, можете ответить сами в своих комментариях на вопрос, который был задан. А их было 3. А мы с Васей пошли завтракать. Всем приятного аппетита.
3: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио.
14: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
18: Дэвидсон Радио.
14: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
19: Новости. Физкульт. Привет. Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я по традиции начинаю с бейсбольных площадок. Регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг продолжается. Нас интересует, естественно, в первую очередь команды, играющие в восточных группах Американской лиги и Национальной лиги. Янкис вчера играли дома с Атланта Брейвс. Атланта лидирует на востоке Национальной лиги. Атланта выиграла со счетом 2-1, но серию, трехигровую серию, выиграли Янки 2-1. Бостон Ред Сакс играли дома с командой из Сакраменто. Столица Массачусетса принимала команду столицы Калифорнии. И гости из Калифорнии выиграли со счетом 4-3. Тампа Бэй играла в Майами и выиграла Марлин со счетом 4-1. Филадельфия победила дома Торонто. Метрополитенс, моя команда, играла в Питтсбурге с Пиратами и победила Пиратов со счетом 11-1. Счет в бейсболе не имеет никакого значения. Окей, на востоке Американской лиги впереди Тампа 71 победа, у Янки 66. У Бостона 64, на востоке Национальной лиги Атланта уверенно лидирует 71 победа, у Филадельфии 63, Метрополитенс на последнем месте в чемпионате женской НБА. Женская НБА скоро будет антракт, потому что в начале следующего месяца в Германии состоится чемпионат мира. Естественно, на время чемпионата мира чемпионат женской НБА будет прерван. Вчера в Бруклине команда Нью-Йорк Либерти разгромила с преимуществом в 40 очков действующих чемпионок из Лас-Вегаса 111-71. Миннесота Линкс, команда лидирует в таблице в регулярном чемпионате, играла вчера дома с Далласом и выиграла 103-90. Итак, у Миннесоты 27 побед, у Голден Стейт 23. Голден Стейт, команда, которая базируется в Сан-Франциско, название хорошее, Валькирии из Голден Стейт, она на втором месте, действующие чемпионки из Лас-Вегаса на третьем, Либерти на седьмом месте, мы с вами в Торонто, там приближается к концу международный теннисный турнир, играют мальчики и девочки. Сегодня четвертьфинальные матчи, два первых четвертьфинальных матча в женском турнире, седьмой номер. Польская красавица Ига Шветок играет с 13-м номером турнира россиянкой Дианой Шнайдер. И еще один четвертьфинал, 9-й номер, украинская теннисистка Элина Свитолина играет с россиянкой Еленой Александровой. У нее 16-й номер турнира. Ну и мы с вами на футбольных полях. Через две недели стартуют чемпионаты, национальные чемпионаты Европы. Сейчас команды проводят тренировочные матчи. В частности, в минувший уикенд Манчестер-Сити играли с Атлетико Мадрид, играли в Сеуле. И в Сеуле английский клуб выиграл у испанского со счетом 3-1. Ливерпуль на своей поляне принимал команду Монако, выиграл Ливерпуль со счетом 3-2. Арсенал, действующие чемпионы Англии, принимали на своей поляне Боруссию Дортмунд, и гости из Германии выиграли со счетом 3-2. Ну и, наконец, в Малайзии команда, местная команда, название не могу произнести, играла с лондонским клубом Челси, счет 3-3. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам с началом рабочей недели у меня пожелание обычное. Продолжайте строить, укреплять капитализм в Соединенных Штатах. Будьте здоровы и слушайте, продолжайте слушать Дэвисон Радио. Всего хорошего. Пока-пока.
3: Дэвидсон Радио.

0: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания. Уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
1: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Миша. Брат, Славский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Davidson Radio.
6: Davidson Radio.
5: Американское радио на русском языке.
6: Радио, радио, радио. Davidson Radio.
7: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Очередной понедельник, очередной провал мирного процесса в Иране, ну и теперь в Израиле тоже. И я в этот раз не собираюсь с вами тут разводить какие-то, знаете, вот эти сантименты. Конечно, провал из-за Трампа. По Трампу, из-за Трампа, и потому что Трамп есть такой, как он есть. Почему это происходит? Это просто. Потому что Трамп абсолютно не хочет понять, что есть какие-то совершенно четкие ограничения для того, чтобы он действовал в данном регионе. Он эти ограничения понять не хочет, вы понимаете? Что бы мы ни говорили, мы каждый раз приходим к одному и тому же, что человек не понимает, во-первых, как себя надо вести в этом регионе. Это первое ограничение. Потому что если он говорит какие-то слова, он должен их выполнить. Если он кому-то угрожает, он должен это выполнить. Если наоборот, он с кем-то собирает заявление, он должен это выполнить. Он не может пускать, понимаете, он не может себя вести, как он себя вел, понимаете, с какими-то мафиозными лидерами в Атлантик-Сити. Это не Атлантик-Сити мировая арена, тем более не Ближний Восток. Это раз. Во-вторых, второе, что мы теперь точно понимаем, это не понимает только тот, кто не хочет это понимать. Есть такие вот у нас люди, которые, понимаете, за Трампа порвут майку на груди, я им не завидую. Я им не завидую, потому что они сами себя загнали в ловушку. А второе то, что мы все прекрасно понимаем, что когда Трамп начинал эту войну, у него не было ни плана, у него не было запасов оружия, у него не было конкретных, а что будет, если, допустим, не сработает так, что будет дальше. Он хотел быстренькую победоносную войнушку. Для того, чтобы, как говорится, потом хвастаться этим на выборах. Вот сейчас мне говорят, я не понимаю, что происходит. Я не понимаю. Потому что у него выборы. Окей, допустим, обсудим это. Значит, если, то есть получается так, что давайте проиграем войну для того, чтобы выиграть выборы, да? Давайте проиграем войну, или мы потом ее начнем заново. Но если мы начнем ее точно так же заново, как мы сейчас ее ведем, мы ее еще раз проиграем. Ребят, потому что вот так войну с Ираном не ведут. Если наземное вторжение со стороны там, каких-то других держав, или курдов, или внутреннее восстание не реализовалось, ребята, значит, вы должны что-то делать другое. Значит, у вас должен был быть план A, B, C, D, E и так далее и тому подобное. Если у вас того плана нет, это вина не Ирана, это вина трамповской администрации, его, понимаете, его самого, его советников и так далее и тому подобное. Значит, мы плохо объяснили, что господин Трамп это... То, что вы ввязываетесь, если не сработает, то вы останетесь с очень-очень такой красной мордой от этого всего. И придется отвечать за это рано или поздно. Вот о чем ведется речь. Вот, понимаете, но я не очень считаю либеральную прессу на это. Мне вообще не нужно, чтобы они мне объясняли то, что и так понятно вообще вот не без всякого текста. Ну, Daily Beast, ну, это тот еще, когда ли, они пишут, что, значит, что вот в его администрации, значит, как говорится, Трамп признался, что, о, вот, тогда ли, что он сознался в какой-то такой известной истине, что все, что ему придется сделать, это закончить войну в Иране, не достигнуть никаких objectives. А вы что, этого не понимаете, что он не достиг никаких objectives, которые были поставлены? Нам это надо повторять? Ну вот я вам перечислю просто. No regime change, не сменен режим. Второе. Никакой ядерной сделки нету. Иран полностью продолжает поддерживать терроризм. Иран получил контроль над Ормузским проливом. Его раньше не было в его руках. Глобальная экономика на... как говорится, на грани краха, потому что, понимаете, увеличились цены на нефть. Американцы платят, как говорится, инфляция взлетела, платят дополнительно за газ, и за, ну, то есть за бензин и за все остальное. Что из вот этих вот, как говорится, вот поставленных задач, то получается, решили мы? Я уже не говорю про средства доставки, которые тут я не упоминаю, даже средства доставки ракет. И так далее и тому подобное.
То есть, получается, не решена ни одна проблема, наоборот, созданы дополнительные проблемы. Нам сейчас, понимаете, что делается сейчас? Иран и фактически Трамп с ним, вместе с ним сейчас нам рассказывают историю. Мы сейчас вам победоносно откроем Ормузский пролив. То есть нам выдается решение, что Ормузский пролив нам возьмут и откроют, и поэтому понизятся цены, как главное достижение этой войны. Но Ормузский пролив был открыт для общего судоходства до войны. Его никто не закрывал, никто не контролировал, никто не брал никаких толов за проход судов. Ничего, то есть мы фактически сделали ситуацию хуже, чем она была, а теперь мы пытаемся ее разрулить, но хотя бы что-то дайте нам. Ребят, если это не провал этой войны, то что это такое? Если это не провал нашей администрации господина Трампа, то что это такое?

что промышленность не работает, американская. Она есть, но она не работает. Почему она не работает? Я это объяснял на ситуации с Украиной. Опять-таки, ну, это вызывает срач, никто же не хочет думать ни о чем. Понимаете? Наша публика, понимаете, вот русскоговорящая, она вот быстро возбудима. Сейчас я, понимаете, вот, понимаете, вам напишу, какой вы подлец. Ну, вот окей, замечательно. А подумать на тему никто не хочет. Вот когда я говорил, что, ребят, вот Украину сливают, и Украина никому не нужна, почему? Потому что нет ни одной. Как сказать, ну, инициативы или серьезного чего-то, ну, каких-то в серьезном финансировании, это самое главное, увеличение оборонных заказов. Потому что это самое главное вот, показатель того, что нужна Украина кому-то или нет в Америке. Если запасов вот этих вот военных никто не пополняет, значит, никто не собирается там воевать до бесконечности. То есть рассчитано на такую, на войнушечку. Не на войну, а на войнушечку. Знаете, типа пришли, постреляли, помахали американским флагом, поцеловались всех, кто только может, все заключили мир, все замечательно. Это не война, это войнушечка. Когда в Украине выстреливают один ствол, вот этот рейный металл, за 1-2 месяца, и его нечем заменить. Это войнушечка. И для Германии, и для Америки тоже. А у нас, понимаете, построили вот этот завод по 155-миллиметровым снарядам для этих самых вот орудий. Этот снаряд, эти снаряды не могут выпускать, потому что полный брак. Почему? Они забили этот завод индийским и китайским оборудованием. Этот завод не работает в Техасе. С огромной помпой его начали, и он с огромной помпой полностью провалился. Значит, сейчас они этот завод должны полностью переоборудовать, что-то исправлять там, что можно исправить. Я вообще не знаю, что там можно исправлять, но, наверное, что-то можно, надеюсь. И он будет открыт теперь через год. Теперь вот такая же ситуация у нас с Ираном. Что у нас не хватает ракет «Патриот», у нас не хватает умных бомб, у нас не хватает вот этих перехватчиков для иранских ракет и так далее. Чем мы думали? Это вот все результат, понимаете, я не могу сказать, что здесь виноват Трамп, что не хватает оружия, понимаете, он должен был просто про это знать, рассчитывать на это. То, что не хватает оружия, это беда последних, ну, я так понимаю, 4 администраций, даже 5 администраций. С тех пор, как закончилась холодная война, мы начали активно разоружаться. Это напоминает, ну, знаете, тот анекдот с Горбачевым и Рейганом, которые сидят в китайской тюрьме. Ты разоружался, ты довооружался, но, понимаете, заходит китаец. Говорит, ну что, покусили, а теперь по камерам. Ну вот теперь мы можем, наверное, это говорить только в нашем сегодняшнем исполнении. Уже Рейгана нет, уже Горбачева нету. Царство небесное. Вот. А все почему? Потому что нельзя быть такими лохами. Мы полностью деиндустриализировали Америку. Из нашей погони за деньгами, из нашей погони за дополнительной прибылью, из нашего вот этого глобализации этой идиотской, которая происходит прямо, понимаете, глобализация, это же, понимаете, фактически должен быть лозунгом Карла Маркса. Давайте поможем капиталистам сделать дополнительные миллиарды для того, что, как мы им поможем? Мы сделаем глобализацию, дадим им возможность вывести все заводы куда-то на Филиппины. Они там сделают дополнительные миллиарды, а вы, господа, в Америке, которые остались без работы, сосите одно место, свое собственное желательно. Вы понимаете, вот примерно, что о чем ведется речь все время. Так или иначе, значит, эта война не идет никуда. Почему Трамп все время предлагает, понимаете, у него это уже теперь... Знаете, когда это было первый раз, это никто не обратил. Второй раз тоже не обратили. Вот третий уже начали понимать. Сейчас уже раз десятый, наверное, когда он угрожает. Я сейчас сделаю что-то с Ираном, что-то страшное. Понимаете, сейчас мы там, понимаете, разнесем все в пух и прах. Окей. Потом он говорит, переговоры ведутся замечательно. Нам обещают, там, я не знаю, что нам обещают. Я отменяю вот это вот.

0: страшное. Дадим переговорам шанс. Сколько раз это уже было? Сколько раз у Трампа, понимаете, ведется вот эти вот... Кто-то у меня здесь знакомый был. Игорь Курас, по-моему, да, из Бостона. Он посчитал, это еще было до вот последних событий, где-то месяца полтора назад. Он посчитал, что 30 раз было. Вот с момента вот этого начала этого перемирия недоделанного до сегодняшнего дня, типа сколько раз он прокричал, что Трамп, я сейчас всех разнесу до каменного века, далее, твою мать, откройте пролив, да, до мата доходило. На следующий день все продолжается, у нас замечательные переговоры ведутся. Ну, ребята, значит, вы поймите, вы можете любить Трампа сколько угодно, сравнивать с Камалой Харрис, сравнить его с Оказией Кортес, с Байденом, с кем угодно. Это абсолютно ничего не меняет в данной конкретной стратегии, что у нас есть сейчас. Трамп эту войну затеял, он полностью с этой войной, как говорится, облажался. Это полностью его фолт. Вы тут не поможете ему тем, что вы скажете, что Байден был еще хуже. Или Камала Харриса, что бы было бы с ней? Был бы еще больше кошмар. Окей, давайте я не хочу обсуждать, что бы было бы, если бы. Я это раньше не обсуждал, сейчас обсуждать не буду. Это, понимаете, отмазка. Нам надо проблему решать, что сегодня. Вот как он ее решает? Он пытается, фактически, давайте сознаемся в том, что так как у него нет военных путей, или эти пути очень болезненные для Америки, так как он не ведет никакую пропаганду, войну населению, даже республиканцам продать не смог толком, потому что подготовки к войне никакой не было. Подготовка к войне включает информационную войну тоже. Так как у него всего этого нет. Нет войск, нет плацдарма, откуда начинать наземную, допустим, какую-то войну. Нет какого-то плана, как это делать. Нету, понимаете, идут выборы, и подорожал бензин. Ну, в общем, как говорится, все вот эти радости вместе взяты. Получается так, что у Трампа проигрышная война на руках. Он срочно пытается найти из нее какой-то выход за счет того, что он пытается закошмарить Иран, который ему плюет в лицо откровенно и смеется над этим дурачком. А что они над ним не смеются? Он нам обещает устроить Кузькину мать, не устраивает. Ну-ка давайте посмеемся над ним. Мы его пересидим. Мы его переждем. Кто он такой, понимаете? У нас там 2500 лет и цивилизация, а тот Трамп какой-то. Выскочка. Вот о чем ведется речь. Они его полностью пересиживают. И вот так, как это идет сейчас, это идет именно в этом направлении. Ничего другого предположить невозможно. Он поэтому пытается хотя бы хоть как-то выправить свое собственное положение тем, что он договорится хотя бы. Я уж не говорю про ядерное, уже все, вообще речь не идет. Это отложат потом в долгий ящик, потом нам сольют, переговоры не состоялись. Вся вот эта ядерная проблема отодвинута, но вот тем, что они фактически, что с ядерными всеми делами произошло, они засыпали туда входы, вот в эти вот facilities. Они подорвали вот верхние этажи, засыпали входы. Значит, если Иран начнет активно все это раскапывать, восстанавливать, допустим, с китайской помощью, ну, допустим, возьмем максимум, 3-4 года. И потом начнется все заново. Нет, не начнется заново, но будет сложнее. Потому что теперь Иран будет копать убежище не на 70 метров, не на 90 метров, а на 200 метров. Что вы думаете, это невозможно? Возможно. У Ирана нету денег, как же? Но мы же только что им деньги вещи, которые у них были заморожены. Не наши собственные, сразу говорю, давайте не обманывать себя. Американских денег там нет. Но были иранские деньги замороженные, которые мы им сейчас, вот, ради того, чтобы они с нами соблаговолили сесть за стол переговоров, хотя бы соблаговолили в одной комнате находиться, мы им уже выдали там, не знаю, 25-50 миллиардов. Уже. Я не помню точную цифру, но вначале было 25, потом там еще что-то и так далее. Возьмите, посчитайте. Только чтобы разговаривать с нами. Имея все эти деньги на руках, что вы думаете, они не наймут каких-то бродяг в том же Пакистане соседнем, чтобы им за копейки махали лопатами и раскопали все, что можно раскопать? Да заради бога, даже экскаватор не понадобится. Плюс китайцы помогут, плюс русские посоветуют. Вся вот эта, вот, понимаете, наша великая стратегема, что мы это делаем против Китая, тоже рухнула со всем этим делом. То есть о чем мы сейчас только говорим? Мы сейчас вам говорим, дай бог, господи, господа в Иране, сделайте, смилуйтесь, но хотя бы откройте Ормузский пролив. Хотя бы. А то совсем не в моготу стало. Вот о чем ведется вот эта вся речь. И это настолько позорно, это настолько глупо выглядит, что я не, знаете, я не представляю себе, как из этого можно сделать что-то удачное. То есть у Трампа будет, понимаете, вы же поймите, демократы, может быть, против этой войны, но то, что они из Трампа теперь сделают, как только эти переговоры закончатся ничем, отбивную котлету на почве того, чтобы посмотреть на этого дурака, который начал войну собственной волей, ни к чему не был готов, абсолютно все ее проворонил, обделался по дороге. Это будет их, ну, то есть главный посыл на всех каналах телевидения. Не потому, что они хотят вести эту войну правильнее или вообще хотят ее вести, а потому, что они могут за счет этого критиковать Трампа. Поэтому вот этот вот лозунг или девиз, или вот это вот, понимаете, вот дама мне там одна пишет, что понимает, что я не понимаю, что он делает из-за ситуации с выборами. Вот эта ситуация с выборами теперь ухудшится из этой войны. Потому что республиканцы будут подавлены в депрессии из-за этого. Все, кто у меня, мои знакомые, кто голосовал за Трампа, все в большой депрессии насчет этого. Они говорят, мы рассчитывали на что-то, что это будет продолжение первой его каденции, а мы имеем полный провальный год 26-й. 25-й был удачный, 26-й полный провал. Вот они, так, значит, республиканцы подавлены, а демократы, наоборот, в полном энтузиазме на эту тему. Потому что Трамп им сам дает ту нужную им амуницию для ведения вот этих вот выборов против него. И то, чтобы сказать, слушайте, посмотрите на этого Трампа, посмотрите на этого 80-летнего козла рыжего, понимаете, что он делает вообще? Во в чем он участвует? Чего он добился? Он сделал хуже, чем оно было. Вот та ситуация, если реально говорить, что у нас сложилось. Окей, перерыв и продолжим.
1: Радио. Мы любим Нью-Йорк.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Oceanfront views, great amenities.
4: Planning our next vacation?
3: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
4: Find anything good?
3: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
4: It has great rehab, right?
3: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
4: Perfect.
5: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
1: Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
11: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
12: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Ну вот вторая версия, которую нам тут представляют, значит, что как бы Трамп не ведет переговоров толком с Ираном, потому что в Иране экономический кризис, и они дают возможность, чтобы сработало как бы экономическое давление на Иран. То есть из-за того, что в Иране от вот этих всех того, что закрыли возможности экспортировать нефть, все очень плохо, что мы, вот Трамп типа пишет, что мы semi-negotiating, то есть мы еле-еле ведем переговоры. Ну, я думаю, что, во-первых, это отмазка. Во-вторых, да, в Иране, конечно же, есть кризис, это вне всяких сомнений. Но вопрос заключается в том, кто этот кризис переживет первый. Мы здесь с дорогим бензином на Западе или Иран у себя внутри? Вы поймите, Иран под санкциями и с постоянными проблемами с поставками вообще всего, что только можно, последние 47 лет. 79-го года. Поэтому сказать, что иранцы находятся в каком-то постоянном кризисе и не знают, как действовать, ну, это из разряда, может быть, хотелок в нашем Белом доме, но никак не реальности. Во-первых, этот кризис с Ираном очень разрешим за счет того, что им очень активно помогают русские, им помогают китайцы, дороги открыты, перевезти они могут. Если там будет какая-то кризисная ситуация, у них из Турции открыто все. Турция абсолютно не выступает против Ирана. Пакистан не выступает против Ирана. Есть еще Туркменистан и так далее и тому подобное. В общем, дороги открыты. Понимаете, вы что думаем, что Иран существует только за счет морского сообщения, что ли? У Ирана большие сухопутные границы. Их больше, кстати говоря, чем морских. Этих границ. С Афганистаном огромная граница. Вы посмотрите, как, например, американские санкции, которые столь большой помпой были наложены против России, обошли за счет действий Турции и Грузии, например. Вот тот американский союзник Грузия, который мы, как говорится, вначале, понимаете, тут переживали все, что на нее напала Россия и так далее. Сейчас мне это все равно абсолютно. Почему? Потому что Грузия себя показывает фактически другом России. Именно через Грузию идет весь черный рынок, который, понимаете, мы пытаемся закрыть, чтобы шел из Европы. Окей, мы развернем немножко пароход. Он будет идти не в Роттердам или там в Гамбург разгружаться с товарами для России. Он будет идти теперь в Стамбул. Или Измир куда-нибудь, понимаете. Там разгрузится. И мы потом через траками, фурами все пустим через Грузию. Любой черный рынок работает прекрасно в условиях закрытия. Просто дороже стало, это да. И вот еще раз я спрашиваю, вы что думаете, что Иран не сможет пересидеть вот эти вот наши санкции или дополнительные требования, или дополнительные какие-то вот блокаду и так далее? Он сможет. Сможет. Может быть, конечно, с потерями, разумеется. Разумеется, у них не будет идеальной экономики, но там вообще не было идеальной экономики вообще никогда, по-моему. Еще при Шахе там была экономика так себе. Даже при Шахе. Потому что Шах точно так же зависел от нефтяного рынка, хотя пытался уйти от него, но так-то и не до конца и не сделал. Поэтому что, о чем мы говорим вообще? Ну, в общем, чтобы не ходить по кругу, пока ситуация выглядит абсолютно патовом состоянии именно для Трампа, потому что он не знает, что предпринять дальше, он не может их военным путем ничего заставить делать, сколько он не начинает это делать. И угроз они его не боятся, над ним смеются. Главное, что над ним смеются уже в Пекине и в Москве, скорее всего. Вот это намного хуже, чем если смеются только в Тегеране. Ну, вот это то, что есть. Ну и дальше, как говорится, дополнительной вишенкой на всем этом торте с дерьмом, у нас есть теперь Израиль. Ну, тоже опять-таки, Трамп тоже с помпой заявлял, что он придумает какой-то там хитро сделанный план для Газы, чтобы развести евреев и арабов в разные стороны, которые начнут так друг друга любить после этого, что прям, понимаете, одна большая свадьба начнется, понимаете, на границе Газы с Израилем. Ну, в общем, свадьба не началась. Нетаньяху совершенно четко и правильно, то есть, ну, тем более, что сейчас администрация Трампа в виде Венса и всех остальных Израиль кинула. Ну, то есть Израиль теперь, как бы, понимаете, ну, то есть, как бы не очень сильно спешит помогать Трампу. Они, может быть, не сильно ему возражают, но помогать ему тоже не спешат. Ну, в частности, Трамп выдал в свое время, у меня вот передо мной он открыт, 20-пунктовый план по Газе. Там одному, другому, третьему, какой там построят новый рай, понимаете, с какими-то, понимаете, я не знаю, с развлечениями, заведениями. Я не знаю, видимо, там предполагалось построить какое-то казино, понимаете, где будут танцевать вокруг шеста, будут, знаете, закутанные в хиджаб женщины. Да будет новый, называется, ближневосточный стриптиз такой. Ну вот, я так понимаю, что, наверное, об этом шла речь. Но пока что-то облом происходит вот с этим вот стриптизом, с миром, со всеми делами. А именно почему? Совершенно законно почему. Хамас разоружаться, грубо говоря, не хочет. Хамас вводит за нос что Трампа, что международных наблюдателей, что своих собственных поддержателей. Причем его, да, те, кто Хамас поддерживает из там, Турции, из Египта, из откуда-то другой, нет, и говорят, что типа Израиль все придумал. Они, это чистейшая вот работа на публику, на полезных идиотов на Западе, что типа Израиль виноват то, что вот срывается мир, об котором вроде бы уже договорились. Ну, сейчас, наверное, Трамп это скажет. А мир не срывается. Хамас разоружаться не хотел, не хочет, не будет. Он и сейчас не хочет это делать. Израиль сказал, что они дают возможность Хамасу разоружиться. Они, кстати говоря, отъехали обратно сейчас на вот эту желтую линию, которую они поставили там. Дают ему там, типа, вот я не знаю, это говорит нам Jerusalem Post. Это вот за что у нас, за какое число у нас? Это у нас, ну за 10 августа. То есть вот они пишут, Netanyahu willing to give Trump's Gaza plan a chance, idea of retreated to yellow line. То есть военные Израиля, армия Израиля отъехала обратно вот эту желтую линию внутри Газа. То есть они немножко начали вздавливать их еще дальше туда, они отошли обратно. Дали им возможность, типа, ну, жест доброй воли, чтобы Хамас разоружился. Ну, вот сейчас Хамас разоружится, никогда в жизни. Это будет видимость разоружения. Это будет работа на идиотов-корреспондентов из разных там Guardian или CNN и так далее и тому подобное. Понимаете, которым скажут, видите, вот там соберут какую-то большую, такую здоровую вот насыпь из каких-то старых винтовок. И скажут, видите, мы разоружились. А нужно, чтобы разоружились они по-настоящему. Пока этого разоружения не происходит, дальнейшее обсуждать в всем этом помпезном плане Трампа бесполезно. Бесполезно, и главное, понимаете, то есть, если у Трампа это, Трамп может даже с потерями для себя на выборах фактически не добиться ничего в этой иранской войне, его будут винить в провале в этой войне, конечно, будут винить 100%, потому что это провал. И он-то заслужил в данном случае. То Нетаньяху себе не может позволить подобные жесты, он себе это делать не может. Ну, во-первых, потому что у него уже идут выборы. А вторая часть – это сама безопасность Израиля. Израиль не может полагаться на пустые слова Трампа, понимаете, или на какие-то обещания светлого будущего, понимаете, от Трампа или без Трампа, вообще от кого-либо другого, зная, что этого не состоится, зная, с кем они имеют дело. Знаете, Израиль, в отличие от нас в Америке, им не надо говорить вот эту фразу «Восток – дело тонкое». Израиль сам по себе Восток. Он сам по себе тонок. С Израилем тоже дела вести, это надо знать Восток. И вот Израиль знает все вот эти, вот, понимаете, мышегасы и дела, как ведутся дела на Ближнем Востоке. К счастью, они это знают, потому что они там живут, у них очень восточная ментальность во многом. Поэтому очень многие здесь в Америке, когда начинают действовать там, иметь дела какие-то с израильтянами, у них часто случаются такие, мягко скажем, непонятки. Ну, потому что это, потому что Израиль и израильтяне – это восточная страна. Это разная ментальность Запада. И Трамп – это западный человек, который работает на Западе. Он не понимает, как не может понять. Он не может понять Трамп, как может не быть в состоянии, что нет дела. Он же пишет на этой целой книге «Art of a Deal». То есть искусство negotiation, то есть искусство получения сделки. Человек на Западе этого не понимает, особенно человек из бизнеса. Он это понять не может. Для этого надо быть человеком из идеологии. Вот я это понять могу. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что есть какие-то люди, какие-то страны, какие-то режимы, какие-то террористические или религиозные особенные организации, даже и на Западе они есть, с которыми сколько вы не будете вести переговоры, они предпочтут смерть, чем позор. Мы это очень с трудом понимаем. Вот когда-то была такая жуткая ситуация, помню, в Техасе. По-моему, это 93-й год или что-то такое, когда там была вот организация каких-то местных фанатиков, христиан. По-моему, предводителем их был такой Дэвид Кореш, или кто-то, но не помню точно его имя. Ну, что-то такое, в общем. Он был христианин из какой-то местной церкви, там, значит, у него там, значит, был целый там какой-то компаунд. И так далее. И, в общем, что какая-то возникла ситуация, что он не дал возможность туда войти агентам ФБР, агентам, по которым вот пытались забрать у него там нелегальное оружие, которое там вроде бы было. И вместо того, чтобы сдаться, они вот вели переговоры, вели. Это было при Клинтоне в начале сам. В конечном счете, когда агенты пошли буквально с армией, пошли на штурм этой церкви укрепленной, ну, это целый компаунд был, целый лагерь. Они подожгли и сами себя и сгорели в огне. Они покончили самоубийством вот подобным. И это было кризисное состояние для американского правительства, для американского ума. Потому что это вообще такое, понимаете, что вот самосожжемся ради каких-то там религиозных, да вообще непонятно ради каких идеалов. Ради того, чтобы нас не трогали фактически. Вот это мы понять на Западе не можем. Трамп этого точно не понимает. Но Нетаньяху, к счастью, человек, рожденный в Израиле, живущий в этой восточной ментальности, а Израиль это не западное государство, это именно восточное государство с западным душком таким небольшим. Но в принципе это восточное государство. И, наверное, это хорошо, что это восточное государство, потому что они таким образом как бы понимают все эти восточные выкрутасы и вот эти вот, понимаете, и мышегасы. Поэтому им не надо объяснять. Они поэтому не... Понимаете, вот в отличие от Трампа, например, Трамп вот пишет, я завтра уничтожу Иран. Скажите, вот вы слышали что-нибудь подобное от Нетаньяху? Какие-нибудь вот такие вот пафосные заявления, что сейчас, я подлечу только бомбы. Вот, как говорится, вот сейчас натру вазелином и сразу полечу. Нет, этого Израиль не делает практически нигде и никогда. Они говорят, что если вы по нам выстрелите, мы ответим. Все. Это вот все израильские угрозы. Почему? Потому что израильские угрозы осуществляются на практике. Что-то не так, вдруг появились какие-то инопланетяне Лихтенштейна или Люксембурга, какая-то неведомая, понимаете, армия, неведомый военно-воздушный флот, который прилетел, разбомбил, убил, уничтожил и улетел обратно непонятно куда. Вот что мы слышим из сводок. Или, понимаете, вдруг пейджеры там, понимаете, с селфонами взорвались, оторвали яйца там целому ряду высокопоставленных товарищей из Хизбаллы. Вот это вот, понимаете, вот это мы слышим. Почему? Потому что Израиль предпочитает действовать, а не разводить ля-ля по поводу того, что они сделают что-то страшное. И вот на Востоке это очень хорошо понимают. Посмотрите, Иран не стреляет по Израилю сейчас. Хуситы по Израилю не стреляют. Хуситы вот сейчас, вот несмотря на то, что заключен типа такой новый договор взаимной помощи и дружбы между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией. Такое суннитское НАТО такое тройное. Вот хуситы начали стрелять по Саудовской Аравии. Вот я жду, чтобы, допустим, Турция какая-то послала армию усмирять хуситов. Я хочу это увидеть. Как это будет происходить? Или, вернее, скорее всего, никогда не будет происходить. Поэтому на Востоке они ценят действия, а не слова. Или слова, которые подкреплены действиями сразу. Ну вот пока Хамас не разоружился, пока все это на уровне слов, пока то, что они что-то там обещают, о чем-то говорят, делают заявления для ООН, для Красного Креста, там, для Amnesty International, других всех бездельников этого мира. Пока вот Израиль этим занимается, вернее, Израиль, а Хамас этим занимается, Израиль уходить оттуда не собирается и не должен. И абсолютно правильно делает. Абсолютно. Верить в слова Хамаса, вы меня извините, но это быть еще большим идиотом, чем что-то другое. Это вообще нельзя делать. Ну, в общем, короче, поэтому... Но результат всего этого тоже плохой. Результат всего этого в том, что теперь вот эта вот пафосная инициатива Трампа по поводу того, что в Израиле, понимаете, типа наступит вот этот вот его план, который он предлагает, тоже сорвалась. И вот CNN про это пишет, они, конечно... подхлопывают в ладоши всему этому, мне от этого хорошо не есть, но они пишут, что Нетаньяху просчитал, calculates, что расстроить Трампа это наименее плохая опция. Ну, это правда. Понимаете, то, что если Нетаньяху даже поругается с Трампом, это для него наименьшая проблема, которая во всем этом существует, потому что Трамп себя показывает пустышкой. Вы меня извините, еще раз повторяю. Но вот это вот его поведение на Ближнем Востоке показывает полную пустоту его каких-то вот дальнейших действий. Если он это пытается сделать после выборов, окей, значит, тогда вообще не надо вести переговоры. Вообще надо сейчас начать думать, что думать, делать дальше, а не вести переговоры, которые потом сорвутся. В общем, так или иначе, он не делает правильно, он себя показывает именно... как человек, который абсолютно не понимает ни военные действия, ни регион, ни как вести переговоры, ни вообще ничего. Ну, я бы это понимает, поэтому он понимает, что, знаете, что Трамп, видимо, тоже не вечный. Ну, точно не вечный. Знаете, а в Израиле еще жить и жить после этого. Поэтому жить надо, как говорится, с расчетом на будущее, потому что вот они уже не учитывали Хамас один раз. Хамас произошел, понимаете, 7 октября. Надеюсь, что такого больше не будет. Я очень надеюсь на это. Хотя Израиль патологически доказывает, что он тоже, все его супермены, вся его армия стоит достаточно мало, если они второй раз за 50 лет проморгали такую же ситуацию. Поэтому так или иначе, Израиль отказывается от этого плана. И, конечно же, это будет расстройством для Трампа, потому что Трамп рассчитывал, ну или рассчитывает, что такой план должен сработать. Он не срабатывает. Ну, он не срабатывает абсолютно, еще раз повторяю, по объективным причинам. Именно объективным, это не субъективные причины, это объективные причины, потому что то, что Хамас не собирается разоружаться, это понятно, понимаете, даже самому не эксперту, который хоть чуть-чуть вообще читает хоть какие-то новости и знает, что такое из себя представляет Хамас, и понимает, что такая, как Хамас, разоружаться не будет. Или сделать это чисто для показухи, какое-то временное, какое-то очень отдельное разоружение, которое будет специально вот рассчитано на каких-то там, я не знаю, балбесов, которые купятся на это. Ну вот только если так. Вот. Да, конечно, самое ужасное во всем этом деле то, что, знаете, мы теряем вот нашу, знаете, вот ту мощь, которую считают Америка имеет, мы ее вот как бы разбазариваем, теряем. Во-первых, у нас то есть совершенно четко проявляется кризис недостатка вооружений. Этот кризис, я уже сегодня говорил про это, но этот кризис, как говорится, становится понятен прежде всего Китаю. У Китая этого кризиса нет. То есть они могут понять, что у нас очень быстро закончатся ракеты, бомбы и, главное, воля к победе. Они это очень хорошо просчитывают сейчас, поэтому они считают на будущее. Может быть, они никогда не полезут в Тайвань, но что-то где-то когда-нибудь может быть. И они теперь понимают, что, слушайте, в Америке всего там какая-то 1000 ракет запасов, все. После этого они не могут ничего делать дальше. Их промышленность там выпускает какие-то 46 ракет в год. Что, о чем вообще мы говорим? Мы выпускаем сотни тысяч, а они 46. Ну, допустим, даже если они выпускают тысячи, это больше, чем делаем мы. Эта ситуация не есть сопоставимо со статусом великой державы для нас. Извините, господа, но это не так. И что-то нужно по этому поводу делать и так далее. Но вот по поводу увеличения военного бюджета наш министр обороны терпит поражение сейчас от республиканцев, которые не хотят увеличивать вот это количество денег на Министерство обороны, на бюджет военный. Они не хотят это делать. Поэтому республиканская партия, понимаете, вот как я говорил, знаете, если партия демократов, это партия автоматических мерзавцев стало и подлецов, то партия республиканцев это партия импотентов, которые очень много о себе говорят, которые много заявляют, понимаете, собираются делать Америку великой, но делают, понимаете, на 2 копейки. Ну вот как-то так. Так, перерыв и продолжим с вашими звонками.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
13: 620 AM. Настройтесь.
15: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
16: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
17: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
20: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
20: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
21: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Сын 46-го президента Джо Байдена Хантер сообщил, что онкозаболевание у его 83-летнего отца прогрессирует. Метастазы обнаружены в костях и не только. Он очень ослаб, рассказал сын экс-хозяина Белого дома. Еще во время пребывания в Белом доме к здоровью Байдена было приковано пристальное внимание, а окружение обвиняли в том, что оно скрывает правду. Байден был вынужден отказаться от борьбы за переизбрание после провальных дебатов с Трампом, на которых он выглядел потерянным. В мае прошлого года Байден сообщил, что у него диагностирован агрессивный рак простаты. В октябре он завершил курс лучевой терапии. В ноябре текущего года после промежуточных выборов должны быть опубликованы его мемуары. Наследник косметической компании Estée Lauder и спонсор республиканской партии Рональд Лаудер сократил пожертвования в активный период предвыборной кампании. В этом году Лаудер не жертвовал средства в родном штате Нью-Йорк. Также он распустил группу политических советников, специалистов по рекламе и других консультантов. За последние 10 лет Рональд Лаудер потратил на политику более 40 миллионов долларов. В марте прошлого года он пожертвовал 5 миллионов МАГА и 1 миллион на кампанию против Мамдани, который в итоге занял пост. Израиль отверг план вывода войск из сектора Газа, представленный Советом мира, поддержанный президентом Трампом. Об этом заявил израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху. И в продолжении темы NYPD готовится к беспрецедентным мерам безопасности в связи с ожидаемым в следующем месяце визитом Биби на Генассамблею ООН. Некоторые сотрудники полиции считают, что риторика мэра Мамдани повышает риск насилия. Ожидается, что Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк и выступит на заседании 26 сентября. Точная программа визита пока неизвестна. Окончательное число сотрудников полиции, задействованных в его охране, еще не определено. Некоторые выражают обеспокоенность возможной эскалации. Почти 57% зарегистрированных в городе преступлений на почве ненависти в этом году были направлены против евреев. В целом число преступлений на почве ненависти за год увеличилось на 9,4%, несмотря на снижение уровня преступности по всем 7 основным категориям. Burger King обошла сеть ресторанов быстрого питания Wendy's и заняла второе место по продажам среди бургерных, уступая только Макдональдс. Отец футболиста Лионеля Месси, Хорхе Месси, умер в возрасте 68 лет в больнице Росарио. Он был агентом сына на протяжении всей его профессиональной карьеры, участвовал в переговорах и сопровождал его с первых лет выступлений в профессиональном спорте.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Служба информации. случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
8: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшее отклонение от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Но вот кто хочет поделиться своими мыслями, что будет дальше по поводу вот этого нашего, говорится, состояния нестояния в Ираке, вернее, в Иране и в Израиле. Ну и также у нас дома тут, как говорится, идет, как говорится, поток исламизма. Я вот приготовил программу, это на завтра я все-таки хочу оставить, что вообще я бы делал бы. Но пока я не вижу, чтобы наша администрация как-то вот это воспринимала. Республиканская партия тоже вообще как-то, ну, столько было надежд, столько было разговоров, и все это вышло в виде пшика какого-то. Столько всего можно и нужно делать. Нужно хотя бы начать про это говорить. Нужно заставить какие-то колеса двигаться. Весь 26-й год вот, реально окрестят годом вот, потерянных каких-то надежд после 25-го. Вот чисто так. Добрый день, вы в эфире.
11: Добрый день, Александр. Значит, я хотел узнать, вот почему Байден не открыл ленд-лиз, когда началась война с Украиной?
10: Не знаю, мы не обсуждаем сейчас Украину. Я не знаю, почему. Не открыл.
11: Нет, я говорю, вооружение. Я говорю, вооружение, что нам не хватает.
10: Не, я думаю, дело не в этом было. И Украина не хотела покупать их тогда, не хотели их получать бесплатно. И там были много было причин. Вот я слышал много версий на эту тему. Что Украина не хотела этот ленд-лиз вот в чистом виде в таком. Она хотела именно получать бесплатно. То, что вооружений не хватает, слушайте, но мы уже говорим про то, что их не хватает. Война в Украине началась в 22-м году. Уже с того времени можно было организовать несколько заводов. Этого всего ничего не делается. Ничего не делается. Где эти заводы? Завод построить сейчас. Это полгода. Ну, еще, допустим, год учить людей. Ну, 2 года у вас тогда. У нас уже полно времени было, чтобы все это сделать. Да и в Европе то же самое, та же самая ситуация. И мы ничего не делаем. Добрый день, мы в эфире.
12: Александр, доброе утро, как дела?
10: Доброе. Ничего, спасибо.
12: Да, понимаете, иранская вот эта вот история военная, она не может быть выиграна только по экономическим делам. Из-за дронов. Поэтому Трамп сейчас подружился опять с Зеленским, потому что украинцы разработали серьезные дроны. Вы сами об этом знаете. И просто по экономическим... У нас нету ответа на дроновые атаки. Согласны или нет?
10: Ну, скажем так, точно продуманной стратегии у нас нет. Нет. Плюс, как-то мы можем отвечать, но не всему и не везде, и не очень успешно.
12: Ну вот, вот в этом вся и причина. Вчера, понимаете, идет такая пурга по всем каналам вчера утром. На втором канале Берни Сандерс выступает, на четвертом канале этот Аль-Саид выступает. На седьмом канале...
10: Ну, они выигрывают выборы, что вы хотите, их слушать.
12: Ну, я ничего не хочу, да. Я просто факты констатирую. И да. На седьмом канале Кортес Бартендерша выступает. Плюс я поехал вчера на работу. И вчера я работаю на 6-й, 47-й. У меня наверху там офис небольшой, но дело не в этом. И вчера был Доминикан парад. Значит, я просто смотрел на будущее этой страны. Это джангл, это просто не люди, это не культура, это ничего. Таймс-сквер вчера, стрельба была, беготня была, контроля нету, понимаете? Так что я не знаю вообще, что это будет, как это будет. И...
10: Но мы говорим прежде всего про Нью-Йорк. Нью-Йорк никуда не идет. В остальной Америке этого нет. В остальной Америке нет.
12: Мы вот... В Миннесоте этого нет, в Лос-Анджелесе этого нет.
10: В Миннесоте это есть. Это есть в больших городах. Есть в больших городах Америки.
12: Я не понимаю, что нам надо убежать
10: да,
12: куда?
10: В я вам лично советую. Я вам предлагаю уехать в пригород. Уже давно предлагаю
12: куда?
10: Всем на этом в пригород. Не жить в Нью-Йорке. Нью-Йорк не станет лучше. Нью-Йорк
12: да,
10: станет лучше. Бостон,
12: да,
10: Бостон станет. Балтимор, спасибо. Ну все, спасибо. Филадельфия, что скажите, когда Филадельфия была относительно нормальной? Когда Нью-Йорк был относительно нормальным? Ну вот короткий период при Джулиани, потом при Блумберге. Все. Все эти левые города, Чикаго там идет стрельба, там типа тут 40 человек убили, там кого-то ранили и так далее. Это у них считается нормальным. Значит, к сожалению, мы пришли к пониманию тому, что вот опять оно вот захлёстывает и так далее. Они хотят иметь вот такие вот такую жизнь и так далее. Я не понимаю, почему американские компании держатся за это. Вот это я не понимаю. Ну, слушайте, держатся. Добрый день, добрый день.
13: Алло, здравствуйте. Я хотел сказать по поводу того, что так как вы сказали, состояние, нестояние по поводу Ирана. Я думаю, что сейчас идет очень массивное производство ракет и производство вообще всего, что необходимо.
10: Откуда
13: будет,
10: откуда вы это взяли вы?
13: Я по логике просто сужу.
10: Логики никакой нет. Алекс, давайте не будем с вами. Никакого производства мощнейшего ракет не идет. Я не читал ни одной сводки. Я, наоборот, считаю то, что у них нет деталей, что у них нет финансирования, что они выпускают очень мало, что ничего пока больше не будет, ля-ля-ля, вот это вот далее я читаю все время. Никаких массированных поставок не будет. Но накопят они еще 100 штук. 100 штук решит это дело, да никогда в жизни. Для того, чтобы воевать с Ираном, должен быть... Ну, я вот беру с потолка. У нас было в начале войны с Ираном, около 4000 ракет вот этих вот, в частности, там вот. Вот это атакам, с которой они говорят, около 4700, что-то такое. Ну, допустим, 4000. У нас сейчас осталось 1000 штук. За какой-то месяц, там, я не знаю, два месяца активной войны. Значит, нам нужно, вот так реально говоря, то есть вот если за месяц мы используем около 3000 штук, значит, умножьте это на 12. Нам нужно где-то порядка, значит, ну вот, получается 36 тысяч в год таких ракет. Ну, плюс-минус, допустим, 30 тысяч. Вот это был бы серьезный запас. Это был бы серьезный стратегический запас для войны подобной. Сразу хочу сказать, что одна такая ракета стоит $1 миллион. Значит, это нужно серьезное финансирование в Конгрессе на подобные ракеты, на подобные бомбы. Что у нас сейчас в Конгрессе происходит? Даже республиканцы сейчас топят, вот буквально сию минуту, топят военный бюджет, который Хексет предлагает для Пентагона, они его топят, потому что у них нет денег. У них нет согласия с демократами, они никогда в жизни не могут пропустить подобный военный бюджет. Демократы вообще хотят закрыть Министерство обороны, распустить его к черту. Поэтому я думаю, что у вас нету никаких, кроме ощущений, чтобы сказать, что у нас что-то в этом отношении меняется. Добрый день, вы в эфире.
14: Доброе утро. Спасибо, что даетесь высказаться. Я вам скажу так. Меня зовут Вильям. Ситуация выглядит следующим образом. Ошибка была сделана в 23-м году перед выборами, когда решили Украине не помогать республиканцы. Если бы тогда было, пошло по-другому, мы бы уже были забыли за Россию, за Иран. Россия была бы с европейской.

0: Трамп, как вы правильно говорите, это страна, которая знает, как вести себя в этом регионе, понимаете? Они же все ему говорили, что это только затягивание времени, и там вы как правильно говорите, что смерть, они пойдут на смерть, но не, так сказать, не сдадутся. Вы абсолютно правы, а то, что вот этого нету оружия, это же просто, ну я даже не знаю, это, наверное, после распада Советского Союза Америка погрузилась в эту жирную жизнь, которая, так сказать, только Советский Союз держал Америку, так сказать, на прицеле. Ну, это же просто, как вы правильно говорите, Китай, они же все смеются, и они все видят.
1: Вы отключились, Юр, я вас не отключал. Я с вами согласен, что я могу сказать. Мы достигли, знаете, на английском языке есть очень хорошее слово, называется complacency. Оно толком вот на русский язык даже не переводится. Вот надо понимать тонкости английского языка, что есть некоторые слова, которые перевести в чистом виде на русский невозможно. Вот такое же слово есть integrity, например, оно толком на русский не переводится, потому что оно означает целый ряд каких-то величин. Вот complacency, это, грубо говоря, вот если так попробовать сказать нормально, то это как бы самоуспокоение до такого состояния, что вот как бы, понимаете, что вот после меня хоть потоп, но вот если так можно выразиться. Вот у нас такое состояние возникло где-то. Причем это, я не думаю, что это связано с каким-то конкретным президентом, с какой-то конкретной политикой. Я думаю, что это в общем, но у нас начало это происходить, например, вот с промышленностью с 2001 года. Ну, то есть до этого тоже у нас был вывоз промышленности, но как таковой говорят, что именно обвал начался после 9-11. У нас обвал промышленности произошел, что они начали массово вывозить заводы. Это было время республиканского президента Джорджа Буша, который почему-то абсолютно на это не обратил никакого внимания. Опять-таки у нас действовала вот эта глобальная экономика. Ну, не знаю, нужно премию Карла Маркса, наверное, давать всем. А что, я что, неправильно говорю? Нет, ну это не объяснение, понимаете, необъясняемо. И вот они досиделись. Они досиделись. Добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро, Александр. На мой взгляд, что Трамп немножко ошибся. Он просто думал, что это как Ирак. Быстро возьмут и закончится все. Вот. И поэтому он сейчас просто не знает, что сделать. И советники плохие. Не посоветуют нормально. А что касается Украины...
1: Ну хорошо. Мы про Украину вообще не говорим сейчас, да.
2: Ну просто Америка очень много помогает Украине, но здесь люди недовольны. Все дай. Благодаря спутнику в Америке Украина доходит до России. Эти дроны летят. Спасибо, дорогой.
1: Я понял. Спасибо. Сейчас вообще мы не говорим про Украину, это дело не в этом. С Ираном, смотрите, если советник Трампа смотрит на Ирак и смотрит на Иран. В Ираке было 17 миллионов населения, здесь 90 миллионов. Территория Ирана, по-моему, в 4 раза больше. Ну или в 3 раза. Иранская территория, то есть если Ирак кроме Курдистана на севере, это практически все сплошная пустыня, относительно ровная пустыня. То Иран это сплошные нагорья, пещеры, как говорится, разломы между горами и так далее и тому подобное. То есть это простейшая просто, вот самый простейший взгляд самого неграмотного человека на топографическую карту. Вот знаете, она же раскрашена разными цветами. То есть если карта Ирака будет раскрашена в желтый относительно такой, знаете, песочный цвет, уже это показатель пустыни на любой карте, то Иран будет раскрашен как таковые темно-бордовые или темные цвета, это показатель гор. А если еще белые цвета, значит это показание гор, на которых еще снег никогда не тает, типа Гималаев. То есть очень

0: высокогорный район. Вот Иран, мы говорим, у них примерно 1000-2000 метров над уровнем моря. Одна из причин проблем, например, вести любую войну в Афганистане, это та же самая вот эта вот жуткая топография. Танки не проходят, бронетранспортер не проходит, можно только воевать на ишаках. Ну, Иран немножко лучше в этом отношении. Там все-таки могут пройти танки, там есть дороги, там есть проходы, там есть какие-то перевалы. Ну, скажем так, большая возможность для этого. Но нужна серьезная армия для этого. Решить все это с воздуха невозможно. Я прекрасно понимаю, что они, видимо, очень рассчитывали на это восстание внутри и на курдов снаружи. Но тогда курдов не надо было, господин Трамп. Вы же их самих кинули. Кинули под автобус в 2019 году. Что они вам, думаете, это забыли, простили, что ли? Да никогда в жизни. На каком основании должны это прощать? Вы их кинули в Сирии, вы сказали, что они все коммунисты. Я помню, мне все истинные республиканцы здесь в Америке доказывали, что ты поддерживаешь коммунистов. Я говорю, боже упаси. Но именно эти коммунисты воевали за Америку. Поэтому мне все равно, какие там они, какую идеологию они исповедуют в Сирии конкретно, эти курды. Эти курды воевали на американской стороне. Это единственный, кто воевал на земле. Американцы в Сирии не выставляли серьезную высокопутную армию. Нигде. Там было, ну, от силы там 600-700 человек. Все. Это что, армия, что ли? Это отряд. Воевали курды. Курды. И никто другие, кроме курдов. А мы им поставляли оружие, снабжали им, как говорится, разведкой, помогали, ну, прежде всего, бомбили с воздуха и так далее. Мы воевали с воздушной войной. Что Обама воевал с 15-го года, достаточно успешно воевал с ИГИЛом, что потом Трамп заканчивал с ИГИЛом, тоже успешно с воздуха. Но потом, у Трампа началось вот это вот, понимаете, его, вот это вот, понимаете, эта идея, что, понимаете, что нужно вывести войска отовсюду, сколько можно. Кстати говоря, в этом в чем-то есть правильность своя. Я согласен, что он действительно хочет закончить эти войны бесконечные, бесполезные трату денег. Когда они вот решили вдруг выходить из Сирии, ему тогда все военные сказали, это делать сейчас нельзя. Или так, как мы это делаем, делать это нельзя. Кстати говоря, Трампу говорили, что выходить так из Афганистана нельзя. Вы думаете, выход из Афганистана произошел только при Байдене? Но, господа. Давайте не будем сами себя обманывать. Или хотя бы честными давайте будем. Весь договор о выходе из Афганистана был заключен, подписан полностью, целиком продуман при Трампе. Это его правительство вело переговоры за спиной конкретного правительства в Афганистане. Они вели переговоры с талибами и так далее, чтобы закончить это пребывание в Афганистане. В принципе, я понимаю, почему они делают. Почему они не оставили себе вот при этом договоре с талибами, например, вот эту базу Бахрам под Кабулом, объявить ее в суверенной собственности Соединенных Штатов. Эта база абсолютно защищаемая сама по себе, неприступная со всех сторон. Мы могли бы влиять на всю ситуацию в Афганистане, я не знаю. А уже потом мы видели вот эти идиотские кадры, что, понимаете, как Байден начал, понимаете, эвакуировать оттуда людей, и власть в Афганистане рухнула, понимаете, и их войска рухнули буквально за неделю. Рассчитывалось, что они годы простоят, понимаете, они неделю не продержались. По сравнению с армией, которая оставилась на джибулы вот этого советского ставленника после того, как русские вышли из Афганистана, продержалась 3 года. 3 года. Уже потом на Джабулу этого убили, протащили там по улицам за танком и так далее и тому подобное. Тоже смерть ужасная совершенно. Понимаете? Поэтому давайте быть честными. Трамп вначале, понимаете, гадит сам себе, понимаете, вот нагадил с курдами, а потом он будет рассчитывать на этих курдов новыми переговорами. Опять искусство, art of the deal. Ребят, этот art of the deal на Востоке не работает, тем более, если вы этого предали, того обманули, тут раздаете пустые какие-то обещания, или пустые хотелки, или пустые какие-то угрозы, кто вам верить будет? И Трамп это каждый день дополнительно подтверждает. Я сейчас сделаю А на самом деле, заканчивается следующее воскресенье. Я передумал, я дам, понимаете, у нас прекрасные идут переговоры. Зачем тогда обещать? Зачем вот это делать? Ну неужели вы не понимаете, что вы выглядите смешно, как какой-то клоун в цирке? Я не буду сегодня базар какой-то фильтровать. Клянусь вам, не буду. Потому что меня, честно говоря, этот трамповский идиотизм надоел. Это продолжается изо дня в день, последние несколько месяцев. Особенно это началось, когда вот этот великого ума Венц, в кавычках великого ума, сказал, что Израиль существует только потому, что существует Америка. Да нет, это не потому, что Израиль существует просто потому, что он существует, а не потому, что такой есть такой, как Венц. Я не могу сказать, что было бы при Камале Харрис. Я думаю, что при Камале Харрис были бы другие проблемы, другие разговоры. Но я знаю, что при Трампе, понимаете, вот это прорыв к счастью не состоялся. Во всяком случае, пока. Я думаю, что уже не состоится. Потому что для прорыва к счастью нужно прорыв к мозгам. У меня такое ощущение, что мозгов в нашем правительстве очень мало. Потому что если они так подготовились к этой войне, еще раз повторяю, если они так не просчитали общественное мнение в Америке, если они так не подготовили дополнительные запасы нефти, если они не договорились сразу с арабами, что нефть будет течь каким-то образом другим способом, что они не понимали, что Иран перекроет Ормузский пролив, по-моему, это было, по-моему, понятно с самого начала. Иран к этому готовился 47 лет. И мы полезли вот таким образом, так как мы полезли. Значит, надо было действительно дать Израилю все возможности, летите и делайте. Мы вам поможем. Участвовать не будем, поможем. Вот вам самолеты-заправщики, вот вам, допустим, мы даже можем прилететь одну большую бомбу бросить, если вы не имеете средств доставки такой бомбы. В Израиле, кстати говоря, надо задуматься над этими вещами, потому что если в Израиле, отключат все эти поставки, Израилю будет очень плохо. А к этому идет. Так, перерыв.
1: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Oceanfront views, great amenities.
6: Planning our next vacation?
5: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
6: Find anything good?
5: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
6: That has great rehab, right?
5: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
6: Perfect.
7: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
8: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
9: Доброе утро всем радиослушателям. Я сегодня хотел бы поговорить на тему, как важно и почему очень важно получить хороший mortgage pre-approval. Дело в том, что когда вы делаете ваш offer, да, подаете, вам надо знать, какую максимальную сумму mortgage вы можете получить от банка. Максимальную. И когда мы получаем все документы, моя team просматривает все полностью. То есть мы берем credit report, мы берем ваши документы на доход, берем по поводу денег, где ваши деньги лежат. И у вас будет возможность один час, мы делаем как бы one hour consultation, то есть мы с вами, то есть я лично с вами либо встречусь, либо мы сделаем Zoom консультацию, и я вам все скажу конкретно, какие у вас программы, какие программы вообще могут быть, да. И после этого вы уже будете 100% знать, что вы деньги свои, down payment, когда вы будете класть начальный down payment, что вы эти деньги не потеряете. И что действительно то, что у вас будет написано вот на моем pre-approval, действительно так оно и будет. В эти выходные я говорил с real estate агентом. Она получила pre-approval от банка, по-моему, это был Bank of America. Показывает дома, ездит за 1 200 000, 1 300 000 в Милбейсоне, в Бруклине. И когда мне не прислали документы, я посмотрел, человек показывает всего $30,000. $30,000 после всех списаний, да. Доходы, действительно, человек показывает довольно большие доходы. То есть у нее свой бизнес, она показывает там порядка $800,000 gross receipts, но на tax return всего показывается 30, там, 32 или 37 тысяч долларов. То есть с проверкой доходов эта клиентка не сможет приобрести дом. А уже две недели они ездят, смотрят дома за 1 200 000. И она получила mortgage pre-approval от банка. Почему? Потому что в банке, да, у нее там деньги. Банк видит, что, допустим, к ней приходит там каждый месяц там $17,000 или $20,000, но потом-то она все списывает, понимаете? И поэтому, если даже она показывает там, допустим, на себя выписала там $400,000, Банк Америка думает, окей, $400,000, да, конечно, это будет достаточно для того, чтобы взять дом за 1 200 000, 1 300 000, то, что клиент ищет. А на самом деле все списывается. Поэтому не теряйте ваше время. Пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Мы проверим все документы. Мы посмотрим, что вы списываете, что вы не списываете. Может быть, вам надо будет коусайнер. Может быть, сейчас вот мне клиент тоже перезвонил, у него был вопрос, можно ли получить деньги с синагоги, как гифт. То есть вопросов всегда очень и очень много. Поэтому мы найдем ответ. И если мы даже не знаем ответа, то мы их найдем. Мы сейчас только что сделали сделку, довольно сложная была сделка во Флориде, Канда Хотел. То есть люди покупают, в общем-то, очень хороший кондо, property. У вас как бы голова болеть не будет, потому что есть менеджмент, который постоянно арендует эту квартиру. Да, вы, конечно, будете там платить какой-то процент этому менеджменту, но зато вам, у вас не будет голова болеть там каждый месяц и там какого-то клиента искать или еще что-то. Поэтому, если вы хотите как бы получать доход без головной боли, то можно, в общем-то, как альтернативу тоже купить Канда Хотел. Единственное, что очень лимитированное количество банков, которые делают вот эти Канда Хотелы, у них свои определенные правила. И опять же, надо знать, какой билдинг, какой, вернее, банк дает вот эти лоны вот в этих вот билдингах во Флориде. Поэтому, опять же, 917-397-3000, позвоните. У нас есть огромное количество риэлторов, которые действительно вам помогут и скажут, что необходимо вам сделать. Также у нас есть лояра, бухгалтера. То есть целая команда профессионалов, которая действительно поможет вам приобрести вашу недвижимость, которую вы будете либо сдавать, либо в ней будете жить. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
8: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
10: Дэвид Зон Радио.
11: Американское радио на русском языке.
10: Дэвид Зон Радио.
11: Дэвид Зон Радио.
12: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Вот я вам сейчас прочту официальный ответ Нетаньяху. Это вы можете прочесть на английском языке. Я перевел на русский. www.gov.il. Вот, значит, remarks by Prime Minister Netanyahu to the start of the government meeting. Израиль не принимает документы из 15 пунктов. Армия обороны Израиля не будет осуществлять вывод войск до тех пор, пока Хамас не будет действительно разоружен. Она продолжит пересекать угрозы в отношении наших сил и граждан. Значит, премьер-министр Нетаньяху в начале заседания правительства сказал: «Вы, безусловно, заметили интересный момент. Иран атакует все страны региона и даже за его пределами, но есть одна страна, которую он не атакует, это государство Израиль. До сих пор он не атаковал, он мог бы атаковать, но почему-то прошло столько недель, а он не напал на нас. Потому что он знает, какой сокрушительный удар мы нанесем ему, если он это сделает. Я говорю это потому, что в последнее время, за последние два дня, нас захлестнула волна слухов об израильской слабости и выводе израильских войск со всех фронтов. Самое забавное, что эти нападки исходят от людей, которые проповедовали вывод войск из всего сектора Газа. Отказ от вторжения Ливана, отказов от ударов по Ирану. Поэтому прошу вас кратко по одному рассмотреть фронты. Прежде всего, Иран. Я очень ценю президента Трампа, он наш величайший друг в Белом доме. Я очень ценю историческое партнерство с США в борьбе против попыток Ирана заполучить ядерное оружие. Я хочу подчеркнуть еще раз, соглашением или без него, и пока я являюсь премьер-министром, у Ирана не будет ядерного оружия. Потому что осуществление нашей драгоценной страны, существование нашей драгоценной страны, страны всех нас, существование Израиля не подлежит обсуждению. Что касается Ливана, в Ливане тоже ходят всевозможные слухи, хочу пояснить. Последние дни Израиль действовал силой в Ливане, уничтожая террористов, в том числе на хребте Аль-Итахер. Я не могу вдаваться в подробности. Мы находимся в разгаре очень важной операции. Мы работаем осмотрительно и мудро, с решимостью и мудростью. Вместе с армией, обороной Израиля устраняем угрозы. Что касается сектора Газа. Прежде всего, хочу пояснить главное. Пока я являюсь премьер-министром, палестинское государство не будет создано ни в Газе, ни в Иудее, ни в Самарии, ни в Фахистан, ни в Хамастан. Что касается конкретных вопросов, всплывающих в новостях в последнее время, я хочу уточнить, Израиль не будет принимать документы с 15 пунктов. Я слышал, как люди говорят, вы этого не говорили, поэтому я повторяю, Израиль не принимает документы с 15 пунктов. Армия обороны Израиля не будет осуществлять вывод войск, пока Хамас не разоружен. И когда я говорю о разоружении Хамаса, я имею в виду тяжелое вооружение, легкое вооружение, все виды вооружения. Мы говорим о подлинном разоружении, а не фиктивном. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с американцами. У них есть идеи, некоторые из которых приемлемы для нас, а некоторые неприемлемы. И мы знаем, как твердо противостоять этим вещам. Мы доказывали это в прошлом, докажем сегодня. Более того, Цахал продолжает пересекать угрозы нашим силам и гражданам. Существование Израиля, безопасность всех его граждан не подлежит обсуждению. Мы твердо отстаиваем эти интересы. Мы не занимаемся этим в рекламных агентствах. Мы действуем на местах. Вот это, кстати, выпад против Трампа. Потому что Трамп занимается как будто пиаром. Мы одновременно это доказывали, когда вошли в Рафах и на Филадельфийский коридор, когда вошли в Ливан и ликвидировали Насралу вместе с запасами ракет, также когда дважды нанесли удары по Ирану. В отличие от тех, кто нас поучает, понимаете, кто нас поучает, мы делаем то, что необходимо для безопасности Израиля. Мы можем и умеем отстаивать свою позицию, даже в спорах с нашими лучшими друзьями, когда это требуется. Вот это заявление, это прямая речь. Возьмите, почитайте. На официальном сайте премьер-министра Израиля. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что в Израиле грош не ставит вот эти все разговоры, понимаете, о том, что из Газа сделает новое Монако. Понимаете, или что сейчас, понимаете, с Ираном сделает угу-гу. Не ставит, все, разговор закончится. Даже уже в Израиле об этом, понимаете, кроме как через смех, никто не говорит. Добрый день, вы в эфире.
13: Алло.
0: Да, слушаю вас. Радио выключить, у вас эхо. 718-303-90-90. Слушаю вас.
13: Алло.
0: Да. Вы прерываетесь. Я беру трубку, вы кладете. 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Ну ладно, в общем, короче, посмотрим, что это будет. Конечно, сейчас будет очередной взрыв недовольства со стороны левых, которые начнут кричать, что Израиль подрывает, понимаете, всю безопасность всего Ближнего Востока. Уверен, что у нас, ввиду того, что все прочтут правильно это послание Нетаньяху и увидят, что это, в принципе, ну, немножко такой смешок над конкретно Трампом, с его вот, как говорится, бесполезными словами по этому поводу. Потому что, понимаете, тут совершенно четко видно посыл против Трампа. То есть я так понимаю, что какая-то часть... Именно вот правого электората тоже будет очень сильно недовольна. Ну как же Израиль, понимаете, делает то, что он делает, подрывает великие усилия, понимаете, о прекращении бесконечных войн и так далее и тому подобное. Ну, в общем, я ожидаю все это. Но, слушайте, дела идут так уже плохо, так идут, пусть уже идут еще хуже. Ради бога, все равно, уже все равно. Уже все равно, на самом деле. Ну, уже дошло до такого состояния, что уже теперь уже все равно, что там думают, с той стороны или с этой. Потому что, видимо, думают настолько как-то вот, понимаете, без мозгов, что уже смысла это не имеет. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
14: Доброе утро.
0: Добрый.
14: Не надо ныть, а надо найти выход, объяснять нетрезвомыслящим людям, что происходит. Зачем ныть? Альтернативы Трампа нету.
0: А что, кто ноет-то? Ну что ж, вы отключились. Я пытался задать вам вопрос. Кто ноет? Я не понял, в чем тогда? Мы что, не должны признать, что мы зашли в абсолютно полный тупик со всем этим? Давайте считать, что все замечательно? Я не понимаю, что, к чему вы призываете? Добрый день, вы в эфире. Окей, ищите выход. Какой выход вы предлагаете? Я предлагал много раз единственный выход, который есть во всем этом деле, это не попытки заключить договор с Ираном. Вот это, наверное, действительно нытье будет полное, понимаете, никому не нужно. А какая-то ограниченная военная операция наземная по устранению тех угроз, из-за которых, в принципе, мы эту войну начали. Разумеется, это будут жертвы, разумеется, это не будет легко, разумеется, это будет с проблемами и не будет идеально, но это будет хотя бы, мы цель, которую мы ставили изначально, мы ее достигнем. Мы не будем исправлять ту цель, которая возникла с этим Ормузским проливом. Вот пусть Ормузский пролив останется закрыт на какое-то время. И пусть вот те, которые зависят от Ормузского пролива, начнут чесать репу. А почему Иран, в принципе, закрыл этот пролив? Ну, пусть они ему платят вот это то, что он требует с них деньги. Нам надо сосредоточиться на достижении тех моментов, которые надо, а не менять это под ситуацию. Сейчас мы меняем это именно под ситуацию, под то, что раз мы не достигли ничего, давайте хотя бы откроем пролив обратно. Нет, господа, это, извините, это фикция тогда, это профанация. Это попытка, понимаете, выдать. Полное, как говорится, отсутствие результата за результат. Потому что если бы пролив был бы закрыт до начала этой войны, тогда бы мы могли говорить, вот мы пришли, мы его открыли. Или мы осуществили какую-то сделку, которая сделала эту ситуацию лучше. А так мы сделали ситуацию хуже, мы пытаемся вернуться хотя бы в предыдущее состояние. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Да, телефоны не работают. Добрый день, вы в эфире. Продолжают не работать. Ну ладно. У нас осталось тут всего несколько минут. К сожалению, господа, вы понимаете, для того, чтобы управлять, вернее, не к сожалению, а к счастью, чтобы управлять такой страной, как Америка, нужно обладать не только, вот, понимаете, хотелками или желаниями и так далее, а обладать очень серьезным умом и, главное, понятиями собственных возможностей. Сколько вы можете сделать? Что вы можете сделать? Если мы знаем, что американская промышленность, схваленная, понимаете, мощная, понимаете, Make America Great Again, может выпустить всего 46 там, или 47 ракет в месяц, и все. И ничего больше она добавить не может, потому что есть чистый лимит возможностей на тех станках, на тех цехах, на тех людях, которые уже сейчас работают. Господа, так давайте же, зачем мы сами себя тогда загнали в этот идиотизм? Значит, надо в такой ситуации не начинать такую войну, или надо серьезно перед этим копить запасы на длительные. Еще раз повторяю, черт с Ираном. Здесь дело не в Иране. Основное сейчас то, что мы показали Китаю, что у нас очень лимитированный запас оружия. И когда нам нужно их возобновить, мы не можем это сделать очень долго. Мы все время ругаем Германию, что она не может там сделать для Украины. Мы ругаем Францию, мы ругаем тех, других, третьих, десятых. Мы перестали смотреть на самих себя. Мы находимся в таком, немножко в лучшем состоянии. Немножко. Но сказать, что мы находимся в каком-то кардинально хорошем состоянии, боже упаси. Боже упаси. Мы именно что не можем никак, понимаете, перестроиться на более какой-то серьезный военный лад, имея то, что те ситуации, которые мы имеем. Не дай бог что-то, понимаете, мы остаемся, я не знаю, с чем. Просто не знаю, потому что, понимаете, любая серьезная война сейчас фактически обрушит нам фронт. Как только, если мы только не прибегаем к ядерному оружию, все, мы пропали, господа. Понимаете, а ядерное оружие никто использовать, в здравом уме, конечно, не хочет. Значит, получается так, что у нас кризисная ситуация здесь, у нас кризисная ситуация с обычными вооружениями. Причем некоторые ситуации, это наши, собственно, нашими руками созданные ситуации. В частности, у нас нет артиллерии, например, самоходной, правильной и так далее, достаточной. Почему? Потому что когда-то министр обороны при Буше, Рамсфельд, взял, закрыл, например, разработку вот этого комплекса Crusader. Должна быть автоматическая гаубица, понимаете, с 155-миллиметровыми снарядами, которые должны были производить в Оклахоме. Он закрыл это. В надежде на какое-то, я не знаю, на что-то такое в будущем. Хорошее и замечательное. Но вот хорошего, замечательного я нового не вижу. Так или иначе, спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 7.20 АМ. Настройтесь.
13: Фомкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
15: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
16: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
17: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
18: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
19: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
20: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
21: Мой адвокат.
22: Мой адвокат.
23: Юрий Прохин.
24: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
25: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
26: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: подробности про варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Лину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут?
1: Брат! Слав! Ски! Миша! Брат! Слав! Ски! Миша!
2: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Америки 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Цены на электроэнергию в Нью-Йорке взлетели на 12% и стали центральной темой выборов губернатора. Республиканец Брюс Блейкман обещает вдвое снизить коммунальные билы. Эксперты связывают удорожание с высокими налогами, жесткими требованиями к зеленой энергетике и нехваткой новых мощностей после закрытия атомной электростанции Индиан Пойнт в округе Вестчестер. В ответ на недовольство избирателей администрация Кэти Хокул выделила из бюджета $1 млрд на разовые чеки для компенсации коммунальных расходов, но оппоненты называют эту меру предвыборной уловкой. Администрация президента Трампа спокойно относится к тому, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отверг план по Газе, считая его заявление частью предвыборной кампании, сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, на прошлой неделе Нетаньяху разговаривал по телефону с Джаредом Кушнером и пообещал дать шанс плану из 15 пунктов, несмотря на скептицизм. Напомню, ранее Биби заявил, что его правительство не будет выполнять предложенный план. Нетаньяху подчеркнул, что израильская армия не покинет своих позиций до тех пор, пока хамасовцы не сложат оружие. В Лас-Вегасе начинается судебный процесс по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. Суд продлится около месяца и может закончиться к 30-й годовщине убийства музыканта. В него стреляли 7 сентября 1996 года. От полученных ранений музыкант умер 13 сентября. Главным обвиняемым является Дуэйн Дэвис, бывший лидер банды Крипс. Прокуроры полагают, что он заказал рэпера и предоставил пистолет. Особое внимание судебный процесс вызывает еще и потому, что ранее в СМИ появилась информация о возможной причастности к убийству Пи Диди.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Вполне приличный, я бы даже сказал, замечательный индекс Доу Джонса прибавил почти 3%, Standard & Poor's 500 поднялся на 3,6% и NASDAQ прибавил больше, чем 3,7%, транспортный индекс плюс 2,2% и Russell 2000 индекс маленьких компаний увеличился больше, чем на 5,5%, так что, исходя из всего вышесказанного, неделя была замечательная. Сегодня нефть плюс $24.79.42 стоит 1 баррель. Нефть, и разговоры о том, что сделка с Ираном может состояться скоро, повторяются, но Иран потребовал, чтобы для того, чтобы открыть Ормузский пролив, чтобы американские войска, американские корабли ушли из пролива. Они не хотят, чтобы Америка была в проливе, и более того, они не хотят, чтобы израильские корабли проходили через пролив. И это мы посмотрим, как это съест Белый дом. Золото сегодня минус 13, 64 386 долларов 10 центов. Стоит унция золота, унция серебра 64,04 плюс 55 центов за унцию. 1 евро равен доллару 15 центов, 5-летние госбумаги дают 4,378% за 10 лет можно получить 4,664 и за 30 лет 5 государственных бумаг можно получить 5,207%. А это значит, что интерес на госбумаги поднялся, интерес на бонды поднялся, а цены на бонды упали. Не сильно, но упали. За границей сегодня Англия минус 0,3%, Франция плюс 0,1%, Германия плюс 0,25%, Швейцария плюс 0,5%, в Азии японский Никей прибавил 2,1%, Шанхай плюс 2,3%, Гонконг плюс 1%. Наша биржа после замечательных выходных, после прекрасной недели, откроется в отрицательном направлении. Индекс Доу Джонса минус 119 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 8 и NASDAQ минус 58 пунктов. Не так много, но все-таки отрицательные. Из компаний, которые попали на экраны сегодня, стоит отметить следующее: вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. NVIDIA надо покупать, First Cash Holdings надо покупать, Domino Pizza надо теперь держать, EverPure теперь положительная, GoodyWire Software тоже будет вести себя достаточно хорошо, Protagonist Therapeutics надо покупать, Broadcom будет вести себя хорошо. новый таргет 1625 долларов за акцию Standard Nuclear покупать. Apple underperform, один из банков сказал, что Apple underperform, это надо держать поменьше. Но, как мы знаем, Apple это замечательная компания, которая со временем всегда доказывает свою правоту. Square, с ними будет все хорошо. LSB Industries, будет с ними все будет замечательно. James Hurdle, с ними тоже будет все хорошо. SpaceX надо покупать, считает один из банков. Microsoft, с ними тоже будет все хорошо. Новый таргет 660 долларов. Hewlett Packard Enterprises тоже можно потихоньку покупать. Dick's Sporting Goods тоже можно покупать. Sizzle надо покупать. Kestra, с ними будет все хорошо. И SanDisk можно покупать. Цены, которые изменили сегодня с утра. Hewlett Packard Enterprises прибавил 5%. Derrick Analytics упал на 6,5% после того, как судья в Делавэе сказал, что они таки да, должны купить за 23 миллиарда долларов. Oculinux. Apple упал на 1%. Rocket Lab поднялся на 3%. Berkshire Hathaway поднялся на 0,5%. Кстати, новый руководитель Berkshire Hathaway покупает свои собственные акции. Он считает, что они достаточно дешевые. Впрочем, он чужие акции других компаний тоже покупает. Intel упал на 3%, GameStop плюс 1,5%, и Archer Aviation сегодня с утра вроде как подскочил хорошо, потому что они покупают часть Боинга. Это небольшая маленькая компания. Все они закрылись в пятницу на 5,59, я вижу, сейчас они торгуются 6,62-6,63, и они купили часть, несколько отделений Боинга, но Боинг вкладывает деньги в Archer Aviation тоже. Так что это очень интересная история. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или зайдите к нам в Рейдмейтс. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
5: с 10 до 11
4: на Дэвидзон Радио.

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Доброе утро! Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. На волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Дэвидзон Радио. www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Я Наташа Вострицкая. Помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. И, как всегда, по понедельникам мы встречаем Аллу Качан. Алла Качан – адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних... Замерли? Ну, они замерли. 25 лет. Алла Качан – за четверть века сам по себе красноречивый факт. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональный или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает, что называется, материально. Помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45. 718-513-31-45. Сейчас у нас коротенькое интервью, после которого смело набирайте вот этот номер. Еще раз я его продиктую вам. 718-513-31-45. Алла, дорогая, доброе утро.
3: Доброе утро, Наташа, доброе утро, радиослушателям. Я сегодня хочу поговорить о том, что многие люди не знают или знают...

Римского права, chapter 11, ну вот просто возьмите на слово, что нету правильной, актуальной информации. То, что я вижу, то, что мне люди приносят и присылают с ChatGPT, это, к сожалению, абсолютно неправильно. А что касается долгового права, есть, конечно, какие-то правильные факты, особенно про самое простое chapter 7, ликвидационное банкротство, и то далеко не всегда. Но когда касается что-то посложнее, вот, реорганизации, то, что я вижу, это абсолютно неправильная информация, поэтому все-таки мало правильной информации, особенно вот когда ситуация посложнее. Поэтому хочу пройтись вот сегодня по таким фактам, которые многие не знают. И они не только про реорганизационное банкротство, они, в самом деле, про разные долги, но вот такой у меня набор получился вопросов, которые мы знаем, что сегодня очень много мисс-информации, люди не знают. Ну, например, очень многие люди не знают, что таксовый долг можно списать в банкротстве. Когда я говорю «списать», это скорее ликвидационное банкротство, chapter 7, где можно списать долг по таксам, если это income tax, не sales tax. Если этому таксовому долгу более 3 лет на тот момент, что мы подаем на банкротство, и если это не fraud, не какой-то misrepresentation, какое-то решение против вас легальное, то, в плане таксов мы сейчас говорим, то тогда таксовый долг в ликвидационном банкротстве, если ему более 3 лет, может списаться. Очень многие люди этого не знают. Далее, если у вас sales tax. Sales tax – это долг, который не списывается ни в ликвидационном банкротстве, ни в реорганизационном банкротстве, но при реорганизации нужно понимать, что любой большой таксовый долг, если у вас накопились таксы withholding tax, sales tax, если у вас просто income tax, долго не подавались таксы, если вам нужно спасти бизнес, им вам поможет реорганизация, то при этом таксовый долг в реорганизации разбивается на так называемый план выплаты, который намного дольше, чем любой договор, который сделает вам аккаунтант через offer and compromise, и который имеет шанс также быть частично списанным, так как делается так называемый процесс bifurcation, и сам taxing authority разбивает зачастую этот долг на часть, которая priority или secure, то есть должна выплачиваться полностью и с определенным процентом, но это на план от 5 до 7 лет с определенным интересом, что, опять же, намного дольше и лучше условия, чем offer and compromise. А часть, которая обычно это penalties, делается unsecured и частично списывается. Ей дается маленький процент выплат. И вот это, конечно, очень вкратце, но вот это то, что происходит с таксами при реорганизации. Поэтому если вам раньше говорили, что вот таксы не списываются, ничего сделать нельзя, вот аккаунтант может там на год-два сделать план, это не единственная опция. Поговорите с нами о реорганизации, что можно сделать именно когда большой таксовый долг у бизнеса или остался от закрытого бизнеса. Ну и говоря про закрытые бизнесы, это я уже много раз говорила в передачах, если у вас SBA-лон, пожалуйста, не спешите, много очень будет советов закрыть бизнес, не спешите этого делать, поговорите с нами до того, что вы закроете бизнес. Если очень коротко, то когда брался этот лон, то он гарантировался лично более 200 тысяч, но также все, что в бизнесе было, весь ваш collateral, все, что бизнес чем владеет, это иногда даже не обязательно имущество, которое можно потрогать, то есть это название бизнеса, это domain name, это веб-сайт и так далее, это считается collateral этого лона, и просто закрыть бизнес и исчезнуть, эта идея не очень хорошая, особенно если долг довольно большой. Дальше, что еще вот нужно знать о банкротстве? Банкротство останавливает, если, особенно если вы раньше не подавали в течение этого же года, останавливает абсолютно любой judgment, решение суда, foreclosure, выселение, что-либо не происходило, это называется у нас automatic stay, то есть автоматический stay, то есть все останавливается. И автоматически действительно так и есть. Мы нажимаем одну кнопку, и все остановилось. Поэтому если у вас намечается foreclosure sale, конечно, лучше делать что-то с этим до того. Но зачастую так бывает. Особенно есть компании, которые очень долго, так сказать, ведут.

0: и обманывают, и говорят, что все хорошо, пока не наступает вот этот foreclosure sale, это foreclosure rescue schemes называется. К сожалению, у меня много людей приходит ко мне после такого. Поэтому, если вы видите, что у вас modification долго тянется, вам кто-то делает, но ничего не решается, или short sale вам обещают, и у вас уже назначается foreclosure sale, foreclosure останавливается банкротством. Но не так, как советуют просто подать и ничего не делать, и потом ждать какого-то другого решения. В самом деле, bankruptcy имеет прекрасный процесс для modification и также для так называемого deed in lieu, если вы очень хотите просто отдать property без и не заплатить никакую разницу банку. Все эти опции есть в банкротстве, только нужно поговорить с нами и остановить foreclosure. Чем раньше, тем лучше. Но если вам назначили sale, любой foreclosure sale останавливается банкротством. Также останавливается любое выселение. И также, если у вас продолжается какое-то очень долгое разбирательство судебное, мы об этом говорили уже, напоминаю, очень часто ошибочно говорят, ну вот, у меня будет решение в суде, тогда я подумаю. Совершенно наоборот. Когда будет решение в суде, то оспорить его через процесс банкротства будет тяжело. Если еще нету финального решения, это вот очень ключевой такой момент, то обратитесь до того, что будет, вот если вам говорят, говорит адвокат в штатных каких-то proceedings или даже федеральных, что ну вот у нас будет там сейчас order to show cause или motion for summary judgment или motion to dismiss, ну вот мы посмотрим, что произойдет, особенно если это motion for summary judgment. Или у вас начинается trial, или у вас уже какое-то финальное должно быть как judgment, решение суда, решение. Обязательно обратитесь до этого, потому что не просто можно остановить в данном случае, а можно оспорить. Но опять же делать это нужно вовремя. Поэтому это очень ошибочная тактика подождать до конца. Ну и также все, что касается переводов имущества, переписывания имущества на кого-либо, кому-либо, трасты, детям, что бы это ни было, пожалуйста, не делайте этого, когда какой-то долг надвигается, так сказать, то есть вы знаете, что он есть, а еще хуже, вас уже начали судить. Пожалуйста, ничего, никуда не переписывайте, не переводите в траст и так далее, пока вы не поговорили с адвокатом по долговому праву. Это все, что я сейчас говорю, это то, что может помочь вам решить этот долг, остаться при своем имуществе, при работающем бизнесе, или, по крайней мере, решить персональные гарантии, чтобы это не затронуло личное имущество. Но при этом просто все нужно делать вовремя и через правильный процесс. И нужно говорить с живым адвокатом, ни в коем случае не с AI. Ну и на этом я, наверное, сегодня закончу. Я хочу всем пожелать прекрасной, успешной недели, не очень жаркой, и до следующего раза.
1: Спасибо вам большое, Алла, за то, что нашли время в вашем плотном графике и вышли в прямой эфир по телефону. Разделяю ваш скептицизм относительно так называемого чата GPT, назовем это так, и, конечно же, с опаской отношусь к советам различных финансовых коучей, медиумов, наставников и же с ними. Вот, например, в последнее время финансовые учителя советуют вот, знаете, аффирмации, когда говоришь, например, у меня нет долгов, якобы они сами рассутся. Я проделала примерно то же самое, у меня вот что получалось, у меня нет долгов. Вот что у меня получилось. Поэтому, друзья, обращайтесь к Алле Качан за советом, к живому человеку, как правильно подчеркнула Алла, адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал, помогает материально. 718-513-31-45, 718-513-31-45. Ну и вот на пейджер пришло сообщение, на наш студийный пейджер, да, он у нас есть, пришло сообщение, прочитайте, пожалуйста, телефон чуть медленнее, прочитываю, проговариваю, 718 518-513-45. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Цены на электроэнергию в Нью-Йорке взлетели на 12% и стали центральной темой выборов губернатора. Республиканец Брюс Блейкман обещает вдвое снизить коммунальные биллы. Эксперты связывают удорожание с высокими налогами, жесткими требованиями к зеленой энергетике и нехваткой новых мощностей после закрытия атомной электростанции Индиан Пойнт в округе Вестчестер. В ответ на недовольство избирателей администрация Кэти Хокул выделила из бюджета $1 млрд на разовые чеки для компенсации коммунальных расходов, но оппоненты называют эту меру предвыборной уловкой. Администрация президента Трампа спокойно относится к тому, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отверг план по Газе, считая его заявление частью предвыборной кампании, сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, на прошлой неделе Нетаньяху разговаривал по телефону с Джаредом Кушнером и пообещал дать шанс плану из 15 пунктов. Несмотря на скептицизм. Напомню, ранее Биби заявил, что его правительство не будет выполнять предложенный план. Нетаньяху подчеркнул, что израильская армия не покинет своих позиций до тех пор, пока хамасовцы не сложат оружие. В Лас-Вегасе начинается судебный процесс по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. Суд продлится около месяца и может закончиться к 30-й годовщине убийства музыканта. В него стреляли 7 сентября 1996 года. От полученных ранений музыкант умер 13 сентября. Главным обвиняемым является Дуэйн Дэвис, бывший лидер банды Крипс. Прокуроры полагают, что он заказал рэпера и предоставил пистолет. Особое внимание судебный процесс вызывает еще и потому, что ранее в СМИ появилась информация о возможной причастности к убийству Пи Диди.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Лунный календарь показывает нам число 27. Луна убывает и находится в знаке Рака. Символ дня – трезубец. Это атрибут бога Марии Нептуна, поэтому этот день очень тесно связан с водой. Удачные морские путешествия, очень полезны водные процедуры. А еще сегодня у нас особенно сильная интуиция. Можете неожиданно открыть для себя выход из трудной ситуации, которая вам давно не дает покоя. У Овнов в центре внимания будет финансовое благополучие. Но вы сегодня немного рассеяны, поэтому будьте осторожны при подписании важных документов, предупреждает светило. Тельцам звезды советуют особенно беречь голову и не переутомлять глаза. Сегодня можно голодать, очищать организм. Новости издалека заставят поменять планы на ближайшее время. Отличный день у близнецов. Звезды предвидят приятные изменения и в работе, и в личной жизни. Но расслабляться рано. Ставьте новые цели и вперед. У раков сегодня проявятся такие качества, как чувствительность, ранимость, сентиментальность. И поэтому избегайте сомнительных разговоров и старайтесь сдерживать свои эмоции. Если львы почувствуют неискренность со стороны партнеров по работе, то не стоит об этом говорить прямо. Важные переговоры перенесите на другой день, а сегодня на массаж и полный релакс. Девам звезды советуют не напрягать зрение и чаще смотреть под ноги, день травмоопасный. А еще вы рискуете поссориться с партнерами, поэтому отбросьте все обиды и под флагом любви и взаимопонимания посетите любимый ресторан. Многие весы вновь находятся между двух огней. Не позволяйте воспользоваться вашими слабостями. Медитации и молитвы помогут настроиться на правильный путь и принять верное решение. Скорпионам сегодня откроется какая-то тайна. Но, чтобы вы не узнали, сохраняйте спокойствие, так как звезды уверены, что одиночество вам не грозит. Главный совет – берегите желудок и не переедайте. Если стрельцы почувствуют недомогание в первой половине дня, это признак неправильного использования психической энергии. Настройтесь на хороший день. Очень скоро ситуация изменится к лучшему, уверенно светила. Хороший день для козерогов. Дела удаются, и партнеры все еще проявляют к вам интерес. А еще, если верить звездам, возможно получение финансовой помощи. Водолеям звезды советуют тоже не расслабляться. Возможно, вам потребуется поддержка партнеров. Не забывайте проявлять внимание самым близким, и они вам ответят тем же. Рыбы все еще сопротивляются течению судьбы. «Расслабьтесь», — кричат вам сверху звезды, «все будет хорошо». Светила абсолютно не против, если вы позволите несколько глотков хорошего вина в узком семейном кругу. После работы, конечно. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: для тебя.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Никто не хочет быть старым, хотя даже до старости считается почетным. Осознание того, что мы стареем, часто наполняет нас тревогой, даже ужасом. Как писала в 70-м году Симона де Бувар в своем исследовании старости, цитата, «старость вызывает внутреннее неприятие и даже биологическое отвращение». Постоянно растущее число людей в возрасте старше 70 лет, принадлежащих к бэби-бумерам, то есть рожденных после Второй мировой, так называемое «седое цунами», является причиной того, что замалчивание старости сменилось потоками слов враждебности, а иногда и паники. Все та же де Бувар утверждает, что в рыночных обществах, ориентированных на получение прибыли, ценность человека часто измеряется в абстрактных экономических терминах, которые оценивают людей в первую очередь по их покупательской способности. И тут, откуда ни возьмись, появляется новый тренд – перениалы, представители среднего и особенно старшего поколения, которые ломают шаблоны. Термин «перениал» в значении «человек без возраста» придумала предпринимательница Джина Перл. В 16 году она описала этим словом активных и проявляющих неподдельный интерес к миру людей из любого поколения. Предпринимательница утверждает, что число прожитых человеком лет далеко не самый важный фактор из тех, кто определяет его поведение и отношение к жизни. И что долгое время оставаться креативным, эмоциональным, интеллектуально активным и получать удовольствие от жизни можно в любом возрасте. Интересно, что слово «перениал» раньше можно было встретить лишь в сферах ботаники. В переводе с английского оно означает «многолетнее растение». Это очень точная метафора, характеризующая людей без возраста. И вот почему. Глядя на ирисы, хризантемы или розы, сложно сказать, сколько им лет. Лишь садовод может знать, когда он посадил эти растения. А окружающие год за годом могут любоваться одинаково яркими цветами, которые не будут ничем отличаться от тех, что росли здесь 10, а то и более лет назад. Возраст людей-перениалов часто определить также сложно. Кроме того, эти люди часто стараются жить не воспоминаниями о прошлом, а сегодняшними реалиями. Могут одеваться в такую же одежду, как их дети или внуки, изучать с нуля иностранный язык или осваивать нейросети, например. Получать высшее образование в новой для себя области, делать первые шаги в незнакомой профессиональной сфере – дружить с теми, кто старше на 10 лет или младше на 15, и они точно не собираются на покой. О перениалах говорят как о людях, которые сочетают в себе лучшие качества бумеров и миллениалов. Во-первых, они взяли трудолюбие и верность выбранным ценностям, во-вторых, интерес ко всему новому. Вот еще несколько качеств, которые могут помочь многим не вспоминать о числе прожитых лет. Широта мышления. Активные перениалы, как правило, не держатся за старые догмы. Не могут отказаться от прежних убеждений, если те опровергаются фактами. Еще одно качество – искренность и эмоциональная открытость. Эти люди обычно не боятся проявлять свои эмоции. Они давно не волнуются, что покажутся кому-то глупыми или недостаточно сдержанными. Жизненный опыт научил их доверять прежде всего себе и собственным ощущениям, а не полагаться на оценки других. Уверенность в себе. Энергичные перениалы точно знают, что они не идеальны. Но эти люди за долгие годы привыкли к своим недостаткам и научились сводить к минимуму ущерб от их проявлений. Перениалы знают, чего от себя ждать, и не сомневаются в собственной ценности. Люди, не обращающие внимания на возраст, как правило, успели пережить не один жизненный провал и множество разочарований. Поэтому они не боятся потерпеть новую неудачу. Накопленный опыт помогает перениалам определять, где та грань, за которую шагать не стоит. Например, они вряд ли вложат все деньги в сомнительные инвестиции. Но большие поражения, после которых можно восстановить прежний уровень комфорта, их не пугают. Поэтому они готовы рисковать, но не теряют при этом голову. Социолог из Пенсильванского университета Маура Гиллен считает, что привычки и предпочтения современных людей все меньше зависят от количества прожитых лет. Все дело в современных технологиях, предоставляющих людям старшего возраста возможности, о которых их ровесники в прошлом не могли и мечтать. Кстати, благодаря этому в недалеком будущем изменится и наше представление о пенсии. Она перестанет быть периодом, когда человек резко снижает все виды жизненной активности и садится, что называется, на лавочку. Поэтому перениалы могут смело планировать будущее. Те, кому сегодня 60 и больше, могут рассчитывать еще примерно на 1,5-2 десятка лет активной жизни. А за это время можно успеть многое. В нашей стране пресс-служба Национальной академии наук рекомендовала работодателям не обращать внимания на возрастные стереотипы при найме персонала. Таких же принципов часто придерживаются компании и в других странах. В последние годы возникает немало профессиональных команд, которые состоят из людей разного возраста. Этот тренд продолжит развиваться, и все больше людей перестанут думать, что их лучшие годы в прошлом. Со временем уменьшится и противоречие между разными поколениями. Ведь прежние стереотипы, когда старший считает себя умнее и опытнее, поэтому смотрит на младшего свысока, уже не работают. А вот что социологи советуют нам, которым уже не 16. Не отказывайтесь от жизненных вызовов. Проблемы бывают у всех. Стоит воспринимать их не как препятствие на пути к желаемому, а как возможности чему-то научиться и в итоге стать увереннее. Благодарите себя за усилия, а не только за успехи. Иногда результатов приходится ждать долго, поэтому важно не забывать, что все усилия рано или поздно вознаграждаются. Стремитесь учиться узнавать что-то новое. Можно начинать знакомство с любой новой областью с вопроса: «А что тут интересного?» Такой подход помогает сохранять любопытство, важное качество для развития мышления, роста. Общайтесь с людьми, которые тоже стремятся расти. Пусть в вашем окружении будут те, кто может стать для вас вдохновляющим примером. И неважно, будут это онлайн-знакомые или друзья, или коллеги из офлайна. Главное, чтобы вы могли обменяться с ними опытом и поддержать друг друга. Представители нового поколения старой закалки есть как среди обычных людей, так и среди селебрити. Те же Эминем и Джаред Лето не желают признавать свой возраст, а ведь обоим уже хорошо за 50. Да и фанаты воспринимают их как молодых и трендовых звезд. Певица Шер тоже будто застряла в одной паре и не собирается становиться старушкой, а ей через пару лет стукнет 80. В общем, быть перенялом – необходимость в современном мире, ведь только так мы будем успевать за обновлениями и сможем конкурировать на рынке труда.
1: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Америке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. NYPD готовится к беспрецедентным мерам безопасности в связи с ожидаемым в следующем месяце визитом израильского премьера на Генассамблею ООН. Некоторые сотрудники полиции считают, что риторика мэра Мамдани повышает риск насилия. Ожидается, что Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи и выступит на заседании 26 сентября. Точная программа визита неизвестна. Окончательное число сотрудников полиции, задействованных в его охране, не определено. Некоторые эксперты выражают обеспокоенность возможной эскалации. Почти 57% зарегистрированных в городе преступлений на почве ненависти в этом году были направлены против евреев. В целом число преступлений на почве ненависти за год увеличилось на 9,4%. В штате Нью-Йорк разрешили эвтаназию для смертельно больных. Обратиться за услугой могут жители штата старше 18 лет с диагностированными неизлечимыми заболеваниями, которым врачи отводят не более 6 месяцев жизни. При этом человек должен пребывать в здравом уме. Кроме того, ему потребуется подтверждение диагноза и место жительства, а также оценка психического состояния. Против закона выступали католическая церковь, защитники прав людей с инвалидностью и часть медицинского сообщества. Популяризатором эвтаназии в современном мире считается Джек Кеваркян. В 1989-м он разработал препарат Мерситрон, который позволял быстро и безболезненно прекратить жизнь больного. Эвтаназия разрешена в 14 штатах. Самым первым легализовавшим процедуру стал Орегон в 1994 году. Правила ее проведения и критерии разнятся от штата к штату.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Базукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель, не то чтобы согласиться со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня, как у меня это часто бывает, у меня будет такая весьма противоречивая передача по некоторым умозаключениям моим. И по знанию того предмета, о котором я говорю, но, тем не менее, как говорится, имею право на свое слово. И одним из поводов для этой передачи послужила статистика. По-моему, очень впечатляющая статистика, которая меня лично, скажем так, расстроила. И, наверное, многих из вас тоже расстроит. И статистика эта связана с продолжительностью жизни. Но продолжительность жизни в разных странах всегда разная, причем продолжительность жизни разная и у мужчин, и у женщин. Практически во всех странах мира женщины живут больше, чем мужчины, на 2-3, а иногда и на 4 года больше. И бывают и другие еще, так сказать, возрастные нюансы такие. И много лет назад, примерно, я точно не помню, лет 10-12 назад, я помню, я очень удивился и расстроился, когда узнал, что Америка по продолжительности жизни на 37-м месте. Меня это просто удивило, потому что Америка, ну, насколько мне известно, в общем-то, очень много тратит денег на здравоохранение. Может быть, больше, чем большинство или многие другие страны в мире, а может быть, вообще больше всех стран в мире. на здравоохранение в Америке уходят колоссальные деньги. И тем не менее меня расстроило и удивило, что Америка на 37-м месте. И вот сейчас я посмотрел и еще больше удивился, и еще больше расстроился. Итак, на первом месте Монако. Возраст, средний возраст людей 88,85 лет. Ну, повторяю, женщины и в Монако, и во всех странах живут на 2-3 года больше мужчин, а иногда и больше. Так что, когда я говорю среднее, это значит, женщины там живут больше 90 лет, а мужчины, ну, чуть больше 85 лет. На втором месте Сан-Марино, 86 лет. Ну, в общем-то, из таких крупных стран. На четвертом месте Япония, 85,15 лет. Южная Корея, 84,64. Швейцария, 84,36. Австралия на 10-м месте, 84,34. Италия на 11-м месте, 84,18. Италия меня тоже несколько удивила, потому что я бываю в Италии, и я вам скажу, что итальянская публика производит всегда такое, знаете, впечатление очень здоровой публики, в том плане здоровой, что мало людей с лишним весом, все такие стройные, подтянутые и так далее. И на 11-м месте, но тоже неплохо. Испания на 13-м месте, Лихтенштейн на 14-м месте, Франция на 20-м месте, Канада на 25-м месте, Бельгия на 34-м месте. И так далее. Я мог бы долго еще перечислять. Австрия на 37-м месте. Но где же Америка? Я говорил, что примерно лет 10-12 назад, я точно не помню, Америка была на 37-м месте. И сейчас Америка, что меня удивило и расстроило, на 62-м месте. Можете себе представить, уважаемые радиослушатели? На 62-м месте. 62-е место – это значит, что весьма-весьма далеко Америка от многих других стран, которые имеют более продолжительный, скажем так, жизненный цикл. И получается некоторая такая, знаете, путаница у меня в сознании. Почему так явно Америка, которая значительно больше других стран тратит на здравоохранение, находится на таком более чем скромном, подчеркиваю, месте, 62-м месте. С чем это связано? Хотя в Америке медицине уделяется колоссальнейшее внимание. Меня удивили еще и некоторые другие страны. Например, меня удивила Индия, например, да? Я, к сожалению, так получилось, что в Индии не бывал, но все, что я читал об Индии, и все, что я знаю об Индии, мне казалось, что там народ, который уделяет очень большое внимание своему здоровью. И вдруг Индия на 150-м месте. Можете представить? 150-е место. Я всегда думал еще и о йоге, и я сейчас снова подумал об йоге. Знаете, и индусы известны своим пристрастием к йоге. И почему же при своем пристрастии к йоге индусы так далеко находятся в списке продолжительности жизни? И вообще у меня раньше тоже были такие соображения, что, в общем-то, восточная мудрость нам сложная для нас, для понимания. На мой взгляд, может быть очень ошибочной, йога – это не столько система физических упражнений, сколько система жизненной философии. И западный человек может дурить себя мыслями о медитации, но у него другое мышление и другой стиль жизни. Да и климат другой, чем в Индии. Стиль питания, все другое. Можно, конечно, сидеть часами глубокомысленно созерцая свой пупок, но мудрости от этого не прибавится, да и здоровья тоже. Я вспоминаю, вот я сейчас этого мужчину не вижу, а вот я когда бегал в одном месте, то часто видел мужчину одного, почти каждое утро, так же, как я бегал, он занимался йогой. И пока я пробегал 8-10 миль, он сидел или лежал на траве и делал разные упражнения. Я как-то его не видел, как он выглядит. И вот однажды он встал и пошел, в общем-то, после того, как все эти йоговские упражнения сделал, пошел домой, судя по всему, я его посмотрел и подумал: «Господи, какая тебе польза от этой йоги? Человек с большим количеством лишнего веса и так далее, и так далее». И, действительно, какая польза от йоги, если ты даже нормальный вес не можешь сохранять? Так что я, опять-таки, йога, наверное, очень хорошая вещь, я так полагаю, но она для западного человека не очень, мне кажется, подходит, потому что у него совсем другой образ мышления и совсем другой образ, скажем так, жизни. И вообще, мои сейчас рассуждения, уважаемые радиослушатели, может быть, вам покажутся далекими от действительности. С возрастом, как говорил один умный человек, женщины все больше полагаются на косметику, а мужчины на чувство юмора. Я не знаю, как к вам, но ко мне это определение подходит точно. Ищу себя надеждой, что определенная доля этого самого чувства юмора во мне присутствует. И если попытаться делать обобщение, то мне кажется, что юмор является совершенно необходимым условием выживания в нашем таком замечательном, прекрасном и таком безумном мире. Если бы не чувство юмора, то я лично бы всерьез поверил, что многие люди на Земле одержимы желанием навешать мне лично лапшу на уши, усовершенствовать меня и сделать меня идеальным homo sapiensом в соответствии с теми представлениями, которые они имеют об идеальном человеке. Я, разумеется, понимаю, что до меня лично никому на этом свете дела нет. И политики, и президентная компания, и банкиры, и кинорежиссеры, и рекламодатели, продавцы чудо-средств для богатырского здоровья, они понятия не имеют о моем существовании, и им все равно, в общем, как я живу или не живу. Они воспринимают меня как некую среднестатистическую единицу и пытаются промыть мне мозги с целью вовлечь мою персону в их личные игры, подогнать под их идеалы. И они хотят слепить из меня некое такое существо, которое верит их речам, голосует так, как они мне подскажут голосовать, употребляет всю ту немыслимую рекламу, читает современные бестселлеры, затмевающие все, что до сих пор было написано, включая Гомера, Шекспира, Сервантеса и Толстого. Покупает массу ненужной чепухи, еще. В общем, они обо мне думают, как о такой персоне. Надо ли продолжать список, вы сами знаете. Сейчас суть проблемы в том, как противостоять тем, кто хочет сделать нас, извините, дураками. Впрочем, это я так считаю, что мне промывают мозги, а у многих людей таких комплексов, возможно, нет. Так что я говорю за себя, а не за все, окружающее меня общество. И промывка мозгов идет по всем направлениям. Здесь следовало бы начать с политики. В общем, все это тривиально, о политике все знаете, в общем-то, и так далее. И не будем говорить о политике, а то из этой темы не выберешься. Настолько здесь глубокое болото. Но самая простая, мне кажется, промывка мозгов касается всего, что связано с нашим здоровьем. Знаете, я иногда, вот я упоминал, скажем, там Италию, да, когда я иногда бываю в Европе, то я смотрю, естественно, по сторонам и, прежде всего, на людей. И замечаю, что полных людей гораздо меньше, чем в Америке, во многих странах, где вот я бывал. А таких иногда чудовищно толстых, которых иногда встретишь в Америке, там я вообще не видел. И это при самой дорогой в мире, в Америке, медицине. Довели людей все эти компании, имеющие такие сильное лобби во всех сферах. Всю Америку, мне кажется, извините, если я ошибаюсь, можно сейчас условно разделить на две части. Одни – это большинство. Это те, кто хочет похудеть, потому что у них более или менее значительный лишний вес. А другие – это меньшинство, которые лишнего веса не имеют, но боятся как бы не набрать его. И уже сейчас принимают все необходимые, на их взгляд, меры. Ну, включите в любую минуту телевизор. Какую еду рекомендуют? Если их рекомендации придерживаются, то очень скоро будешь похож, мне кажется, на дирижабль. А вслед за этим демонстрируют таблетки для похудания. Показывают людей до и после. Вот от этой их еды ты стал как воздушный шарик, а потом от таблеток превратился в супермена или в красавицу. Правда, не показывают, но что потом этот таблеточный супермен превращается, во что он превращается. Одни зарабатывают на том, что делают нас толстыми, другие на том, что изо всех сил помогают нам похудеть. А потом человек, худеющий от таблеток, снова потолстеет, потому что образ жизни он не меняет, надеется на таблетки. Человек превращается в гармошку, мне кажется. Раздался вширь, снова в исходное состояние, снова раздается вширь. И с этим нашим, ну скажем так, извините, оболваниванием бороться очень легко, если есть чувство юмора и желание держать себя в форме. В общем-то, здоровье требует очень серьезных усилий, и иного пути к нему нет. У каждого должна быть своя программа. Ну, в общем-то, большинство хотят себе заработать здоровье, не напрягаясь, к сожалению. Вот для этого большинства и вся эта промывка мозгов. Промывателям эта их кипучая деятельность приносит колоссальные доходы. Они контролируют за счет рекламы практически все ведущие средства массовой информации. Платят государству немалые налоги, поэтому им не препятствуют. Ну, чего только не рекламируется, что потом оказывается, что это совершенно далеко от здорового образа жизни. В общем-то, в принципе, учит нас больше полагаться на таблетки, чем на свои собственные усилия, скажем так. Многим ведь только и нужен повод, чтобы не напрягаться. Но какой бы ни был путь на халяву, как у нас раньше говорили, рассчитывать не надо. Из халявы ничего не получится. Если вы верите в эту самую таблеточную халяву без усилия, то это ваше право. Но не морочьте голову себе и своим близким разговорами о здоровье. Ходите к врачу по любому пустяку и лечитесь. Таблетки тоже иногда продлевают жизнь. И даже если с трудом поднимаешься на второй этаж, то жизнь все равно прекрасна и удивительна. Когда нам, ну, в общем-то, в принципе, уважаемые радиослушатели, очень часто думаешь вообще, когда нам говорят о здоровье, как же вести здоровый образ жизни? И иногда думаю, что сами эти люди, которые нам говорят о здоровье, они, в общем-то, им не особенно позавидуешь. Я не раз упоминал человека, которого я очень, и сейчас я уважаю, потому что у него...

И когда врач уходит в этом возрасте, то думаешь, а так ли хорошо этот врач, хотя он и писал о них книги, о здоровых тенденциях в нашей жизни. Как же этот врач все же не стыковался со здравым смыслом? Или вот читаешь о некоторых других, знаете, других проповедниках здоровья, и думаешь о том, что, в общем-то, в принципе, они плохо знали, так сказать, истоки, основы медицины, если в жизни сравнительно недолго задерживались. И, как говорил еще Даниэль Дефо, я в жизни знал гораздо больше старых пьяниц, чем старых врачей. И еще, знаете, иногда у меня какие-то глупые мысли появляются. Я, честно говоря, не знаю. Вот все эти люди, которые проповедуют здоровый образ жизни, в общем-то, в принципе, они правы или не правы? И здоровый образ жизни к чему нас ведет? Ну, например, спортсмены. Бегуны, да, мои любимые бегуны. Я не знаю ни одного бегуна, который дожил бы, ну, может, такие есть, я имею в виду из известных бегунов, которые дожили бы до 90 лет, скажем так, да. Вот была у меня такая любимая бегуня, Грета Уайт, знаменитая бегуня, 9-кратная победительница Нью-Йоркского марафона. Ей принадлежит замечательная мысль, что марафон – это горизонтальный Эверест. По-моему, замечательная мысль. Так вот, она ушла из жизни 57 лет. Сколько знаменитых бегунов ушли из жизни в таком сравнительно не самом старом возрасте? Эмиль Затопик – самый, на мой взгляд, именитый бегун, в том плане, что ни один бегун в истории на Олимпийских играх не завоевывал сразу 3 золотые медали на 5-10 километров и марафоне, так он жил меньше 80 лет. Так что я не знаю, кому верить, что такое здоровый образ жизни. В общем-то, в принципе, единственный олимпийский чемпион, которого я знаю, может быть, я ошибаюсь, который пережил, скажем так, который пережил значительно 90 лет, это был американец Бенджамин Спок, известный американский педиатр. И многие женщины, наверное, помнят его знаменитую книгу. Она переводилась на русский язык «Ребенок и уход за ним». На Олимпийских играх в Париже он в 1924 году он завоевал золото в академической гребле. В общем, он жил 95 лет прожил и так далее. И часто, знаете, когда речь заходит о здоровом образе жизни, я часто вспоминаю Черчилля. Хрестоматийный пример. Я не видел Черчилля, он уже давно ушел в мир иной, а его фотографии видел. Вот. И признаю, что они служат хорошим козырем для тех, кто более чем скептически относится к серьезным нагрузкам. Знающие люди приведут множество высказываний Черчилля, человека очень парадоксального и очень остроумного. У него оригинальные мысли о том, что он считает здоровым образом жизни. Может, он и шутил, но точно известно, что он придерживался того, о чем он говорил. Однако, при всем уважении к Черчиллю, это не значит, что мы должны с ним во всем соглашаться, потому что только что Черчилль и умница, и философ. Вот, например, он говорил: «Я всегда следовал правилу: не беги, если можешь стоять. Не стой, если можешь сидеть. Не сиди, если можешь лежать». Тут английский пример повторял, мне кажется, мысль одного героя Александра Дюма, который говорил: «Лучше сидеть, чем ходить. Лучше лежать, чем сидеть. Лучше умереть, чем лежать». Мне эти истины, особенно последние, «лучше умереть, чем лежать», кажутся весьма сомнительными. Так же, как и другая истина, которую Черчилль изрекал шутя, но при этом ее свято придерживался. В молодости я взял себе за правило не пить ни капли спиртного до обеда. Теперь, когда я...

0: уже не молод, я держусь правила не пить ни капли спиртного до завтрака. Вот такие нравы были у этого уважаемого политика. Как говорил о нем писатель Уильям Блейтон, Уинстон Черчилль в высшей степени красноречив, убедителен и не прав. Уважаемые радиослушатели, я продолжу эту тему после рекламной паузы.
1: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2920.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Davidson Radio.
9: Мы любим Нью-Йорк.
0: Итак, уважаемые радиослушатели, в эфире снова передача после рекламной паузы «Плюс один». Это передача Михаила Бузукашвили. И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то что поверит в то, о чем я говорю, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И я говорил о том, что меня очень удивил недавно опубликованный, так сказать, реестр людей, которые, сколько живут в разных странах люди, и оказалось, что по продолжительности жизни Америка, которая еще сравнительно недавно была на 37-м месте, Америка сейчас на 62-м месте. Это та самая страна, где, мне кажется, больше, чем во многих других странах, если не больше, чем в любой другой стране, платят деньги за здравоохранение. И я говорил о том, что сколько у нас рекламы совершенно, знаете, нам не помогающей рекламы, которая то проповедуют, так сказать, вещи, о которых ты превращаешься в воздушный шар, а потом проповедуют таблетки. Ну, о таблетках, в общем, человек может временно, может быть, и сбросить вес, но для того, чтобы иметь нормальный вес, надо уделять этому очень большое внимание. Я говорил об одном из парадоксов в мире. Это об Уинстоне Черчилле, который, в общем-то, судя по фотографиям, имел десятки килограмм лишнего веса. И Черчилль и прожил больше 90 лет. И Черчиллю принадлежат восхитившие меня своим юмором слова. На вопрос о том, в чем причина его долголетия, он ответил, что этим самым долголетием он обязан исключительно спорту. Он им никогда не занимался. Я воспринимаю эти его слова, опять-таки, как очень остроумную шутку. А ведь не исключено, что патриарх мировой политики говорил их всерьез. Во всяком случае, весь его образ жизни и привычки свидетельствует об этом. В общем-то, многие врачи и близко не доживали до 91 года, как жил Черчилль. Многие спортсмены и близко до этого срока не доживали. Черчилль был толстым, малоподвижным, почти непрерывно курил, любил поесть, выпить, причем не только воду и чай. Он любил выпить и разные такие напитки, которые ассоциируются не с нездоровым образом жизни. И многие врачи, которых я знал, были поджарами, без грамма лишнего веса, призывали к высоким нагрузкам, в еде и питье соблюдали умеренность. Казалось бы, все преимущества на стороне все же оказалось на стороне политического гуру 20 века. Он прожил дольше. Не намного, но ведь, как и в футболе, здесь не важен счет. Важна окончательная победа. И все же, знаете, я на стороне тех врачей, которые проповедуют здоровый образ жизни. Я, в общем-то, с уважением отношусь к Уинстону Черчиллю. Он был не только выдающимся политиком, но и уникальной личностью, внушающей всяческую симпатию и так далее, и так далее. Но в то же время Черчилль вел такой образ жизни, который опровергает, в общем-то, многие наши мысли о пользе здорового образа жизни. Ну, в общем-то, ведь и политики могут задавать тон мнения в той сфере, которая от них далека. Все дело в том, что подавляющее большинство человечества относится к здоровью, мне кажется, больше как Черчилль. И очень немногие придерживаются здорового образа жизни. Так что никуда от этого, как говорится, не денешься. И вообще, уважаемые радиослушатели, я часто вспоминаю Сократа, который был одним из величайших мудрецов. И до сих пор, в общем-то, Сократа мы знаем не по его высказываниям, а потому, что писали о нем его ученики, его последователи, и неизвестно, высказывал он такие мысли или нет. Но те мысли, которые ему приписываются, очень-очень здраво звучат. Хотя в чем-то мы Сократа, несомненно, превосходим своим могучим современным интеллектом. Он понятия не имел о самолетах, интернете, о мобильных телефонах и прекрасно без них обходился. Но до сих пор остается более чем актуальной другая мысль. В общем-то, как Сократ до своих мыслей сам дошел и вошел в историю как один из величайших людей в истории. Я бродил как-то в Афинах среди руин Агары, где когда-то ходил Сократ, и думал, что древний мудрец поставил вопросы, на которые не могут ответить мои современники, которые читают энциклопедии и научно-популярные книжки, всякие умные мысли в справочниках и в отрывных календарях. Действительно, ведь каждый из нас знает людей, которые просто ходячие энциклопедии, если речь идет о здоровье. Это просто титаны ума, мимо внимания которых не пройдет маломальски интересный факт, сообщаемый в интернете, по радио, телевидению, в газетах, журналах, бюллетенях и прочих облагораживающих нас знаниями современных кладезов мудрости. Эти люди жадно заглатывают все последние медицинские новости. Они в курсе наиновейших исследований профессоров из Колумбийского университета, которые утверждают, что кофе полезен для здоровья, а еще более продвинутых исследований профессоров из Калифорнийского университета, которые утверждают, что кофе вредно для здоровья. Эти люди не знают все о сердечно-сосудистых заболеваниях, их профилактике, о диабете, об артрите и еще о массе других, в общем-то, болезней. Эти люди, как герои Джерома Клапкика, Джерома находят у себя признаки почти всех болезней и постоянно и интенсивно лечатся, глотая неимоверное количество таблеток в день. Эти люди все знают о здоровье и, тем не менее, зачастую не могут без одышки подняться на второй этаж. Имеют сокрушительный лишний вес, а вместе с ним диабет и прочие прелести, и стоически несут свой крест, хотя по врачам как на работу. Спрашивается, а зачем им все это ненужные знания? Какой им прок от этого? Я вот читал любопытные сведения о том, что, оказывается, из-за малоподвижного образа жизни эта самая жизнь укорачивается не меньше, чем от интенсивного курения. Что если проводить в сидячем положении не более 3 часов в день, то это продлевает жизнь в среднем на несколько лет. А если сократить время сидения у телевизора, то это еще прибавит твоей жизни, в общем, несколько лет. Приводились новые рекомендации, сколько надо заниматься спортом, как важно меньше потреблять сахара и так далее. То есть обычная информация, которая поступает во множество. И зачастую такая информация действительно полезна, но мало кто ее исследует. И не случайно ведь американцы стремительно превращаются чуть ли не в самую больную нацию в мире. Ну, я говорил, 62-е место. И это при колоссальнейших расходах на медицину несравненно больше на душу населения, чем в любой другой стране. И все эти знания зачастую практически бесполезны, потому что ни во что реальное не выливаются. Ибо знание – сила. Если ты не хочешь болеть, то шевели ручками и ножками. Люди шевелят только так, что дальше шевеления дело не идет. Пройдут вокруг дома несколько раз, и потом, придя в себя, заглатывают пищу в каких-то невероятных объемах. Еще бы, надо поддерживать организм, испытавший такую нагрузку. После такой нагрузки достаточно малюсенького сухарика, а они набивают брюхо, как будто пробежали марафон. Кстати, после марафона есть не хочется, я это по себе знаю. Они забывают, эти люди, что в их генах не только то, что они позаимствовали от мамы и папы, от дедушек и бабушек, но и то, что пришло им наследство от далеких предков. А наши дальние предки не имели супермаркета под боком. Они в поисках пищи пробегали неимоверные расстояния, да и пищу добывали тяжелым трудом. Подумайте, просто ли было убить мамонта и так далее. Ну, это я говорю все, уважаемые радиослушатели, это я говорю все о, скажем так, физическом здоровье. Вот. А сложнее, когда дело касается сфер духовных, более возвышенных. Тут далеко не все так просто. Тут вступают в силу другие критерии, не столь очевидные. И тут запросто можно прослыть невеждой, ретроградом, тупым приверженцем старых ценностей, не воспринимающих новых веяний. А если ты еще и высказываешься, то с собой говорят снисходительно, как с недоумком, не созревшим для понимания высоких материй. Ну что с ним говорить, мол, с ним все ясно, он на уровне динозавров. Все динозавры вымерли, он пока остался. Так вот, у меня были заметки динозавры, динозавра в журнале много-много лет назад. Так вот, кстати, не относитесь так снисходительно к динозаврам. Они существовали на протяжении 130 миллионов лет. А род человеческий, если верить ученым, всего-навсего около 2 миллионов. И подумайте сами, в общем, просуществует ли еще человечество еще 128 миллионов лет, или за это время тысячи раз себя погубят, или из-за своих кровожадных и дурацких изобретений, обжорства или глупости. И точно мы будем вытеснены уже скоро, мне кажется, ну, исторически скоро будем вытесняться искусственным интеллектом. В общем, уважаемые радиослушатели, очень множество здесь разных вопросов. Я хорошо отношусь к ученым, но иногда они меня пугают. Все это ядерное, бактериологическое, химическое оружие и так далее. Чего только не изобретали ученые. Чего-то еще и не изобретут. Кстати, вот недавно я информацию, которая меня удивила, прочитала из Австралии. Ура, ура! Оказывается, впервые на Земле появился бесполый человек. Сначала некий австралиец из мужчины превратился в женщину, но это ему не понравилось. И он снова решил изменить пол. В конце концов, он стал бесполым. И ученые весьма благосклонно комментируют это сообщение о первом бесполом человеке на планете. Мол, прорыв в наших представлениях. Замечательное достижение. Скоро, наверное, начнем размножаться почкованием. Если бы динозавры так над собой экспериментировали, они бы точно так долго не продержались и вымерли бы гораздо раньше. Впрочем, я отвлекся от захватывающей для меня темы о том, что я динозавр и никак не воспринимающий те глобальные перемены, которые происходят в мире. Действительно так, и меня иногда коробят некоторые факты из жизни, которые я понять не могу. При этом я осознаю, что отстал от жизни и непонятная психология у некоторых людей, которых я лично считаю, в общем-то, ну, далекими от идеала, человека. Такого, знаете, того человека, которого олицетворяет Сократ или, скажем там, Леонардо, Микеланджело и другие. Кстати, о Микеланджело. Я во Флоренции как-то впервые увидел настоящего Давида Микеланджело и был потрясен. Одно дело копия, а другое творение, к которому прикасалась непосредственно рука Микеланджело. И там же, в Академии во Флоренции, я увидел и другие великие скульптуры мастера, незаконченные формально, но производящие все равно грандиозное впечатление. Что ж меня удивило? Меня удивило, что рядом с Микеланджело было творение современного мастера из Нью-Йорка. Вернее, вместе, а не рядом, потому что под одним стеклом надписи. Понимать надо так, что вот это итальянский гений, а вот это некий гений современный, имени которого я не запомнил, потому что, ну, я не считаю его гением. Я не против современного гения, но я не понимаю, почему ему не отвели отдельного места, а поместили вместе с гением Возрождения. Я не могу себе представить порознь братьев Гонкуров или Ильфа и Петрова. Но я изо всех сил протестую, когда мне навязывают тень бесцеремонно Микеланджело и современного, так сказать, титана в кавычках. Я чувствую себя самым страшным динозавром, когда смотрю на некоторые произведения других титанов современности. Несколько раз бываю вот в Национальной галерее в Вашингтоне. На втором этаже я всегда балдею от счастья, когда прикасаюсь к прекрасному. А иногда я спускаюсь на первый этаж весь полный смущения, пытаясь избавиться от собственного невежества, тайно надеясь, что вот-вот на меня снизойдет понимание. Но понимание на меня не сходит. Служители меня здесь встречают как родного. Собственно, как родного они встречают не меня, а любого посетителя, потому что на втором этаже, где старые мастера, полным-полно посетителей, а на первом они как редкие, как кометы. Я глубокомысленно смотрю на огромные полотна. На одном сплошные полоски вдоль, на другом сплошные полоски поперек, на третьем полоски вдоль и поперек вместе. Это ведь все замечательно в музее, который демонстрирует лучшее из прошлого и сегодняшнего. Как говорил американский юморист Роберт Орбен, современная живопись – это когда покупаешь картину, чтобы закрыть дырку в стене, и приходишь к выводу, что дырка выглядит лучше. Кстати, рискую прослыть уж совсем не динозавром, а с каким-то скорее земляным червяком, должен признать, что я с таким же недоумением смотрел когда-то на знаменитый «Черный квадрат». Может, вы и восхищались, но я со своим неправильным динозаврем, так сказать, мозговым веществом, никак не мог охватить значимость увиденного. Этот квадрат знают все, но я спрашивал себя, а что там смотреть? Квадрат есть квадрат. И многие бы такой не нарисовали. Ну, на меня такой бы смогли бы тоже нарисовать. Мне на это глубокомысленно скажут, что ведь никому не нужен другой черный квадрат, когда есть уже один такой замечательный квадрат. Зато есть квадрат, этот квадрат стоит многие миллионы, если бы он продавался. Но тут мне хочется крикнуть, как мальчику из сказки, а ведь король-то голый, нас обманывают. Можно ли это сравнить с теми же картинами Микеланджело, а, уважаемые радиослушатели? Ну, это я так считаю, что король голый. Другие смотрят на этот шедевр с восхищением. И тут я вспоминаю один рассказ у Андрея Мурова, прекрасного писателя, которого мы знаем в основном по его биографиям Дюма и Бальзака. Есть и отличные у него новеллы. Одна из них совсем короткая, называется «Рождение знаменитости». Был в Париже художник, который писал весьма добротно сделанные картины. Однажды пришел к нему друг, писатель, посмотрел на его работу и сказал, что у него есть мастерство, талант и честность, но успеха он никогда не добьется, потому что его искусство слишком обыденно, оно не бросается в глаза, оно не привлечет в салоне сонного посетителя. И он ему предложил выход из этой ситуации. Этот писатель напишет статьи о том, что художник основал новую идеоаналитическую школу живописи и предложил художнику изменить манеру. Например, пусть портретом полковника будет голубой золотом фон, а на нем 5 огромных галунов. В одном углу картины канты, а в другом кресты. А портрет промышленника – это, например, фабричная труба и сжатый кулак на столе. Возьмется ли художник за месяц написать 20 подобных идеоаналитических портретов? Художник сказал, что напишет их не за месяц, а за один час. Еще писатель предложил, что если у публики возникнет вопрос по поводу того, что все это означает, то художнику следует молча зажечь трубку, выпустить облако дыма в лицо любопытному и сказать: «А видели ли вы когда-нибудь, как течет река?» Скоро художника ждал настоящий триумф. На выставке его картин все были в восторге от того, что он в ответ на вопросы выдыхает облако дыма и произносит загадочную фразу о реке. «А видели ли вы когда-нибудь, как течет река?» Писатель тоже был в восторге. Действительно, люди все время говорили, что все, что он делает, это все новое и свежее. Писатель, конечно, и раньше знал, что нет предела человеческой глупости, но то, что он увидел на выставке, превзошло все его ожидания. Его охватил приступ неудержимого смеха, на что художник обозвал его болваном и сказал, что в этой его новой манере что-то есть такое, что недаром же она, эта манера, нравится людям. Писатель возмутился, но это же он подсказал своему другу его новую манеру. «Это же я тебе сказал», на что художник, выпустив из трубки густое облако дыма, сказал: «А ты когда-нибудь видел, как течет река?» Вот такой вот у Мурова, по-моему, хороший рассказ «Рождение знаменитости». Такая вот, на мой взгляд, весьма красноречивая история. Когда я смотрю на некоторые современные шедевры, то я думаю об этих идейно-аналитических школах, которых развелось сейчас множество. Мельчает искусство. Как говорил китайский мудрец, не варите песок в надежде, что у вас получится вкусная каша. Иногда, знаете, я нахожу единомышленников среди динозавров. Есть такой очень понравившемся мне фильме, я его часто вспоминаю, «Идиократия», прошедший незамеченным на американском экране. Ничего выдающегося с точки зрения высокого кино, но сатира впечатляющая. Америка через 500 лет, через полтысячелетия. Толстые люди, никто ничего не соображает. Человек, который может без калькулятора умножить 2 на 2, воспринимается как гений. Небоскребы в Манхэттене наклонились, и чтобы они не упали, их перевязывают веревками. На улицах гигантские кучи мусора. А в кино показывают фильм, награжденный Оскаром. Полтора часа зрители смотрят на экран и восхищаются. На экране все один и тот же кадр. Кадр, извините меня, это голая задница. И зрители счастливы. Какой захватывающий сюжет, какие захватывающие съемки. Если хотя бы десятая часть того, что представлено в этом фильме, сбудется, то наш век, век человеческий, будет точно значительно короче, чем век динозавров. Не думайте, пожалуйста, что я такой динозавр, который на глухого не воспринимает современное искусство и читает и смотрит только Сервантеса и Эль Греко, Диккенса и Рубенса, Гюго и Мане, Лондона и Гогена. Нет, уважаемые радиослушатели, я читаю и смотрю сегодняшнее. Вот, например, живопись очень много, и в наше время хороших, мне кажется, заслуживающих внимания работ. А вообще-то совсем не, я не претендую на то, что моя точка зрения динозавра обязательно правильная. Просто я по мере своих сил и моего понимания окружающего мира сопротивляюсь тому, чтобы из меня делали, скажем так, дурака. Я пытаюсь сохранить свой здравый смысл, вернее то, что я считаю здравым смыслом. И я думаю о том, в общем-то, в принципе, уважаемые люди, радиослушатели, как в мире есть много такого, что заслуживает нашего внимания. И как нам надо искать, находить для себя новых писателей, не только тех писателей, которых все знают, которые классики, и новых современных писателей. Есть и современные писатели, которые, мне кажется, интересны. Есть и современные музыканты, которые пишут такую музыку, которая остается надолго в твоей памяти. И сейчас очень много таких современных художников, которые внушают уважение. Так что, в общем-то, противоречивый этот мир. И, в принципе, наша главная задача – искать свое место в жизни. Меньше зависит от рекламы, меньше зависит от того образа мыслей, которые нам навязывают, меньше зависит от тех знаний, в кавычках, которые нам часто внушают и которые нам не нужны. Просто каждый из нас должен определять свою сферу, интересующую его жизни. И во многом, мне кажется, эта сфера лежит в находке многих художественных произведений, в поисках хорошей новой музыки, хороших новых произведений художественного искусства. Открывать для себя новое, и пытаться найти такой образ жизни, который поможет тебе оставаться на хорошем уровне. В общем-то, древние говорили, тело атлета и душа мудреца. Вот что такое совершенство. Но иметь тело атлета и душу мудреца, это, в общем-то, очень сложное дело. Но стремиться к этому, стремиться к тому, чтобы быть физически активным и здоровым, и умственно состоятельным в наше время, которое полно рекламой и разных мнений и советов, уводящих нас от подлинных ценностей жизни. В общем, надо стремиться ко всему такому, что помогает нам найти свое место в жизни. Вот такие мои противоречивые мысли. Это была передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». Всего доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дэвидсон Радио.
10: Слушать подано. Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
14: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
19: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
21: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
22: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
21: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
22: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
23: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Бустрицкая. Во всех автобусах Нью-Йорка родителям не придется складывать детские коляски перед посадкой. Для них в салонах выделяют отдельное место. Сейчас специальные пространства есть более чем в 70% автобусов МТА. К следующему году ими оборудуют весь парк. Программу запустили в 2023 году, и по опросам ее одобряют более 80% пассажиров. Автобусы, в которых можно не складывать коляску, отмечены специальным стикером. В МТИ уточняют, что новое правило касается только детских колясок. Коляски с домашними питомцами оставлять разложенными нельзя. Пока цены на бензин все еще кусаются, одна заправка решила бороться с дорогим топливом неожиданным способом. Предложила клиентам потанцевать. На станции Sunoco and Huffman Car Wash в штате Нью-Йорк 30 июля покупателям обещали скидку 20% на бензин и товары в магазине, если они покажут кассиру свои лучшие танцевальные па. Алкоголь и табак в акцию не вошли. В итоге заправка получила не только довольных клиентов, но и вирусный ролик. Видео с танцующими посетителями набрало больше 6 миллионов просмотров. Специалисты по борьбе с мошенничеством в сфере кибербезопасности сообщают о появлении на черном рынке девайсов, позволяющих воровать деньги с кредитных карт на расстоянии до 40 дюймов. Эта нелегальная практика получила название «Ghost-tapping». Девайсы работают по тому же принципу, что и магазинные терминалы оплаты, требующие приложить банковскую карту. Разница в том, что в магазине оплата проводится на расстоянии 2-3 дюйма от карты, а мошенники способны вскрывать кошельки с кредитками, находясь рядом с человеком. Например, преступник может встать в очередь за покупателем. Чтобы не стать жертвой гоуст-тэппинга, необходимо придерживаться двух правил. Во-первых, не носите с собой большое количество кредиток, лучше всего подключить их к смартфону. Во-вторых, купите кошелек с функцией RFID Blocking Materials, она автоматически заглушает любое считывающее устройство.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
8: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-29. 718-223-29-00.
9: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня понедельник, как обычно по понедельникам. В первой части программы в эфире Александр Кан, наш корреспондент из Лондона. Во второй части наш корреспондент из Иерусалима Александр Майстровой. Пока я не вижу Александра Кана, сейчас попробуем его набрать по-разному. Обычно он выходит заранее, я уже его вижу тогда, когда идет рекламная пауза, поскольку мы выходим по Зуму. Ну вот пока что-то я не вижу, где он. Пытаемся определиться, что как. Нет, нигде его нет. Может быть, сейчас по Фейсбуку. Пока не вижу. Ну, давайте начнем. Несколько тем, которые я хотел с ним обсудить, это то, что Испания вводит пограничный контроль с Италией. Это зеркальный ответ на реакцию Рима из-за наплыва мигрантов в испанскую Сеуту. Мы говорили с вами на прошлой неделе по этому поводу. Там десятки тысяч прорвались в Испанию. Но, правда, уже за... Мы, кстати, в прошлый понедельник с Александром Каном эту тоже тему обсуждали. И за вот это время... практически все они вернулись. Там им нечего делать, в общем-то, в Испании, поскольку это эсклав, то, что называется. То есть это место, которое не находится на территории континентальной Испании. Иными словами, они как-то еще должны там закрепиться в этой Сеуте. Это совсем небольшой городок. Всех мигрантов видно. И я думаю, что ничего не получилось бы, даже несмотря на все их хлопоты. Там как-то приспособиться к испанским, ну, получить, я уже не говорю, получить хотя бы какие-то виды на жительство. Трудно понять, как это возможно было бы. А еще одна тема, я просто так пробегусь, несколько тем, которые мы планировали с Каном обсудить. Во время визита в Сербию, первого с момента избрания его президентом, Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты будут каждый месяц поставлять Украине ракеты для Патриот. Каждый месяц будут поставлять Украине ракеты для Патриот. Это вот та тема, которую мы с вами неоднократно обсуждали, что говорится одно, и нужно смотреть, что делается. Нужно следить за тем, какие происходят события, а не то, что перед этим обсуждается, перед этим говорится при нынешней администрации Трампа. Нужно меньше слушать то, что он говорит, потому что очень часто идет война, и в войне мы неоднократно с вами говорили, врага нужно обмануть, поэтому очень много тумана, достаточно всяких сообщений, которые, ну, наверное, можно назвать их ложными, они уводят в сторону от реальности, и поэтому, когда Трамп говорит, что, ну, вот, с патриотами мы помочь Украине вряд ли сможем, у нас свои проблемы. Он, кстати, не говорил, что помогает Украине не будем. Он говорит о том, что у нас свои проблемы, и мы говорили в конце прошлой недели, что даже были публикации, связанные с тем, что Трамп во время совещания в Кэмп-Дэвиде, куда он, собственно, вывез свой кабинет, он довольно жестко разговаривал с Питом Хексетом, поскольку Трамп постоянно заявляет, что оружия у нас достаточно, у нас у Соединенных Штатов огромный арсенал вооружения, а получается, что есть какие-то проблемы, дефицит. Ну, допустим, противоракет. И Александр, вы слышите меня?
1: Да, я слышу вас, Геннадий. Простите, я вот не подключился вовремя.
0: Ага. Простите. Да. Мы смотрим что-то, мы вас не видим, но мы хотя бы слышим. Давайте тогда так.
1: Да,
0: уже так и будем, наверное,
1: давайте
0: говорить.
1: Останемся на телефоне, да.
0: Да. Да, я так в двух словах начал рассказывать нашим телезрителям, радиослушателям о том, по тем темам, которые мы с вами собираемся затронуть.
1: Да.
0: Давайте начнем с Испании. Испания вводит пограничный контроль с Италией. Я просто хотел бы закончить. Я второй темы коснулся, когда в Сербии был Зеленский. Он сказал, что Соединенные Штаты будут регулярно поставлять Патриот Украине. Так вот, я хочу сказать в который уже раз, что очень важно не отталкиваться от того, что говорит президент Трамп, а смотреть за его действиями. Поскольку я просто говорил о конфликте, якобы конфликте. От этого конфликта отказывается Белый дом, от того, что он произошел. Также и Пентагон. Пит Хексет и Дональд Трамп, как будто бы у них там напряглись отношения во время Кэмп-Дэвидской встречи. В Кэмп-Дэвиде кабинет заседал Трампа. Он их вывез туда, потому что Кэмп-Дэвид – это такое место, где, когда обычно вывозят кабинет, решаются какие-то очень серьезные глобальные вопросы для администрации.
1: Вы имеете в виду конфликт...
0: Между Питом Хексетом, между шефом
1: Трампом
0: Пентагона.
1: Хексетом?
0: Да, да. Вот. Да, там как раз шел разговор о том, что у нас Трамп говорит, никакого дефицита нет, а получается, что Хексет ввел его в заблуждение, поскольку, понятно, Трампу кладут на стол различные доклады, на основе чего он там и высказывается. Высказывается, я хочу еще раз сказать, идет война. Он может высказываться совершенно противоположным образом, просто для того, чтобы вводить в заблуждение наших врагов. Это тоже нужно учитывать, очень важный момент сегодня. Потому что мы видим реальную политику, все это происходит в реальном времени. Так вот, с одной стороны, наверное, это, по-моему, была статья Washington Post, наверное, могут быть какие-то напряжения в связи с тем, что постоянно говорят о том, что нам не хватает, к примеру, там, противоракет, не хватает каких-то ракет, причем их перечисляют и так далее. С другой стороны, мне трудно это представить, поскольку война-то всего идет с 28 февраля, и то она так, то затухает, то опять возникают какие-то удары, но так, чтобы буквально там, будем так считать, за 6 месяцев война была всего 40 дней. Вот такие активные военные действия. После этого шел разговор о некоем перемирии, меморандум и так далее, после чего опять-таки были какие-то удары, которые наносились. Мне трудно себе представить, что за какое-то количество дней, считанное количество, десятки дней, допустим, 50 дней, там, 2 месяца, за 2 месяца истощился арсенал Соединенных Штатов Америки. Простите, я в это не верю. Иными словами, мы в последние годы войн практически не вели, так что запасы у нас огромные. Я думаю, что здесь нужно согласиться с Трампом. Другое дело, видно там какие-то расчеты, которые, может быть, связаны совершенно другой, не связаны с конкретными какими-то операциями. Не знаю. Но мне трудно поверить. За три месяца истощился арсенал Соединенных Штатов Америки, так что мы уже не можем бить по Ирану, что мы не можем дать какую-то часть вооружения Украине. Нет, можем. И вот это очень важный момент. Заявление Зеленского говорит о том, что, наверное, Трамп прав. Есть у нас вооружение у Соединенных Штатов Америки, и мы можем поставить патриоты Украине. Вот так, очень важный момент. Александр, давайте потом к этой теме вернемся, а сейчас начнем с Испании.
1: Давайте,
0: продолжите. Да, конечно.
1: Дать, чтобы уже не отвлекаться. Вы знаете, я что хочу сказать. Нам с вами, конечно, очень трудно какие-то оценки здесь высказывать. Мы не знаем состояние боевых арсеналов Соединенных Штатов. Думаю, что те опасения, которые высказывал Хексет, они все-таки не на пустом месте возникли. И ни с того ни с сего не стал бы такой ответ.
0: Александр, я хочу вас поправить. Хексет не высказывал никаких опасений. Речь шла о том, что Трамп предъявил ему претензии по поводу того, что если у нас есть проблемы с арсеналом, если у нас есть дефицит вооружения, почему я об этом не знаю? Я же говорю о том, что у нас дефицита нет, основываясь на твоих, Пит, докладах. Не только твоих. Существует там генерал Келлог там и так далее. То есть существуют какие-то люди, которые мне советуют, которые меня информируют, на основании чего я и говорю, что у нас все в порядке с вооружением. Поступили сообщения, что, оказывается, не все в порядке. Почему об этом мне не сообщает шеф Пентагона? Вот основная претензия была.
1: Так а что, Хекс это опроверг сообщение?
0: Это никто не знает. На самом деле говорят о том, что это такая скандальная ситуация, она возникла в Кэмп-Дэвиде, что отрицает и Белый дом, и Пентагон. Трамп опять-таки говорит, у нас достаточно вооружения, а все это фальшивая пресса. Ну, в данном случае или Washington Post, или New York Times. Опять-таки, Трамп их рассматривает одинаково совершенно, они стоят на одной и той же платформе. И это отрицает. И написала пресс-секретарь Белого дома, она говорит, что ничего подобного, я была в Кэмп-Дэвиде, никакого скандала там не было. Просто я говорю о том, что вот такая ситуация, она могла возникнуть, поскольку разговоры идут о том, что у нас якобы есть дефицит вооружения, во что я лично с трудом верю. Мне трудно представить, что это так. Опять-таки, вы совершенно правы, у нас никакого фактажа нет. Мы можем просто о своих ощущениях говорить, о своих каких-то предположениях, о трактовках. Но мне трудно представить, что за 3-4 месяца истощили запасы американской армии, Александр. Ну, это смешно.
1: Ну, я думаю, что все-таки, если уж, так сказать, здесь выступать в роли адвоката дьявола, то речь, возможно, идет не о том, что они уж прям истощились, а о том, что, как бы, ну, все-таки несколько они подуменьшились, да, все-таки война, пусть она и шла не так уж долго, как вы говорите, действительно, 2 месяца, но, тем не менее, массированные удары по территории Ирана американцы вооруженные силы наносили. А оружие это, о котором идет речь, баллистические ракеты, это оружие такое совершенно единичное. И мы знаем, что стоимость одной ракеты Патриот составляет 2 миллиона долларов. Да? То есть,
0: Александр, я с вами могу согласиться, что это единичное. Давайте посмотрим. Россия 5 лет практически ведет, 4,5 года ведет войну. Сколько у них производства баллистических ракет у России, у которой в принципе, ну, будем так говорить, не меньшие мощности, чем у Соединенных Штатов, но у Соединенных Штатов явно не меньше, чем у России. 50-70 баллистических ракет в месяц. 50-70 баллистических ракет. Отсюда это проблема для Киева. Эти ракеты не кончаются. Россия, Соединенные Штаты ведут войну в Иране 6 месяцев. Я еще раз говорю, шатковалка. Есть активные военные действия, потом несколько месяцев уговоров, там обе стороны какие-то высказывают там пункты, в меморандум все это записывают и так далее. Россия 4,5 года ведет войну против Украины. Активнейшая фаза войны. 4,5 года. Война ведь не затихает. И ничего, нормально, у них нет недостатка вооружения. Мне трудно представить себе, что за 4-6 месяцев у Соединенных Штатов вдруг возник дефицит вооружения. Трудно себе представить. Речь о другом. Трамп сказал, что нам самим необходимо вооружение. Нам вооружение самим необходимо. Но это не значит, что он не будет поставлять его Украине. Просто как рачительный хозяин он следить должен за тем, чтобы действительно не истощили запасы. А запасов, как он говорит, хватает. Вот так. И Зеленский подтвердил, что поскольку Украине будут поставлять патриоты, а это главное, что нужно Украине, поскольку нет антибаллистики, нет защиты от баллистических ракет. Крылатые ракеты сбивают без всяких проблем, дроны сбивают. Проблема в баллистике. Значит, нужны патриот, антибаллистические ракеты, а вот этого не хватает. И Зеленский сказал, что каждый месяц Соединенные Штаты будут поставлять.
1: Ну, будем полагаться на то, что сказал украинский президент, и будем полагаться на то, что Соединенные Штаты действительно обладают достаточным количеством оружия, чтобы не только сражаться с Ираном, но и помогать Украине. Это, конечно, очень важно для Украины. Как вы правильно сказали, вот это вот антипротивбаллистические ракеты, они сейчас чрезвычайно важны для Украины. Мы видим, какие массированные удары наносят по территории Украины российские ракетные войска, и это сейчас, конечно, самое важное направление.
0: Здесь еще один есть момент, поскольку мы говорим о публикации в средствах массовой информации антитрамповские. Вот они однозначно антитрамповские. Там причем это довольно часто потом идут разоблачения, то есть это фальшивые

0: Вот, вот что еще, наверное, ну, имеет смысл добавить.
1: Конечно, конечно. Да. Это часть той ожесточенной политической борьбы, которая идет в Соединенных Штатах вот уже не первый год, и, конечно, проявляется она, имеет самые разные проявления, в том числе и такие.
0: Да, потому что владельцы, и одной Washington Post, это Безос, семья, которая владеет New York Times, они однозначно высказываются против Трампа. Они высказываются за поддержку демократической партии. А чем занимается сегодня демократическая партия? Это же удивительно. Они уже выиграли на ноябрьских выборах. Они уже так считают. У них основная проблема, мы сразу будем объявлять, это вот сегодняшняя статья, кстати. Вот, мы будем сразу объявлять импичмент президенту Трампу. Или у нас есть какие-то очень такие завзятые юристы, большие профессионалы, которые будут исследовать его семейные бизнесы и как семейные бизнесы связаны с теми или иными организациями там и так далее. То есть будем ударять по, ну, наверное, какую-то изобрету тему коррупции в семье Трампа. Вот сегодня об этом разговор. У них главная платформа антитрамповская. Вот чем занимается сегодня Демократическая партия Соединенных Штатов Америки. И вот чем занимаются газеты, которые, собственно, являются лицом этой Демократической партии. Они проводят сегодня продемократическую и антитрамповскую повестку. Поэтому от них можно ожидать всего.
1: Да, ну это все, повторяю, это все часть вот той вот совершенно ожесточенной политической борьбы, которая идет в Соединенных Штатах, в которой уже все рамки приличия, надо сказать, с обеих сторон давно отброшены.
0: Ну да, вот, а иначе ты не можешь. Если тебя бьют по одной щеке, по второй щеке, ты должен отвечать. Да, и отвечать приходится по-разному, да, это не всегда в белых перчатках происходит. Я с вами совершенно согласен. Да, у меня вчера возник разговор с человеком, который говорит, ну вот, ты не разочаровался в Трампе? Он все-таки вот какие-то ошибки. Но я говорю, ну да, человек, который что-то делает, он обязательно совершает ошибки. И обязательно Дональд Рейган совершал ошибки. И Дональд Трамп совершает ошибки. И Кеннеди совершал ошибки. Все люди... И все совершают ошибки. Я говорю, здесь же не, вот не, нельзя так ставить вопрос. А вот если человек совершает ошибки, разочаровался ты в нем или нет? Можно разочароваться, можно нет. А можно просто говорить о том, что мы видим, как все это происходит в настоящем времени. Дело же в другом. Чему противостоит Дональд Трамп? А противостоит он вот этой демократической партии, совершенно отъявленным, отпетым крылом прогрессивистов, которые находятся сегодня в такой позиции, когда они едва ли не диктуют повестку демократической партии. И эта партия с открытыми границами. Я еще раз хочу сказать, Дональд Трамп спас Соединенные Штаты Америки тем, что выиграл в 2024 году выборы. Иначе сегодня у нас была бы президентом Камала Харрис, а вице-президентом Тим Уолтс, который доказал, кто он такой, и лгун, мы видели его, что он, как он себя вел во время слушаний в Конгрессе. Губернатор замечательного штата, который он просто коррупционер, лгун. Там как что говорится, печати негде ставить. Этот человек должен был бы быть вице-президентом, если бы победила Камала Харрис. Вот от чего нас спас Дональд Трамп. Вот чему он сегодня противостоит демократической партии, которая прежде всего, границы были бы, оставались у нас открыты, а это ведет к политическому переделу в Конгрессе и в Сенате. Будет же следующий цензус, это подсчет...
1: Перепись
0: населения, никак не мог найти. В 2030 году. Да. Ну, можно себе представить, если демократы победят, если они откроют границы. Да уже, собственно говоря, если от 10-12, а из цифры 16-20 миллионов вошли в Соединенные Штаты за 4 года предыдущего президента, Байдена, то это серьезная причина для того, чтобы будут перекроены те или другие округи. Я напомню, что количество представителей от того или иного штата в Сенате, от того или иного округа в Нижней Палате зависит от количества жителей в этом регионе. Если количество жителей было 5, а будет 15 миллионов, или было 5, а будет 10 миллионов, то тогда будет большее количество представителей от этой территории у нас среди законодателей. И тогда баланс будет, мы приходим тогда к однопартийной системе. Вот о чем

0: Говорят, открытые границы. И это то, что делают, это антиамериканские действия. Это совершенно уводит нас от любых представлений о демократии, поскольку это будет демократическими методами путь к однопартийной системе. Вот против чего противостоит сегодня Трамп. А масса говорят, что ну вот и у нас и какие-то проблемы с Канадой. Канада не стала 51-м штатом. И какие-то проблемы с другими темами. И как Трамп ведет себя по отношению к Европе. Слава богу, при Трампе Европа взялась за голову и хоть как-то начала думать о своей обороне. Ну и так далее. Я могу перечислять все, что угодно. Вопрос нужно ставить иначе. Чему сегодня Трамп противостоит? Он противостоит абсолютно антиамериканизму. Я уже не говорю о том, что сегодня очень многие демократы, мы говорим о законодателях, они отвернулись от Израиля. А это всегда показатель. Согласитесь, отношение к Израилю – это показатель. И то, что нет повестки у демократической партии, а только одна задача – как бы импичмент вынести Трампу, это ведет к тому, что прогрессивисты становятся все активнее и активнее и добиваются своего. Ну, раз у вас нет, раз вы бессмысленны, у вас нет никакого плана по обустройству Америки, тогда мы будем рассказывать вам, как это нужно сделать. Идя марксистским путем, идя самыми разными методами в сторону от той Америки, ну, как, по крайней мере, которую я знал с 1989 года, с того года, когда я сюда прибыл. Ну, вот так, в двух словах, Александр.
1: Да, это все.
0: Это очень печально. Поэтому я еще раз говорю, Трамп может делать ошибки. Трамп может, как и любой человек, как и любой президент, не было безошибочных президентов. Он может ошибаться, он может какие-то вещи говорить, которыми ты можешь не соглашаться. Но самое главное, он уводит Соединенные Штаты от огромной беды, которую представляет сегодня собой Демократическая партия Соединенных Штатов Америки. К сожалению. Давайте перейдем к Испании. Испания вводит пограничный контроль с Италией. Это зеркальный ответ на реакцию Рима из-за наплыва мигрантов в испанскую Сеуту. Несколько слов об этом.
1: Да, ну о ситуации в Сеуте мы с вами уже упоминали и те меры, которые приняло правительство Италии по ограничению въезда на территорию Италии людей из Испании. Здесь важно подчеркнуть, речь не идет об испанских гражданах, а обладателей паспортов Испании. Речь идет о том, чтобы предотвратить, по крайней мере, такова позиция Италии, предотвратить въезд тех людей, которые не имеют испанского гражданства и пытаются таким образом, быть можно даже нелегальные иммигранты, ведь здесь важно что сказать, что так как обе эти страны, Италия и Испания, являются членами Шенгенской зоны, то въезд, здесь тоже важно еще подчеркнуть, что между ними нет сухопутной границы, но въезд, например, либо авиатранспортом, либо морским транспортом, по правилам Шенгена никакого паспортного контроля не было. То есть рейс между, условно говоря, Мадридом и Римом, это воспринимается как внутренний рейс. То есть нет никакого пограничного контроля. Любой человек может сесть в самолет и прилететь. Так вот, для того, чтобы в числе тех людей, которые сядут в самолет и прилетят, не оказались нелегальные иммигранты, Италия ввела вот эту вот меру. Ну, Испания сначала выразила резкое недовольство вот этой позицией Италии и дала Италии ультиматум, поставила ультиматум, что до 9 августа, то есть до вчерашнего дня, эта мера должна быть отменена. Италия не пошла на это, не пошла на отмену вот этого вот паспортного контроля. Ну, и Испания в ответ решила зеркальным образом точно так же ответить и вела точно такой же контроль на своих аэропортах и своих портах для и прилетающих, или приплывающих из Италии, или добирающихся, в конце концов, можно даже и по железной дороге приехать, да, из Италии, через Францию добраться до Испании. Ну и наоборот. И вот, значит, на всех этих пунктах въезда теперь будет пограничный контроль, и граждане Италии будут беспрепятственно пропускаться в Испанию, граждане Испании будут беспрепятственно пропускаться в Италию, но... Ну и потому что возникают длинные очереди на погранконтроле. И граждане Италии, например, граждане, прибывающие из Испании, они направляются в отдельную очередь для прохождения проверок. Нужно учесть, что все это происходит в самый разгар туристического сезона. А в Рим ежедневно из Испании прилетает 55-60 рейсов. Так что пишут, что сотрудники полиции спрашивали у пассажиров документы еще на трапе, соединяющем самолет с терминалом. Испанская авиакомпания «Иберия» разослала пассажирам своих рейсов в Италию сообщение о том, что итальянские власти временно возобновили контроль. Так что, в общем, это все, конечно, это все последствия этого кризиса в Сеуте, хотя, по большому счету, кризис, конечно, этот преодолен. Огромная часть тех нелегальных иммигрантов, которые незаконно проникли на территорию Испании в этом городе Сеуте, они уже возвращены в Марокко. Что еще важно сказать, что Сеуту от континентальной Испании разделяет Гибралтарский пролив, и испанские власти подчеркивают, что ни один из тех людей, которые незаконным образом проникли в Сеуту, на территорию континентальной Испании не попали. Ну вот, в общем, вот такая ситуация.
0: Александр, у нас буквально 2 минуты максимум. В Британии разгорается скандал в связи с теперь уже уволившимся профессором Кембриджского университета. В 2023 году в возрасте 37 лет он стал первым чернокожим профессором всемирного известного университета. Здесь речь идет о расовой политике университетов. И это, если перебросить на нашу почву, то, о чем я говорил, с этим борется и администрация Трампа сегодня. Вот это тоже один из моментов, вообще вся эта политика вокизма, с чем тоже сегодня борется администрация Трампа, которая уничтожает, промывает мозги молодым людям. Сегодня мы это наблюдаем, когда мы видим, кто выигрывает в тех или иных районах на демократических праймерис. Я об этом неоднократно говорил. И у нас это была тема, которую мы с нашим корреспондентом из Израиля поднимали, поскольку та же ситуация и в Израиле. Сегодня интересно, Эль Саид, вот который выиграл в Мичигане, оказывается, что в тех округах, где не высшее образование доминирует среди жителей, там из 13 округов ни один не проголосовал за Эль Саида. Это египтянин, который выиграл в Мичигане, да, и он теперь будет баллотироваться выступать против республиканца за место в Сенате. Если он пройдет, он будет первым сенатором-мусульманином. Так вот, есть округи, другой подсчет, я об этом сегодня говорю в моей получасовой программе. Из 15 округов 13 проголосовали за Эль Саида. Какие, вы думаете, это округи? Да, в которых высшее образование на очень высоком процентном уровне, которые закончили университеты. Вот вам и политика в университетах. Но в данном случае это расовая политика. Но мы видели, что такое политика университета, когда это происходило после 23-го года. В 2024 году, что происходило при Байдене, когда просто-напросто евреев били на кампусах. Никакого не было учебного года, никакого семестра. Все это было пущено просто под откос, потому что главная тема была ненависть к Израилю и ненависть к евреям. Все кампусы бастовали, мы помним прекрасно эти палаточные городки и так далее. Это только несколько проблем университетов. Но вот в данном случае это расовая проблема университета, когда мы говорим об этом профессоре замечательном, чернокожем, в возрасте 37 лет. Это гордость была. Он стал первым чернокожим профессором Кембриджского университета и уволился. В чем здесь дело? Буквально несколько слов.
1: Значит, дело в том, что, конечно, вовсе не в том, что он черный.
0: Конечно.
1: Дело в том, что этот человек лгал. Лгал напрямую. Во-первых, в его диссертации обнаружены были огромное количество плагиата. Во-вторых, под сомнение ставится то, каким образом он вообще получил свою докторскую степень, которую он защищал еще в университете города Глазго в Шотландии. Ну, а затем сейчас он написал свою автобиографию, в которой дает вообще какие-то совершенно фантастические факты. Он пишет о том, что он страдал аутизмом и до 11 лет вообще не мог говорить, а до 18 лет не мог читать и писать. Можете ли вы себе представить, что человек, который до 18 лет не умел читать и писать, вдруг становится профессором, защищает докторскую диссертацию? Все это, конечно, крайне сомнительно. И вот то, что он оказался на этом месте, это как раз и есть проявление вот той вот политики равных возможностей, да, которую продвигают многие университеты, как у вас в Соединенных Штатах, так и у нас.
0: Я могу добавить, что он пробежал 30 марафонов за 35 дней. И это не вызывало никакого сомнения.
1: Это он утверждает.
0: Александр, так как раз дело в том, что он черный. Потому что нужно было, видимо, черный профессор нужен был. И таких профессоров, если бы было больше, эти люди бы только были счастливы. Вот. А белый профессор, ну, это, наверное, гораздо лучше поставить, исходя из расовой политики университета. Для них гораздо логичнее, если будет как можно больше черных профессоров. И они при этом не ставят под сомнение ни их биографию, ни их достижения и так далее. Именно в этом дело. Именно другое дело, что мог стать действительно профессор, дай бог, черный, там, желтый, рыжий и так далее, который достоин этого. Но именно эта политика приводит к тому, что могут поставить кого угодно, лишь бы был черный. Вот в чем все дело.
1: Да, вот в этом проблема. Конечно.
0: Нет, проблема именно, хочу сказать, в том, что он черный. И когда расовая политика университета, в данном случае Кембриджа, она на это ориентирована, может попасть туда кто угодно. Вот этот кто угодно сегодня и стал предметом скандала сегодня в Англии.
1: Да. Еще интересный скандал заключается в том, что вот эта вот его автобиография, о которой я говорил, она сейчас готовится к изданию в очень престижном, уважаемом американском издательстве «Саймон и Шустер». И вот теперь издательство стоит перед такой, знаете, очень непростой дилеммой. С одной стороны, скандал привлек огромное внимание к этому человеку, Джейсон Арде его зовут, и если книга будет опубликована, издательство получит, в общем-то, изрядную прибыль. С другой стороны, публиковать заведомую ложь, в общем, тоже не к лицу престижному и серьезному издательству. В общем, посмотрим, как это
0: попадает. Александр, вы прекрасно помните, где это, какой это был кинофестиваль документальных фильмов, где предсудили все-таки... это же Пулитцеровская премия, простите, была вручена фотографу, который снимал в Газе вот этого мальчика, который умирал просто от голода. Оказалось, что это у него такая болезнь. Но когда он снял это, когда распечатали, растиражировали эту фотографию, стало понятно, что это подлог. Речь идет о больном мальчике, которого мама держит, а у него буквально позвонок виден и так далее. Да, позвонки видны, но это он болеет. Он просто высыхает, это такая болезнь. Но комитет Пулитцеровской премии, он же присудил ему все равно награду, уже зная о том, что это подлог. Вот вам, пожалуйста, расовая политика.
1: Да.
0: Вот с таким вот мы со всем этим имеем дело. Я еще раз хочу вернуться к Трампу. Я думаю, что это единственный президент сегодня, который может вообще, как вот человек на таком уровне, который может всему этому хоть что-то противопоставить, хоть может с этим хоть как-то бороться. И начали тоже и в Европе браться за голову. Я думаю, что в немалой степени благодаря Трампу. А то, что он делает ошибки, то, что он кому-то может нравиться или не нравиться, мы говорим сейчас о его исторической миссии. А эта историческая миссия сегодня уже, она решается хотя бы тем, что сегодня в Соединенных Штатах не руководит всем Демократическая партия. Они потирают руки и ждут, когда они в ноябре выиграют. И сразу они будут начинать войну уже тогда законодательную против Трампа. У них, если будет, не дай бог, большинство, мы это видели – в 2018 году, что происходило, когда они получают большинство. Вся их будет забота. Два импичмента, я напомню, были вынесены Трампу. Сейчас будет 3-4, они будут бороться, это главная будет их задача. Никакой Америки, ничего, все будет направлено против Трампа. Такая эта партия. И вот эта партия несет вот эту поддержку и вакизма, и расовой политики университетов. Мы все это видели при Байдене. Это все было поддержано. Это нужно понимать. Это все в одной сцепке. Средства массовой информации, то, о чем мы говорили, которые ну, просто являются рупором демократической партии, сама демократическая партия, а дальше уже университеты, пулитцеровские премии и так далее. Это все вот одна банда, которая уничтожает Америку сегодня. К несчастью нашему. Я это 37 лет живя, 38 год в Соединенных Штатах, я могу сказать, что с ужасом за всем этим наблюдаю. То, что сегодня происходит в реальности. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего понедельника. Надеюсь, мы как-то вовремя все выйдем. Сегодня что-то, какой-то сбой
1: простите
0: был.
1: Еще раз.
0: Да,
1: это оплошность с моей стороны.
0: Все, Александр, счастливо.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берас и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится в Бруклине 26 августа в 6 часов вечера. Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
5: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас. Александр, вчерашнее сообщение, которому я приятно удивился, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг 15-пунктный план президента Дональда Трампа по Газе. Нетаньяху заявил, что вывод израильских войск не состоится до тех пор, пока Хамас не будет по-настоящему разоружен. Этот план из 15 пунктов, он может быть более-менее хорош на бумаге. Но, как и многое, что хорошо на бумаге, неплохо смотрится, когда начинает реализовываться, оказывается совсем противоположным по эффекту. Вот это происходит и с этим 15-пунктным планом. Мы уже с вами говорили неоднократно о том, что трудно представить себе, что Хамас, как говорит Нетаньяху, по-настоящему будет разоружаться. Не будет. Это террористическая организация, которая, они живут за счет того, что они вооружены, что они постоянно угрожают Израилю, у них в планах террористическое уничтожение Израиля, террор по отношению к Израилю. За это они деньги, в конце концов, получают. Как они могут разоружиться? В этом 15-пунктном плане, о чем и говорит Нетаньяху, Израиль не принимает этот документ, поскольку в нем не видно, каким образом будет разоружаться Хамас. И почему Израиль должен вначале покинуть Газу, а потом, уже Хамас выложит все свое вооружение. Мы уже тоже с вами говорили об этом. Не обязательно, чтобы они все оружие отдавали. Допустим, там у кого-нибудь хамасовца, у него 5 автоматов. Ну, 3 он отдаст, продаст. Говорят о том, что мы будем покупать у них. Вы даже сумму называли какую-то совершенно для меня. 5000, да? 5000 за автомат Калашникова. Это совсем неплохо для любого террориста. Но 2 автомата он оставит себе на светлое будущее. Почему бы и нет? Иными словами, это трудно себе представить, как это произойдет так, чтобы у них, у хамасовцев, у террористов, у террористов, террористической организации не осталось оружия. Невозможно это представить. Этот план хорош, пока он не начинает реализовываться. Я еще раз хочу сказать, как и многие подобные вещи.
1: Геннадий, конечно. Конечно, именно так обстоят дела. Именно так они и обстоят. Понимаете, сначала, изначально ведь ставилась какая цель израильским правительством. Я просто хочу напомнить ее. Цель была уничтожение власти Хамаса. Понятно, что идеологию Геннадия невозможно уничтожить. Это идеология мусульманских братьев. Она сегодня распространилась просто как эпидемия по всему миру. Европейские, американские, все общественные институты, все пропитано этой нечистью, буквально нечистью. И наш с вами знакомый Мамдани, вот этот Абдул из Массачусетса, если я не ошибаюсь, и многие другие.
0: Эль-Саед, Абдул
1: Эль-Саед. Да, идеологию нельзя, но структуру можно. Можно уничтожить их бюрократический аппарат. Они создали бюрократический аппарат, очень успешно работающий, очень эффективно. Это такое квази-государство, по сути дела, которое очень успешно функционирует. Они создали пропагандистскую систему, которая совершенно смертоносная. То есть дети в 4-5 лет, мальчики и девочки, им показывают, как надо убивать сионистских свиней, перерезать им горло, как ставить на колени других, как стрелять в затылки. Я не знаю, было ли даже такое у Гитлер-Юген, по-моему, даже не достигал вот таких вершин, в кавычках, такой эффективности. И теперь мы переходим к плану. Этот план предусматривает, да, прекращение военных действий, гражданское управление должно быть передано некому национальному комитету по управлению Газой. Замечательно все звучит, разоружить Хамас и так далее. Но здесь много но, Геннадий. Во-первых, и почему, собственно говоря, Нетаньяху отказывается и не хочет идти по этому пути? Потому что совершенно вы справедливо сказали, Хамас, конечно же, не разоружится. Это идеологическая, джихадистская, исламистская, террористическая группировка, которая будет накапливать оружие и которая будет делать все, чтобы скрыть это оружие. Да, дадут. Я даже не думаю, что 3 автомата из 5. Один, может, и дадут, а тот не исправит. Остальные все они будут держать у себя по домам, где-то в схронах, под кроватями детскими, как они делают, я не случайно говорю. Именно под детскими кроватями они держат вот это вот свое оружие смертоносное. И ничего, даже собственных детей они не щадят и не жалеют. Я уже не говорю про другие все средства убийства и так далее, которыми они располагают. Конечно, они их не отдадут. Далее. Даже то, что они отдадут, предполагается, что они должны отдать это оружие, Геннадий, не Израилю, это очень важный момент, а палестинской администрации. Что такое палестинская администрация? Это совершенно коррумпированный, продажный, гнилой орган, который, конечно же, по сути дела, будет контролироваться из-за кулис КАМАЗ. И да, действительно, они передадут неким чиновникам, неназванным там, которые где-то положат их в какие-то свои схроны, а потом это уже оружие, приготовленное, смазанное, полностью готовое к бою, они вернут хамасовцев обратно в тот момент, когда это будет нужно. Они не возвращают это Израилю, они оружие, я имею в виду, они отдают это оружие, они отдают вот этому вот какому-то органу, который национальному комитету. То есть, по сути дела, это тоже все ставленники Хамаса. И, наконец, третье. Важно уничтожить не только оружие, важно уничтожить всю систему подстрекательства, всю систему управления Хамаса. Надо, по сути дела, провести то же самое, что сделали тогда американцы, что сделали англичане в побежденной нацистской Германии. То есть надо разобрать всю эту систему по косточкам, уничтожить ее. А так Хамас по-прежнему остается за кулисами. Он будет править, то есть они будут диктовать, они будут определять, они будут решать. Какие-то люди, которые нам неизвестны, которые будут называться тем или иным комитетом, они будут просто выполнять их приказы. Это уловка, которая называется такия, обман врага. И это то, что они хотят применить. Поэтому для Израиля это означает, что если пойти по пути этому плану, то через 5-7, может быть, даже раньше лет, все вернется на круги свои. А тем более, если в Израиле после выборов будет опять левое правительство, которое скажет, что Хамас, ничего страшного, это наш партнер по переговорам, то тогда это произойдет еще и быстрее. Вот такая ситуация, поэтому действительно Израиль требует не просто полного разоружения, но и тем более отказывается отводить свои войска с так называемой «желтой линии». Я хочу еще сказать, что Израиль контролирует сегодня около 70% Газы. Уход с этой территории означает, что кто туда войдет, войдут хамасники.
0: Александр, Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали в Мекке соглашение о взаимной обороне. Несколько слов об этом.
1: Вы знаете, у нас СМИ, они всегда очень оптимистичны. Вы знаете, чрезмерно оптимистичны. Говорят, как здорово. Значит, вот есть шиитский блок, это Иран и все его прокси многочисленные, а теперь появляется и суннитский блок. Это Турция, это Пакистан, это Саудовская Аравия, это еще и Египет, которому предлагают присоединиться к этому пакту. Вот как здорово они будут воевать друг с другом. Вы знаете, они, Геннадий, может быть, и будут поначалу не то, что воевать друг с другом. Я хочу напомнить, что у Пакистана и Саудовской Аравии уже договор в прошлом году был заключен. И они ничего не сделали, пакистанцы, когда саудовцев обстреливали с территории Ирана. Сейчас это направлено, вероятно, против хуситов. Но я-то очень опасаюсь, что в конечном счете это будет направлено именно против Израиля. В конечном счете я очень опасаюсь, что цель, главная цель, это уничтожение Израиля, как это было всегда. И Турция, и Саудовская Аравия, и Пакистан, да и тот же Египет, с которым очень холодный и очень такой сомнительный мир, что все это обернется против Израиля. Но нас на это дело смотрят крайне оптимистично. Я очень опасаюсь, что мы опять проспим очередное, как это было в 1973 году, и как это было 7 октября.
0: У нас практически времени не осталось. Статья в «Нью-Йорк Пост» говорит о том, что полиция Нью-Йорка готовится к беспрецедентным мерам безопасности в связи с визитом Нетаньяху на очередную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. И это... Ситуация возникла в связи с риторикой мэра города Мамдани, которая повышает риск, собственно, наверное, едва ли не войны внутри города. Это в первой части программы я говорил о том, что Трамп сегодня, как никакой другой президент, он выступает против огромного количества всяких вещей, которые ведут к уничтожению Америки. То, что у нас сегодня такой мэр, это, в принципе, ведет к эскалации розни, к эскалации нагнетания антиеврейских различных настроений. Антиизраильские и антиеврейские сегодня идут в одном пакете. Но вот в данном случае полиция Нью-Йорка, это, кстати, полицейские, очень мне понравилась, толковая очень позиция, они говорят о том, что высказывание Мамдани, оно направлено против сотрудников нью-йоркской полиции, поскольку для них это головная боль и сумасшедшая работа совершенно. Буквально два слова.
1: Конечно, понимаете, опять-таки, это целая система уже отработанная. Причем как на государственном уровне, так и повсюду. Провокации, насилие, подстрекательство. Сегодня против Нетаньяху, завтра против Трампа.
0: К этим темам мы еще будем возвращаться. Александр, сейчас время подошло в нашей программе к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь, до завтра. Всего доброго.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

венчать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Сын 46-го президента Джо Байдена Хантер сообщил, что онкозаболевание у его 83-летнего отца прогрессирует. Метастазы обнаружены в костях и не только. Он очень ослаб, рассказал сын экс-хозяина Белого дома. Еще во время пребывания в Белом доме к здоровью Байдена было приковано пристальное внимание, а окружение обвиняли в том, что оно скрывает правду. Байден был вынужден отказаться от борьбы за переизбрание после провальных дебатов с Трампом, на которых он выглядел потерянным. В мае прошлого года Байден сообщил, что у него диагностирован агрессивный рак простаты. В октябре он завершил курс лучевой терапии. В ноябре текущего года после промежуточных выборов должны быть опубликованы его мемуары. Наследник косметической компании Estée Lauder и спонсор республиканской партии Рональд Лаудер сократил пожертвования в активный период предвыборной кампании. В этом году Лаудер не жертвовал средства в родном штате Нью-Йорк. Также он распустил группу политических советников, специалистов по рекламе и других консультантов. За последние 10 лет Рональд Лаудер потратил на политику более 40 миллионов долларов. В марте прошлого года он пожертвовал 5 миллионов МАГА и 1 миллион на кампанию против Мамдани, который в итоге занял пост. Израиль отверг план вывода войск из сектора Газа, представленный Советом мира, поддержанный президентом Трампом. Об этом заявил израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху. И в продолжении темы NYPD готовится к беспрецедентным мерам безопасности в связи с ожидаемым в следующем месяце визитом Биби на Генассамблею ООН. Некоторые сотрудники полиции считают, что риторика мэра Мамдани повышает риск насилия. Ожидается, что Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк и выступит на заседании 26 сентября. Точная программа визита пока неизвестна. Окончательное число сотрудников полиции, задействованных в его охране, еще не определено. Некоторые выражают обеспокоенность возможной эскалации. Почти 57% зарегистрированных в городе преступлений на почве ненависти в этом году были направлены против евреев. В целом число преступлений на почве ненависти за год увеличилось на 9,4%, несмотря на снижение уровня преступности по всем 7 основным категориям. Burger King обошла сеть ресторанов быстрого питания Wendy's и заняла второе место по продажам среди бургерных, уступая только Макдональдс. Отец футболиста Лионеля Месси, Хорхе Месси, умер в возрасте 68 лет в больнице Росарио. Он был агентом сына на протяжении всей его профессиональной карьеры, участвовал в переговорах и сопровождал его с первых лет выступлений в профессиональном спорте.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Невинян.
1: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
0: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Ну что ж, друзья, добрый день. И прослушайте очередную лекцию об эстетике преступного мира. Готовясь к этой передаче, неожиданно вспомнил, что мы совершенно незаслуженно и, в общем, напрасно обошли одну тему, один элемент эстетики преступного мира, который существует уже добрых 300 лет и вошел в эту эстетику тоже кирпичиком, а вернее даже не кирпичиком, а камушком в ее фундамент. Я говорю о частушках. Частушки – это то, что срослось с культурой русского народного творчества и, конечно, корнями ушло и дало ростки в лексиконе преступного мира. В свое время уже при советской власти частушка срослась с политсатирой, превратилась в куплеты и стала мощным оружием агитации и пропаганды советской власти. Но одновременно она срасталась с шансоном и становилась расхожей темой не только на официальных сценах, но и на подмостках этих сцен. В общем, частушка, она же припевка, она же пригудка, она же коротушка. Самый любимый, наверное, и самый распространенный вид или жанр русского устного народного творчества. Частушка звучала и на деревенских улицах, и на гулянках, и в домашних застольях, и была знакома, наверное, всем без исключения. И сегодня частушки поют просто так, под язычок или в сопровождении балалайки, а если придется гармони, а то и гитары под частушку и пляшут, и выпивают. В общем, это лирическая песенка, эдакая словесно-музыкальная миниатюра и живой отклик на текущие события или жизненные ситуации. Частушка – это поэтическая их оценка. То веселая, а то подчас не без лукавства. Вроде «Что ты, милый, задаешься, как картошка в борозде?» Ну, вы сами понимаете, что рифма на борозду неприлично для широковещания. Частушка бывает грустная, но обычно и даже в таком случае не лишенная юмора, который основан на чувстве человеческого достоинства и прежде всего на оптимистическом взгляде на жизнь, за что она мне и дорога. И рассчитаны частушки, русские частушки, не просто на слушателей, а на активно реагирующих соучастников, которые то приплясывают, то прихлопывают, то отвечают на каждую частушку, кто одобрительной репликой, а кто громким возражением. Но чаще всего на частушку отвечают частушкой же. Есть такое: «Я частушку на частушку, как на ниточку вяжу, ты доказывай, подружка, если я не доскажу». Но иногда такой обмен частушками превращается в настоящее соревнование, когда один голос утверждает: «На столе стоит каша манная, а любовь наша обманная». А тут же другой голос ходит: «А на столе стоит каша гречная, а любовь наша бесконечная». Но, знаете, когда я готовился к этой передаче и отыскивал в частушке для иллюстрации моего повествования, я нашел массу российских групп, которые исполняют частушки. Среди них были и Беломорканал, к услугам которой я обращаюсь постоянно, и новая группа Суэцкий канал или Полоса Газы, и все они поют частушки. Я нахватал этих частушек, но когда стал слушать, мама родная, мат-перемат, это пришлось выкинуть. Но нередко частушки образуют циклы или спевы, непрестанно изменяющие свой состав, и при этом частушки группируются вокруг так называемых зачинов. «Я на бочке сижу», или «С неба звездочка упала», или «Ходит кошка по окошку». Масса частушек начинаются со слов «Самолет летит, мотор работает», а еще больше частушек «Подружка моя», или припевы «Золотистый золотой», «Волга, матушка, река», ну и, конечно, полублатная «Шарабан мой шарабан», который потеснила со временем более актуальная запевка «Яропланчик и Яроплан». Но мимо частушек не прошел такой гений шансонного творчества, как Алексей Хвостенко.
3: «Мясные частушки».

0: Έγι, κολλιέ του μαζούτα.
1: Вот, казалось бы, не складушка, не ладушка, а сколько в ней смысла. Ну, в общем, частушки, как и все некультурное в нашем культурном мире, стали предметом глубокого научного исследования. Одни ученые считают, что частушка родилась очень давно, что песенки, похожие на частушки, распевали и плясали, и делали это бродячие артисты-скоморохи в России еще 17-18 веков. А другие русские исследователи убеждены, что частушка, как особая, песенная форма, появилась не раньше середины 19 века. Причем вторая точка зрения выглядит более убедительной. Литература, в том числе и древняя, использует или хотя бы упоминает все виды устного народного творчества, которые существуют или существовали на данный исторический момент. В летописях встречаются имена былинных героев, пересказываются притчи, легенды, предания о смерти князя Олега изложены в повести временных лет и легло в основу пушкинской песни о вещем Олеге. Пушкин же пересказал в стихах народные сказки, широко использовал многие фольклорные жанры Некрасов, но никто из них не вспомнил про частушку. Как самостоятельный жанр, она появляется только в произведениях 20 века, в начале 12 блока, в стихах Маяковского, Есенина и далее их современников. В знаменитом четырехтомном толковом словаре Владимира Даля слова «частушка», в смысле «короткая песенка», нету. А впервые это слово употребил Глеб Успенский в очерке «Новые народные песни». Очерк был написан в 1889 году. В частушке совсем не отразилось такое важное событие, как отмена крепостного права совсем недавно, на то время, в 1861 году. Зато в ней встречаются упоминания о событиях последующих, начиная с 70-х годов XIX века. Это русско-турецкая война, русско-японская война, первая русская революция 1905 года, ну и так далее. Мятежи, погромы, перевороты, ну и, конечно, становление, рост, укрепление, расцвет и закат советской власти. Частушки возникли почти одновременно в различных местах России. И каждая местность не только придала зарождающейся песенке свой колорит, но зачастую наделила ее и названием, то определяющим ее характер, как я уже сказал, пригудка, карателька, каратушка, скакуха, трясогузка, цыганочка, Семеновна, погудка, припевка, соберушка, вертушка, топтушка, то прямо указывающим на место ее рождения. Это волжские мотанечки, уральские тараторки, саратовские страдания, рязанские и хохошки, елецкая, сибирская подгорные, новгородская разливная. Одни из этих песенок поются, другие почти выкрикиваются под плясовую мелодию, одни звучат под гармонь или баян, другие под балалайки, третьи под рожок или бубен, иные вообще обходятся без музыкального сопровождения. А вот Жанна Бичевская поет свои грустные частушки под гитару.

Да. Один из современных российских историографов Чистушки, московский поэт и собиратель этого неподражаемого народного творчества Александр Бобров, считает Чистушку самобытным, виртуозным жанром русского фольклора, даже поэтическим и этнографическим феноменом. Как и русские народные песни, по его мнению, самоцветные частушки, любовные, плясовые, бытовые, очень часто эротические,

Элитарном предназначении. Ее коллективным автором принято считать русский народ. Хотя, надо вам сказать, большинство современных частушек придумывают вполне конкретные лица, причем вовсе не русские. Но в ученых кругах по-прежнему и не без основания принято считать, что простодушные мужики и бабы, в отличие от премудрых и высоконравственных профессоров-литераторов, имеют неискоренимую врожденную привычку безоглядно шутить и смеяться, пренебрегая любыми цензурными запретами. Ведь фольклор и цензура – вещи несовместимые. Если в московских городских квартирах под гитару пели бунтарские стихи Галича и Высоцкого, тихо млея от собственной дерзости, то вышеупомянутый народ бесстрашно голосил под гармошку: «А мы не будем водку пить, будем денежки копить, а накопим рублей 5, выпьем водочки опять». А позже выяснялось, что опять-таки сочинил это не народ, а некий поэт-сатирик, к тому же отбывший из России на свою историческую родину между Сирией и Ливаном. А русский народ пел: «В городе Калязине нас девчонки сглазили, если бы не сглазили, то мы бы с них не слазили». А еще пел: «Обижается народ, мало партия дает, наш партии не блять, чтобы каждому давать». Ну, а еще, конечно, пел: «Спутник, спутник, ты летаешь до небес, и навеки прославляешь, мать твою, КПСС». Ну и, конечно, замечательная политическая частушка: «Потеряла Милка целку, я иду на поиски, может, это Пентагон, а может, хунты происки». Ну, а русский, а точнее советский народ, конечно, был озорным, насмешливым, но в частушках понимал, что к чему. Он пел: «Хорошо, что юг Гагарин, не еврей и не татарин, не тунгус и не узбек, а наш совейский человек». Но была и другая частушка, и тоже русская народная: «Надоело жить в Рязани, всюду грязь, говно и пыль, милый, сделай обрезанье и поедем в Израиль».

0: ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Похоже, необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Курьев, музыкальный дозор.
3: Пропадал я за это до курочек, никого не кляня, не виня.
4: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
3: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
5: Итак, друзья, мы продолжаем лекцию о том, что такое русская народная частушка. Русские частушки, как я уже отметил, пронизаны озорством и даже инакомыслием. Но прежде всего это бездонный кладезь здорового эротизма, что приближает русскую частушку и описанием распутных нравов и времяпровождением к тем, что устраивали древние греки или римляне. Только резвятся герои и героини русских частушек не под оливами, а в местах, где гораздо голоднее и холоднее. Вспомните. Уезжали мы на БАМ с чемоданом кожаным, а вернулись назад с членом отмороженным. Или пошли мы с милым Ванею да на голосование. Сперва разделись догола, потом сования была. Или с неб звездочка упала прям милому в штаны. Пусть бы все там разорвало, лишь бы не было войны. Ну и, конечно, у моего миленка в жопе обломилась клизма. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Но вернемся, друзья мои, к серьезным вещам, к истории частушки. Как главный жанр крестьянской лирической поэзии, как я уже сказал, она возникла в 1880-1890 годах, то есть относительно вскоре после отмены крепостного права, но это явление не отразило. Но так или иначе, мир и взаимоотношения людей в частушках той поры изображались с точки зрения русского деревенского человека. Это была полуязыческая картина мира, соразмерная с календарем полевых работ. Это была жизнь русского крестьянства, посиделки, отношения между парнями и девушками, а тема посиделок, гуляний, встреч и расставаний, замужества, вдовства и смерти присутствовали в них неизбывно. Это была, так сказать, мифопоэтическая модель мира русского крестьянина, проникнутая духом любви к русской земле, к русской природе, ну и, конечно, к русскому сексу. Но в то же время русская частушка – это реакция русского крестьянина от событий русской истории. И вот так появилась литературная частушка, а потом частушка политическая. В таких частушках можно было услышать эхо русско-японской войны. А Куропаткин генерал все иконы собирал, пил да ел да жарил кур, протранжирил Порт-Артур. Можно было услышать и отголосок революции 905 года. Царь посеял пшеницу, а царица виноград. Царь прожил всею Россию, а царица Петроград. Бога нет, царя не надо, губернатора убьем, платит подати не будем, во солдаты не пойдем. Это было эхо Первой мировой войны. Ты, Вильгельм, проклятый немец, меня с Милкой разлучил. Ты, прощай, моя милая, под Варшаву угодил. Ну и, конечно, это было эхо большевистского переворота 1917 года, а потом и гражданской войны. Знаменитое «Эх, яблочко, сбоку зелено, к черту думу, господа, даешь Ленина!» Или «Эх, шпоры мои, шпоры гнутые, мы разбили Колчака, как и Дутова! Вы, ребята, не робейте, мы Деникина побьем, Колчака загоним в море, шею мамонту свернем!» Ну и, конечно, это было эхо ленинского НЭПа. «Спекулянт, спекулянт спекулирует, а советская власть реквизирует».

Но смех смехом, а особую группу составляют русские частушки, связанные со службой в армии. Это вечная тема рекрутских наборов, служба в царской армии, а затем в рядах красной, а потом и советской. К этой группе относятся печальные частушки, где отражается разлука с любимым, его гибель или ранение, и веселые, где поется «Как браво служит и воюет ягодиночка». Сюда же относятся шуточные частушки, где обыгрывается нелегкая женская доля тех, кто ждет возвращения своих милых со службы в армии. Ну, а политическая частушка при советской власти, как я уже сказал, стала мощным средством пропаганды определенных социальных и идеологических установок. В 1920-е и 30-е годы частушка стала настоящим и крупнокалиберным оружием классовой борьбы. Огромное внимание уделялось политическому и идеологическому воспитанию и перевоспитанию сочинителей частушек. Советские идеологи разделили население деревни на классы, а следовательно возникла бедняцкая и кулацкая частушка. В книге «Фольклор России в документах советского периода 1933-1941 годов» приводятся документы, иллюстрирующие коррекционную работу с крестьянским населением в отношении советской и антисоветской агитации. И примером может служить учебный план под названием «Принципы художественного и идеологического отбора словесных текстов частушек», датируемый февралем 1935 года. В этом учебном плане представлена технология постепенного отсеивания советских и антисоветских частушек. Во время работы, согласно этому учебному плану, предполагалось рассмотреть 9 тем, одна из которых носила название «Классово-идеологический состав современного частушечного репертуара деревни». И особое внимание там уделялось так называемой кулацкой частушке, потому что у слушателей курсов должен был зафиксироваться в мозгу образ идейного врага. Ведь перед слушателями стояла конкретная задача не только выступать цензорами народного творчества, но еще отсеивать, выражаясь языком этого учебного плана, антисоветские элементы. В учебном плане был смоделирован целый образ антисоветских и несознательных элементов, которые в частушках проводят антисоветскую агитацию. Действиями идейного врага числилась открытая и замаскированная антисоветская агитация, злостная критика социалистического строительства вообще и, в частности, процесса коллективизации на всех его этапах. От курсов слушателей требовалось освещать все формы проявления кулацкой агитации в данной местности, и при этом в скобочках пояснялось, что, цитирую, «здесь следует использовать наблюдение местных партийных органов». Примеры кулацких частушек на занятиях не приводились, а давалась лишь характеристика кулацкого репертуара, его основная тематика, и разоблачались методы антисоветской агитации художественным словом. Авторы учебного плана уделяли особое внимание тому, что, цитирую, «в кулацких частушках могут быть использованы самокритические советские частушки в клеветнических целях, где отдельные неполадки истолковываются как явления, типичные для социалистического строительства в целом».

0: Да, да, как я уже сказал, речь идет о учебном плане «Принципы художественного и идеологического отбора словесных текстов частушек» от февраля 1935 года. И там особое внимание уделялось тому, что в кулацких частушек могут быть использованы самокритические советские частушки в клеветнических целях. И вот, например, частушка «В небе звездочки зажглись, а потом погасли, наш бабы собрались и открыли ясли». Эта частушка была признана хулиганской частушкой с замаскированной кулацкой агитацией. В этом же разделе анализировались и критиковались мещанская, блатная и хулиганская частушка, исполнители которой приравнивались к антисоветским элементам. Частушечники, которые пели и сочиняли так называемую антисоветскую частушку, подвергались сначала социальному остракизму, ну а затем арестам и ликвидации. Такая частушка, как «Когда Ленин умирал, Сталину наказывал, хлеб вдоволь не давай, мяс не показывай», открывала прямой путь в ГПУ. Ну, советская деревня пела другие песни, а потом грянула Великая Отечественная война, и частушка уже была призвана не только поднять боевой дух армии, осмеять противника, но и повысить политическую сознательность бойцов. В каждом отряде была своя армейская самодеятельность, многие фольклористы участвовали в боях и могли получать боевой полевой материал прямо на месте. Сохранились записи частушек, сочиненных бойцами Карельского, Белорусского и других фронтов. Но тематика частушек, сочиненных в годы Великой Отечественной войны, разнообразна. От традиционных описаний проводов милого на войну до описания оккупации и боевых действий. Отдельно стоят тексты частушек, где осмеивается фигура Гитлера, его приспешников и, конечно, полицаев. «Ой, на улице туман, полное затмение, глянул Гитлер на Москву и лишился зрения». Или «Две веревки на осине, любо-дорого смотреть, скоро Гитлер с Муссолини будут рядышком висеть».
1: «Били наши батальоны самого Наполеона, ничего не хитрого, что побьем Гитлера».
2: «Ничего не хитрого, что побьем Гитлера».
1: «Ходит немец по тропе, слезы так и капают. Помнит он о пункте П, ноги сами драпают».
2: «Помнит он о пункте П, ноги сами драпают».
1: «Не жалей свинца, товарищ, бей фашиста, сатану».
3: «На Неве его ударишь, отзовется на Дону».
2: «На Неве его ударишь, отзовется на Дону».
1: «Муж пропал у фрау Беты, шлет запросы и конверты. Где ты, милый?»
3: «На Дону».
1: «Что ты делаешь?»
3: «На Дону».
2: «На Дону, милый, на Дону, что ты делаешь, на Дону?»
1: «Очень хочется уж вором дать обратно яму жору». «Пусть приходит, отдадим нам жору, яму им».
2: «Пусть приходит, отдадим нам жору, яму им».
4: «Туман рассеется, Симончук прицелится».
1: «Только выглянет фашист».
2: «Брык!»
5: «И не шевелится».
2: «Только выглянет фашист, брык и не шевелится».
1: «Больше сотни гадких фрицев отослал без лишних слов».
3: «Прямо в рай без пересадки, славный снайпер Щербаков».
2: «Прямо в рай без пересадки, славный снайпер Щербаков».
1: «Там в раю, согласно правил, будут фрицы докладать».
3: «Щербаков ты нас направил, обещал еще прислать».
2: «Щербаков ты нас направил, обещал еще прислать».
1: «Ленинград занять тули, немцам главный их бандит».
3: «Им и хочется, и колется, да мамы не видит».
2: «Им и хочется, и колется, да мамы не видит».
3: «Все на языка напал».
4: «Только сил не рассчитал».
3: «В морду дал ему слегка, язык лишился языка».
0: Ну а послевоенная частушка описывает изменения в жизни русской и советской деревни, когда большая часть молодежи уехала в город. Здесь уже присутствует демографический аспект. Урбанизация населения сузила повсеместное требование использования частушки. И хотя частушка утратила широкий политический смысл, продолжала существовать озорная, блатная, с частым использованием мата, и другие частушки. Тем не менее, во многих деревнях существовали фольклорные ансамбли, организовывались народные гуляния, и постепенно возрождался интерес к частушке как в форме народного художественного творчества. К первой послевоенной десятилетке относится становление хулиганских частушек. Ведь тогда, помните, были амнистии одновременно с посадками. А частушки пелись такие: «Мы не свататься приехали, не девок выбирать, мы приехали подраться, из наганов пострелять». Или «Я мальчишка-хулиган, батька делает наган, от телеги отымает колесо на барабан». Или «А ничего я не жалею и ничем не дорожу, если голову отломят, я к корчагу привяжу». И, конечно, пелась программная хулиганская частушка. «Моя финка, пятый номер, позолоченный носок, если кто еще не помер, припасай на гроб досок. Мы, ребята, ежики, у нас в карманах ножики. Финка остренький носок не застрянет меж кишок». Ну и, друзья мои, в начале лекции я отметил, что многие русские народные частушки последних советских лет сочинялись людьми вовсе не русскими, а очень даже еврейскими. И оказавшись на своей исторической родине, эти русские частушечники не забыли на самобытный жанр и создали новую еврейскую частушку. И в 1998 году в Израиле появилась группа «Новые нерусские», которая практически 90% своих песен посвящает живущим в Израиле русскоязычным евреям, которые ценят и понимают, что такое русская частушка. И эта группа надеется, что своим репертуаром она будет понятна и близка всем в Израиле, кто не лишен чувства юмора и не боится смеха над собой. И вот сегодняшнюю лекцию об эстетике преступного мира я хочу закончить еврейскими частушками в исполнении израильской группы «Новые нерусские».
6: Во глубине сибирских руд молчание гордое.

0: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
13: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
14: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
13: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
12: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
15: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
16: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
17: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
18: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
19: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
18: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: четверки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Иране одобрили проект по Ормузскому проливу с запретом для США и Израиля. Парламент Ирана одобрил проект с запретом прохода судов в США и Израиля. Трамп заявил, что Соединенные Штаты несколько снижают интенсивность действий против Ирана, одновременно продолжая переговорный процесс. Он особо подчеркивает экономическое давление на Тегеран. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что предложенная Трампом 15-пунктная схема урегулирования для Израиля неприемлема. План предусматривает последовательный вывод израильских сил в обмен на разоружение Хамас и создание международных сил стабилизации. Хамас в целом согласился с инициативой Трампа, хотя формулировки сторон относительно передачи оружия различаются. Хамас настаивает, что сначала Израиль должен прекратить атаки и начать отход. Ультраправые союзники Нетаньяху выступают против уступок, которые могут быть восприняты как победа Хамас. Вашингтон продолжает посреднические усилия. Россия сообщила о крупной украинской атаке беспилотниками на Нижний Камск в Татарстане. По данным российских официальных лиц, погибли по меньшей мере 13 человек. Среди них ребенок, еще 39 получили ранения. Рейтер сообщает, что удар затронул промышленную и жилую зоны. Сообщалось также о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе «Танека». Российские власти объявили траур и начали расследование. Украина неоднократно заявляла, что удары по российской нефтяной инфраструктуре направлены на объекты, обеспечивающие военную машину Москвы. Одновременно продолжаются российские удары по территории Украины. Обе стороны сообщают о погибших среди мирного населения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль отверг план Трампа по сектору Газа. Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны «Патриот». Бывший личный адвокат Трампа стал генпрокурором. Сенат с минимальным перевесом утвердил Тодда Бланша на посту. В Нью-Йорке выросло число преступлений на почве ненависти. Большинство случаев направлены против евреев. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 65%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
4: Добрый день, Олег.
3: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
4: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
3: В каких случаях операция незаменима?
4: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
3: Можете перечислить основные ортопедические операции?
4: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
3: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
4: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет в тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
3: Где вы проводите операции?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
3: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
4: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
3: Как долго длится период восстановления после операции?
4: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
3: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
4: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
3: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
4: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
3: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
5: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В 1994 году два студента Стэнфорда создали первый каталог интернет-ресурсов, и он мгновенно стал самым посещаемым сайтом в мире. О том, как он превратился в интернет-гиганта Yahoo и почему оказался неудачливой корпорацией, расскажем прямо сейчас. Осенью 1994 года системные администраторы Стэнфорда подали жалобу на двух студентов, тративших мощности университета на свои глупости. Эти молодые люди, Джерри Янг и Дэвид Фило, в самом деле потребляли много мощности. Они придумали сделать каталог сайтов в тогда еще крохотном интернете. Их учеба подходила к концу. Фило позже вспоминал, что к тому моменту учиться не хотелось, и он заразился характерным для студентов Стэнфорда тех лет увлечением – интернет-серфингом. Ему уделял намного больше времени, чем учебе. Эта страсть свела его с Янгом, который к тому моменту начал выписывать адреса сайтов практически всех подряд, пока даже не пытаясь их как-то систематизировать. Фило эта мысль показалась любопытной. Страничка, которая первоначально называлась «Путеводитель Джерри по всемирной паутине», становится путеводителем Джерри и Дэвида. И в список заинтересовал многих. Во всяком случае, число его посетителей удваивалось каждый месяц. Да и сам ресурс рос довольно быстро. И к тому моменту, когда сисадмины университета забили тревогу, насчитывал чуть более 2000 записей. По современным меркам смешная цифра, конечно, но ничего подобного в мире тогда не существовало. Поэтому слава путеводителя, по сути, исключительно благодаря сарафанному радио быстро вышла далеко за пределы их личных знакомств и университета. Жалобы админов Стэнфорда на избыточную нагрузку на их сеть совпали с моментом, когда Янг и Фила поняли, что им нужны серверы большей мощности. Кроме того, они уже научились зарабатывать на своем хобби. Брали $20 за 1000 кликов на баннер рекламодателя. Словом, университет они бросили и создали компанию, которой придумали имя Yahoo. Есть несколько версий происхождения названия. Сами основатели говорят о путешествии Гулливера, где один из персонажей Yahoo стал нарицателем. Так называли грубых, неотесанных и невоспитанных людей. Название всем пришлось по душе. Правда, к тому времени слово уже было закреплено за печеньями Yahoo, поэтому Янгу и Филу пришлось добавить восклицательный знак. И название их компании отныне стало выглядеть так. Yahoo – восклицательный знак в конце. К моменту регистрации домена январь 95-го каталог насчитывал 10 тысяч записей и 100 тысяч ежедневных пользователей. На первых порах яркого новичка в интернет-бизнесе пробовали купить Netscape и America Online. Наперебой предлагали студентам стать миллионерами. Ставки, начавшиеся с 3 миллионов, быстро поднялись до 60 миллионов. И в тот момент Янг и Фил шутили, что уже представляют себе жизнь на купленном тропическом острове. Правда, быстро растущая цена убедила друзей, поначалу не особо веривших, что они нашли золотое дно, в том, что их путеводитель – нечто более значимое, чем студенческая подработка. Первый миллион Джерри и Дэвид позволили вложить инвесторам из Sequoia Capital в обмен на скромную миноритарную долю в их бизнесе. Штат Yahoo быстро вырос, студенты наняли управляющих, а сами продолжили заниматься развитием каталога, придумывая классификатор и дополняя содержание. Кроме Yahoo начали появляться и другие поисковики, которые отбирали части аудитории. И в Yahoo разработали стратегию, которая заключалась в том, что их платформа, во-первых, должна окупаться за счет рекламы, а во-вторых, должна собрать все лучшие сервисы, чтобы пользователю не нужно было уходить с нее. Прямо на сайте теперь есть прогноз погоды, новости, афиша и много чего еще. Уже в 96-м году Yahoo провела IPO, которое принесло $33 миллиона. Это был успех, который основатели не прогнозировали и который надо было развивать. Компания стремительно растет, начинается следующий этап ее жизни и следующий скачок роста, связанный с выходом Yahoo на зарубежные рынки, в первую очередь Канады и Великобритании. В какой-то момент появляется шанс купить за $1 миллион компанию BackRub, будущий Google, но ее владельцы Лэри Пейдж и Сергей Брин отказываются от сделки. К 2000 году Yahoo приходит к выводу, что самостоятельная работа над поисковиком – затея пустая. Разработки прекращаются, зато заключаются 4-летние лицензионные соглашения с Google. Это важный шаг для Google. Непопулярный пока конкурент получает мощное финансирование от своего якорного клиента Yahoo. Эти деньги почти целиком вкладываются в совершенствование поисковой системы. Что же касается Yahoo, то, выиграв на спринтерской дистанции, они позже проиграют в марафоне. Кстати, Янг и Фила видели прекрасные перспективы роста в сегменте интернет-торговли и почти 2 года вели переговоры о сотрудничестве с Пьером Амидьяром и его eBay. Но в итоге так ни к чему и не пришли. Что именно помешало этой коллаборации, неизвестно. К 2001 году Yahoo – самый крупный и дорогой интернет-ресурс в мире, но крах.com не щадит компанию. Yahoo делает очередной рывок за счет телерекламы. Вкладывая в нее десятки миллионов, это оборачивается притоком миллиардов, число пользователей, которых они забирают у традиционных СМИ, быстро растет. Но вот соглашение с Google заканчивается, и Yahoo снова пробует купить конкурента, который оценивается уже в 4 миллиарда. Пейдж и Брин категорически отказываются от предложенных денег. О срыве сделки позднее напишут как о стратегическом провале Yahoo. В итоге покупаются другие компании-разработчики, с помощью которых Yahoo намерена скопировать Google. Но время упущено, а ресурсы используются неразумно. Рекламная выручка Google в 2005 году уже составляет тот самый 1 миллиард. Теперь они лидеры рынка. Yahoo пробует использовать накопленный кэш, покупая новые компании и занимаясь инвестициями. Кстати, в 2006 году появляется возможность купить Facebook за $1 миллиард. Все идет к сделке, но в последний момент Yahoo снижает предложение в 5 раз. Сделка сорвана. Впрочем, есть хорошие новости. В 2004 году Янг, тайванец по происхождению, отправляется знакомиться с континентальным Китаем. поездке он знакомится с неким Джеком Ма, экскурсоводом, который показывает ему местные красоты и интересно рассуждает о бизнесе. Даже рассказывает о своих планах, к которым Янг относится с иронией. Через 4 месяца после их знакомства Ма открыл свой интернет-магазин, и дела сразу же пошли неплохо. Настолько неплохо, что год спустя Яху покупает 43% акций Alibaba. Так назовет свою компанию Ма. К мировому кризису 2008 года Yahoo представляет собой огромную и все еще мощную корпорацию, в которой хаотично собрано большое количество никак не связанных друг с другом сервисов, многие из которых заброшены и не развиваются. Управляется компания хаотично, траты превышают прибыли. Google растет так, что вытесняет Yahoo в позиции, где первенство Янга и Фила казалось незыблемым. Yahoo падает до 14 миллиардов. Что касается отцов-основателей, то нищими они, конечно, не стали. Их вложения в Alibaba и Amazon приносят им немалый доход по сей день. Фил отошел от дел и, кажется, сосредоточен на семье. А Янг занимается инвестициями среди компаний, которым он как инвестор дал путевку в жизнь, такие как Wish и Zoom. Что касается разговоров о том, отчего Yahoo, так мощно стартовав, в итоге не взлетел, то, надеемся, каждый зритель сам найдет ответ на этот вопрос. Yahoo!

советов о том, как заработать кучу денег, море. Но доверять стоит лишь тем, которые дают действительно богатые люди. Мы собрали высказывания самых известных миллиардеров. Возможно, эти правила помогут прибавить еще один нолик к вашим доходам или удвоить капитал. Ни один поистине известный проект не стал таковым только из-за того, что создатель хотел заработать много денег. Как правило, цель была куда более амбициозной. Как у того же Илона Маска, например, который хочет заселить Марс, а в этом году вырвался на первое место в списке долларовых миллиардеров. Или у Марка Цукерберга, который строил Facebook, чтобы объединить всех людей на планете. Или у Стива Джобса, который хотел создать не просто телефон, а продукт, о котором люди будут мечтать. Деньги – это лишь следствие. Я всегда говорю команде: не беспокойтесь о прибыльности. Если вы делаете свою работу хорошо, прибыль придет, объясняет владелец холдинга Louis Vuitton Бернар Арно. Если вы хотите быть писателем, то у вас в кабинете не должно быть телефона и уж точно не должно быть ни телевизора, ни дурацких отвлекающих видеоигр. Если есть окно, завесьте его шторы или спустите жалюзи, говорит Стивен Кинг, автор 70 книг и обладатель состояния в 400 миллионов долларов. В идеале близкие люди должны тянуть вас вверх, а не вниз. Если вы живете в депрессивном месте, где все только и думают о выпивке, вряд ли вы можете стать там богатым, если только не будете продавать им алкоголь. Для развития нужно выбирать те места, где для этого созданы условия. И есть люди, которые имеют одинаковые с вами ценности. Окружите себя людьми, которые бросают вам вызов, учат вас и мотивируют вас быть лучшими, говорит создатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс. Чем активнее ты пробуешь что-то новое, тем больше у тебя шансов наткнуться на что-то действительно стоящее, уверен Сергей Брин, основатель поисковика Google. Если под конец дня ты приходишь к выводу, что знаешь ровно столько же, сколько знал с утра, значит, что-то ты делаешь неправильно, считает Уоррен Баффет. Он же призывает откладывать по 10-20% своего постоянного дохода и половину сверхдоходов на черный день. Инвестируйте в акции, недвижимость или собственное образование. Сэкономленный доллар – это заработанный доллар, считает Баффет. Не забывайте, что все, ради чего вы живете, рядом с вами. И это ваша семья, близкие. Какой смысл в богатстве, если вы его делите только сами с собой? По словам Баффета, работать до потери сознания, чтобы заработать лишний миллион, отказывая себе в отдыхе, ошибочно. Нужно соблюдать определенный баланс. И у большинства богатых это получается. Только 20% небогатых людей занимаются физическими упражнениями или делают зарядку. А среди людей с доходом выше среднего таких оказалось более 70%. Любителями фастфуда и ночных перекусов оказались практически 100% бедных и меньше 50% богатых, пишет Джон Гришем в книге «Правила богатства». По его словам, богатые лидируют и в других привычках, куда более полезных. Стараются читать каждый день, занимаются самообразованием. Но самое главное различие в психологии. Богатые всегда мечтают и думают о будущем, в то время как бедные частенько любят вспоминать о прошедших временах и не хотят даже представлять свою дальнейшую жизнь, уповая на то, что лучше уже быть не может. Одни ссылаются на возраст, другие – на упущенные возможности. Запомните, никогда не поздно менять свою жизнь, независимо от возраста, констатирует Гришем. А вот советы от финансового гуру Бода Шефера. Богатство – это не сколько вы потратили в казино, ресторане, на курорте или в магазине. Богатство – это то, что вы отложили и сберегли. Никто не становится богатым лишь в силу того, что много зарабатывает. Вы богаты только тогда, когда можете жить на проценты от вашего капитала. Без необходимости работать, деньги работают на вас. Лучше идти к цели со скоростью черепахи, чем со скоростью света придумывать оправдание, почему ты стоишь на месте. Постоянно представляйте себе, что за вашей работой наблюдает миллиардер, который в эту минуту решает вопрос, не сделать ли вас партнером в своей фирме. Люди постоянно находят оправдание, мол, у меня большие кредиты и двое маленьких детей, еле свожу концы с концами, а вы предлагаете работать еще больше. Но это отговорки. Чтобы стать богатым, нужно поменять отношение к жизни. Видеть не проблемы, а мотивацию и возможности. Миллиардеры из первой десятки Forbes

0: опрос среди 130 миллионеров из Германии, сравнив их ответы с результатами опросов 23 тысяч граждан с обычным доходом, и убедились, что первые куда более экстравертны и самоуверены, чем большая часть населения страны. Богатые люди также склонны считать себя особенными и уверены, что заслуживают для себя характеристики «яркая личность». Исследователи обнаружили еще один любопытный нюанс психологии миллионеров. Будучи склонными к нарциссизму, в то же время эмоционально они более стабильны и сознательны по сравнению с другими. Многие считают Дональда Трампа самоуверенным. Он действительно высокого мнения о себе. Но в этом ведь и кроется секрет его успеха. «Покажите мне человека без эго, и я покажу вам лузера», – говаривал Трамп. Большинство мечтают о том, чтобы их жизнь изменилась к лучшему волшебным образом. В фантазиях они выигрывают в лотерею, получают наследство от неизвестного родственника или внезапное повышение. Психолог Бенджамин Харди уверен, лучше не мечтать, а взять судьбу в свои руки и начать действовать. Что и говорить, инструкции по обогащению воодушевляют, потому что кажутся простыми и понятными. Но людям с низким доходом следовать им трудно. Причин, по которым люди не пытаются изменить свою жизнь, очень много. В целом их можно разделить на две большие группы – психологические, внутренние и внешние. Робин Пейн, автор книги «Основа для понимания бедности», писала: «Люди с низким достатком думают, что избежать бедности невозможно. Из-за этого они принимают решения, которые не помогают жить лучше, и тем самым обрекают себя на нужду в будущем. Это называется самосбывающимся пророчеством. Например, кто-то думает, какой смысл откладывать деньги, если я все равно всегда буду бедным». Пейн пишет, что выученная беспомощность передается от родителей к детям и приводит к бедности поколений. Не единственный, но важный фактор, влияющий на затяжную бедность – низкая самооценка, убеждение, что ты недостаточно хорош буквально для всего в этой жизни. Психолог Натаниэль Брандон делит составляющие самооценки на самоэффективность и самоуважение. У людей с низким доходом проблемы могут быть и там, и там. Самоэффективность – это вера в то, что ты в состоянии добиться успеха и справляться с самыми разными сюрпризами, которые подкидывает жизнь. Самоэффективные люди уверены в себе и инициативны. Когда самоэффективность подорвана, человек может чувствовать страх и стыд, быть пассивным, избегать новых начинаний, потому что считает, что ему это не по плечу. Самоуважение – это вера в то, что ты достоин всего хорошего по праву рождения, теплых отношений с близкими, интересной работы, вкусной еды, комфортного жилья, красивой одежды и так далее. Человек с дефицитом самоуважения может соглашаться на низкооплачиваемую работу и отношения, в которых не чувствует себя счастливым, потому что просто не верит, что достоин чего-то лучшего. Отношение к бедности в обществе только подкрепляет плохое мнение о себе у людей с низким доходом. Важно понимать, что невозможно изменить свое положение, посмотрев наш выпуск или прочитав одну мотивационную книгу. Если вы хотите изменить данность, посмотреть на жизнь под другим углом, необходимо поменять образ мышления. Именно он отвечает за наш успех, мотивирует и приносит победы в самые сложные моменты. Но изменить его не так просто.
1: Ветра нет, мадемуазель.
0: Ой. Вот говорят, мечтать не вредно.
2: Ларису Ивановну хочу.
3: Хорошо бы вина выпить.
4: Артистом хочу быть! Мечтаю!
5: Имею желание купить дом.
6: Желаю, чтобы все.
0: Удивительно, но даже такие причудливые желания могут исполниться. В 2020 году 13-летняя японка Сейра Ватанабе обратилась в редакцию известной телепрограммы с просьбой организовать ей свидание с Годзиллой. Школьница с детства с ума сходила по гигантскому монстру, собирала коллекцию фигурок, пересматривала фильмы про любимое чудовище и мечтала однажды выйти за него замуж. Команда шоу, занимавшаяся выполнением разнообразных запросов зрителей в стиле детективного агентства, не смогла проигнорировать необычное желание. В итоге Сейре устроили встречу с Годзиллой. На свидание, конечно, явился не полноразмерный монстр, а небольшая ростовая кукла, но школьница все равно была в восторге.

0: вместе с ящером она сходила в музей на острове Авадзи, поела бента. На прощание они обнялись, и Сейра поцеловала его. В романтичной обстановке на пляже школьница сделала монстру предложение руки и сердца, но Годзилла предпочел остаться друзьями. Эд Дуайт был первым темнокожим кандидатом в отряд астронавтов НАСА, но, несмотря на его соответствие всем требованиям, в 1963 году его не взяли. Более того, афроамериканцы впервые оказались на орбите только через 20 лет, в 83-м. К тому моменту Дуайт давно ушел в отставку. Он уже смирился с тем, что никогда не попадет в космос, но в 24-м году это случилось. Некоммерческая организация Space for Humanity проспонсировала полет 90-летнего Дуайта. Он вошел в состав гражданского экипажа на корабле New Shepard компании Blue Origin. Полет длился примерно 10 минут. Корабль вышел за линию Кармана. Дуайт не только осуществил давнюю мечту, но и вписал себя в историю как самого пожилого человека, совершившего полет. 5-летний Майлз Скотт долгое время провел в борьбе с онкологией. У мальчика диагностировали лейкемию в 1.5 года. Несмотря на плохое самочувствие и изматывающее лечение, ребенок мечтал прожить хотя бы один день, как его любимый супергерой Бэтмен. Фонд Make-A-Wish, специализирующийся на исполнении желаний смертельно больных детей, решил помочь Майлзу. 15 ноября 2013 года с позволения тогдашнего мэра Эда Ли при помощи полиции, пожарных и множества других людей Сан-Франциско превратился в Готэм. Вместе со взрослым Бэтменом, роль которого исполнил один из волонтеров, Майлз надел маску, прыгнул в Бэтмобиль и отправился спасать жителей, в числе которых был и талисман местной бейсбольной команды Сан-Франциско Giants Lucille. Тысячи людей вышли на улицы поддержать мальчика. Сейчас Майлзу 18. Он давно находится в устойчивой ремиссии, радуется жизни, с теплотой вспоминая о своем перевоплощении в супергероя. Канадский исследователь и телеведущий Джордж Курунис известен как один из самых бесстрашных документалистов стихийных бедствий. Он устраивал погони за десятками ураганов и торнадо, снимал в жерлах действующих вулканов, когда камеры плавились от жара магмы. При такой работе неудивительно, что Курунис мечтал спуститься в горящий газовый кратер Дарваза в Туркменистане, известный как Врата Ада. На Земле нет ничего подобного, место уникальное тем, что нигде больше нет такой ямы с горящим метаном, который под высоким давлением выбрасывается из земли, рассказывал исследователь National Geographic. Получить разрешение на экспедицию было непросто, но в 2013 году Курунису все-таки удалось спуститься на дно Дарвазы. Он собрал там образцы почвы, пробыв в кратере 17 минут. До сих пор Курунис остается единственным человеком, совершившим такой спуск. В начале 60-х маленький житель Бруклина Ашрита Фурман узнал о существовании книги рекордов Гиннесса. Он был очарован этим сборником невероятных достижений, но при этом не думал, что смог бы сделать нечто подобное сам. Уже будучи взрослым, Ашрита решил испытать себя и принял участие в 24-часовой велосипедной гонке по Нью-Йорку. Без предварительной подготовки он преодолел 651 километр и финишировал третьим. После этого Фурман понял, что серьезно недооценивал свои возможности и вполне имеет шансы попасть в заветную книгу. Сначала Фурман поставил рекорд по числу прыжков на месте. Он долго тренировался и в итоге сделал это в 79-м году. 27 тысяч прыжков на месте за 6 часов и 45 минут. На этом парень не остановился. Он решил сделать расширение границ возможного главной целью своей жизни. В итоге Ашрита так разогнался, что за последующие десятилетия установил более 600 рекордов, среди которых 900 прыжков на скакалке под водой за час, 13 километров пройденных с бутылкой молока на голове, возведение самой высокой скульптуры из попкорна, создание грифельного карандаша длиной 23 метра и многое другое. Последний из известных рекордов датированы началом 2020-х, когда Фурману уже шел 7-й десяток, в частности 79 сломанных карандашей за 30 секунд и 85 разбитых о голову бутылок за 30 секунд. И это не предел. Мечты, особенно самые заветные, обычно не сбываются по щелчку. Делайте что-то и терпеливо ждите, советуют эксперты. Любую мечту можно исполнить, если превратить ее в цель. Но если мечта не исполнилась, значит, вы плохо захотели.
1: новости на
2: Дэвид Зонг Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Рейтер сегодня публикует большой материал из Харькова. Российские удары уничтожают склады с миллионами книг. Для Украины это уже не только война за территорию и инфраструктуру, но и борьба за сохранение культурной среды в условиях затяжного конфликта. Трагедия произошла в акватории неподалеку от острова Свободы. Перевернулась лодка, на борту которой находились люди. Погибли 27-летняя женщина из Квинса и ее 5-месячная дочь. Еще 12 человек удалось спасти из воды. Оператор лодки арестован. Следствие теперь должно установить обстоятельства происшествия и определить, были ли соблюдены требования безопасности. В Вашингтоне продолжается судебная история вокруг проекта нового бального зала Белого дома стоимостью около 400 миллионов долларов. Федеральный апелляционный суд заблокировал реализацию проекта. Судебная тяжба касается законности процедуры строительства и масштабной перестройки комплекса.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
9: Производители не мяса привлекают сотни миллионов инвестиций. К примеру, Beyond Meat привлекла от инвесторов 550 миллионов долларов. В нее вложились в том числе Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо и бывший гендиректор Макдональдс Дон Томпсон. Выход компании на биржу стал триумфальным. В настоящее время на Beyond Meat приходится 13% рынка растительного мяса в нашей стране. Идею с растительным мясом подхватили и другие производители. Например, Impossible Foods из Кремниевой долины сделали ставку на ГМО-сырье. Основные ингредиенты вычленяются из пшеницы и картошки, а затем щедро сдабриваются соусом из сои, которая и отвечает за вкус. Эксперты подсчитали, что к 2030 году рынок растительного белка только в нашей стране вырастет с 4,5 миллиардов до 85 миллиардов долларов. А ведь еще 5 лет назад его считали продуктом для веганов и экоактивистов. Еще один тренд – растительное мясо становится массовым продуктом и в ритейле, и в общепите. Наггетсы Beyond Meat продаются в KFC, а их же растительные бургеры в 28 ресторанах Макдональдс и сети Subway. Impossible Foods поставляет свои бургеры Burger King. Чаще всего растительное мясо делают при помощи экструзии. Это способ изготовления пищевых продуктов, когда исходное сырье сжимают, разминают и нагревают до 100 градусов за счет трения. Это позволяет избежать химической обработки. В качестве сырья используют растительный белок. В процессе экструзии растительный белок меняет свою структуру. Получается не плотный брикет, а мягкий и упругий. Почти как настоящее мясо. Чтобы котлета из растительного мяса напоминала настоящую, в нее добавляют растительные жиры, такие как кокосовое масло. При жарке оно плавится, как говяжий или свиной жир. Кровь тоже имитирует с помощью свекольного или морковного сока. С какой бы стороны ни посмотреть, дела у Impossible Foods идут неплохо. Но прибыль ради прибыли – это не то, что мотивирует основателя и директора Пэта Брауна. Химик-эколог, он основал свой бизнес в 2011 году, и когда он говорит, что Impossible Foods призваны изменить питание людей по всему миру, ты ему как-то веришь. В интервью Business Insider Браун рассказал о взрывном росте своего бизнеса и о том, почему работа Impossible Foods неразрывно связана с экологической миссией. Далее прямая речь. Мы собираем данные о покупателях, из которых следует, что более 90% из тех, кто за последний год купил наш бургер, за месяц до этого ел мясо. Еще один известный производитель – компания Memphis Meats. Фирма не производит искусственное мясо, птицу и рыбопродукты, как конкуренты, а выращивают реальное мясо животных в лабораториях. Инвесторы вложили в Memphis Meats уже больше 180 миллионов долларов. Среди них миллиардер Ричард Брэнсон и все тот же Билл Гейтс. Израильская Future Meat открыла первую в мире фабрику культивированного мяса. Предприятие способно ежедневно производить 500 килограммов курятины, свинины и баранины. В будущем планируют наладить и производство говядины. Компания растит мясо из клеток животных в биореакторах. По заверениям фирмы, во время производства культивируемого мяса выбрасывается на 80% меньше парниковых газов, используется на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при традиционном производстве мяса. Производство традиционного мяса наносит серьезный урон экологии, говорят специалисты. Для производства 1 фунта говядины требуется больше 1000 литров воды. Кроме того, выращивание скота ради мяса и молока истощает сельскохозяйственные угодья. Около 3% выбросов парниковых газов образуется из метана, выделяемого коровами. Хоть производители искусственного мяса и заявляют, что немясные котлеты не требуют столько воды и в целом более экологичны, на деле это может оказаться совсем не так. Ученые поставили под сомнение пользу заменителей мяса для окружающей среды и пришли к выводу, что выращивание мяса в лабораториях может даже усугубить глобальное потепление. Для производства искусственного мяса необходима энергия, для выработки которой в основном все еще используется ископаемое топливо. Если мясные фабрики будущего будут работать на нефти и угле, то долговременные последствия для климата будут хуже, чем от традиционного животноводства. Иными словами, все упирается в необходимость развивать зеленую энергетику. Смогут ли евреи, соблюдающие кашрут, съесть чизбургер? Зависит от того, какого раввина, вы спросите, пишет журналист Цвика Кляйн. Главный раввин Израиля Давид Лау разрешил тем, кто соблюдает кашрут, есть искусственное мясо. Цитата: «Это все равно, что есть овощи». В ответ на запрос, направленный главному раввину израильской компании Aleph Farms, Лау подробно написал свое галахическое решение относительно его кошерности. Он объяснил, что до тех пор, пока искусственное мясо определяется и продается как растительный продукт, аналогичный мясу, и осуществляется надзор за остальными его ингредиентами, тогда галаха будет классифицировать его как кошерный продукт. Другие раввины недавно заявили, что можно есть искусственное мясо с сыром. Данные о продаже говорят, что людям интересно искусственное мясо, но пока многих смущает цена. По прогнозам, массовое производство наладится к 2024 году. Тогда у людей появится выбор – дорогое мясо, которое получили на скотобойне, или близкое к нему искусственное, на производстве которого не убивали животных. Отрасль продолжит развиваться, попробуют создать искусственный стейк, синтезировать морепродукты для аллергиков. Первые попытки получить мясо неживотного происхождения были предприняты еще в конце 19 века, когда доктор Джон Харви Келлог создал продукт под названием нутина на основе арахиса, сои и риса. Винстон Черчилль в футурологическом эссе, опубликованном в 1931 году, писал: «Мы избежим абсурдности выращивания целой курицы для употребления в пищу грудки или крылышка, создавая эти части по отдельности в подходящей среде. Синтетическая пища будет практически неотличима от натуральных продуктов». Ученые Стэнфордского университета провели эксперимент. В течение 4 месяцев 36 добровольцев должны были 2 раза в день есть растительные бургеры. В результате такой диеты у участников эксперимента холестерин снизился, уменьшились показатели маркера повышенного риска сердечных заболеваний, незначительно снизился вес. Сейчас по всему миру с культивируемым мясом работают около 170 компаний. Некоторым удалось привлечь значительные инвестиции, и началась настоящая гонка за лидерство на формирующемся рынке, емкость которого оценивают в миллиарды долларов. В декабре 2020 года американская Eat Just начала продавать наггетсы из культивируемой курятины в ресторанах Сингапура. Это первое в мире государство, выдавшее официальное разрешение на мясо из пробирки. Проверка безопасности продукта продолжалась 2 года. Окрыленная успехом Eat Just решила расширить производственные мощности. На тот момент у нее был только один биореактор. Уже в мае 2022 компания начала строительство крупнейшего в мире комплекса из 10 биореакторов емкостью 250 тысяч литров каждый. По плану предприятие вступит в строй в конце 2024, а к 2030 году его мощность должна составить 13 тысяч тонн искусственной курятины и говядины в год. Этого хватит, чтобы снабжать десятки тысяч магазинов и ресторанов по всему миру.
8: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
9: Главной опасностью для жизни обитателей лунных баз станет не космическая радиация, а лунная пыль, содержащая в себе огромное число токсичных веществ. Об этом пишут ученые. Длительный контакт с лунной пылью не только приведет к появлению серьезных проблем в работе легких, но и вызовет воспаление и повысит шансы на развитие рака. Если командировки на Луну будут длиться несколько недель или месяцев, предотвратить это вряд ли удастся, заявил Брюс Демпл из университета Стоуни-Брук. Последние годы представители НАСА все чаще говорят о возможности постройки постоянного поселения на поверхности Луны. Одним из поводов для этого послужило открытие значительных запасов воды в некоторых темных кратерах. Помимо разработки технологии трехмерной печати и использования местных ресурсов, необходимых для постройки и поддержания работы подобных лунных деревень, ученые пытаются понять, что будет сильнее всего угрожать жизни астронавтов на поверхности главного компаньона нашей планеты. Традиционно считается, что жизни человека на Луне угрожает только космическая радиация. Недавно ученые выяснили, что это не совсем так. Демпл и его коллеги открыли еще один серьезный фактор риска, который может помешать превращению человечества в космический вид, изучая проблемы, с которыми столкнулись астронавты Аполлонов во время высадок на Луну. Некоторые участники этих экспедиций жаловались на необычную болезнь – лунную лихорадку, в их терминологии. Она возникала после длительных выходов на поверхность спутницы Земли. Сами астронавты и космические медики связывали эти проблемы с лунной пылью, прилипавшей к скафандрам и попадавшей вместе с ними внутрь модулей. Все это говорит о том, что строителям лунных баз и конструкторам скафандров нужно сосредоточить усилия на создании систем, которые бы препятствовали проникновению пыли в жилые помещения. Для этого необходимо создать материалы, которым наэлектризованная лунная пыль не будет прилипать, или же построить шлюзовые камеры, очищающие поверхность скафандров от подобных частиц. Последняя из 6 американских высадок астронавтов на лунную поверхность была более 50 лет назад. Казалось бы, вопрос закрыт. И вот спустя десятилетия в мире вновь началась лунная гонка. Но для чего людям лететь на Луну и тратить миллиарды долларов? Попробуем разобраться. Основной драйвер лунных пилотируемых миссий – политика. А как иначе? Даже спустя полвека после Аполлона пилотируемый полет на Луну – одна из самых сложных и дорогостоящих технологических задач, стоящих перед человечеством. Подготовка к такой миссии длится несколько лет и требует высокотехнологичного производства. Зато и результат не заставит себя ждать. Совершить успешную пилотируемую лунную миссию значит заявить о себе как о мировом космическом лидере. Создание Аполлона в 60-х годах прошлого века тоже было во многом решением политической задачи. Достаточно вспомнить речь Джона Кеннеди перед студентами университета Райса в Хьюстоне, с которой и началась лунная программа. Дословно, и мы сделаем это не потому, что это легко, а потому что трудно. Луна неоднократно становилась героиней кинематографа. Глядя на серебристый диск в ночном небе, трудно удержаться от поэтических настроений. И художники, конечно, дают волю фантазии. Луна повернута к нам только одной своей стороной из-за синхронного вращения. Зато эта сторона самая расписная, как говорится, с морями и озерами, застывшей лавой и кратерами от ударов астероидов. Днем ее поверхность раскаляется до 122 градусов, а ночью охлаждается до минус 169. Кроме кратеров, пещер, пыли, а также космических аппаратов и следов пребывания астронавтов, на Луне ничего нет. Тем не менее, у космологов, инженеров и изобретателей на спутник большие планы. А в фантастическом кинематографе Луна фигурирует уже 120 лет со времен экспериментов Жоржа Мельеса. Создатель эпической кинофантастики Роланд Эммерих в своем новом фильме «Падение Луны» показал ее с роковой стороны. Картина получилась с огоньком. По сюжету Луну что-то сбивает с орбиты, и она движется прямо к Земле. Герои в исполнении Халли Берри, Патрика Уилсона и Джона Брэдли должны трагедию предотвратить, а также узнать самую невероятную тайну о Луне.
2: What's the plan?
10: Save the moon, save Earth.
2: Ray, what are you doing?
11: It's flying itself.
10: Wait for it. Let's go, you son of a...
11: Yes!
12: Hang on!
11: Everybody, hang on!
2: I'm gonna get you home!
9: Человечество всегда интересовалось Луной, от простого любопытства до пристального разглядывания ее рельефа в телескопы. Китайские астрономы в 7 веке до нашей эры вычислили, что между фазами Луны 29,5 суток. Пифагор в 6 веке сообразил, что сама по себе она не светится, а отражает солнечный свет. Очарованные Луной астрономы были уверены, что на ее поверхности есть моря, подобные земным, и называли их именами ученых и мыслителей – Платона, Архимеда, Коперника. Когда в 18 веке удалось выяснить, что у Луны нет атмосферы, фантазии о полноводных морях и озерах пришлось оставить, но романтические названия остались. Луна заняла значительное место в культуре, они слагали мифы, ей приписывали магические свойства – писатели-фантасты населяли ее людьми, как Герберт Уэллс, и инопланетными паразитами, как Стивен Эриксон. Путь к Луне с Земли занимает 3 дня. Поверхность земной спутницы не искрящаяся и серебристая, как может показаться на первый взгляд. Грунт на Луне цвета мокрого асфальта, почти что угольный. Под лучами Солнца он напоминает пепел, но стоит отойти в полутень, открывается его темная сторона. Равнины покрыты реголитом, мелкой пылью из обломков пород, минералов и стекла. Эта пыль невероятно острая, солнечный ветер измельчает ее в микроскопические иглы. В первую экспедицию к земному спутнику отправились отнюдь Нил Армстронг, Басс Олдрин и Майкл Коллинз. Первыми землянами, совершившими межпланетный перелет, стали Джеймс Ловел, Уильям Андерс и Фрэнк Борман. Правда, их корабль «Аполлон-8» на поверхность Луны не прилунился, а облетел ее несколько раз и вернулся на Землю. Это произошло в 68 году. А в 69-м знаменитый экипаж «Аполлон-11» воткнул в лунный грунт американский флаг и оставил множество следов своих ботинок в юго-западном районе Моря Спокойствия. Тогда на Луну ступили 2 землянина – Басс Олдрин и Нил Армстронг. Следующими на Луне побывали астронавты Пит Конрад и Алан Бин. После них Эдгар Митчелл и Алан Шепард, затем Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин. Экипажи «Аполлона-16» и «Аполлона-17» стали последними, кому посчастливилось побродить по Луне. Программа «Аполлон» завершилась в декабре 1972 года. На программу уходили миллиарды бюджетных средств. Не всегда все обходилось гладко. Трагедия «Аполлон-1» до сих пор аукается НАСА. А добычи вроде лунного грунта не могли окупить столь масштабные траты. Недавно Rolls-Royce опубликовала в своем аккаунте в Твиттере изображение ядерного реактора, способного обеспечить электроэнергией лунную базу или космические миссии на Марс и к другим планетам. Тем самым компания дала понять, что занимается разработкой технологий для освоения космоса, как те же SpaceX и Blue Origin. Прошлый год завершился успешным запуском беспилотного корабля «Орион» миссии «Артемида-1», облетевшего Луну в рамках подготовки к уже пилотируемому полету и высадке. Что же готовит наступивший 2023? Сразу два рейса с космическими туристами, раскошелившимися на 10-дневный отпуск на орбите, стартуют в этом году к МКС. Это дорогое удовольствие. Около 60 миллионов долларов. Но зато и виды из иллюминатора открываются фантастические. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава уже назвал имена 8 счастливчиков, которых он бесплатно возьмет с собой в путешествие к Луне на корабле Starship компании SpaceX Илона Маска. Маэдзава, уже побывавший на орбите в 2021 году, надеется вернуться в космос и отправиться на орбиту Луны в рамках проекта под названием Dia Moon – «Дорогая Луна». Полет должен продлиться около недели, правда, посадка на спутник Земли в его программу не входит. Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
13: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
14: My name is Gil Zohar.
15: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
17: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: полчаса дня.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акваль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В июле число рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось на 23 тысячи. Экономисты ожидали прибавления примерно 80 тысяч. Это первое месячное сокращение занятости за 5 месяцев. Более того, показатели за май и июнь были пересмотрены вниз в общей сложности еще на 103 тысячи рабочих мест. Эти цифры подтверждаются официальным отчетом Бюро трудовой статистики. Особенно заметные потери рабочих мест отмечены в сфере образования на уровне местных властей, а также в гостиничном бизнесе, ресторанах и индустрии развлечений. Рост заработной платы замедлился. Средняя почасовая плата за год увеличилась примерно на 3,2%. Иммиграционная и таможенная полиция АИС намерена до конца августа оснастить нательными видеокамерами всех сотрудников, работающих непосредственно на местах, сообщил исполняющий обязанности руководителя АИС Тодд Лайонс. По данным Рейтер, расширение программы происходит после месяцев споров вокруг методов работы федеральных иммиграционных агентов. Нательные камеры должны фиксировать действия сотрудников во время операций, задержаний и других контактов с населением. Сторонники программы считают, что видеозаписи способны одновременно защищать задержанных от злоупотреблений и самих агентов от ложных обвинений. Рейтер задается важным вопросом, кто и когда сможет увидеть эти записи. Действующая политика АИС оставляет агентству довольно широкие полномочия при принятии решения о публикации видео. В документах ведомства говорится, что материалы могут быть обнародованы, когда это соответствует интересам агентства. Поэтому правозащитники считают, что само наличие камеры еще не гарантирует полной прозрачности. Демократы в Конгрессе обещают усилить контроль за частными компаниями, управляющими иммиграционными центрами содержания, если получат большинство. Особое внимание уделяется GEO Group, управляющей десятками таких объектов. Компанию неоднократно критиковали из-за условий содержания мигрантов и обвинений в недостаточной медицинской помощи. Так что введение камер – это не просто техническое новшество, а часть гораздо более широкой борьбы вокруг того, как именно Америка проводит свою жесткую миграционную политику и кто контролирует действия тех, кто эту политику реализует. Администрация Трампа объявила о крупных инвестициях в стратегически полезные ископаемые. Речь идет о примерно 3 миллиардах долларов на проекты, призванные укрепить американские цепочки поставок сырья для оборонной промышленности и уменьшить зависимость США от иностранных поставщиков. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль отверг план Трампа по сектору Газа. Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны «Патриот». Бывший личный адвокат Трампа стал генпрокурором. Сенат с минимальным перевесом утвердил Тодда Бланша на посту. В Нью-Йорке выросло число преступлений на почве ненависти. Большинство случаев направлены против евреев. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 65%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: В
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодняшняя наша программа посвящена памяти ушедшей культуре. И у нас будет очень много песен еврейских на идыш. И так что все те, кто знает идыш, помнят и вообще любят красивую музыку, или те, кто хотят знать историю своего народа, то, пожалуйста, оставайтесь у ваших радиоприемников, и я думаю, вы получите ваше удовольствие, потому что... Когда я готовил эту программу, я просто наслаждался этой красивой музыкой. Ну, а как всегда, конечно, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

0: reden, in ständig sein mit ihren Hähnen. Fahre, bleib bei mir.
1: Дорогие друзья! Я, знаете, сегодняшняя программа, конечно, абсолютно музыкальная. Я сосредоточилась на авторах и исполнителях на 30-х, 20-х годов. Материалов об этих авторах не очень много, о ком-то больше, о ком-то меньше. Поэтому будет очень много музыки. И вот первый у нас танго, который прозвучал, это вообще король танго, зовут его Яков Сандлер. Он родился в Румынии, в детстве был солистом хора. В 1938 году поступил в консерваторию Пиргола в Бухаресте и по окончании которой поступил в театр Барашашеум, расположенный на улице имени врача Юлиуса Бараша в еврейском квартале Бухареста. Вот давайте послушаем еще и вот одно танго «Папа-мама». Это еврейское.

Сандлер позже пел в цыганском джазовом оркестре и выступал на местном радио с репертуаром, составленным из румынских народных песен. И в 1946 году он репатриировался в Палестину, где записывался на студиях различных сопровождений оркестров в репертуаре из еврейских и румынских песен. И знакомство с Яковом Сандлером мы завершаем «Танго Маргарита».

0: знаете, дорогие друзья, вот готовят программу, сейчас слушаю, наслаждаюсь. Я думаю, боже мой, какая культура ушла, какая жалость. И наша задача хоть как-то, по крайней мере, я вижу эту задачу, хоть как-то давать вам напомнить об этом, и чтобы мы знали, наши дети знали наше прошлое. И следующий автор, Зион Вильтер, изумительный совершенно еврейский певец, актер, композитор, комедиан. Он автор очень многих песен. Он родился в Бельце, в Галиции, в 13-м году. Затем приехал в Вену. Он работал как журналист, но в 26-м году возвращается в Вену и на театральную сцену и играет в комедиях и оперетах. Кстати, изучает оперу и с известными учителями. И начинает свои туры по Парижу, Лондону, Южной Африке, Франции, той же Вене, Риге пел и так далее. Я хочу вам представить первую песню, которая называется «Я тебя никогда не покину». Это еврейская танго, Менцион Битлер и Шифра Лерер, его красавица-жена.
1: Ich bin zu stark verliebt in dich.

Дорогие друзья, но вот слушая и готовя эти программы, я каждый раз мысленно благодарю интернет, но и тех людей, которые делают.

Полные печали, полные жалоб. Из твоих еще вчера улыбающихся губ. Ну, не будь такая грустная, не будь на меня зла. Послушай, старик Иосиф играет на гитаре, а гости из трубок своих пускают дым. Спрашивают, или ты станцуешь им. Жаль твоих слез, девушка. Все имеет свой конец, девушка. Пламя любви угасло, и только горит в стаканах вино. Жаль пустых слов, девушка. Не засияет вновь, девушка, радугой красочных снов. Что сегодня возникло, завтра погибнет. Так давай выпьем за любовь, которой уже нет. Забудь себя, пойдем ко мне, счастье мне подари. Жаль твоих слез. Вот эта изумительная танго заканчивает нашу первую часть.

0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» Симы Березанской. Продолжение следует.
2: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
3: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.

0: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
1: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
2: Мой адвокат.
3: Мой адвокат.
4: Юрий Прохин.
2: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
7: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
8: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
10: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Новости на «Дэвидсон Радио». Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. Городские власти и МТА изучают способы охлаждения станций Нью-Йоркского метро. Речь идет именно о платформах, где в жаркие дни температура может становиться крайне высокой. Во время предыдущих измерений журналисты фиксировали разницу примерно в 15 градусов по Фаренгейту, около 75 градусов внутри кровного поезда и примерно 90 на платформе. Теперь Нью-Йорк и МТА хотят изучить технические решения, позволяющие изменить ситуацию. Впервые проблема температуры все заметнее рассматривается, когда инфраструктурная задача, которую придется решать в условиях все более жаркого лета. В Нью-Йорке начинается серьезная судебная битва вокруг нового налога на дорогие квартиры и дома, которые владельцы используют не как основное место жительства. Группа домовладельцев подала иск против администрации мэра Мамдани и городского департамента финансов. Причем истцы оспаривают прежде всего не сам налог, а то, как город начал его вводить. По сообщениям СМИ, город разослал около 17 тысяч уведомлений владельцам недвижимости. Кроме того, был опубликован перечень, включающий порядка 900 тысяч объектов, которые потенциально могли попасть под действие новых правил. Истцы утверждают, что город фактически переложил обязанность доказывать отсутствие налогового обязательства на самих домовладельцев. Иными словами, докажи, что эта квартира действительно является твоим основным жильем и что новый налог к тебе не относится. Адвокаты владельцев недвижимости считают, что департамент финансов сначала должен был самостоятельно проверить имеющиеся налоговые и другие городские данные и только после этого направлять уведомления. Городская администрация намерена защищать свою позицию в суде. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн запустил процедуру рассмотрения так называемого Clarity Act – закон правовой определенности. Ключевое голосование должно состояться ориентировочно в середине сентября. Для окончательного прохождения законопроекта его сторонникам потребуется 60 голосов, а значит, республиканцам понадобится поддержка части демократов. До сих пор американская криптоиндустрия годами спорила с властями о том, что именно представляет собой тот или иной цифровой актив – ценную бумагу, товар или нечто отдельное. От ответа зависит, какое ведомство имеет право его регулировать. Демократы требуют жестче ограничить участие высокопоставленных госчиновников в криптобизнесе. Один из аргументов оппозиции – собственные коммерческие интересы семьи Трампа в цифровых активах. Рейтер сообщает, что Трамп задекларировал более 1 миллиарда 400 миллионов долларов от семейных криптопроектов за прошлый год. Еще один крупный противник – традиционные банки. Им не нравится возможность того, что криптокомпании смогут предлагать клиентам вознаграждение за хранение стейблкоинов и тем самым фактически конкурировать с банковскими депозитами. Вашингтон решает, кто будет контролировать новую финансовую систему и какую часть традиционного банковского рынка цифровые активы смогут забрать себе.
10: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
12: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
3: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
13: На молдаванке музыка играет.

0: Друзья мои, ну пусть вас не удивляет, почему я вдруг среди еврейских песен ставлю блатную на молдаванке «Музыка играет». Исполняет, кстати, замечательный исполнитель этих песен Сергей Трофимов. А просто потому, дорогие друзья, что, конечно, в основе лежит еврейская песня. Композитором и, естественно, первым исполнителем этой песни была Нелли Касман. Она никогда не жила в Одессе. Она родилась в Проскурове, Хмельницком, в 1896 году. Ее семья уехала в Америку в начале 1990-х годов. И она начала играть в еврейском театре еще ребенком. И всю жизнь сочиняла музыку, пела и играла в театрах Соединенных Штатов, Латинской Америки, Европы. А слова написал ее муж Самуил Штенберг. Я вам предлагаю оригинальную, настоящую запись вот этой мелодии и песни, которая была осуществлена аж в 1923 году. А настоящее название этой песни – «Ох, Йосель, Йосель».
1: Es geht zerreut, ich fiel ich halte scheut, mein Herz ist mir bei Guah und Aschir. Es ist mir echt im Kauf, seh ich der Grun auf, ein welcher Mensch, der Wutes quält auf mir. Die Liebe brennt erschreck, ich fiel ich scharf weg, denn nur mein Jochen, mein Darling, mein Dir. Ma Buche, ma Schöner, mir so dann verbrenne, bei nur Jochen.
0: Ну что ж, а следующий у нас, вот, собственно, уже до конца нашей второй части, я буду вам рассказывать о совершенно поразительной женщине Изабелле Яковлевне Кремер, которая более известна как Иза Кремер. Удивительная судьба и замечательная певица. Она родилась 21 октября 1887 года в городе Бельцы Бессарабской губернии. И давайте вот, она вообще певица, артистка оперы и оперетты, она была киноактрисой. Давайте мы послушаем для начала первую песенку, называется «Ой, Абрам, мой старый муж, я тебя все еще очень люблю, так дай же мне свой ротик для поцелуя». Это такая еврейская песенка.

Изабелла Крамер родилась, как я вам сказала, в Бельцах, и у нее с ранних лет появилась музыкальная способность. И первую песню на идыш она услышала в колыбели из уст своей матери. А когда ей было 5, увлеклась еврейской свадебной музыкой. А в юности писала стихи о нищете своего народа. 30 лет спустя Иза Крамер станет первой певицей, которая начала петь на идыш со сцены. Несмотря на семейные трудности, родители все вкладывали в музыкальное развитие дочери. И с 1912 года она в течение 2 лет училась в Милане у известного педагога Луиджи Ронци. И дальше она выступает в небольших театрах, затем возвращается на родину. Ее приглашали в Одессу, где она дебютирует в опере Пуччини «Богема». Затем следует партия «Виолетты» в «Травиате» и так далее. И вот я нашла, она исполняет русский романс, вот мчится тройка почтовая, это запись 28-го года.

0: А видите, она обладала очень хорошим, высоким сопрано. И если она училась в Италии, предположительно, конечно, она владела техникой бельканто. Но вот она гастролирует в Одессе, Петрограде, Москве. Всюду колоссальный успех. Иногда в этих городах Крэмер выступала и в оперетах. И среди оперет, в которых она участвовала, и были «Нищий студент», «Идеальная жена» и так далее. После революции в 1919 году Иза Яковлевна Крэмер вместе со своим мужем, редактором «Одесских новостей» Хейфицем, эмигрирует во Францию. И вот я хотела бы, чтобы в связи с Францией мы послушали такую песенку, называется «Мадам Лулу».
1: Она была бы в музыке капричу, в скульптуре

А позже, оставив мужа, она гастролирует по многим странам мира, приобретает мировую известность не только как прекрасная исполнительница песен и романсов, но и завоевывает себе славу как киноактриса. В гражданскую войну, надо сказать, публиковали сложные сообщения о ее смерти, которые, к счастью, не подтвердились. В 1923 году, несмотря на антисемитские выступления и даже звучавшие в ее адрес угрозы смерти, Иза Кремер дала концерт для евреев в Варшаве. В 1933 году она приехала в Германию, чтобы выступить в обществе еврейской культуры. Певица дала множество концертов в поддержку испанских республиканцев. В 1934 году, во время своего очередного тура по Южной Америке, Иза познакомилась с Григорием Берманом, педагогом по профессии и социалистом по убеждениям. И 9 лет спустя они заключили брак по доверенности в Мексике. В начале декабря 43-го года Иза Кремер вместе с Морисом Шевалье, Марлен Дитрих и Вадимом Козиным выступила в концерте для участников Тегеранской конференции. А во время Второй мировой войны в Аргентине, где правительство тайно поддерживало нацистов, Кремер давала концерты, сбор от которых шел в пользу союзников. 19 ноября 1944 года Иза Кремер дала концерт в Карнеги-Холл в нашем Нью-Йорке, а в марте 1946 года на фирме «Сева Рекорд» вышли новые граммофонные пластинки Изы Кремер, популярные песни на еврейском языке. Вот давайте послушаем еще одно... очень смешную песенку. Ну, почему-то кисточке сердито. И она начинает перечислять и папу шмаровозника, и маму тоже что-то, там кто-то, брат большой вор, тетя гуляет с солдатом. В общем, родня большая, всем чего-то не хватает. А я на все не понимаю, так что не хочу их сделать хуже, чем они есть.

25 апреля 1947 года в зале Times Hall состоялся концерт Изы Кремер, которая регулярно наезжала в Нью-Йорк из Рио-де-Жанейро, где певица тогда проживала. Из-за своей весьма активной общественной деятельности в Аргентине, где Иза жила с мужем, супруги пострадали. Берман потерял работу, а Изу отлучили от больших залов. Но они остались верными своим идеалам мира и справедливости. Иза Кремер передавала средства от своих концертов жертвам Холокоста, дала концерт поддержку только что появившегося государства Израиль. Вообще, фантастически. Фантастическая женщина. И давайте послушаем еще одну песенку, которая называется «Младшую выдаем» или «Шире круг».

все, конечно, вся ее деятельность привела к тому, что в последние годы ее карьеры в Аргентине певицу практически не было слышно, ее всячески замалчивали. И в 1956 году врачи диагностировали у Изы Кремер запущенный рак желудка. Она, вступив в общество Аргентино-Советской дружбы, даже готовилась приехать на родину, но за несколько дней до предполагавшегося отъезда ее не стало. И ей очень жаль, ей было так много лет по нашим сегодняшним понятиям, всего 69. И еще в 30-е годы она пела драматическую песню «Россия» Филарета Чернова о глубокой тоске по родине. Вы слышали ее замечательный русский язык. И, конечно, она была большая певица. Но вот так преданно посвятить свой талант песням своего детства, своего народа, это и так, невзирая ни на какие угрозы, выстаивать и продолжать свою линию, помогать евреям, память поддерживать о них и так далее. Вообще невероятно мужественная женщина и красавица необыкновенная. Я, как всегда, дорогие друзья, щедро делюсь с вами информацией, которую я получаю и которую вы можете, конечно, безусловно, тоже получить. Просто я провожу очень много времени в подготовке. Конечно, я отбираю самое лучшее, наиболее интересное, и всегда, как бы, естественно, под свой сценарий. А у вас есть возможность, если вы наберете любого из авторов, которые я вам сегодня перечисляла, и Зион Вилтер, и Шифра Лерер, и Яков Сандлер, и Нелли Касман, и, конечно, вот Изабелла Кремер, и Иза Кремер, то вы можете получить такое гигантское наслаждение там на несколько дней вперед, потому что одна другой песня интереснее, красивее, всякие интересные истории, связанные с ними и так далее. А я хотела бы, чтобы вы принимали тоже какое-то участие в наше, не какое-то, я все делаю для вас. Поэтому вы знаете наш телефон 718-303-8000. И если у вас вдруг есть какие-то предложения, вы хотели бы, чтобы прозвучали какие-то песни, истории, какие-то связанные именно с историей еврейской песни, историей еврейских выдающихся людей, то я с удовольствием буду стараться реализовывать ваши какие-то предложения, если они мне понятно покажутся интересными. Сразу прошу прощения, если что-то буду отвергать. Поэтому, дорогие друзья, я хотела бы, чтобы мы закончили знаменитой песней «Мейнштейтеле Беллс». На идыше написано специально для Изы Кремер поэт Яков Якобс и композитор Александр Альшанецкий. Она впервые исполнила эту песню в оперете «Дос Лид фун Гетто». Песня из Гетто, поставленная в Нью-Йорке в 1932 году. Наши любимые сестры Берри и Мейнштейтеле Беллс. Я прощаюсь с вами. Любите идышевскую культуру. Всего доброго. До следующих встреч.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
16: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
17: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
18: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
19: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
20: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
21: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
22: хорошо получается.
21: Мы дарим людям
22: хорошее настроение.
21: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
22: Дэвидсон Радио.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Ярмарки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи представили новую нейросетевую модель, способную выявлять ранние признаки злокачественных новообразований по анализу крови с точностью до 94%. Алгоритм анализирует микроскопические фрагменты циркулирующей опухолевой ДНК и специфические биомаркеры воспаления. Технология позволяет обнаружить патологический процесс за несколько месяцев до того, как его визуализируют стандартные методы МРТ и КТ. В ближайшее время разработчики планируют начать расширенные клинические испытания. Международная группа ученых объявила об успешном завершении второй фазы испытаний моноклонального антитела нового поколения против болезни Альцгеймера. Препарат нацелен на предотвращение накопления амилоидных бляшек и тау-белка на самых ранних стадиях патологии. По данным клинических наблюдений, у пациентов отмечается замедление когнитивного снижения почти на 40% по сравнению с контрольной группой, а также существенно снижен риск побочных эффектов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Davidson Radio.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней творческой гостиной у микрофона Александр Соколов. Наш гость – творчество поэта, музыканта и исполнителя Мариса Синельникова. Синельников Марис Исаакович родился 26 мая 1932 года в городе Кинешме Ивановской области России. Но большую часть жизни он прожил в Украине, в Запорожье. Он окончил Московский институт стали и сплавов, соученик и друг знаменитого композитора Виктора Берковского. Марис был отличником, чемпионом института по спортивной гимнастике, одним из ведущих актеров институтского эстрадного обозрения «Ба! Знакомые все лица», широко известного в то время в Москве. По окончании института в 1955 году он строил атомные подводные лодки в Северодвинске на Белом море. Отпуска проводил нередко в гостях у Виктора Берковского в Запорожье, во время которых состоялись его первые пробы сочинения песен. В 1962 году, писал он, я переехал в Запорожье насовсем, будучи принятым по конкурсу научным сотрудником в УКРНИИ «Спецсталь». По профессии Синельников был металлургом, он был кандидатом наук. Своему выдающемуся другу, композитору и исполнителю Виктору Берковскому Марис посвятил песню. Называется «Песня о друге».

больше бы встреч и поменьше разлук. С кем разделить мне мои убеждения, как не с тобой, закадычный мой друг? Ну а когда наши мысли красивые после двух стопок начнем сочинять? Боже, какие мы будем счастливые, что

прекрасные, если ж мне выпадет эта стезя. Нет, не скажу я, прощайте, друзья мои.

песни Морис писал с 1958 года, в основном на стихи известных поэтов. В середине 60-х, попав на конкурс самодеятельной песни в Московский дворец пионеров, он познакомился и подружился с тогда еще молодыми Сережей и Таней Никитинами. В 1967 году Сергей Никитин исполнил его песню о красном командире в телевизионном конкурсе. Вы помните, может, старшее поколение. Конкурс назывался «Алло, мы ищем таланты». С тех пор эта лирическая, а вовсе не патриотическая песенка, сочиненная под влиянием Окуджавского сентиментального марша, стала популярной в стране. Ее выпустили на пластинке в журнале «Кругозор». Разучивали во всех пионерских лагерях и дружинах. По ней сняли мультфильм, пели с эстрады. И вот эта первая песня «Красный командир» исполнялась даже на третьем международном фестивале политической песни в Берлине в 1972 году. Давайте послушаем ее. Поставьте, пожалуйста, файл номер 2.

0: наиболее известной и часто исполняемой до сих пор стала песня «На далекой Амазонке», написанная на стих Рейдиарда Киплинга в переводе Маршака. Летом 1968 года на пляже Запорожья Синельников с Берковским сочинили по просьбе маленькой дочки Мариса эту песню, ставшую едва ли не самой известной бардовской песней. Многие исполняли эту песню, особенно у туристических костров. Я выбрал для вас вариант, когда ее исполнил известнейший коллектив «Песни нашего века». В этом исполнении вы можете услышать, ну, по крайней мере, я вам скажу, что там есть и Берковский, голоса Берковского, Никитина, Митяева, Хомчик, Мещуков и других. Давайте послушаем песню «На далекой Амазонке».
1: На далекой Амазонке не бывало никогда, никогда туда не ходят иностранные суда. Только Дон и Магдалина, быть проходные суда, только Дон и Магдалина.

Многие ли знают, что Морис написал ряд прекрасных песен, посвященных еврейской тематике, на стихи разных авторов? Почему? Да потому что, как он писал, немцы уничтожили 6 миллионов, в том числе и моего деда, и до 30 моих молодых родственниц с их младенцами в Минском гетто. Он говорит: «Я писал, я хорошо помню, как отец, которого не взяли в армию, тогда еще по возрасту, купил у крестьян в конце 41-го года большие самодельные санки, чтобы пешком уходить от немцев, которые были тогда уже под Москвой, взяли Калинин. Зимних дорог тогда в наших краях не было, а сестренке всего было 2 года, мне 9, брату 11. Но, слава богу, немцы до Кинеж мы тогда не дошли». Друзья мои, сейчас, когда через несколько дней начнется праздник Хануки 25 декабря, это будет особенно уместно послушать песню на прекрасный стих поэта Анатолия Кобенкова «Мир еврейских местечек». «Мир еврейских местечек» — это была очень большая и даже как бы самостоятельная страна на востоке Европы, включая Венгрию, Румынию, Польшу, Чехословакию, страны Прибалтики, Белоруссию, Молдову, Украину. Фашисты полностью уничтожили эту необъявленную страну в 30-е и 40-е годы, в годы Холокоста. Эта песня – память об ушедшем мире наших предков. Музыка и исполнение Мориса Синельникова «Мир еврейских местечек».

словечек, почти позабытое слово. Кто-то помнит тот мир, там до дыр зачитали Талмуд. Там не хуже раввина, собаки, коты и коровы. Понимают на идиш, и птички на идиш поют. Там на каждый жилет два еврея, четыре заплаты. Там на каждую жизнь по четыре погрома, по три.

Соломоновы бедные дети на повозках молитв, отбывающие на восток. Дай им, Господи, сил, дай им...

мирах, где не все понимают.

где молятся полки о хлебе. Кто мне Тору раскроет, которую слезы прожгли? Кто укажет перстом на скрипучую лестницу в небе, по которой однажды за счастьем еврейским ушли? Эфраимы, Ревеки, Менахимы, Златы, поэты, балагулы, сапожники, кто загрустит обо мне, прочитавши о том, как ушел я по лестнице этой в мир еврейских местечек, на родину, в небо, к родне.

А вот песня Булата Акуджавы «Последний еврей». В аннотации к песне Синельников писал: «В годы перестройки, когда стало возможным уезжать за границу, страны бывшего Советского Союза, прежде всего Россию, Украину и Белоруссию, покинуло около 3 миллионов евреев. Осталась, может быть, десятая их часть. И Булат Акуджава, бывая в последние годы его жизни с концертами в странах, куда перебрались евреи, которые тысячами заполняли залы на его концертах, видел и понимал степень реальной потери этих стран, откуда ушли евреи. Вот об этом он написал в своем стихотворении, а попробовал сделать на него песню Морис Синельников. Давайте послушаем песню на стих Акуджавы, которая называется «Последний еврей» в исполнении Мориса Синельникова.

0: друзья мои, а сейчас мы уходим на перерыв, и после перерыва продолжим передачу о Марисе Синельниковой.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Инженеры и медики разработали ультратонкий бета-стимулятор на основе биорастворимых полимеров для восстановления сердечного ритма после операции. Прибор имплантируется непосредственно на поверхность миокарда и работает от беспроводной передачи энергии. По истечении 3 недель, необходимых для полной реабилитации органа, конструкция полностью и безопасно рассасывается в организме, исключая необходимость повторного хирургического вмешательства для извлечения устройства. Британские и американские исследователи успешно протестировали модифицированные липидные наночастицы для целевой доставки CRISPR-систем редактирования генома. В отличие от предыдущих поколений векторов, новая система направленно доставляет генетический материал исключительно в клетки печени и легких, минимально затрагивая здоровые ткани. Это открытие открывает путь к созданию однократных инъекционных терапий для лечения тяжелых наследственных метаболических заболеваний.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
8: Дэвидсон Радио.
9: Мы любим Нью-Йорк. Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
9: Американское радио на русском языке.
8: Радио. Дэвидсон Радио.
10: Продолжаем нашу передачу о Марисе Синельниковой. У микрофона ее ведущий Александр Соколов. Живя в Запорожье, Марис не участвовал ни в одном из фестивалей самодеятельной песни, поэтому многие его песни не были широко известны. Их знали только его близкие друзья. Кроме того, после защиты диссертации, я напоминаю, что он металлург, в 1968 году он целиком погрузился в науку и достаточно серьезно преуспел в ней. Вот еще одна его песня на стих Акуджавы, называется «На базарной площади». Синельников писал: «Это небольшое стихотворение Акуджавы зацепило меня. В мои детские годы в Кинешме, где мы жили, базар был главным действующим лицом города. В магазинах от веку не было ничего, кроме хлеба и макарон. И о холодильниках тогда еще ничего не слышали. Даже погребов не было, нечего было там хранить, да и опасно. Поэтому базар был ежедневно практически посещаемым местом городских жителей, куда на лошадях с санями приезжали крестьяне из окружающих деревень. Привозили простейшие вещи, такие, ну, как молоко и сметану, кур. Там всегда толпился народ, продавали строг всякое барахло, а с весны до осени там устанавливали карусель и играла музыка. Мы, пацаны, там бежали по верхней части карусели и крутили ее, а на 5 кручений карусели мы получали право на одно нормальное пользование карусели верхом, на льве или на осле, ну какие там были фигурки. И вот это все напомнило мне стихотворение Акуджавы, и у меня родилась к нему мелодия, как бы базарного скрипача. Давайте послушаем, что там сочинил Марис Синельников на базарной площади.

1992 году Синельников со всей семьей перебрался в Чикаго, где вновь вернулся к песням. В 2002 году в связи с его 70-летним юбилеем он впервые выступил с концертом. Тексты песен он черпал из поэзии Акуджавы, Самойлова, Юрия Левитанского, Юрия Михайлика и других российских поэтов. Но значительная часть их написана на его собственные стихи. Я хочу сказать, что я познакомился с Марисом Синельниковым во время своего путешествия по Аляске. Тогда я знал из его творчества только одну известную песню «На далекой Амазонке». А поскольку мне в свое время тоже довелось ранее познакомиться с Виктором Берковским, когда я был в гостях у знаменитого барда Вероники Долиной, то мы с Синельниковым быстро подружились. У него не было выдающегося голоса, но меня в его исполнении подкупает сердечность, искренность интонаций. Чем-то, вот лично мне, чем-то напоминающим манеру исполнения Марка Бернеса. Мы с ним некоторое время переписывались, обменивались своими произведениями, потом долго не общались. Недавно я решил сделать о Марисе Синельниковой передачу, которую вы сейчас слышите, и послал ему имейл, позвонил по телефону, но мне никто не ответил. На Фейсбуке он не появлялся с 2014 года. Я не знаю, жив ли он сейчас. Если да, то ему должно было бы быть 92 года. Если он жив, и кто-то из слушателей знает его координаты, пусть позвонит мне по телефону 718-648-8242. Ностальгируя по прошлой жизни, он написал песню «Реквием» на стихи Наума Соголовского. Это как бы реквием годам нашей жизни в СССР, как выразился Наум Соголовский. И называется этот реквием «Вечная память ушедшим годам».

Вечная память ушедшим годам, вечная память голодному детству, свист.

на мои стихи Мария Синельникова написала только одну песню. И я и хочу закончить наше знакомство с творчеством прекрасного и очень творческого человека Мариса Синельникова. И пока будут жить его песни, будет жить и сам Марис Синельников. Песня на мой стих называется «Ботинки мои прошагали». Поставьте, пожалуйста, файл номер 8, и на этом я прощаюсь с нашими радиослушателями.

0: Вивим Нью-Йорк.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. И к чему природа
5: ваша извела? Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник
6: с 4 до 5.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. 64-летний уроженец Китая Джек Ши купил дом в Нью-Йорке, который оказался связан с Человеком-пауком. Теперь он получает письма от детей со всех уголков планеты. Джек уже 3 года живет по адресу Ингрэм-стрит 20, Форест Хиллз. Такой же адрес у дома Питера Паркера, Человека-паука и тетушки Мэй в комиксах. Джек рассказал Нью-Йорк-Пост, что понятия не имел, что заезжает в знаменитое место. Помимо писем и рисунков от детей, которые приходят на почту Ши, возле жилища скапливаются фанаты франшизы. Люди приходят к этому дому на протяжении десятилетий, а с выходом нового фильма «Человек-паук. Новый день» их стало ощутимо больше. Сюда приезжают люди из Ирландии, Англии, Италии. «Человек-паук» — это дух Америки, он герой, говорит Ши. Ши разрешает людям фотографироваться у дома и читает письма. Соседи уже давно привыкли к популярности этого дома. 76-летний Фрэнк Торрес, который живет на Ингрэм-стрит примерно 30 лет, рассказал, что раньше здесь правда жила семья с фамилией Паркер. Кроме того, в том же квартале жил мужчина по имени Терри Осборн. Такая же фамилия у «Зеленого гоблина», одного из злодеев франшизы. В Великобритании изменили маршрут энергокабеля на 430 миллионов фунтов стерлингов из-за могилы эльфа Добби. Пляж в Уэльсе, где похоронили Добби на съемках «Гарри Поттера», стал популярным местом у Поттер-романов. Компания Mattel отдала дань уважения музыкальному наследию Уитни Хьюстон, выпустив посвященную ей коллекционную куклу Барби. Mattel взяла за основу образ певицы в клипе «I Wanna Dance With Somebody». Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль отверг план Трампа по сектору Газа. Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны «Патриот». Бывший личный адвокат Трампа стал генпрокурором. Сенат с минимальным перевесом утвердил Тодда Бланша на посту. В Нью-Йорке выросло число преступлений на почве ненависти. Большинство случаев направлены против евреев. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 65%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио.
4: Самые горячие новости.
3: Радиоигры.
4: И конкурсы в прямом эфире.
3: Аналитические программы.
4: И радиомосты.
3: Дэвидсон Радио.
4: Политическая ситуация.
3: События культуры.
4: Интересные люди.
3: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
5: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Новости.
18: Аналитические передачи.
17: Репортажи. Мнения экспертов.
18: И прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучшее.

0: Миша. Брат, Слав и Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пары. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк. Нью-Йорк.
6: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
7: Всем привет, дорогие друзья! Как всегда, я надеюсь, что с моей скромной помощью вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. И, как всегда, Дмитрий Банников в этой студии, наш музыкант и замечательный, как же вот это теперь сказать, автор записок в Фейсбуке. Дима, я тебя приветствую и хочу напомнить, потому что Дима человек скромный, и в эфире он сейчас говорить особо не хочет, но кооператив «Звезда» выступает в пятницу, в эту пятницу, друзья, не забудьте, 14 числа в 7:30 вечера на фестивале «Jetlag». Все подробности Пайк Звездочкин, посмотрите, это Димин аккаунт в соцсетях, он у нас талантище, и надеюсь, что придет ко мне на интервью. Мы с ним любим поговорить и о стихах, и о футболе, и, конечно, о любимом Нью-Йорке. Но сегодня не Дима мой герой, а другой человек, и буквально через несколько минут я его вам представлю, и думаю, что у нас состоится классная, да не интервью, беседа. Мы знаем друг друга тысячу лет, и, конечно, этот человек очень, очень талантлив, иначе бы он не появился в этой программе. И талантлив наш спонсор, доктор Патин, пою ему дифирамбы уже как который год, совершенно заслуженно. 718-234-67-67. Если вы хотите немного что-то изменить в своем лице, например, убрать нежелательные морщинки, то новый ботокс Toxify для вас. Эффект длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. Кстати, не только для красоты используют ботокс, если у вас хронические мигрени, то с этой бедой именно помогает ботокс и, конечно, волшебные ручки доктора Патина. 7819 Бэй Парквей. 1000 благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное здоровы с помощью доктора Патина и его команды 7819 Бэй Парквей.
6: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
7: И, друзья, нас поддерживает лучшая частная школа в Бруклине, Big Apple Academy, от киндергарден до 8 класса. Многие моменты из детства остаются с нами навсегда. Первое слово, первый друг и, конечно, школа. Добро пожаловать в Big Apple Academy. Здесь открывают таланты через творчество. Здесь каждый голос важен и каждый ребенок виден. Образование – это инвестиции в судьбу. Не забудьте 718-333-0300. Big Apple Academy. Академия опережает многие городские школы по всем предметам, и без проблем выпускники поступают в лучшие хай-скул Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными, а родители радуют, что Big Apple Academy – бесплатный транспорт, трехразовое питание и автоскул до 6 вечера, 2937, 86-я стрит. Big Apple Academy – образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
6: Вы слушаете программу
8: Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой.
7: Именно так, дорогие друзья, и с удовольствием запуталась немножко с наушниками, но да бог с ними, представляю вам человека симпатичного, харизматичного, талантливого. Это Олег Коломеец, музыкант, ведущий, но сегодня его пригласила как писателя, представляете? Олежка, привет!
9: Привет, Вероничка.
7: Знаю тебя тысячи лет, и, по-моему, даже в нашей, ну, не прошлой жизни, а в этой американской жизни мы что-то вместе даже вели, по-моему, когда-то.
9: Да, был один раз.
7: Было дело, да? Mm-hmm. Ну, раз остались друзьями, значит, все хорошо провели. Потому что творческие люди, они такие. Ты вообще дружишь, кстати, с творческими людьми?
9: Я очень люблю творческих людей, если они, конечно, не скупердяи и не... и не завистливые. Я обожаю людей талантливых, и это... Я считаю, что это потрясающе. Если что-то красиво, я всегда...
7: Ну, а я который год, мы встречаемся на парте, мы были у Эдуарда Лучина несколько раз, он всегда приглашает тебя ведущим, и я всегда восхищаюсь, насколько ты долго держишься, в хорошем смысле слова, на сцене, потому что, ну, когда идет какой-то концерт или мероприятие, все это достаточно тяжело, но сегодня я тебя пригласила как автора очерков, которые я прочитала, потому что, ты знаешь, ну, я открыла ящик Пандоры, потому что у нас много здесь пишущих людей, и мне дарят книги, и я их не читаю. Говорю, аудио с удовольствием. И люди так обижаются, знаешь, так сквозь зубы. Я так не особо сейчас куда-то хожу, просто нет такой возможности, да и мероприятий стало меньше. Но я думаю, а чем же я обидела человека, как раз книгу не прочитала? Ну, невозможно, знаешь, когда вот... И у меня такая есть полочка моих вот таких непрочитанных грехов, потому что, ну, сложно. Очерки я твои с удовольствием прочитала. Они ироничные. Мне кажется, их нужно опубликовывать. Скажи, пожалуйста, когда ты начал писать, и вот ощущаешь ли ты в себе, что тебе вот как петь надо, так и писать тебе нужно?
9: Ты знаешь, да, честно говоря, да. Я, собственно, и пишу, потому что вот приходит что-то, и я чувствую, что я должен это каким-то образом изобразить. А начал... Не знаю, так специально, наверное, я не начинал, хотя... Может быть, когда мне было 16 лет, я учился в студии хора «Веревки», и на зимних каникулах мы поехали в Москву с мамой и попали в Кремлевский дворец. Я помню, какой был спектакль. Был «Дон Кихот». Угу. Кремлевский балет был потрясающий. Я такого уровня совершенно невероятного. То есть я в Киеве видел дома какие-то балеты. Я не могу сказать, что это было плохо, да, но здесь они меня потрясли. Я не знаю, как это... Ну, как-то сошлось все вместе. Угу. И музыка Минкуса, и... хореография блестящая. Когда я вернулся, у нас была программа, это был 87-й год, 1900. Угу. И мы должны были учить историю партии, что-нибудь такое. Вела угу. потрясающая, очень умная, очень тонкая женщина, которая нам про историю партии ничего не рассказывала. Вот она прекрасно понимала, что происходит и ради чего это. Хотя она коммунистка, и причем давняя, и верила, скорее всего, в эту всю байду. Вот. Но, тем не менее, она, как настоящий учитель, она спросила, что вы... Опишите, если у вас есть что-нибудь интересное, где вы были на каникулах. Ну, а ребята в основном сельские, из разных там мест Украины. Вот. И кто что писал. А я рассказал вот эту вот историю о походе в Кремлевский дворец. И, видимо, как-то довольно эмоционально рассказал. Вот. Я был самый младший там, потому что все парни были после армии, а девчонки 18 и плюс. Угу. И я думаю, что я и остался самым младшим за всю историю студии хора «Веревки». Вот. И я совершенно не рассчитывал на то, что она поднимется и начнет читать там какие-то выдержки из моего вот этого очерка.
7: Интересно. Наверное, тогда. Ты знаешь, я прошу прощения у наших радиослушателей, потому что я тебя знаю тысячу лет, и поэтому все-таки я хотела бы еще раз напомнить, что в гостях у меня замечательный творческий человек, его регалии я уже перечислила, но все-таки в двух словах, я так понимаю, Киев был, в двух словах, что, откуда, когда оказался в Америке, несколько слов.
9: Угу. Угу. Ну, родился я в Киеве. До 13 лет, пока у меня вдруг случайно не появилось радио в голосе. чего я страшно испугался, потому что вот это же радиоточка, мы же дети радиоточки, и что там, Кобзон, Магомаев, все вот это. И вот то же самое, и я посмеивался, там, будучи ребенком, над этим всем. И вдруг это радио у меня в голосе оказалось. Причем я так и думал, я сейчас не придумываю, не ищу специальные слова, чтобы себя приукрасить, а я так и думал, мне было так дико. Я родился на Шулявке и воспитывался на Шулявке, то есть это все нормально, драки, футбол, все, и как бы...
7: Прости меня, но я кроме Крещатика ничего, знаешь, наверное, это
9: ну, такое,
7: важное там, место.
9: Ну, до Крещатика мне было две остановки до метро. Но дело не в этом, а, ну, просто у нас разные там были... В общем, я не могу сказать, что это был прям бандитский район, но это был такой довольно жесткий, жесткое место, улица, вот, и нужно было там себя проявлять. Вот, и вдруг я вот среди этой толпы, курящей, там, подтягивающей что-то там где-то на детских площадках, татуированных и прочее, и вдруг я буду петь, я страшно стеснялся этого. Вот. Но, тем не менее, потом я понял, что надо как-то дальше двигаться. И в 16 лет в 15 лет я познакомился с одним потрясающим человеком. Звали его Александр Витальевич Сорокин. Вот, он меня услышал и вызвал родителей, и потащил меня в студию хора «Веревки», чтобы меня учили там пару лет. Вот, и собственно, вот, извини, если я долго говорю, в общем, вот 16 лет моя жизнь полностью поменялась. Я начал заниматься музыкой, вокалом и так далее.
7: Америка, как случилось?
9: Америка случилась после того, когда я понял, что я попал в оперный театр, в киевский. Да, прошел прослушивание вначале в хоре, потом я работал стажером. Вот, и я понимал, что мне там ничего не светит, скорее всего. И нужны были деньги для того, чтобы ехать на конкурсы всевозможные. Вокальные. И я выиграл грин-карту. Да, мама здесь была в гостях и выиграла грин-карту, и я приехал. Вот, собственно, в конце 97-го года.
7: То есть ты уже такой, ух, американец.
9: Ну,
7: ты
9: да,
7: в Нью-Йорке все время был?
9: Да,
7: все время в Нью-Йорке. То есть ты такой, вот, знаешь, я все пытаюсь определить, сколько лет, потому что, как у нас там говорили, коренной киевлянин, коренной питерец. А я вот думаю, наверное, 10 лет, 15 прожил в Нью-Йорке, ты уже нью-йоркер, да? Когда ты себя стал ощущать, что дом здесь? Или, может, не стал так?
9: Я не стал ощущать, что дом здесь.
7: Не стал?
9: Но... Мне достаточно комфортно было в определенное время. Сейчас менее комфортно стало. А вот раньше я обожаю Нью-Йорк. Тусовки всевозможные, все эти русские...
7: Но здорово, что ты все равно как-то все равно творчество, ты работаешь, в общем-то, такой в творческой атмосфере, потому что я знаю, что многие люди, которые переквалифицировались в программистов, может, деньги они зарабатывают неплохие, но если там они писали музыку или что-то делали, и здесь как-то, ну, по каким-то причинам, может быть, даже бытовым, да, они от этого отказались, многие очень страдают из-за этого. Многие из-за этого очень страдают. Скажи, пожалуйста, я хочу спросить, потому что я часто говорю о книгах, какие книги сформировали тебя? Я так понимаю, что ты, наверное, любишь читать, или я ошибаюсь?
9: Не очень. До 13 лет я шучу над собой, подшучиваю. А до 13 лет меня, кроме футбола и окна в женской бане, ничего не волновало. Вот.
7: Интересное сочетание.
9: Да. Потом я, конечно, стал читать много. Мама мне подсовывала хорошие, добрые книги. Она очень любила Дюма, Александра Дюма. Вот. Меня потрясла новелла, честно я тебе скажу, новелла «Проспера Мериме», «Кармен».
7: Ой, да, меня тоже. У меня был, у родителей был четырехтомник или шесть. Я его перечитывала. То ли четыре тома, то ли я перечитывала, потому что, о, Мериме, это вообще, ну, там все, и кроме «Кармен» тоже.
9: А мне попалось, два листочка было, всего, вот брошюрка фактически была, из двух листочков. И когда все закончилось, мне хотелось еще, как же это все. Конечно, Булгаков, Чехов.
7: Вот здесь в жизни, я извини, что я перебиваю, в Америке есть время читать, кроме того?
9: Да, безусловно, конечно.
7: Есть, да?
9: Я читаю постоянно. Все время что-то читаю, потому что мне очень не хватает недополученного образования. Вот, я все время что-то учу, языки какие-то, ну, я стараюсь читать как можно больше.
7: А что ты сейчас читаешь? Какой-то фикшн, нон-фикшн, что именно?
9: Дед, ты знаешь, я начал читать Чехова довольно давно, но сказать честно, что я его стал понимать где-то годам к 50. Натурально. И вот сейчас фактически каждое слово Чехова — это на вес золота для меня.
7: Как интересно. Вот.
9: Потому что я грешу многословием, и я стараюсь максимально убирать, и чтобы было с чем сравнить. И все-таки мне кажется, Чехов — это один из немногих, кто писал лаконично и очень, и при этом образно, и доносил суть.
7: Вот. И, наверное, актуален до сих пор.
9: Ну, конечно, он психолог прежде всего.
7: Скажи, а сколько ты вот, если, ну, я хотела это во второй части программы, но давай уже спрошу сразу, сколько времени у тебя уходит вот на писательство? Или как муза пришла, настроение пришло, и ты пишешь вот свои замечательные очерки, о которых я обязательно тебе
9: расскажу. Раньше так было, подробно. Что вот, да, что-то пришло, и ты чувствуешь, что ты не можешь остановиться, ты должен это сделать. Сейчас я стараюсь писать, если не каждый день, то хотя бы через день, и я буквально заставляю себя. И вот эта вот фраза из фильма «17 мгновений весны», когда Штирлиц был на Цветочной улице, господи, там, где птичий магазин, и владелец этого магазина говорит: ко мне приходят сюда писатели, и говорят такую фразу: прежде чем я сяду, войду в ад нового романа, я должен прийти наслушаться ваших птиц. И мне долгое время не было понятно, о чем пишут эти люди. Потому что у меня короткое, в принципе, дыхание, мне достаточно его для того, чтобы там и на 20, и на 30 страниц написать. И, в общем-то, форму сохранить, да, и развернутый рассказ, чтобы получился. Сейчас я стал писать больше. И я понимаю, в чем дело. Потому что, во-первых, история сама себя начинает писать. А кроме всего прочего, ты реально бьешься с этой историей, потому что у тебя одно...

0: Потому что вот это умение шуточно описать нашу жизнь, да, нашу эмигрантскую жизнь, и в то же время не унизить человека, вот мне, для меня это важно. Я почувствовала, что ты по-доброму пишешь. Опять же, думаю, ну вот хорошо, опубликовать. Вот, к сожалению, опубликовать. И даже у меня мысли такие были, что вот где опубликовать. Но думаю, вот не все люди могут вот эту считывать иронию, что это по-доброму, что это про нас, что вот так мы, да, живем мы где-то там, и русский с английским, да, там французский с нижегородским, как классик писал, путаем. Скажи, пожалуйста, какие планы вот у тебя? Это, ну, явно писатель все-таки пишет, чтобы его прочитали.
1: Ну, безусловно, конечно. Я довольно иронично и к себе отношусь, и в общем-то, критично. Поэтому я, и, кстати, я знаю эту историю, когда у меня тоже есть несколько друзей, блестящих, умнейших и очень талантливых людей, и которые, чьи книги я тоже не читаю, к сожалению. И поэтому кому-то подсовывать вот себя, это отвратительно. А напечатать для того, чтобы прочесть самому, тут мне кажется, что издательство это работа, это серьезное дело. Так я вот что-то выбрасывал на Facebook, вот коротенькое, зная, что кто-то прочтет, потому что не будет сильно напрягаться, там 2-3 страницы, ну, максимум 5, там что-то такое, если сильно увлечет. Вот, нормально. Ну, первый свой рассказ, который я тебе не послал, он давнишний, я не думаю, что его стоит, в принципе, кому-то показывать. Я печатал в журнале «Слово». Вот, я еще пишу стихи, кстати, ты не знала, да. Мне неловко, ты таких блестящих читаешь, что мне неловко. Но у меня, я даже получил премию за лауреатство.
0: Отлично.
1: Вот. Да, ну как-нибудь об этом тоже поговорим. Ну, то есть, да, я бы хотел, конечно, это все напечатать. В принципе, есть книга, она сверстана, и она где-то выброшена на Амазоне. Вот, но она просто сверстана неправильно. Это мои рассказы и повести собрали мои родственники и втайне от меня решили вот это вот сделать. И они опубликовали, и это было неправильно. Нехорошо это сделал, поэтому я ее никому не показываю, и потому что там много надо чего редактировать и прочее.
0: Но ты им был благодарен, что у них такой был позыв, понимаешь, сделать. Это приятный подарок, ты знаешь, это здорово.
1: Конечно.
0: Это просто такие неожиданности, мне кажется, они нам говорят, ах, не зря, не зря. Вот я что-то сделал, что-то написал. Скажи, пожалуйста, американские писатели, вот что я так посмотрела, вот знаешь, думаю, столько о книгах рассказываю, понимаю, ну, конечно, там Стейнбек, это, безусловно, Фицджеральд, Хемингуэй, какие-то современные, но я так понимаю, что вот у меня, например, как-то так получилось, думаю, надо что-то с американцами, ну, Дону Тарт я люблю, вот, американцами заняться, потому что как-то у меня не то чтобы пробел, но в процентном отношении я меньше читаю американских писателей, чем тех же там британских или французских. Что у тебя в этом плане?
1: Фицджеральд меня потряс. Вот этот знаменитый фильм «История
0: Бенджамина
1: Баттона». Это же на основе одного из его рассказов.
0: Мне было интересно. Сейчас будет мюзикл, кстати. Сейчас они мюзикл, да, делают.
1: Я не знал.
0: Это вообще вот это где, как начинается, да, на центральном вокзале, да, вот как.
1: Да, как в обратную сторону.
0: Боже, гениальный фильм. Ага.
1: И фильм гениальный. И потом я решил посмотреть, я в переводе, потому что, не знаю почему, я решил попробовать его найти в переводе. И вот эти вот некоторые куски, которые мне особенно понравились, это было потрясающе. Вот как человек видит, как он рассказывает историю. А если бы, помнишь, когда главная героиня попала под машину, а вот если бы 5 минут назад этот не пошел туда, а если бы вот она не вернулась и так далее и тому подобное. Вот эта вот цепочка случайностей, как мы думаем, а на самом деле это, собственно, закономерность, которая нас ведет, собственно. А я в этом смысле как раз фаталист. Я был потрясен. Вот умение передать это, причем это все так тонко. И великолепный Гэтсби тоже. Просто сейчас, извини, так я прыгаю, а просто пришло в голову. Я не большой знаток, к сожалению, американцев. Я заставил себя прочесть «Старик и море», потому что я никак не мог понять. Это и на английском, и на русском. Ну, пусть простит меня господин Хемингуэй, но я
0: не понимаю. У меня, честно говоря, то же самое. У родителей висел портрет, значит, Хемингуэя, и как-то принято восхищаться.

0: мне нравится. Но чтобы я сказала «ах», я гораздо больше сошла с ума от его дома в Кей-Весте, знаешь, с этими шестипалыми кошками и вообще вот как он жил, и от его там, скажем так сказать, образа жизни, хотя, безусловно, написано очень талантливо. Но чтобы «ах», и если бы он у меня даже на полочке стоял, не думаю, что я бы часто открывала. Ну вот люди как-то нетерпимы к тому, когда ты говоришь. Не то чтобы мне не нравится, но не мое. Поэтому мне очень нравится, знаешь, это выражение американское «it's not my cup of tea». То есть тебе объясняют, что это, ну, не совсем мое, так оставьте меня в покое. Мне кажется, это должно быть касаться всех и вся. Мне с тобой очень интересно говорить, надеюсь, люди спасибо. Это чувствуют. Но мы чувствуем приближение рекламы и новостей. Это, как говорится, неизбежное, но не зло, а добро. Оставайтесь с нами, продолжим говорить с Олегом, писателем, музыкантом, ведущим и вообще очень талантливым человеком, моим давним знакомым, буквально через несколько минут.
1: Это «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. «Одиссея Нолана» собрала более 1 миллиарда долларов в мировом прокате. Это третий фильм режиссера, который преодолел миллиардную отметку. Творчество Бэнкси обошлось британским налогоплательщикам в 150 тысяч фунтов стерлингов. Больше всего денег ушло на попытки уладить работу с судьей, который избивает своим молоточком протестующего. 57-летний поэт-курьер Ван Цзибин стал лауреатом престижной китайской литературной премии имени Лу Синя. Цзибин получил премию в категории «Поэзия» за свой третий поэтический сборник под названием «Низкий полет». Поэт уже 8 лет работает в службе доставки в своем родном городе Куньшань на востоке Китая. По его словам, он пишет стихи в перерывах между доставками. В своих работах Ван живо описывает переживания китайских рабочих. В одной из его известных работ под названием «Люди, которые торопят время» есть строки: «Вырывая ветер из воздуха, вырывая нож из ветра, у людей, которые торопят время, нет сезонов». Конец цитаты.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Тараканы, тараканы, тараканы.
9: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
10: хорошо получается.
9: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
11: Дэвидсон Радио.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. В это самое время на «Дэвидсон Радио».
0: Именно так, дорогие друзья, всем привет в нашей уютной студии. Мы сидим, у меня в гостях Олег Коломеец. Я с ним готова разговаривать бесконечно. Обожаю творческих людей, талантливых. И, надеюсь, вы это чувствуете через тон нашего интервью. Даже не интервью, а задушевного разговора. И, как всегда, я хочу вам представить доктора Патина, замечательного человека, терапевта. Если у вас еще нет своего терапевта, то, пожалуйста, обязательно приходите сюда, потому что доктор не весельчак, но еще он трудяга и профессионал. Это абсолютно точно. Он руководит Институтом красоты и семейной поликлиникой, и его телефон знают тысячи благодарных пациентов. 718-234-67-67. Любой врач здесь вам поможет. Например, есть отделение дерматологии, и любые нежелательные кожные образования здесь удалят хирургическим или нехирургическим путем. Сделают это быстро и абсолютно безболезненно. 7819 Bay Parkway, 718-234-67-67. Будьте здоровы, но на всякий случай запишите телефон правильного доктора. 718-234-67-67.
3: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Друзья, садик Бэмби, сентябрь не за горами, 2114 Браун-стрит между Эвеню Ю и Ви. Сейчас, кстати, работает лагерь с тремя бассейнами, но самое главное, что туда ходили мои дочки, могу вам сказать, что им очень-очень там нравилось. Всегда, когда вечером гуляем, проходим мимо и вспоминаем с улыбкой наших любимых воспитателей и чудесные годы. Итак, 2114 Браун-стрит, бесплатные программы «Прикей» и «Трикей», сертификат. Сертифицированные учителя, три большие площадки для прогулок, кружки вокала и танцы, великолепные запоминающиеся утренники для родителей. Удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города, принимаются ваучеры на продленный день. Обширная программа и летняя, и в любой день недели, так что звоните Роману или Наталье, директору, educational director, 718-368-1817. Уверена, вы не прогадаете. Счастливое детство начинается здесь, в садике Бэмби, по адресу 2114 Браун-стрит.
3: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Я продолжаю говорить с Олегом. Олег, такая интересная фамилия. Я все, знаешь, боялась, правильно ли я произношу. Коломеец. Это скажи, пожалуйста, это какие корни у фамилии у этого?
10: Ну, видимо, это идет от области Коломия. Угу. Есть в Украине такая область.
0: Американцам видимо, трудно откуда? Произносить твою фамилию?
10: Очень тяжело. Да? Очень. У меня еще транскрипция была тяжелая. Они как Коломаец, Коломуэц. Бедных заворачивалось, да, бывало.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, мы немножко с тобой поговорили о social media во время нашего перерыва. Как твое отношение вообще, вот я не могу это не спросить, к искусственному интеллекту, потому что сейчас, знаешь, вообще, если говорить о писательстве, появились, я так, знаешь, какой-нибудь такой текст, раз такая затравочка, я начинаю читать, текст достаточно длинный, и вдруг я понимаю, что это не человек читал, не человек написал. Я это понимаю, я думаю, это же должны все понимать. А смотрю там комментарии, то есть люди, знаешь, впиваются в эту историю, там начинается такой холивар, понимаешь, я думаю, ребят, да вы что, окститесь, это же вообще написал не настоящий человек. Что вообще думаешь по поводу не только писательства, нашествия вот этих на нас цифрового вот этого цунами?
10: Думать можно что угодно, это уже есть, это факт, это нужно принимать и все, и к этому адаптироваться. Точно так же, как мы когда-то не пользовались мобильными телефонами, это было прекрасно. Угу. Сейчас мы не понимаем, как можно без них жить.
0: Угу.
10: Кто-то мне сказал, все, сценаристов не будет, певцов не будет, артистов не будет, все, сейчас этот все интеллект уберет. В чем-то, я уверен, это хорошо, точно так же, как интернет, да, это же потрясающе, что, какие возможности он нам открыл, да, с одной стороны. С другой стороны, там много грязи тоже. Ну, то есть, мне кажется, зависит от человека, в том числе, что ты, мимо чего ты идешь. Ты понимаешь, иногда идешь по Бруклину, и ты хочешь идти по чистой улице, но приходится идти по тому, что есть. Понимаешь, а улица грязная, ну и чтобы не запачкаться, это все зависит от человека, либо ты вступишь туда, либо нет.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот знаешь, я тебя знаю очень много лет, и всегда ты такой выдержанный, интеллигентный, ну вот просто вот настоящий интеллигентный человек, я говорю без сарказма, поэтому я хочу такое, знаешь...
10: А меня на футболе вы еще не видели.
0: А? Не видел на футболе? Да. За кого, кстати, ты болел?
10: «Динамо Киев».
0: «Динамо Киев», а сейчас?
10: Нет других команд.
0: Нет, а сейчас, вот сейчас.
10: Никакие. А, за чемпионат мира?
0: Да.
10: По большому счету, за хороший футбол.
0: За хороший
10: футбол. Я рад, что это испанцы стали чемпионами.
0: Да, что-то я болела так за Аргентину, но когда ничего не показали хорошего.
10: Я как раз за них не болел.
0: Я поняла. Скажи, так вот я, скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя такая вот guilty pleasure? Вот у меня есть guilty pleasure, у меня есть один блогер, и, который там всех обсуждает, сплетничает. Ну, ты знаешь, он такой эмоциональный, и он меня так отвлекает. И вот если у меня есть возможность там утром выпить кофе, и все, я должна посмотреть Антоша, и потом я понимаю, боже, ну это такая чушь. Это такая вот вообще. И так он так, без Антона, ну вот это моя guilty pleasure. Я обязательно смотрю Антона, вот, и даже у меня его словечки иногда проскальзывают. У тебя вот есть какую-то, может, дурацкую литературу или такие вот guilty pleasure, которые ты можешь почитать, посмотреть? Или, знаешь, я тебе просто скажу, вот в Фейсбуке, они сейчас, знаешь, что делают, чтобы тебя на крючок, я уверена, что это искусственный интеллект, они даже там переводят, о, я сейчас отомщу, и я вот смотрю эту, и только я посмотрю, и написано, продолжение, если вы подпишетесь там, ну, конечно, это я уже не смотрю, думаю, вот сейчас я просто про, скажем, интеллигента пропустила несколько минут своей жизни, потому что залипла в этих рилс. У тебя такого нет? Какие-то глупости смотришь?
10: Честно, нет. Ну, я смотрю глупости, в разное. Да, бывают и глупости. Ну, я вот так точно, навскидку не могу тебе сказать вот что-то определенное. Иногда компьютер гораздо сильнее тебя становится. Ты сидишь и кликаешь вот эти особенно короткие видео. Одно зацепило, второе зацепило. Потом ты действительно осознаешь, ё-моё, ну ты только что профукал долго, кучу времени. С другой стороны, ну что наша жизнь? Все это...
0: Да, что наша жизнь? Игра. Скажи, пожалуйста, я все-таки знаю, что ты папа, и у тебя есть дети, поэтому обязательно тебя спрошу о вопросе, который меня очень волнует. Потому что вот у Токарева был такой, значит, рассказ «День без вранья», а у нас вчера с детьми был «День без гаджетов». И я сказала, и я не буду пользоваться мобильным телефоном. Это было трудновато, но все решаемо. Такая победа. Общались, читали, но не знаю, как это дастся в следующий раз. Скажи, пожалуйста, вот в плане детей абстрактно, если мы сейчас на педагогическую такую статью, как сделать так, чтобы вот интернет, ну, у некоторых же детей, ну, зависимость, ну, реально. Ты извини, что я тебе такие вопросы спрашиваю. Почему? Вообще должна о творческом пути твоем говорить, но вот меня это интересует.
10: Нет, творчество есть во всем. Это как раз я с удовольствием. Ты знаешь, я думал над этим, потому что у меня есть одни знакомые, и они живут в апстейт Нью-Йорк. И в своем доме, в общем, довольно обеспеченные люди. И вот девушка своим детям не давала интернет, не давала телефон до, по-моему, 7 или до 8 лет. Вот. И они на домашнем образовании находились при этом, при всем. Хорошо это или нет? Я думаю, что это неплохо. Домашнее образование. Все-таки я считаю, что дети должны быть более социализированы, они должны в социум уходить.
0: Ну, вот знаешь, вела, между прочим, я тебе скажу, преподавала в одной такой, ну, как это, не автоскул, там все, и у меня там были дети еще много лет назад. И у меня был ребенок, который пришел, гениальный ребенок, но он вообще не видел других детей. Я говорю, послушай, ну, знаешь, как американцы говорят, ты не можешь на этой свадьбе быть везде невестой, да? И я ему так аккуратненько, тактично пыталась это объяснить. Ребенок, он не понимал, что есть другие люди, которые тоже... Я не говорю, что это плохо. Кому-то, для кого-то домашнее образование – это выход из ситуации. У каждого свое какое-то решение, своя история. Но вот такой, у меня был такой опыт, понимаешь? У меня был такой опыт.
10: Домашнее образование само по себе неплохо, особенно если все это правильно, разумно сделано, то ты можешь, ребенок может получить гораздо больше, мне кажется, чем в обычной школе. Но все равно дальше-то нужны какие-то секции, нужны какие-то... Тут же вообще кошмар. У нас-то что был? Двор. Мы всегда выходили, мы, собственно, вся жизнь проходила во дворе. Я с 5 лет совершенно спокойно, меня мать отпускала. Мы играли в футбол, я не знаю, все, что угодно. Да, да? Здесь этого нет. И поэтому... И многие люди здесь, американцы, воспитанные здесь, у них... У многих я наблюдал, что они не понимают, как пространственного мышления нет.
0: А в чем твои дети американцы? Скажи, вот в чем они именно американцы-американцы? Я тебе сначала свой пример приведу.
10: Давай.
0: Ты знаешь, у меня девчонки такие, я, знаешь, как говорит молодежь, топлю за то, чтобы в машине на русском, я хочу, чтобы они сохранили язык дома на русском, но... Чем они американцы, значит, покупается йогурт или что. И не дай бог, там близка дата просрочена. Мама, просрочена! Я говорю, так это печенье я съем. Нет, мама, выбрасывайте. Я говорю, дети, вы не жили в перестройку, когда березовый сок и морская капуста. Нет, мама, нельзя. Я думаю, вот где. Я не говорю, что это плохо, неплохо, но вот они такие, ты понимаешь, они с этими просроченными продуктами просто, не знаю, я думаю, боже, какие мы разные.
10: Это верно. Действительно, меняется, конечно, мировоззрение. Ну, я не знаю, мои дети уже достаточно взрослые, поэтому трудно мне вот так вот навскидку. И я, к сожалению, они совсем маленькие были, когда я развелся с их мамой. Вот. Но я, конечно, их не оставлял, но это все равно. Приходящий папа и живущий папа – это разные вещи. Да? Вот, поэтому... Мне трудно сказать, но они американцы в том, что они очень благодарны за образование, полученное здесь. Вот, и конечно же, в этом ты можешь быть настоящим американцем, потому что ты, получив образование, у тебя уже есть перспективы. Это я просто то, что я вижу, что реально здесь работает. Да? Ты можешь претендовать на приличную зарплату, что, собственно, с ними и произошло. Да? А, к сожалению, у нас там, я не знаю, как сейчас, но раньше было отнюдь не так.
0: Да, но сейчас вообще война, и я думаю, что мне просто жалко вот тех детей, которые, понимаешь, которые... Слава богу, они живы, но которых, понимаешь, которые война, это же такая травма, и вот образование, которое должно, они же должны за партами сидеть, а не в убежищах сидеть. Это, конечно, все очень печально. Скажи, пожалуйста, ну, я никакого не хочу никаких политических от тебя каких-то тут заявлений, но просто как вот ты, киевский человек, как у тебя это все проходит?
10: Да, это катастрофа. Это сердце кровью обливается каждую секунду. Я, кстати...
0: Так кто-то там есть?
10: У меня есть, у меня там племянник, у меня много друзей и так далее. Я обожаю этот город. Ну, киевлянин это больше, чем просто вот человек, живущий в Киеве. Это скорее даже национальность. Потому что там особый дух. Конечно, любой... Питерский человек, может, скажет, я питерец, и это особенно. И это действительно, это будет правда. Но Киев, он действительно уникальный, он щедрый. Это щедрый город. Это не просто столица, это не просто там колыбель какая-то чего-то, чья-то мать. А это действительно особенный дух. И вот мне повезло, потому что... Вот эти 70-е, 80-е годы, это было феноменально. То, что когда пришел Горбачев, и повеяло этой свободой, и Киев совершенно невероятно расцвел, стал такой легкий, люди так общались. Люди хотят жить, тяжелое было, но люди так хотели друг другу передать вот это вот то теплое, вот то невозможное выговорить, что было до того, понимаешь? Вот это вот радость свободы. Вот, я понимаю, наверное, это было везде, но я это чувствовал в Киеве невероятным образом.
0: Да? Скажи, пожалуйста, вернемся вот в нашу действительность. Да. Здесь ты не дружишь по принципу киевлянин?
10: Нет.
0: Киевлянин дружу. Скажи, пожалуйста. Такой вопрос. Вот я вернусь к твоим рассказам, очеркам. Как ты вот этих своих всех героев подсматриваешь? Потому что я так смеялась, по-доброму, между прочим, смеялась. И вот наша, наверное, в каждом из нас такое есть. И я вообще считаю, ничего такого нет, если человек пожилой приехал и говорит, пытается говорить на английском. Наоборот, это нужно как-то, ну, можно сказать, поощрять. Но иногда такие я тоже вижу сцены, если приезжаю, допустим, в какой-то магазин, не буду говорить обязательно на Брайтон, да. Брайтонские пирожки я очень даже уважаю. Вот, скажи, пожалуйста, как вот эти, из чего вот эти рассказы? Это
10: что-то было подсмотрено, действительно. А что-то мне, у меня есть несколько знакомых, которые здесь живут очень давно, и которые остались одесситами, и не только одесситами. И вот они жонглируют словами невероятным образом. И, ну, я, наверное, имею право сказать, ты знаешь Зину Бубис.
0: Угу, да,
10: ну,
0: да,
10: Зиночку,
0: да,
10: наверное, знают
0: мы
10: все.
0: Мы ей привет передаем.
10: Да, мы передаем. И она много интересного рассказала. И я что-то там взял. Конечно, это как бы выжимки были, да, а я уже придумывал там фабулу, истории и прочее. Вот. Один раз я увидел, это как раз было возле... На 12-м Брайтоне, жара, какой-то стульчик стоял специально подставленный, и на нем сидел мужчина, ему было не очень хорошо, и шла возле него какая-то женщина хлопотала, и тут идет какая-то пожилая дама с палочкой, останавливается возле них и так смотрит из-под лобья, очень тяжело. И женщина, которая хлопочет возле мужчины, понимает, что, видимо, это она поставила стул, это ее стул. И она пытается, ой, простите, он только что, вот ему не очень хорошо, он сейчас встанет. Она посмотрела и говорит, пусть он уже лежит. И пошла. Понимаешь? И вот это вот, и я нашел в этом какой-то юмор. И я, собственно, и рассказ тоже, один из рассказов я написал, но я его тебе не посылал.
0: Посылал другие.
10: Ну, то есть, это все в воздухе, действительно, много есть.
0: Скажи, пожалуйста, трепетное отношение к русскому языку, за что тебе большое спасибо. Правильные запятые, не знаю, сам ты такой грамотный или ты включал корректор, не буду спрашивать. Как ты относишься к новоязу?
10: Ненавижу, просто кошмар. Вообще, это жуть. Вот сейчас как раз одна из своих, в одной из своих историй...
0: Я тебе хотела после интервью слово «спасибки» написать. Писаешь, ты, наверное, со мной потом не будешь разговаривать.
10: Спасибки можно. Вот.
0: А то я так написала.
10: Мне нравится, когда здоровые мужики, знаешь, под 2 метра пишут «приветики» и «спасибки». Это потрясающе. Ну вот. А от тебя нормально, это хорошо.
0: Ну хорошо.
10: Но когда начинают вот эти вот слова типа... менеджер, но они начинают говорить, называют его манагеры. Потом я слышал мерчандайзеры. Вот там. Люди, где пользуются, должны пользоваться русским языком, нормальным языком.
0: Слушай, а мне какие-то вещички так нравятся, типа там, знаешь, когда молодые люди, ну, я сама не говорю, потому что уже вроде Матрона такая, сорян или трушный, мне это нравится. Когда
10: это вы, как раз знаешь, ничего.
0: Когда в интервью, вот, например, там у Дудя или у кого-то я такое слышу, мне нормуль.
10: В этом есть какая-то ирония, легкость. Язык живой, любой, он все равно меняется так или иначе. И это нормально, да? Но, ну вот, когда просто заменяются, да, там, подменяются понятия, берется одно слово, я хотя понимаю. Есть эквивалент русского.
0: Да,
10: ну,
0: я понимаю.
10: Зачем?
0: Ты знаешь, мне очень бы хотелось, но не хватит передачи прочитать один из твоих очерков, но сегодня, в столь неспокойное время, я всегда думаю, что музыкотерапия и стихотерапия – это хорошее занятие. Поэтому у нас уже заканчивается передача, попрошу тебя прочесть какое-нибудь нам свое стихотворение. Думаю, это будет достойная концовка нашей беседы.
10: У меня много, слава богу, стихотворений, и есть такие и на злобу дня, но я не буду, я постараюсь нейтральное найти. Вот я сейчас как раз ты сказала заранее, я немножко покопался в компьютере и вот нашел. «Сирень» называется. Тяжелый дождь расстроил планы, заныл тоской, как в зубе нерв, но градом сшил весне гуманной к закату дня сухой кремплен. Вот вдруг, конечно же, нарочно сложил контрастами пасьянс стихи главенства над всем прочим, явил очередной сеанс. За что дарить аплодисментам его пытался праздный люд, от восхищения моментом, не смысля о подаче блюд, а цель дождя совсем иная, в его печали скрытый смысл. Он, как и мы, любя, играя, душой живет в пыли кулис. Он разыграл такую драму, такое буйство красоты, меняя цвет окна и рамы, чтоб подарить весне цветы. Да-да, его гроза и буйство, как когда прошел бесцельный день, чтоб сшить из капель вихрь искусства, родить махровую сирень.
0: Просто прекрасно. Спасибо большое. У меня в гостях был Олег Коломеец. Я тебе желаю такого творческого оптимизма. И чтоб ты обязательно, вот я уже знаю, где мы опубликуем твои очерки, чтоб ты обязательно писал, потому что, на мой взгляд, это талантливо, это хорошо. Ну и обязательно надо сделать какой-то вечер поэзии, но это уже будет тема следующей передачи. А вам, друзья, в рамках этой программы не только я желаю смотреть хорошие фильмы, читать хорошие книги, но самое главное – общаться с хорошими людьми. Ну а если они еще и талантливые, как мой сегодняшний гость, тогда это вообще двойное счастье. До встречи!

0: четверки, 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Сенат одобрил временное финансирование госведомств до 11 декабря. Законопроект прошел накануне августовских каникул Конгресса. Его главная задача – не допустить шатдаун после 30 сентября, когда заканчивается действующее финансирование. Палата представителей ранее приняла собственный вариант закона. Теперь Сенату и Палате необходимо согласовать различия, после чего окончательный документ должен поступить на подпись Трампу. Это происходит непосредственно перед промежуточным выборами в Конгресс 3 ноября. Ни одна партия не хочет оказаться обвиненной избирателями в том, что именно из-за нее закрылись федеральные учреждения и сотни тысяч госслужащих перестали своевременно получать зарплату. Вопрос остается открытым. Насколько свободно администрация Трампа может перераспределять деньги, уже выделенные Конгрессом? Пока шатдаун удалось отодвинуть, но до 30 сентября необходимо договориться между двумя палатами. Сенат утвердил Тодда Бланша генпрокурором страны. Голосование оказалось крайне напряженным. 50 голосов против 49. Фигура Бланша привлекает особое внимание, потому что до прихода в администрацию он был личным адвокатом Трампа и представлял его в уголовных делах. Именно это стало главным аргументом противников назначения. Демократы и некоторые республиканцы опасались, что человек, долгое время лично защищавший Трампа, теперь возглавит Минюст. Ведомство, которое в теории должно сохранять значительную независимость от Белого дома. Администрация мэра Мамдани запускает новую программу экстренной помощи небольшим домашним детским садам. Город создает фонд размером 3 миллиона долларов, из которого лицензированные домашние child care провайдеры смогут получать микрогранты от 1 до 10 тысяч долларов. Речь идет о небольших детских садах, которые работают непосредственно в домах или квартирах их владельцев. По данным мэрии, такие учреждения могут обслуживать в общей сложности до 100 тысяч детей, причем особенно большую роль они играют в районах, где семьи говорят на разных языках или не имеют доступа к крупным центрам. В первый год право претендовать на помощь должны получить более 500 лицензированных провайдеров. Сейчас город объявил конкурс, чтобы выбрать организацию, которая будет администрировать эту программу. И еще одна нью-йоркская тема, на которую этим летом обращают внимание врачи – редкое заболевание под названием тулеремия, которое иногда называют кроличьей лихорадкой. В округе Саффолк в Лонг-Айленде число подтвержденных случаев в последние годы постепенно увеличивалось. Сама инфекция остается редкой, поэтому повода для паники нет, но летом риск выше из-за активности клещей и большого количества времени, которое люди проводят на природе. Симптомы зависят от пути заражения. Это могут быть высокая температура, увеличение лимфоузлов, язва на коже в месте проникновения инфекции, боль в горле и другие проявления. Заболевание лечится антибиотиками, но требует медицинской диагностики. Для жителей Нью-Йорка практический совет довольно простой. После прогулок в лесу, высокой траве или парках следует проверять себя и домашних животных на наличие клещей, использовать репелленты и не трогать голыми руками больных или мертвых диких животных. Эти меры рекомендует и Департамент здравоохранения штата. Власти штата отмечают, что заболевания, переносимые клещами, становятся все более заметной угрозой для общественного здоровья Нью-Йорка. Так что летом нью-йоркцам приходится помнить уже не только о привычной болезни Лайма. Список инфекций, которые могут переносить клещи, заметно шире. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль отверг план Трампа по сектору Газа. Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны «Патриот». Бывший личный адвокат Трампа стал генпрокурором. Сенат с минимальным перевесом утвердил Тодда Бланша на посту. В Нью-Йорке выросло число преступлений на почве ненависти. Большинство случаев направлены против евреев. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 65%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
3: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
11: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
12: Рикошет.
13: Начинаем программу «Рикошет» в эфире Davidson Radio и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. В субботу Высший совет национальной безопасности Ирана опубликовал через государственные СМИ список требований. США должны снять морскую блокаду, отменить санкции, разморозить активы, вывести военные силы из региона, навсегда прекратить удары по Ирану, Ливану, Палестине, Йемену и Ираку и выплатить репарации за две войны. Пролив, говорится в заявлении, не откроется, пока Америка не исправит свое поведение. Это цитата. Это ударило по переговорам, которые Трамп считал почти успешными. Иран и Оман были близки к рамочному соглашению о новых судоходных маршрутах. Трамп в ответ написал в Truth Social: «Ничего не пройдет через блокаду, пока не будет сделки или полной капитуляции». Между тем, средняя цена бензина в США $4.02 против $3.16 год назад. Сейчас ко мне присоединяется журналист, писатель-историк Семен Резник. Семен, приветствую вас в эфире.
14: Привет, привет.
13: Как вы оцениваете список требований Ирана?
14: Ну, как можно их оценивать? Это явно Иран дает понять, что никаких переговоров он вести не намерен. И то, что Трамп нам постоянно заявляет, что вот Иран хочет переговоров, Иран, мы почти договорились и так далее, это начинает выглядеть, мягко говоря, несерьезно.
13: А как вы считаете, вот это заявление Трампа, сделка или полная капитуляция?
14: Ну, это очень хорошее тут главное слово «или». Понимаете? Что значит «или»? Надо добиваться полной капитуляции всеми средствами, которые есть у Америки. Но Трамп этого делать не делает. Вот так будем говорить. Хочет, не хочет, Трамп этого не делает. Он надеется на то, что экономически можно будет задавить Иран и заставить его пойти на то, что он называет сделку. Но это, с моей точки зрения, очень утопическая позиция. Я буду рад, если я в ней ошибаюсь.
13: Вот смотрите, Иран пытается ввести собственные правила прохода судов и брать плату, как мы знаем, за транзит через Ормузский пролив. Соединенные Штаты при этом отвергают такой принцип, но говорят, что США контролируют якобы пролив. Иран говорит, что это они контролируют пролив и теперь предъявляют список требований, если США хотят открыть все-таки пролив. А как вы считаете, кто в итоге будет контролировать его?
14: Вы знаете, в итоге деваться некуда. США должны контролировать пролив и будут его контролировать. То есть его никто не должен контролировать. Его должна контролировать международное, так сказать, согласие на то, что это свободные воды, которые никто не контролирует, воды Тихого океана или какие-то Атлантического океана или Индийского океана. Никто не контролирует. Вблизи территории имеются определенные, так сказать, каждого прибрежного государства имеется определенная территория, которую он контролирует, остальное свободное пространство. И этот пролив всегда был свободным пространством. По нему проходит, как вот называют цифру, 20% мировой нефти, и его перекрытие вот и ведет к тому, что вздуваются цены на нефть. На это играет сейчас Иран. Это то, чего он добивается. То есть он добивается того, чтобы Америка, вот, те требования, которые он выставил, чтобы Америка ушла, Америка перестала, Америка, а он будет вот контролировать этот пролив и еще брать мзду, он хочет за проход судов, там какие-то 7 вроде процентов, что, конечно, ему никто не даст, но, может быть, это как раз то, что он готов уступить в конечном счете. Мы не знаем этих, понимаете, закулисных. Требования выдвигаются, а как далеко может эта требующая страна, выдвигающая требования, пойти на уступки взамен на что-то другое. Это, так сказать, иногда сами эти люди не очень хорошо знают, а в процессе этих сделок, в которых Трамп мастер, но это деловые сделки, это сделки, вот, он там строил, мы знаем, в Нью-Йорке огромные здания, так сказать, Трамп Тауэрс. Это надо всегда договориться с городом, да, на каких условиях, какой налог платить, или какие получить льготы, или какие бы там самые... Это вот такие сделки, как на взаимно выгодных, как говорится, условиях. Да? Трампу нужно, он считает, нужно построить, потому что этот дом принесет ему доход, когда он будет построен, и, скажем, это будет гостиница, которая будет сдаваться. А город должен дать согласие на строительство там-то и там-то. Это связано с влиянием на окружающую среду, на ближайшее. Там надо всякие такие вещи, которые должны идти в суд. Это, понимаете, переносить на государственные дела, на международные соглашения – это в какой-то мере, это, наверное, себя оправдывает. Вот эта система тарифов, которые постоянно играет Трамп с разными странами, в какой-то мере, наверное, это влияет. Но я не думаю, что это во всех условиях. И когда мы имеем дело с режимом фанатичным, режимом фанатиков, режимом, который не щадит своего населения. Поэтому если мы ударим, да, у них еще будет инфляция, у них будет то, у них будет все. Ну и что? Они, им это нехорошо, им это неприятно, но это не ведет к их капитуляции.
13: Семен, ведь многие знают, что для режима аятолл очень важен верховный лидер. И на протяжении месяцев после удара США и Израиля 28 февраля, когда был убит Хаменеи-старший, тогда же пострадал и Хаменеи-младший, Мадштаба. И после этого его на публике не видели. Не было видеообращений, не было даже аудиозвукозаписей. Были только какие-то письменные сообщения от его имени, которые публиковали иранские СМИ. В связи с этим на протяжении 5 месяцев вот израильские СМИ, по крайней мере, говорят о том, что он, возможно, либо в плохом состоянии, либо вообще, может быть, умер. Но в эти выходные иранское агентство Мехр ответило публикацией видеозаписи, где, собственно, он там сидит, разговаривает с какими-то людьми. Конечно, нет никакой гарантии, что это свежие кадры, скорее всего, даже нет. А, может быть, архивные, если вообще не искусственный интеллект. И тем не менее, как по-вашему, насколько важно для людей в Иране сейчас, в этой обстановке войны, иметь и слушать своего верховного лидера?
14: Я думаю, что для иранского руководства это очень важно, потому что у них там, кто в лес, то по дрова, у них там нет единства в руководстве, непонятно, кто вообще там главный, а кто второстепенный, потому что у них есть президент, который является вице-председателем страны, который практически не имеет никакой реальной власти. У них есть министр иностранных дел, который ведет переговоры. От чего имени он ведет переговоры? Непонятно. То есть от имени Ирана. Значит, если есть верховный этот самый, значит, аятолла, и он действительно жив и функционирует, то он глава страны. Все делается от его, от его имени. Но в том, что он действительно жив, или в том, что он, так сказать, тяжело болен и фактически не функционирует, в этом уверенности у нас нет. И тот факт, что они вдруг продемонстрировали эту запись, как говорит о том, что их это нервирует. Куда же проще его показать живого, выступить, записать его выступление. Его, если вот так вот он сидит и разговаривает с людьми, это самое, нет, идут какие-то записанные его выступления, которые кто-то зачитывает, не он сам. И это говорит о том, что там, конечно, вы понимаете, не все гладко в этом королевстве, там тяжелое очень положение. Но вопрос о том, ведет ли это к капитуляции или ведет к какому-то перераспределению там сил. Вот говорят, что это, вот это стражи исландской революции, они теперь приобрели больше власти, чем раньше, и вообще, вот, так сказать, министр иностранных дел ведет переговоры, а им на это все плевать, что он там, о чем он договаривается. Они ведут совершенно другую политику, и он ничего сделать не может. И, понимаете, поэтому это все, так сказать, внутренний раздрай, конечно, это внушает некоторый оптимизм в том, что в конце концов это все развалится. Вот. Но как этому это делать, как этому содействовать, что, какие есть ресурсы по внутренней разведке, мы знаем, что у Израиля были такие ресурсы очень сильные, поэтому вот вся эта операция блестяще удалась, когда там чуть ли не три слоя руководства было уничтожено точечными ударами, то есть абсолютно было известно, кто где и когда. Вот, но теперь четвертый слой руководства, а за четвертым будет пятый и так далее, понимаете? И сделать его, их договорноспособными от того, что их руководители убили, это только усиливает их возмущение и усиливает их, их готовность, так сказать, как говорится, стоять насмерть. Вот, поэтому рассчитывать на это нельзя, хотя можно на это надеяться.
13: Здесь еще важно, наверное, сказать, что раньше ведь были сообщения о том, что Иран на протяжении десятилетий готовился к этой войне. И мы действительно видим результат этой подготовки и производства ракет под землей, и даже, ну, система политическая, о которой вы уже сказали, о том, как меняются эти люди, и она, ну, к сожалению, не рушится никак. Вот интересно, знаете, а с нашей стороны, если мы поговорим, пятый месяц войны, а по-вашему, есть ли вообще какой-то сценарий завершения этой войны, который, ну вот, реально бы мог сейчас воплотиться в жизнь?
14: Я сомневаюсь, что есть такой сценарий, и главное, дело не в том сценарии, надо, чтобы этот сценарий был, так сказать, реалистичен, чтобы это было не фантастика.
13: Чтобы строят две стороны, и Соединенные Штаты, и Иран.
14: Конечно. И, понимаете, Америка сильнее на порядке. Да? В Америке есть то, в Америке все. У Америки нет одного того, что есть у Ирана. Понимаете, бесконечно долгого терпения. Америка хочет результаты сейчас. У нас надвигаются выборы, вот эти промежуточные, значит, в ноябре. Рейтинг Трампа и его партии, соответственно, падает. И это их все больше нервирует. И надо что-то делать. И надо как-то, понимаете, надо что-то...

0: поразить, понимаете? Но ведь это было у наших предков где-то там 500-600 лет назад. А они вот живут в той среде. В той среде, когда вот в христианство была инквизиция, когда были эти самые ведьмы, понимаете, когда всякие лешие, домовые жили по лесам и болотам, баба-яга сидела в избушке на курьих ножках. Понимаете, это для нас это детские сказки, но когда-то это же была вера такая, понимаете? Человечество развивается, а у них они не развиваются в этом направлении. Они стоят, понимаете, вот те арабские народы, которые были впереди планеты всей в свое время, мы ведь до сих пор пользуемся арабскими цифрами. У нас же вся арифметика, вся математика построена на арабских цифрах. И они не случайно называются арабскими. Арабы тогда были впереди, понимаете, но они на том уровне и застыли. Потому что у них пошла вот внешняя экспансия. Надо всех обратить в ислам. Это их сверхзадача. Это то, ради чего они рождаются, вырастают, живут и так далее. Там, где нельзя, значит, добиться обращения в ислам, там можно и нужно убивать неверных. И поэтому, так сказать, у них такая психология, совершенно не такая, как у нас. Поэтому все эти подсчеты, какие у них там инфляции, какие у них там вот неурожаи, какие у них там эти самые, понимаете, это все по нашим понятиям, это, так сказать, загоняет их в могилу, черт знает куда, понимаете? Но это не по их понятиям. По них
1: Ну,
0: понятиям
1: и еще мы на самом деле не знаем, насколько эти цифры
0: это
1: правдивы.
0: Аллах у них испытывает.
1: Мы не знаем, Семен, насколько эти цифры правдивы, потому что с уровнем лжи, которую распространяет постоянно эта администрация, а потом через месяц или два мы узнаем, что это было неправда, это было не так, это было сяк, ну и все остальное, мы не знаем, насколько на самом деле там не урожай в Иране и вообще экономические проблемы, о которых говорит Трамп. Потому что те видео редкие, которые мы получаем из Ирана, показывают все в порядке, там супермаркеты, люди с корзинами ходят, полные еды, все у них нормально.
0: Ну, тут я не знаю, чему больше можно верить, но вы правы, что, конечно, то, что мы получаем информацию, это информация не из первых рук. Мы не знаем, так сказать, насколько она достоверна, и проверить мы этого не можем. Понимаете?
1: Сейчас короткая реклама в эфире, Семен, после которой мы вернемся и продолжим программу. Оставайтесь с нами.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Oceanfront views, great amenities.
5: Planning our next vacation?
4: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
5: Find anything good?
4: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
5: It has great rehab, right?
4: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
5: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
7: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию.

0: информация. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
2: Рикошет.
3: Это «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается писатель-историк, журналист Семен Резник. В воскресенье на заседании правительства в Израиле Нетаньяху впервые прямо высказался о плане, который Трамп месяц назад преподносил как прорыв. «Израиль отвергает документы из 15 пунктов», — сказал премьер. Армия, по его словам, не выведет войска, пока Хамас не будет действительно разоружен. Тяжелое оружие и легкое оружие, все оружие. Речь о настоящем разоружении, он подчеркнул. И добавил, что палестинского государства не будет ни в Газе, ни на Западном берегу, пока я премьер-министр. Хамас же заявляет, что разоружится только после полного вывода израильских войск. Израильские силы сейчас занимают больше половины сектора. Мы видим месяц, как Дональд Трамп говорит о прорыве. При этом Израиль молчал. Сейчас публично отвергает его план. Что, по-вашему, это говорит об отношениях Вашингтона и Иерусалима?
4: Отношения достаточно сложные. С одной стороны, мы знаем, что ни одна американская администрация не поддерживала Израиль так сильно, как администрация нынешнего президента Трампа. Но в то же время есть существенные разногласия. Они, может быть, сказать, что они не стратегического плана, что они тактического плана. Но эти разногласия имеются. И в частности, вот вопрос о Газе. Потому что Трамп хочет, чтобы этот вопрос был решен. Детали, что-то туда-сюда немножко, так сказать, понимаете, это для него где-то там на сотом месте. А для Нетаньяху это, естественно, на первом месте. Вопрос состоит в том, у Израиля есть опыт. Израиль вывел все свои войска из Газы больше 20 лет назад с тем, чтобы Газа могла развиваться самостоятельно и демократически, и не представлять угрозы. Мы знаем, во что это превратилось. Естественно, значит, во-первых, значит, оказалось, что Хамас там захватил власть. Во-вторых, оказалось, что это все эти международная помощь палестинцам, международная помощь гуманитарная от ООН, от того, от всего, миллиарды долларов, они шли не на пользу народу, они шли на эти самые туннели, на вооружение, которое поступало из Ирана. И до сих пор Хамас вооружен. И мы знаем, что было в 23-м году, 7 октября. После этого началась эта современная, так сказать, война, которую остановил Трамп. Она бы давно была закончена, если бы Трамп не остановил своими вот предложениями мирно «давайте договоримся». Вот у него есть такое «to make a deal». Это его основное жизненное кредо. «To make a deal». Со всеми можно договориться. Вопрос о том, так сказать, где чуть больше уступить, а где чуть меньше дать и так далее. Вот. И вот он так и говорил. Он выдвинул 15 пунктов, итог которых замечателен. Газа разоруженная, мирная, живет. Израиль оттуда уходит, и все довольны. Понимаете? Но это итог 15 пунктов. А по ходу выясняется, что разоружение, с самого начала это было поставлено тем же Трампом, что Хамас должен полностью разоружиться. Но Хамас не разоружается. Теперь Хамас говорит, что он разоружится после того, как Израиль выведет свои войска. Как можно этому верить? Этому нельзя верить. Поэтому Израиль говорит, что он выведет войска после того, как Хамас разоружится. Хамас этому не верит. Поэтому, так сказать, а может и верит, но не хочет этого. Потому что Хамас, безоружный Хамас, не может руководить страной. Он руководит страной, потому что у него в руках сила. А если силы нет, то он никому не нужен. Поэтому разоружение Хамаса равносильно роспуску Хамаса. И Хамас этого, на это пойти не может и не хочет, если его не заставят. А вот если, так сказать, это вот в порядке каких-то пунктов, и здесь в Вашингтоне, ну какая разница, какой пункт выполнится чуть раньше, а какой чуть позже. А для израильтян, для Хамаса это самое существенное. И тут расхождение, и то, что Нетаньяху это заявил, ну, мы уже давно знаем, что Израиль на это не пойдет, и это, так сказать, писала пресса израильская, и сторонники Хамаса, но то, что Нетаньяху прямо это сейчас заявил, это, так сказать, ну, еще и связано с тем, что ведь в Израиле тоже назревают выборы.
3: И... То есть вы считаете, это не сколько такая сильная позиция самого Нетаньяху, а именно политический предвыборный какой-то шаг?
4: Позиция его была такая изначально, она такая позиция. Но громко ее заявить при тех отношениях с правительством Трампа, которые у него сложились и которые ему нелегко достались, понимаете, это он не торопился делать такое официальное заявление, как бы, так сказать, в лицо Трампу. Вот. Но теперь он вынужден это сделать, потому что есть на него давление со стороны его сторонников, есть давление со стороны электората. Понимаете, приближаются выборы, на которых он может потерять власть. Понимаете, то, что произошло 7 октября, как ни крути, это было... когда председателем Совета Министров, главой государства страны в Израиле был Нетаньяху.
3: Так, его сейчас, кстати говоря, в эту политическую кампанию обвиняют все в этом. В том,
4: совершенно
3: в том,
4: верно.
3: Что он пособничеством занимался Хамас, различными, ну, в общем, много обвинений именно как раз-таки в том, что он был руководителем...
4: Совершенно верно. Вот. И, значит, его политическая ситуация, его моральные какие-то принципы, в общем, его заставило сделать такое заявление, что, конечно, не очень приятно слышать Трампу и не очень приятно слышать здесь сторонникам Трампа и республиканцам, которые идут на выход. Хотя в республиканской партии, как мы знаем, не все однозначно. И вот этот сенатор Грэм, который был большим сторонником Израиля, всякой помощи и оказывал определенное публичное давление на Трампа, требуя больше помогать Израилю. И он вот умер, но сейчас выдвинутая им резолюция принята подавляющим большинством в Конгрессе, буквально вчера или позавчера, принята подавляющим большинством, то есть и республиканцы, и демократы за нее высказались, в котором требуется оказание большой помощи Израилю и Украине.
3: В первую очередь это законопроект о санкциях, и там предполагаются 100% тарифные санкции против второго уровня компаний и стран, да, которые покупают российскую нефть, но там ключевой момент заключается в том, что он дает право, этот законопроект, президенту применять и убирать эти санкции. Тут еще вопрос, будет ли президент это делать.
4: Да, я говорю, что республиканцы сейчас поддерживают, и сейчас при приближении выборов это все начинает играть вот внутриполитическую роль очень большую.
3: Семен, вы сказали, что очень многое давит на Нетаньяху. Но а в Соединенных Штатах что давит на Трампа, что он принимает такие решения в отношении Израиля? Ведь мы не можем сказать, что предвыборная кампания влияет на президента. Очевидно, что он не очень-то волнуется о том, как пройдут выборы в ноябре. Ну, кажется так. А по-вашему, что заставляет Трампа подставлять так Израиль и, в частности, Нетаньяху?
4: Дело не в том, что он подставляет Нетаньяху, а дело в том, что над ним висит война с Ираном, которая, так сказать, непопулярна в стране. Большинство не поддерживают эту войну. Вот. И поскольку, значит, еще рост антисемитизма, который, так сказать, заявляет, что вообще это Нетаньяху втравил Трампа в эту войну, это вообще нам не нужно, это вот еврейские штучки, понимаете? Вот. Потому что это идея еврейского заговора, который, так сказать, закулисно правит миром евреи, она же никуда не уходит. А сейчас она снова становится, так сказать, получает как бы то, что называется здесь credibility. К ней больше прислушиваются. И вот буквально вчера я видел где-то в какой-то газете, я видел это в интернете, воспроизведена старая была уже такая карикатура, понимаете, где, значит, Трамп изображен в виде такой маленькой такой то ли лошадки, то ли собачки, запряженной, а на козлах сидит Нетаньяху и, значит, так сказать, его погоняет. Понимаете? Я когда-то, если я не ошибаюсь, «Нью-Йорк Таймс» напечатал 2 или 3 года назад, она вызвала большое возмущение в определенных кругах. Но каким-то кругам это нравится. А теперь это те самые люди, которые будут голосовать за республиканцев или за демократов. И вот этот есть, мы знаем, что есть такое среднее колеблющаяся группа, которая в конечном счете все и определяет. Потому что подавляющее большинство людей, которые голосовали за демократов, за них и будут голосовать. Так же самое и республиканцы. У них свои преданные, так сказать, избиратели, которые будут предпочитать голосовать за них в любом случае. Вот. А есть колеблющееся меньшинство, и кроме того, есть такая проблема, особенно на промежуточных выборах, она сильнее, чем на выборах, вот когда президентов избирают. Но так уж сложилось в Америке, что гораздо меньше людей является голосовать. Просто идут голосовать. И вот вопрос в том, кто пойдет, а кто не пойдет. Вот чьи сторонники в большем количестве появятся, а чьи в меньшем. Это все, значит, очень сложные игры, которые люди, занимающиеся здесь этими избирательными кампаниями и собирающие на них какие-то деньги и так далее, они этим занимаются. Это все очень такой сложный момент. Если люди, к черту, не пойду голосовать я за этих республиканцев, надоели они мне. За демократов-то я вообще никогда не голосовал, да? Я такую психологию человека рядового, понимаете? Вот. Но я и не пойду. И вот если таких набирается больше среди бывших республиканских, так сказать, людей, которые поддерживали республиканцев раньше, чем демократов, то республиканцы проигрывают. А если это среди демократов будут такие, они же вообще с социализмом, с этим близко, вообще вся демократическая партия же теперь перестраивается на коммунистическую, социалистическую. Вот, так сказать, это вот сейчас на первичных выборах побеждают во всех, почти во многих местах, именно вот эти крайне левые. Но в какой мере это нравится демократам, которые не относят себя к крайним левым, И пойдут ли они вообще голосовать или вообще будут голосовать за республиканцев, это, конечно, будет редкий случай, но вот неявка – это более, может быть, большой. И вот это вот идет сейчас вот это вот перевешивание, которое нельзя предсказать. Предсказываний полно на всех сайтах, во всех программах и так далее, и так далее. Но они мало чего стоят.
3: Такими темпами, знаете, к 28-му году, вот я думаю, мы придем к выбору между МАГА и партией Мамдани.
4: Очень может быть, очень может быть. Да. Ну, Мамдани – это яркий пример того, как это самое.
3: В завершении, Семен, хочу поговорить об Украине. Вы знаете, что Трамп на саммите НАТО сделал заявление и сказал на встрече с Зеленским о том, что Соединенные Штаты предоставят лицензии на производство ракет «Патриот» в Украине. Но прошло время, и Трамп сделал несколько заявлений о том, что он думает, не все так просто там, и по разным утечкам говорили в СМИ о том, что вопрос именно производители, который является частным. По-моему, мы с вами даже обсуждали эту тему. Но вот сейчас, в эту субботу, в Белграде, на пресс-конференции с президентом Сербии, Зеленский сообщил, что договоренность с США о ежемесячных поставках перехватчиков для систем Patriot достигнута. Вместо лицензии на производство Patriot Соединенные Штаты заверили Украину, что будут поставлять ракеты перехватчики для Patriot каждый месяц Украине. Ну и сегодня New York Times пишет о том, что не достигли соглашения между Белым домом и производителем ракет на передачу лицензии. Все-таки производитель в этом плане победил. Как бы вы прокомментировали это решение? Очевидно, конечно, новость хорошая, но насколько будет воплощаться еще тот вопрос? Пожалуйста.
4: Вот это действительно вопрос вопросов, потому что я уже говорил не раз, мы с вами об этом говорили, что, к сожалению, мы слышим от нашего президента так много слов, которые не вполне совпадают с делами, и сегодня одно, завтра другое, что вот эта инфляция словоговорения, она становится совершенно не... Ну, приводит к тому, что вообще не надо слушать, что он говорит, потому что это бессмысленно. Он сказал, а завтра он скажет другое. И это вот это, вот это с этими лицензиями, конечно, производитель дает лицензию, а не правительство. Частные, мы все-таки живем в системе частного предпринимательства. И у нас фирма, имеющая, так сказать, лицензию, вправе ее кому-то передать бесплатно, кому-то продать, или вообще никому не продавать и не передавать. Вот. Но при том, что речь идет о таких серьезных вещах, как Patriot, что имеет прямое отношение к обороноспособности страны, то естественно, что тут отношения производителей с государством достаточно неоднозначные. Если бы Трамп действительно надавил и потребовал, то, наверное, бы эта компания вынуждена была согласиться, может, на каких-то условиях, может быть, за какую-то плату, может быть, за что-то еще, но она должна была бы согласиться. Но, видимо, что Трамп оказывал не столь сильное давление. Наоборот, ему объяснили, что вот мы им дадим лицензию, они будут делать патриоты, а потом неизвестно, кому они попадут. Опасения, так сказать, разумные, понимаете? Поэтому, так сказать, если он поставит достаточное число этих Patriots в Украину, то, может, ей не нужно самой их делать. Но надеяться на то, что такие поставки будут, что они будут регулярны, что они будут достаточно объемными, опять же, нельзя, потому что Трамп сегодня говорит так, а завтра он скажет, что иначе. Мы и так, он все время от времени вспоминает, что они когда-то потратили, то есть до него, при Байдене, 350 миллиардов на Украину. что Украина никогда не получала от Америки, но это другой вопрос. Но он эту цифру очень полюбил, 350 миллиардов. Вот. И мол, хватит, понимаете? Вот. Поэтому ситуация очень-очень сложная. По его мнению, Украине вообще нечего было там рыпаться, потому что у нее карт не было. Да, сейчас, когда Украина показывает, что у нее все-таки есть карты, и она бьет уже и по Омску, и по Томску, и, так сказать, там, понимаете, вот, то Трамп меняет свою позицию. Вот. Но вскоре этот поворот, понимаете, будет улица односторонним движением, пойдет ли он опять назад, мы никогда не можем знать.
3: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был журналист, писатель, историк Семен Резник. Сейчас большой перерыв, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
4: Спасибо, всем привет и хорошего настроения и хороших дней.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями, приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Сенат одобрил временное финансирование госведомств до 11 декабря. Законопроект прошел накануне августовских каникул Конгресса. Его главная задача – не допустить шатдаун после 30 сентября, когда заканчивается действующее финансирование. Палата представителей ранее приняла собственный вариант закона. Теперь Сенату и Палате необходимо согласовать различия, после чего окончательный документ должен поступить на подпись Трампу. Это происходит непосредственно перед промежуточным выборами в Конгресс 3 ноября. Ни одна партия не хочет оказаться обвиненной избирателями в том, что именно из-за нее закрылись федеральные учреждения и сотни тысяч госслужащих перестали своевременно получать зарплату. Вопрос остается открытым. Насколько свободна администрация Трампа может перераспределять деньги, уже выделенные Конгрессом? Пока шатдаун удалось отодвинуть, но до 30 сентября необходимо договориться между двумя палатами. Сенат утвердил Тодда Бланша генпрокурором страны. Голосование оказалось крайне напряженным. 50 голосов против 49. Фигура Бланша привлекает особое внимание, потому что до прихода в администрацию он был личным адвокатом Трампа и представлял его в уголовных делах. Именно это стало главным аргументом противников назначения. Демократы и некоторые республиканцы опасались, что человек, долгое время лично защищавший Трампа, теперь возглавит Минюст. Ведомство, которое в теории должно сохранять значительную независимость от Белого дома. Администрация мэра Мамдани запускает новую программу экстренной помощи небольшим домашним детским садам. Город создает фонд размером 3 миллиона долларов, из которого лицензированные домашние child care провайдеры смогут получать микрогранты от 1 до 10 тысяч долларов. Речь идет о небольших детских садах, которые работают непосредственно в домах или квартирах их владельцев. По данным мэрии, такие учреждения могут обслуживать в общей сложности до 100 тысяч детей, причем особенно большую роль они играют в районах, где семьи говорят на разных языках или не имеют доступа к крупным центрам. В первый год право претендовать на помощь должны получить более 500 лицензированных провайдеров. Сейчас город объявил конкурс, чтобы выбрать организацию, которая будет администрировать эту программу. И еще одна нью-йоркская тема, на которую этим летом обращают внимание врачи – редкое заболевание под названием тулеремия, которое иногда называют кроличьей лихорадкой. В округе Саффолк в Лонг-Айленде число подтвержденных случаев в последние годы постепенно увеличивалось. Сама инфекция остается редкой, поэтому повода для паники нет, но летом риск выше из-за активности клещей и большого количества времени, которое люди проводят на природе. Симптомы зависят от пути заражения. Это могут быть высокая температура, увеличение лимфоузлов, язва на коже в месте проникновения инфекции, боль в горле и другие проявления. Заболевание лечится антибиотиками, но требует медицинской диагностики. Для жителей Нью-Йорка практический совет довольно простой. После прогулок в лесу, высокой траве или парках следует проверять себя и домашних животных на наличие клещей, использовать репелленты и не трогать голыми руками больных или мертвых диких животных. Эти меры рекомендует и Департамент здравоохранения штата. Власти штата отмечают, что заболевания, переносимые клещами, становятся все более заметной угрозой для общественного здоровья Нью-Йорка. Так что летом нью-йоркцам приходится помнить уже не только о привычной болезни Лайма. Список инфекций, которые могут переносить клещи, заметно шире. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль отверг план Трампа по сектору Газа. Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны «Патриот». Бывший личный адвокат Трампа стал генпрокурором. Сенат с минимальным перевесом утвердил Тодда Бланша на посту. В Нью-Йорке выросло число преступлений на почве ненависти. Большинство случаев направлены против евреев. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 65%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: будете держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет.
2: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. В этом часе вместе с нами журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя.
3: Здравствуй, Артем.
2: Я хочу вернуться к теме, которую мы раньше сегодня обсуждали. Это список требований, который Иран выдвинул Дональду Трампу. Еще раз давайте пройдемся по ним. США должны снять морскую блокаду, отменить санкции, разморозить активы, вывести военные силы из региона, навсегда прекратить удары по Ливану, Ирану, Палестине, Йемену и Ираку и выплатить репарации за две войны. Эта история получила продолжение. Дональд Трамп опубликовал пост, он потребовал от Ирана выплатить компенсации Соединенным Штатам и поручил своим представителям включить вопрос о компенсациях во все будущие переговоры с Ираном. Ну, давай, чтобы закрыть эту тему и пойти дальше, несколько слов от тебя по поводу требований, насколько ты серьезно их, ну, вот, рассматриваешь.
3: Жан-Пьера Беранже. При этом наш союз священный иметь желает непременно гребцов галерных, да немых, царям-пиратам как без них, но для полнейшего их лада народа евнухов им надо. Свети тройной союз и мир, ура, Тунис, Марокко и Алжир. На это стихотворение в свое время даже Александр Градский написал песню. Я, кстати говоря, до недавнего времени даже и не понимал, что это про вот союз правителей североафриканских стран, что имеет больше несколько, так сказать, культурно и религиозно большее родство с Ираном. Я думал, что это что-то про, скорее, священный союз там Англии, Франции, России 19 века. То есть, ну вот просто по нахальству требований. Да, вот все, что я хотел сказать, что это вот такие нахальные требования. То есть, смотри, они, эти требования, халят требования Америки и как бы считается, что за Америкой стоит Израиль в этом плане, требования к Ирану прекратить поддержку своих прокси, хуситов, Хизбаллы, Хамаса, которые там Иран, и иракских шиитских милиций, которые как по-прежнему, несмотря на поблекшее реноме Израиля и теперь уже Америки в мире, все-таки достаточная часть мира понимает, кто изначальные нарушители спокойствия в регионе, даже в регионах, потому что щупальца этого спрута протягивается дальше, чем там Израиль или Йемен или Ирак. Это вот зеркально, это то же самое, что мы требуем от них, они требуют от нас. Ну, слушай, пока одна из сторон не возьмет верх решительно, это будет вот такое, знаешь, теннис такой, подача с одной стороны, отбитие с другой, подача с одной, отбитие с другой, еще такие придыхания будут в духе Анны Курниковой, да, там такие эротичные, а вот мы сейчас победим, а вот нет, мы победим. Я думаю, что пока тот же президент Трамп не решится на вот эти умные, нетривиальные способы наказать иранский режим, о которых мы с тобой говорили на той неделе, может быть, даже в том числе на наземную операцию. Вот я считаю, что, если не ошибаюсь, Скотт Бессент, наш министр, все время путаюсь, если не ошибаюсь, он наш министр торговли, по-моему, который сыграл важную роль в доведении Ирана до экономического коллапса в конце прошлого года.
2: Министр торговли, я тебя поправлю. Латник. А Бессент — это министр экономики.
3: Экономики. Да, собственно, сам президент Трамп снова сказал, что вот мы типа доводим Иран дальше до белого, так сказать, коленя, до ручки, до точки. Они задыхаются экономически, но проблема в том, что они уже задохнулись экономически в конце прошлого года. И реакцией общества на это было восстание, и реакцией власти на восстание общества было его подавление. Такие режимы падают, когда их бьют. Если им не дают по рукам или дают так вот в полсилы, как пока что Да, президент Трамп, при этом израсходовав огромное количество боезапасов, но не решаясь пойти дальше бомбардировок. Такому режиму, если не дать по рукам, знаешь, люди в любой стране, в любой системе политической не любят проигравшего, в частности, проигравшего битву, проигравшего драку, проигравшего войну. В этом плане президент Трампу вот с этой точки зрения грозит немало сейчас на нынешних выборах. Меня очень позабавил, кстати, имейл демократического такого активиста Боба Фертика, который призывает подвергнуть Трампа импичменту for losing Iran war, за проигрывание иранской войны. Он там потом оговаривается в своем послании, в своем имейле, что он считает эту войну незаконной. Я, как ты знаешь, считаю ее абсолютно законной. Но главный как бы посыл это даже не то, что Трамп начал эту войну, а то, что ее проиграл. Да, Саакашвили в свое время практически лишился власти в Грузии из-за того, что потерпел поражение. Грузия потерпела поражение в 2008 году от России. Ну, даже там было не в том, что ну, как бы там были неравные, конечно, штабы, но тогда тем более не нарывайся, да, веди себя по-умному, пока ты не уверен, скажем, в поддержке той же Америки, НАТО и так далее. Люди не прощают поражение, не простили поражение, скажем, Милошевичу в свое время. Кстати, попутно вот насчет Сербии я хотел отметить такую вещь. Вот эти репортажи о том, что мы израсходовали огромное количество наших боеприпасов, там ракет, средств ПВО и так далее. Мне немножко, ну вот немножко сменю тон на более позитивный. Я вспоминаю 99-ю косовскую кампанию, которая шла непрерывно примерно 3 или 4 месяца, в отличие от иранской, которая идет как бы с перерывами, да, уже полгода примерно. Косовская кампания, там тоже начинались в какой-то момент сообщения средств информации, что у натовцев кончаются ракеты. Но вот как-то терпение Милошевича, готовность его терпеть боль, кончились раньше, чем ракеты у американцев и их союзников. Иран, конечно, в 9 раз крупнее страна, чем Сербия по населению, неимоверно крупнее по размеру, но тем не менее, я думаю, что дожать-то их можно. Тем более, если будет какой-то следующий шаг, помимо вот этих кампаний бомбардировок, которые, как мы видим, не достигают главного, они не ломают готовность режима сопротивляться. Режим, более того, возобновил снова публичные казни своих оппонентов. Да? И в этой ситуации вот мы будем зеркалить друг друга еще и вот этими пунктами требований. Вы нам откроете, нет, вы нам откроете, вы прекратите финансировать прокси, нет, вы прекратите, вы нам заплатите компенсацию, нет, вы нам... Это так будет продолжаться. И еще один последний момент, наверное, отмечу, что в какой-то степени даже возможное, еще не гарантированное, но возможное поражение республиканцев на промежуточных выборах, оно может президенту Трампу развязать руки, потому что тогда он будет хромой уткой, и для него уже будет, как говорится, после нас хоть потоп. В данном случае в хорошем смысле слова. Вот когда, скажем, предыдущий у нас был республиканский президент, президент Джордж Буш-младший, да, и его партия потерпела довольно сокрушительное поражение в 2006 году, когда, кстати, с экономикой еще все было в порядке, и проиграли они из-за ситуации в Ираке, которая шла не лучшим образом. А, несмотря на то, что и слева, и справа разгадывались возгласы и визги «пора уходить», «пора собираться», там, бери шинель, пошли домой, провозгласим, что мы якобы победили и вернемся. То, к чему сегодня, сейчас так давят на Трампа тоже с разных сторон люди, которые не хотят войны, а на самом деле они не войны не хотят, они не хотят падения преступного действительно иранского режима. Вот на самом деле, когда у тебя уже осталось немного времени, но при этом это время все твое, и тебе, по большому счету, наплевать на то, что скажет и Конгресс, и пресса, и так далее, это может снять оковы с президента Трампа, да? За те 2 года, что он еще будет в таком сценарии оставаться главнокомандующим и главой государства, даже если демократы будут попытаться опять вынести импичмент, под конец, может, даже сумеют, на те два года, что у него будут, он будет уже как бы, у него будут руки развязаны, в том числе и для наземной операции в Иране, если понадобится, и на других фронтах, там, на той же Кубе, в Никарагуа, где бесчинствует Ортега. В общем, как бы говорить, как говорится, нет худа без добра.
2: Предлагаю идти дальше. Сегодня значимое политическое событие произошло в России. Что именно? Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Почему это интересно? Потому что, во-первых, партия «Яблоко» была единственной антивоенной партией в этой гонке, которая, в общем-то, так себя подавала и вела, и говорила об этом, выступала против войны. Это было удивительно. Затем была жеребьевка, в каком порядке должны выступать партии в бюллетене. Наверное, ты слышал о том, что партия «Единая Россия» получила первое место в бюллетене, а вот партия «Яблоко» получила второе место. И тогда в медиа стали говорить о том, что, по сути, для россиян это будет выбор между за войну, продолжение войны, и против, ну, номер два, да, партия «Яблоко». И некоторые лидеры российской оппозиции, ну, в том числе, можно сказать, Юлия Навальная записала видео и призвала голосовать за партию «Яблоко», после чего другие партии, в том числе «Родина» в России, подали в суд для того, чтобы партию «Яблоко» удалить из этой гонки. Верховный суд сегодня днем принял такое решение. Это, в общем-то, интересно, показательно. Судья был, ну, принимающий решение до этого по кремлевским делам. И от него, в общем-то, от этого решения многое зависело, как можно наблюдать и трактовать, в общем-то, позицию Кремля. Ну, теперь уже ясно, как. Но мой вопрос тебе такой, Алекс. Как это должно читаться, по-твоему, в Вашингтоне? Особенно на фоне того, что США сейчас обсуждают мирные инициативы по Украине с Москвой.
3: Ну вот смотри, они обсуждают мирные инициативы, но в то же время мы видим...
1: Стоимость размещения публикаций, как правило,
3: в текущей строке сообщение о принятии Сенатом законопроекта о санкциях против России. Если я правильно понимаю, это тот самый законопроект, который я называю единственным настоящим ребенком покойного Линдси Грэм. И я рад ошибиться, что вот я высказывал сомнения в том, что этот законопроект теперь, когда Линдси Грэма с нами нет, и как бы самый яркий, скажем, такой яркий голос Митч МакКоннелл, он тоже, так сказать, еле жизнь в нем теплится. Другие голоса, они не такие яркие, там Джон Тюн еще, кто-то, Марко Рубио, он вынужден периодически подыгрывать Трампу, то угрожать разобрать по кирпичику Международный уголовный суд, когда то еще что-то такое вычебучит. Тем не менее, и я думал, что этот законопроект будет похоронен. Эти две вещи можно сложить вместе, что как бы не надеялся президент Трамп, вполне возможно искренне, симпатизирует тому же Владимиру Путину и системе политической, которую Путин выстроил. Как бы он ни надеялся замириться с Путиным, это не получится. Ты знаешь, в истории было немало случаев, когда в том числе похожие и по типу личности, и по типу политических систем, возглавляемых ими, люди не могли договориться между собой. Как Александр I и Наполеон, как Петр I и Карл XII, как Гитлер и Сталин. Все равно попытки там типа как-то разделить мир или еще что-то, они приводят к тому, что на следующий день только что договорившиеся стороны начинают конфликтовать. То они не поделили какую-нибудь 38-ю параллель, то еще что-то. Российская власть показала, этот суд показал, что Кремль настолько, вероятно, боится, хотя я не знаю, какие были опросы в последнее время, но мне казалось, что партия «Яблоко» все последние годы она получала по 1-2%, при том, что там некоторые яркие люди ее поддерживали в свое время, Евгений Капельников, знаменитый теннисист, более недавние времена Звягинцев, кинорежиссер, другие известные люди поддерживали эту партию. И Юлия Навальная, которая не имеет особых причин любить партию «Яблоко» и точно ее лидера Явлинского, потому что Явлинский все время, как бы, хотя Навальный он был изначально активистом «Яблоко», но его изгнали за национализм. А потом, когда призывали, например, дать платформу от «Яблоко» кандидатуре Навального в президенты России, если не ошибаюсь, в 2018 году, Явлинский ни в какую на это не пошел, потому что Явлинский чем-то похож на того же Трампа, в том плане, что никого рядом с собой не терпит, кто может соревноваться с ним по яркости, по привлекательности, по перспективности, харизме и так далее. И тем не менее Навальная призвала людей голосовать, потому что наличие «Яблока» еще и на втором месте в бюллетене, оно давало какой-то шанс, что немалое количество россиян проголосует за эту альтернативу «Единой России», за альтернативу войне, за альтернативу нынешнему курсу Путина. В том числе кто-то из разочарованных вчерашних путинистов, которые кто до 14-го, кто до 22-го года считали, что Путин хороший и все делает правильно. Российская власть повела себя примерно так же, как полгода назад иранская. И в этом плане вот я жалею, что президент Ирана Пезешкиян выбрал сторону Хаменеи одного, Хаменеи второго, сторону Ксира практически, да. Он мог стать человеком, который сыграет решающую роль в повороте судьбы своей страны в нормальную, цивилизованную, демократическую сторону. Он выбрал сделал другой выбор. В России раз за разом страх перед властью, особенно перед нынешним президентом, оказывается сильнее любой совести, да, любого зова, как бы, любого сомнения и так далее. Ты знаешь, есть много спекуляций по поводу того, что сразу после парламентских выборов Путин собирается наконец объявить ту самую большую мобилизацию, которая должна ему дать до 500 000 дополнительных солдат на украинском фронте. Но я не знаю, насколько он будет чувствовать, в отличие от того, что я говорил про президента Трампа и его, возможно, проигранные выборы, еще не гарантированно проигранные. Я не уверен, насколько это так в случае Путина, потому что энтузиазма воевать особого в российском обществе больше нет. И я думаю, что озабоченность Путина в первую очередь просто в том, чтобы показывать, что нету никаких серьезных конкурентов и вызовов его власти. Захочет — сам прекратит войну. Не захочет, конечно, но если бы захотел, это все равно должна быть его воля, а не воля народа и не воля какой-то партии, которая там 20 лет не попадала в Думу, 20 лет собирала 1.5%, а теперь соберет 15%. Этого быть не должно ни в коем образе. Поэтому я думаю, что причина снятия «Яблока», она вот в этом, что нужно максимально зачистить поле, как будто оно и без того неуправляемое политическое, его еще нужно зачистить. И нужно сделать еще, так сказать, make an example, да, еще и из «Яблока», которое вело себя абсолютно покроличи все последние годы. Даже из них, так же, как сняли вот Бориса Надеждина, да, как бы, который в результате вынужден жить теперь за рубежом, сняли его с президентских выборов 2 года назад, потому что была динамика, которая говорила о том, что он начинает набирать ходу. В 2018 году коммуниста Грудинина не сняли, невозможно снятие кандидата в президенты России от коммунистической партии, но его максимально опустили от примерно процентов там 25-30, которые он набирал, у него осталось там 10 или 12, начали отжимать у него бизнес. Надо всегда показать, кто является хозяином в стране. Точно так же в свое время поступили с Михаилом Прохоровым, считавшимся другом Путина. Я понятия

0: потащила ее через дорогу, а та ее укусила. Ну, потому что она змея, она по-другому не может. Путин по-другому не может, его режим не может по-другому, кроме как давить, запрещать, сжать и так далее.
1: Алекс, сейчас перерыв в эфире. Короткая реклама, после которой мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк слушает
3: радио. Дэвид Зон радио.
4: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам Shoreview и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами Shoreview и Secrest.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Реабилитационные центры Shoreview и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
9: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
10: Пульс большого города.
11: Радио большого города.
10: Дэвидсон радио.
12: Рикошет.
1: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. На связи со мной остается журналист Алекс Якубсон. Алекс, хочу поговорить о внутренних темах, которые тоже подошли на прошлой неделе, и мне кажется, они интересны. Ну вот, во-первых, в субботу Сенат утвердил Тодда Бланша генеральным прокурором США. Бланш был личным адвокатом Трампа с 2023 года, защищал его по делам о выплатах за молчание, о секретных документах и о попытке оспорить выборы 2020 года. При нем Минюст уже предъявил обвинение экс-директору ФБР Коми и Южному центру правовой защиты. На самом деле мы с тобой до этого, до рекламы говорили о России. Ну вот какая-то траектория российская добралась и до нас, когда личный адвокат президента становится главным прокурором страны. Где здесь граница, по-твоему, между лояльностью

0: ценностью и независимостью правосудия?
1: Ну, знаешь, пока это не является прямым нарушением закона, наверное, этой границы нету. Я бы не сказал даже, что это обязательно российская тенденция. В данном случае можно и Израиль было бы поговорить, где у нынешнего премьера Нетаньяху много близких к ему людей на важных, к нему людей на важных позициях. Вот. Другое дело, что вот преследование, как бы вепонизация, так сказать, что называется, то есть оружизация системы, в том числе правосудия, это очень тревожная тенденция, но я не отмечал как-то, что капельки этого были при предыдущем между Трампе, когда у нас был президент Байден, который, и мы тогда с тобой говорили, что Министерство юстиции Джо Байдена преследует мэра Нью-Йорка Эрика Адамса за какие-то вещи, там якобы за коррупцию, на самом деле явно из-за того, что позиция Адамса по, например, приему, скажем, мигрантов и так далее отличалась от позиции администрации. То есть это не уникально трамповская практика, но Трамп, конечно, вытаскивает эту практику на новые уровни. То, что предъявляется, например, уже обвинение, ладно, Коми. Я много раз говорил, Коми практически сделал Трампа в первый раз президентом, и отношение к нему президента Трампа, видимо, вызвано тем, что Коми ему сказал, что я не могу дать вам мою лояльность, я могу только дать вам мою честность. И для Трампа честность значит меньше, чем лояльность. Вот, видимо, он этим его разозлил, потому что реально, открыв в свое время заново дело против Хиллари Клинтон за каких-то там 3 недели до выборов 2016 года, Коми дико помог Трампу победить. И Трамп должен был бы быть ему очень благодарен и должен был бы его назначать заново и заново. Нет, он хочет его потопить, посадить, он хочет, тут уже даже не сам Трамп, а республиканцы в целом хотят посадить доктора Фаучи, назначенного в свое время на пост главы Центра по борьбе с болезнями, еще Рейганом. Как бы в патриотизме и консерватизме Рейгана ни у кого никогда никаких сомнений не было, но его назначенца посадить можно, потому что нужна какая-то макитра, которую нужно бить и свалить на нее вину за ковид, хотя, в общем-то, вина за ковид лежит во многом тоже на президенте тогдашнем и нынешнем, который сказал, что это сезонная аллергия, которой переболеют 15 человек. Вот. То, что предъявляется обвинение Южному центру борьбы с бедностью, организации, которая считается столбовой в движении за права человека, это уже может сильно напрячь и, кстати, сильно кальвинизировать левый электорат, цветной электорат, потому что люди скажут, ну как, ну это же та организация, насколько я понимаю, которая в свое время, на которую опирались, ну даже, скажем, Мартин Лютер Кинг. Это вот эта вся плеяда, вот этот лагерь как бы политический. И если нынешнее правительство, нынешнее руководство страны уже начинает нажим на такие организации, что следующее, мы восстановим законы Джима Кроу, что ли?
0: Смотри, интересный момент. Тот Бланш пытался быть генпрокурором, стать им. С марта этого года, несколько месяцев, его отклоняли постоянно в Сенате, и он исполнял обязанности, как ты знаешь. За это время Минюст покинули 20 тысяч, почти 19 тысяч, там 700 с чем-то, почти 20 тысяч карьерных сотрудников. Насколько
1: ну, карьерные это... сотрудники — это глубинное государство, это враги нынешнего руководства страны и его электората, поэтому их не жалко. Другое дело, что потом некому будет разбирать
0: дела. Очень сильно, и в том числе на выборы, понимаешь?
1: Ну да, но я говорю, что потом некому, потом люди удивляются, что у нас огромный накапливается запас дел там иммиграционных и прочих, их некому, оказывается, потом разбирать. Понимаешь, тут еще просто вот такой момент, что вся эта политика одновременного раскалывания общества и раскачивания лодки внутри страны, я честно тебе скажу, я подготовил об этом собственный крупный материал, который касается всего от того, что происходит в исполнении президента Трампа и до культа Биби Нетаньяху с отказом принимать 15-пунктовый, представленный тем же президентом Трампом, план действий по Газе. И я там прохаживаюсь по всем этим темам. И вот ситуация-то какая, что это очень недальновидно, имея и без того весьма низкий рейтинг и не очень невысокие шансы электоральные внутри собственной страны, при этом ссорясь с союзниками налево и направо, толком не умея продать ту войну, которую ты ведешь, еще и вбивать клин и там, и там, и там. Иногда впечатление такое, как будто президент Трамп хочет сам продырявить лодку, на которую он пока еще плывет. Вот зачем это делать? Тебе, по идее, нужна поддержка максимальная, во-первых, и электоральная, с самых разных частей населения.
0: Но ты прям похоронил его выборы уже в ноябре. Послушай, еще не все так потеряно на самом деле. То, как в некоторых штатах побеждают ставленники Трампа, или, вернее, поддержанные Трампом на праймерис, вселяет надежду, а еще не забывай, что более легко взять под контроль, ведь сделано по разрушению электоральных департаментов в штатах очень много.
1: Но, кстати, Save Act Сената ушел на выборы, так и не приняв. И немножко в защиту Тодда Бланша. Конечно, мы не можем ему верить на слово, как ставленнику Трампа, но он клялся, божился, что вот этот фонд выплаты компенсации якобы обиженным незаконно в процессе преследования за бунт 6 января 2021 года, что этот фонд отменен и будет закрыт.
0: Отменен. Это было соглашение между сенаторами и Дональдом Трампом за то, чтобы проголосовать за Тодда Бланша, да, на место прокурора.
1: Ты же понимаешь, опять же, зная президента Трампа, он уже пытается даже решение Верховного суда, подтверждающее право на гражданство по рождению, переиграть своими какими-то указами. Поэтому тут как бы будем, что называется, hold their feet to the fire. И президента...
0: Давай на секунду вернемся к Фаучи, пожалуйста.
1: Да, хорошо.
0: В четверг на прошлой неделе он давал показания и признан виновным в неуважении к Конгрессу. Но поводом стало то, что он все время ссылался на пятую поправку и отказывался отвечать на вопросы о происхождении коронавируса. Там момент заключается в том, что у него есть помилование от Байдена, и, в принципе, незачем ссылаться на пятую поправку. Но, с другой стороны, и непонятно такое влечение сенаторов к расследованию сейчас, именно в период этой предвыборной кампании. Почему, зачем это нужно делать? У тебя есть какие-то ответы на эти вопросы?
1: Ну почему? Это отвлекающая, громкая история, которую, если ее поднять, можно ей даже заглушить, скажем, историю с файлами Эпштейна. Кстати, вот насчет электоральных перспектив, скажем, Трампа, ну вот такой неплохой для него знак. Я видел результаты какого-то опроса, по которым несколько подскочил, увеличился уровень его поддержки со стороны конкретно белых американцев. Он был до этого, он поднялся с 49 до 51%, по крайней мере, уровень его одобрения. Я не помню, честно говоря, чей это был опрос, но, по-моему, довольно заслуживающий доверия службы. Опять же, понятно, если ты имеешь плюс-минус поддержку белых, но при этом, если будет массовая поддержка другой стороны всеми остальными, хорошо, белые — это примерно 2/3 населения страны, но это значит, что как бы у тебя примерно 1/6 за тебя, а как же все остальные, там или 1/2-3, ну, извиняюсь, 3/6. В общем, извини, я немножко запутался, у меня с 5 класса примерно плохо с алгеброй. В общем, так или иначе, есть какие-то позитивные моменты, но их может быть недостаточно, потому что в целом вот ощущение, как бы о чем мой большой комментарий, который я записал, что позитивные вещи, которые президент Трамп делает или пытается делать, будь то там снижение цен на эти вот на лекарства, да, какие-то школьные инициативы по улучшению там государственного образования, еще какие-то вещи, регуляция, пытка регулировать искусственный интеллект, все это
0: ветеранов, тонет. Да, вместо дальнобойщиков, ветеранов.
1: Это то, что обсуждали на той неделе с тобой, да. Все да, эти вещи, они тонут.
0: И бывших заключенных, которые сейчас тренируются на Райкерс Айленд, чтобы быть водителями, да.
1: Это мы с тобой хватает. Обсуждали на той неделе, и, кстати, небольшой апдейт. Один близкий нам обоим с тобой хорошо известный человек, знающий тему, говорит, что по его информации, ну, если не совсем никого президент Трамп не высадил из-за руля дальнобойных машин в Америке, то, по крайней мере, очень много еще нелегалов или там недолегалов за этими рулями, поэтому это тоже победная реакция, не имеющая сильных оснований.
0: Проблема в том, Алекс, я уже говорил об этом, проблема в том, что нелегалов трак-драйверов не существует, понимаешь? Не существует. Я абсолютно в этом уверен. Я являюсь сертифицированным сейфти-специалистом, который в этом деле разбирается. Я тебе 100% говорю, их не существует.
1: У меня двойное лоялти меня разрывает. Ты говоришь, что ты точно знаешь, что их просто нет, а мой не менее мне близкий человек говорит, что они есть, и никого из них Трамп не выгнал. И так проблема в том, что по-любому
0: хорошо,
1: мы можем сказать,
0: хорошо,
1: что у Дональда Трампа что-то не совсем так с отчетностью.
0: Я в заключении, наверное, хочу тебя спросить о Джо Байдене. Не люблю и не хочу спекулировать на теме здоровья президента или бывшего президента. И тем не менее, ты знаешь, Хантер Байден дал не интервью, а просто вот какое-то записал видео, в котором рассказал о состоянии здоровья отца. Джо Байден борется с раком, и там есть, ну, некоторый апдейт в том, что состояние ухудшилось, и метастазы распространяются в кости. Мой вопрос, знаешь, в чем заключается? Ну, если так произойдет, если Джо Байден в скором времени умрет, как это может повлиять на выборы в ноябре, по-твоему?
1: Ну, это может добавить симпатии к демократам. Я помню, я вот не помню, какой это был год. Может быть, 2004 как раз, когда умер Рейган. И определенный отскок от этого был для тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего, который считался не всеми, может быть, не стопроцентно, но считался идеологическим преемником Рональда Рейгана. Поэтому какой-то определенный отскок может быть. Более того, президент Трамп где-то с полгода назад проявил, в общем-то, человечность. Он написал, я напомню, что-то довольно сочувственное в адрес Байдена, что очень контрастировало с его отношением, например, к Джону Маккейну, которого он всячески оскорблял при жизни и, насколько я помню, не пришел на его похороны. Да, но, наверное, все-таки это не замена вменяемой критики, будь то слева или со стороны более высшей какой-то центричности, вменяемой критики, формулированию вменяемой платформы в отношении того политика и той партии, которой ты противостоишь. Это, знаешь, как бы...
0: Насколько этично, по-твоему, использовать похороны, смерть, вообще вот такие вещи политической кампании?
1: Специально, может быть, неэтично, но, слушай, с другой стороны, консерваторы пытаются, правда, их понесли в разные стороны по поводу того же Израиля, но консерваторы пытаются что-то выжать, например, из убийства Чарли Кирка. Политика — это неэтичная профессия. В ней порой, как бы, если ты слишком щепетилен и совестлив, наверное, тебе в ней нечего делать. Я помню, когда, например, в 2008 году кто-то из демократических лидеров, когда вот как раз опросы показывали некоторое преимущество Маккейна над Обамой, и гонка выходила на финишную прямую, человек сказал: «We got to get absolutely ruthless, because the future of our country is at stake». То есть мы должны стать абсолютно безжалостными в ведении нашей кампании против Маккейна и Сары Пейлин, потому что на кону будущее нашей страны. И одно, что там было, как бы грело душу, это то, что демократ высказывал заботу о будущем Америки. С его точки зрения, республиканцы вели Америку не туда, а ему важно, чтобы она шла куда-то туда. То есть, по крайней мере, обе стороны конфликта, обе стороны политического дискурса как бы они ни относились враждебно к оппонентам, они считают, что они заботятся о стране искренне.
0: Да, я хочу просто оговориться. На самом деле я, естественно, желаю здоровья и Джо Байдену, и действующему президенту Трампу. И просто эта тема пришла так внезапно, и, кажется, она не просто так к нам пришла, поэтому сегодня в разных изданиях об этом пишут, и, соответственно, я хочу...
1: Рак не спрашивает, по кому ударить. Не так давно, где-то года два назад, по-моему, умер выдающийся футбольный тренер Свен-Горан Эриксон. Он умер тоже от рака, он улыбался до самой смерти, он записывал как раз видео, он говорил, ну вот и все, ребята, ну как бы мой жизненный... Я не знаю, был он религиозен или нет, очень замечательный в целом был человек... И он умер относительно молодым, ему уж точно 70, ему, по-моему, точно не было. К сожалению, рак — это такая штука, которая может ударить любого в любой момент. Человек смертен, и что самое досадное, он смертен внезапно.
0: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон. Сейчас небольшой перерыв в эфире, после которого мы встретимся в «Пульсе дня» на RTN. Оставайтесь с нами.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Какой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
4: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася возлежит на столе, у него длинный хвост, он бежевого цвета, а Сева — это обслуживающий персонал как Васи, так и остального человечества, которое настраивается на русский голос Америки на YouTube, не говоря уж о нашем общеамериканском и канадском телевидении RTN и Дэвидсон Радио, физически работающем в Большом Нью-Йорке. Поздравляю всех с началом очередной рабочей недели, перехожу к срочным новостям, которые в массе своей являются заголовками более укрупненных материалов. Характер боевых действий в зоне спецвоенной операции в Украине, как говорят на Руси, там сказать «война в Украине нельзя», радикально изменился, из-за чего отдельные модели беспилотников начинают устаревать, и об этом в интервью ТАСС заявил глава акционерного общества «Концерн Калашников», член Бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников. Это, по-моему, чрезвычайно интересно, ни на что не похоже за все времена военных хроник, что за время войны ключевая технология спешит устаревать, потому что противная сторона находит противодействие. Вооруженные силы Украины начали активно готовить зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции к возможному наступлению вооруженных сил России. Это опять-таки из прокремлевских СМИ, но их тоже нужно послушивать и посматривать. Одесская область в ночь минувшую снова подверглась массированной атаке. По меньшей мере 14 человек пострадали. Российские военные в эту же самую минувшую нанесли удар по Сумам, планирующими авиабомбами. Кстати, мы тут дочку нашу, которая старается, когда приезжает к нам, ну, так сказать, поднять уровень своего русского языка, мы ее хотели подсадить на гениального совершенно актера, просто равных нету. Звать его Тимофей Трибунцев, и он из тех величайших актеров, которых не умаляет плохая игра их товарищей по мизансцене. И в частности, есть один старый довольно фильм, в котором он играет нестандартного монаха такого. Ну, в принципе, Тимофей Трибунцев, если кто не видел, у вас все еще впереди. И вот этот фильм мы смотрели с ней чуть-чуть. Ну, мы с женой уже смотрели его. И там они говорят на таком... Ну, не то чтобы совсем уж старославянском, но на церковном языке, но чистом, абсолютно, без всякого суррецизма. Это, конечно, доставляет удовольствие уху, отвыкшему от современной родной речи. Но дочка ничего не могла понять, хотя мы спешно, так сказать, переводили и на английский это не очень просто. А в результате... Почему у меня ассоциация появилась? Потому что Сумам или Сумам. Потому что звучит как сумки, но большие. В результате удара беспилотников украинских по Нижнекамску, это Татарстан, 12 человек погибли, 39 получили ранения. Нетаньяху отверг план Трампа о постоянном мире в Газе. Это редкий публичный разрыв с лидером Соединенных Штатов, который несколько недель назад приветствовал историческое соглашение о разоружении Хамаса. Крах мирного процесса в Газе лишит Трампа того, что его администрация назвала значительным достижением во внешней политике его второго срока, в то время как президент увяз в иранской войне. Высокопоставленный иранский чиновник изложил ряд жестких требований по открытию Ормузского пролива, а Объединенные Арабские Эмираты заявили, что Иран нанес ракетный удар по одному из их кораблей, что омрачает перспективы сделки по открытию стратегического водного пути. Вступив в должность в сентябре перед промежуточными выборами и возможными расследованиями в Конгрессе, Уилл Уорф станет первым советником Белого дома. новым, простите, не первым, а новым советником. Рак Джо Байдена распространился на его кости, и дальше, сказал его сын Хантер. В субботу Сенат с небольшим перевесом утвердил Тодда Бланша на посту генпрокурора после борьбы, сосредоточенной на его готовности подчинить агентство политическим и финансовым интересам Трампа. И последняя из международки, заголовочный Дэниел Кинахан, предполагаемый глава одного из самых опасных преступных синдикатов в мире, был экстрадирован из Дубая в Ирландию. Почему в Ирландию? Потому что он оттутошний. Теперь по бизнесу. Apple тестировала чипы памяти китайской компании CXMT во всех линейках своей собственной продукции. Измена? Блин. Да, потому что, походу, американская компания решает дефицит памяти во время бума искусственного интеллекта вовлечением чипов китайского происхождения. Акции получают меньшую долю своей доходности в виде дивидендов, что создает вызов для тех, кто опирается на стабильные денежные потоки для покрытия ежедневных расходов. Частное кредитование демонстрирует все более стрессовые признаки, несмотря на заявления некоторых крупнейших управляющих фондами, которые пытаются, так сказать, балансировать ситуацию, информационно, естественно. Berkshire Hathaway во втором квартале выкупила свои акции и впервые за более чем 3 года купила больше акций, чем продала. Крупные американские компании по производству основных потребительских товаров, продуктов питания и ресторанов демонстрируют значительный рост зарубежной выручки, в то время как внутренние продажи выглядят довольно вяло. Taylor Farms удаляет с полок продуктов некоторые из своих, включая гуакамоле и сальсу, из-за опасений по поводу заражения сальмонеллой спустя несколько недель после отзыва салата, причастного к вспышке цикла споры. У меня жена по этой части очень ответственный человек, но не дает помыть малину просто под проточной холодной водой. То есть у нас даже специальный агрегат есть, который эти циклоспоры смывает. Я ей предложил, давай так, половину малины в твоем агрегате, половину в моем. Если в течение недели я не подхвачу эту самую циклоспору, то мы избавляемся от твоего агрегата. Не рискует. Амбициозный план, поддержанный Джаредом Кушнером, вот почему его фотография слева, по строительству элитного комплекса роскоши вдоль Адриатического побережья Албании, вызвал массовые протесты и расследования со стороны прокуроров этой страны по делам об организованной преступности. Представители антикоррупционной службы утверждают, что Артур Шеху, он справа от Кушнера, бизнесмен из Майами, продавший прибрежную землю Албании за 110 миллионов евро, отмывал, оказывается, международные деньги, полученные от торговли кокаином, и подделал права собственности для осуществления сделки. Кстати, по поводу наркотиков, я вчера просто офонарил. Знаете, бывает так вот, слушаешь какие-то вещи по радио, сидишь за рулем, и вдруг до страшного, ну, у меня так бывает, настолько погружаешься в содержание информации, что вдруг теряешь ощущение, где ты находишься. То есть уже проехал. То есть совсем полностью принадлежишь информации. И вот вчера две истории совершенно умопомрачительные. Интересно, мимо всех ли пролетят они? Одна из них, есть такой композитор Берлиоз. От слова «берлять», если кто, так сказать, сразу отключил восприятие. И Берлиоз был влюблен в одну деваху, которая ему не давала. Вот, а он очень хотел на ней жениться. Но он вообще был вполне красивый малый, музыку писал, которая хорошо продавалась в те времена. И... В общем, он написал вещь, которая называется «Фантастик». А услышал я историю эту по единственному радио, которое рассказывает подобные вещи, играет музыку. Это кто ценит такого рода вещи, потому что совершенно необходимо понимать, а кто же этот человек, который написал эту музыку, и кто тот, который ее играет. Ну вот, это 89.9 FM, это студенческое радио, и они там... Ну, в общем, ничего похожего в мире нет, даже на NPR. История такая, что, значит, она таки пошла за него замуж, эта деваха. И она была права, он просто не выдерживал, видимо, сопротивления. Иногда это как бы поддразнивает человека. Потом искусство совместной жизни, это не совсем похоже на писание музыки. В общем, они через какое-то время разошлись, но он успел написать эту вещь «Фантастик». И он вообще был наркоман серьезный, причем тогда это считалось как бы частью образа жизни интеллигентного человека. Он опиум любил и, в принципе, написал эту вещь «Фантастик» под опиумом. И мы с дочкой сидим в машине, слушаем эту вещь «Фантастик». Ну, какая там любовь, если ты не знаешь того, что узнали сейчас вы, то впечатление, что играют военный марш. И на площади маршируют красавцы-кавалергарды. Очень рекомендую посмотреть. И еще одна была вчера тоже вещь, тоже пока не забыл, был такой пианист. Фамилия его типа Гюнтерфельд, я забыл фамилию. На имя и фамилия на Гюнтерфельд. Он был первым, кто сделал записи фортепианной музыки. То есть первая его запись в 1899 году. А он, пока он был жив, он был известен в основном как пианист, который делает записи. Он много их оставил. На цилиндрах на каких-то он записывал это все. И они начинают играть, и вдруг, опять-таки, говорят, ну, вообще-то он писал музыку еще. Они начинают играть произведение, которое играл мой папа. А в тот период, когда мы жили в 10-метровой комнате в коммунальной квартире, я спал на рояле, потому что не было места для кроватки. И я давно не слышал этой вещи. О боже, как же это здорово, когда в музыке остается твой предок. Потому что мы не умеем передавать своим потомкам, что были мы. Именно так. Не умеем. Молчим, нет навыков, нет культуры, нет никакого образования по этой части. А надо бы. Ну, в общем, об этом все. Да, теперь следующая новость из числа того, что относится к бизнес-заголовкам. Сильные квартальные доходы крупных американских компаний поднимают фондовые индексы к новым высотам и снижают опасения, что ралли слишком сильно зависит от нескольких технологических гигантов. Это достаточно устойчивая мысль уже. Из более чем 440 компаний, которые входят в S&P 500, отчитавшихся про прибыль за второй квартал, 86% превзошли прогнозы аналитиков. И это несмотря на то, что инвесторам приходится сталкиваться с периодической вот этой войной с Ираном, именно так, периодической, и сохраняющимися опасениями по поводу инфляции. Психологически интересно, потому что такого рода трафареты применимы к большим группам, к отдельным личностям ни в коем случае, а группам – да. То есть перенасыщение в плане трепета, который вызывает информация, приводит к индифферентному отношению к ней. Вот как, скажем, были времена, когда теракты в автобусах Израиля перестали уже поражать воображение и вызывать гнев. В прошлом году американцы попали в более чем 6 миллионов дорожно-транспортных происшествий. Но в зависимости от типа аварии, шансы получить выплату от страховщика становятся все более незначительными. Согласно анализу Wall Street Journal, по тысячам корпоративных регуляторных документов, автостраховщики не выплатили порядка 45% случаев. И это больше, чем примерно один из трех таких вот заявок 10 лет назад. То есть это растет способность страховщиков не компенсировать ваши расходы. А вот это, она, в принципе, как бы маленькая такая новость, но очень характерная для нашего времени. Заместитель шерифа непринужденно болтал по телефону о своих трех маленьких дочках, в то время как Кимберли Фадж Простая флоридская американка ехала по улицам Флориды, собирая фактически $1000 залога. Ей нужно было найти именно наличные, чтобы избежать ареста за пропуск суда присяжных. И группа из как минимум 5 мошенников, игравших разные роли, с идеальным флоридским акцентом, держала ее на телефоне почти 10 часов, уговаривая выдать $25 000, иначе она пойдет в тюрьму. То есть она не пошла на жюри присяжных, куда она была отобрана. То ли она забыла, то ли она решила, что ничего из этого не будет. Эти данные попали в распоряжение этой группы из 5, и они убедили ее, что если она не заплатит наличными немедленно, то она попадет в тюрьму. Вообще, силовики на фоне этой новости сообщают, что американцев очень любят индустрия мошенничества, и хотя некоторые схемы исходят из-за рубежа, но все чаще они стали осуществляться у нас на родине. Гендиректор Мета Марк Закерберг сталкивается с вопросами после того, как его суперяхта стоимостью $300 миллионов не поспешила помогать пассажирам, застрявшим на судне в водах Аляски. 387 футов длиной, это практически монстр-корабль, который называется Launchpad, не отреагировал на просьбы о помощи, которые поступили с 21-футовой шлюпки, фактически оказавшейся без топлива во время рейса между Петербургом и Джуно, это оба пункта в Аляске. А на помощь пришел небольшой круизный лайнер Wilderness Legacy. Обратите внимание, лайнер круизный небольшой на фоне лодки Марика. Wilderness Legacy. И во время спасательных операций капитан круиза объявил, что суперяхта Закерберга была ближе к спасаемому судну, чем его собственный корабль, но отказалась протянуть руку помощи. 14 пассажиров переполненного моторного судна, фактически небольшой катер, перевернулся он в гавани Нью-Йорка, и сегодня появились подробности и уточнения. Отмечался день рождения перед тем, как поздно вечером в субботу, это произошло возле Liberty Island, в результате чего погибли мать и ее младенец. 22-футовый Boar Rider, он так называется, был арендован компанией Zeus Luxury к 41-летию пассажирки Полу Риверы в субботу, и всего через несколько часов лодка эта, опасно переполненная, перевернулась, в результате чего погибла 5-месячная Антонелла Гарсия и ее мать Сара Санчес, 27 лет, от роду из College Point, Queens. Я подумал, когда услышал эту новость по радио, что это, конечно, цинично, но хорошо, что погибли оба. Я не знаю, как там с отцом. А лучше погибать всем вместе, потому что как жить с этой потерей потом вообще непонятно. А теперь вот этот парень, это 30-летний альпинист, который попал в заголовки благодаря рекордно быстрому подъему на знаменитый Эль Капитан в Йосемити Парк, погиб в аварии в Сьерра-Неваде. Он, его звать Джейк Уизенант, он привлек национальное внимание в октябре 24 года, когда вместе с альпинистом из южного озера Тахо, Брантом Хайселом, прошли маршрут Lurking Fear на El Capitan всего за 2 часа 55 минут и 32 секунды. Кстати, первые, кто забирался на El Capitan, у них, они считались тогда вообще героями своего времени, там больше суток с ночевкой было. А Джейк Уизенант, скалолаз из Mammoth Lakes, скончался 3 августа, то есть в прошлый понедельник, это данные коронера, то есть патологоанатома, офиса шерифа округа Тулары. И официальные лица не раскрывают подробностей, так что непонятно, упал, не упал. Жители Нью-Йорка не могут согласиться ни на чем, кроме своего отвращения городской системе публичных школ, в которых высокие расходы денег налогоплательщиков и ужасные результаты. 95% жителей Нью-Йорка считают, что городским школам нужно улучшить свои оценки по арифметике и чтению, и или тратить меньше денег, согласно новому опросу некоммерческого аналитического центра The Empire Center. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли и ассоциации, значит, вы реально проживаете в радиусе того, тех мест, где все это происходит. И вы можете поделиться своими ассоциациями в звуке, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва.
5: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: слышите шаги.
1: Этим утром многое может измениться.
2: Нет, нет, нет! Святые небеса, только не это!
3: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
4: Прошу вас.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Это Владимир, аналитик. Что касается вашего сообщения о том, что устарели дроны. Было такое, да?
4: Ой, вы не можете повторить? Я не очень понял.
5: Вы говорили,
4: чего?
5: Что дроны, некоторые дроны устарели.
4: А, устаревают по ходу военных действий, да.
5: По ходу военных действий. Так, только мои соображения о том, что сами войны уже устаревают. У меня есть такое, ну, начал писать о том, что последний агрессор после этой войны уже не будет агрессоров. И этому есть, ну, объяснение. Но основное то, что сегодня, ну, в любой войне сегодня не может быть победителя. Дроны настолько точны и настолько, значит, разрушительны, что, ну, не может человек, страна рассчитывает на победу в агрессии. Тем больше агрессивных стран, всего 2-3 в мире, больше нету. Это Россия, допустим, Иран и Северная Корея. Если вас интересует, я вам пошлю сообщение, значит, e-mail свой с этим в течение 1-2 дней.

движухи в Ормузском проливе, которые были изложены в их заявлении в субботу, во многом, что парадоксально, во многом, вслушайтесь только в это, соответствует тому, что президент Трамп уже согласился сделать в меморандуме о взаимопонимании, который был подписан 17 июня. На дворе 10 августа. То есть тот меморандум развалился, ничего не материализовалось, а теперь Иран готов на это, но он рассматривает контроль над проливом как лучший шанс заставить Трампа выполнить свои обещания и, походу, не готов отказываться от него, от того плана, который 17 июня был отвергнут. А для Ирана отказ Трампу в возможности заявить о победе над проливом – это то, о чем мечтает наш президент, он любит объявлять о своих победах. Но для Ирана это самый эффективный рычаг, чтобы убедить его вновь подписаться под этими соглашениями и, главное, выполнить их. А сохранение пролива в значительной степени закрытым, что имеет место на данный момент, поддерживает высокие цены на энергоносители и также является способом гарантировать, что государства Персидского залива, зависящие от пролива в экспорте, также будут стимулировать Вашингтон вернуться к меморандуму. Здесь все так же просто, как два пальца описать. Но если вы дозрели до толковища. И в этот самый ЦИМИС, уровень недоверия между Ираном и Соединенными Штатами настолько высок, что Тегеран должен хотеть обеспечить себе экономическую поддержку, чтобы обеспечить, в свою очередь, восстановление движения, прежде чем откажется даже от частичного контроля над проливом. Иран должен, думается нам с Васей, должен хотеть использовать пролив как механизм обязательств, чтобы Трамп реализовал свой же меморандум о взаимопонимании. То есть вот эта вот тонкая материя говорит о том, что меморандум-то был предложен 17 июня, но Иран абсолютно не был убежден в том, что словам нашего президента можно доверять. И где-то, мне очень неудобно, Иран можно понять в этом плане. И вот вчера 47-й заявил, что считает, что Иран в конечном итоге изменит ситуацию из-за экономических трудностей и инфляции, и при этом не угрожал военными действиями против Ирана. А требования Ирана были перечислены в субботу, то есть позавчера, и они такие: снять морскую блокаду, снять санкции на экспорт нефти и нефтехимических продуктов, которые торгует, которыми Иран, вывести американских военных из окрестностей Ирана, именно так, выплатить военные репарации и освободить замороженные иранские активы, а также прикончить атаки на союзников Ирана в регионе, в этом включая Ливан. Но у нас никакого жучья между Нетаньяху и Трампом на данный момент не наблюдается, и об этом будет следующий материал после этого. Вот эти все требования, заключением репарации, изложены в 14-пунктовом июньском меморандуме, который был выдвинут самим же Трампом. А теперь этот меморандум фактически предложен бумерангом самому же Трампу. Большинство условий соглашения были нарушены в течение нескольких недель, и даже наш президент объявил, что сделка в дупе. Кто не разумеет по-полски, я не виноват. Переговоры Ирана с Оманом о том, как будет проходить движение через пролив после его открытия, фактически завершены. То есть здесь с переговорами такая же ситуация, как между Россией и Украиной. Вроде как они идут, но ВОЗ и ныне там. Но не в смысле Всемирной организации здравоохранения, если кто, так сказать, взбудоражился. Но Иран хочет связать пролив с восстановлением меморандума и любые переговоры о будущем иранской ядерной программы, что является одной из главных причин, по которым Трамп заявил, что начал эту войну, то есть будущее иранской ядерной программы, зависит от восстановления этого самого меморандума. А вчера, выступая перед журналистами, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил следующее. Переговоры с Оманом в Ормузском проливе идут успешно, находятся на завершающей стадии, однако соглашение с Оманом не означает повторное

0: открытия пролива, который остается зависим от выполнения условий, переданных через посредников. То есть такая путаница, что без слова «блин» не обойтись. И часть путаницы связана с разногласиями внутри иранской системы по поводу дальнейших действий. А некоторые чиновники считают дипломатию наилучшим путем к экономическому восстановлению, но есть радикалы, которые предпочли бы удержать, так сказать, свои рычаги влияния, рискуя тем, что Трамп не возобновит войну. Именно так, не. И потому что если он не возобновит войну, то позиция радикалов слабеет. Но иранцы также считают Вашингтон разделенным, и они абсолютно правы. Так что все дело в дефиците доверия с обеих сторон, которого в наши времена просто нет и быть не может. И единственное, пока ахиллесова пята у будущего сверхискусственного интеллекта, который, я надеюсь, покончит с этим либерализмом в виде чела Конгресса, это то, что с самого начала и до сих пор эти самые инструменты заточены на то, чтобы нравиться создателю. Как можно всем понравиться? Ну, в принципе, если отказаться от пропаганды, или если хочешь заниматься пропагандой, то готовься к смертной казни. Но кто будет определять, пропаганда это или аналитика? С этой темой все. В принципе, если кто по поводу услышанного хочет что-то сказать, но по поводу услышанного. Вот я вижу звонок от человека, который начал звонить, по-моему, за 2 часа до начала шоу. Поэтому это не по поводу услышанного. Если по поводу своих собственных мыслей, то это в конце сегодняшнего шоу, за 5 минут до конца. Теперь следующая история, она по поводу ситуации между нами, Соединенными Штатами и Израилем. Не хочется заниматься этим, честное слово, но ситуация заставляет. Десятилетиями Соединенные Штаты поддерживали безопасность Израиля при самых разных режимах, при демократах, республиканцах у власти, предоставляли миллиарды долларов в год военной помощи, было сотрудничество в области разведки, противоракетной обороны и даже в области разработки вооружений. А теперь, когда политическая поддержка Соединенных Штатов по отправке военного финансирования Израилю резко снижается, Конгресс рассматривает возможность постепенного отказа от финансовых обязательств и вместо этого приступить, так они подумывают, к гораздо более интегрированному партнерству в области обороны и технологий, основанному на юридически закрепленном сотрудничестве в области оборонной промышленности. Кстати, этот самый legal language in English is much more simple than in Russian, in my understanding. И Палата представителей и Сенат включили подобное предложение в ежегодный законопроект об оборонной политике, заложив тем самым основу для глубокого объединения оборонных и разведывательных возможностей Соединенных Штатов и Израиля. То есть, вроде как все кошерно звучит, но на фоне снижения прямых материальных, так сказать, вспомоществований. То есть, это даже немножко похоже на то, как Соединенные Штаты помогают Украине в войне с Россией, продавая Евросоюзу то вооружение, которое Евросоюз, купив на свои деньги, передает Украине. И Трамп, и Нетаньяху выступают за этот самый сдвиг, о котором я сказал, который происходит на фоне все более враждебных настроений законодателей как справа, так, кстати, и слева флангов. Им просто не в кайф отправка денег налогоплательщиков в израильскую армию, как одним, так и другим, сейчас, на фоне приближающихся выборов. Сторонники утверждают, что этот шаг принесет пользу Соединенным Штатам, позволяя нам использовать инновации в обороне и разведке Израиля. Сторонники также утверждают, что это поднимет отношения между Соединенными Штатами и Израилем от отношений донора и получателя до стратегического партнерства. Правда, красиво упаковано. Однако некоторые законодатели опасаются, что такие глубокие связи могут стереть границы между поддержкой союзника и фактическими возможностями израильской армии переплестись с Пентагоном. Вот если это законодательство станет законом, что бы оно сделало? То есть о чем можно размечтаться? Дело в том, что Соединенные Штаты и Израиль уже давно сотрудничают при производстве оборонных технологий. Тот же самый Iron Dome и системы David Sling, это противовоздушная оборона, то есть это проща Давида. А среди подрядчиков Raytheon и Rafael Advanced Defense System сотрудничают, это тоже одна израильская, другая американская. Законопроект о политике в области обороны, который был принят Палатой представителей в прошлом месяце и ожидает рассмотрения в Сенате, он в принципе закрепит эти партнерства, укрепив законопроект, сделав его законом. А законопроект Палаты создаст офис в Министерстве обороны, который будет юридически обязан содействовать сотрудничеству между Соединенными Штатами и Израилем, и он должен был контролировать разработку нового оружия и технологий, а также их тестирование. А отдельный законопроект, что следует понимать, это законопроект о разведке, который, как ожидается, будет объединен с оборонным законодательством, призывает президента и директора национальной разведки расширять и усиливать обмен разведданными с правительством Израиля, за исключением случаев, когда это может поставить под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов. Или выявить сложные разведывательные источники и методы. Тут невольно вспоминается на разную степень понимания той информации, которой владеешь. Трудно забыть тот случай несколько лет назад, когда наш президент в разговоре с президентом России, который всегда один, и другого не было у целых там нескольких поколений, он обнародовал данные какие-то, желая укрепить отношения с Путиным, которые однозначно прослеживались, эта информация прослеживалась к источнику, то есть он выдал фактически израильскую разведку, глубоко законспирированную. Undercover. А сторонники вот этого законопроекта разведки видят широкое сотрудничество в области новых технологий, включая искусственный интеллект, а естественно, автономные системы, противоракетную оборону и кибербезопасность. Вопрос о тайминге, естественно, а почему Конгресс рассматривает этот вопрос именно сейчас? Им что, нечем больше заниматься? Меморандум, предписывающий Соединенным Штатам ежегодно направлять Израилю военную помощь в размере, кстати, при Обаме это было порядка 50 миллиардов в год, а сейчас 3,8 миллиарда долларов, и эта помощь заканчивается в 2028 году. И законодатели обеих партий заявили, что будут против нового соглашения, основанного на миллиардах долларов именно этой прямой помощи, то есть бабки просто Израилю. И эта идея набирает популярность, поскольку будущее традиционной военной помощи, в частности, американской Израилю, становится все более неопределенным после негативной реакции на ведение войны Израиля в Газе. И в прошлом месяце было очень яркое голосование. Почти половина демократов в Палате представителей поддержала поправку, которая бы положила конец американской помощи Израилю. И предложение с подавляющим большинством провалилось, но голосование отражало растущую враждебность у демократов по поводу продолжения безусловной поддержки Израиля. Недавние опросы также показывают значительный раскол среди республиканцев по этому вопросу, потому что если бы это были только одни демы, то можно было бы и не говорить. Растущая часть молодых консервативных избирателей, они среди нас, они в наших семьях в том числе, считают помощь Израилю все более неприемлемой. Среди опрошенных республиканских избирателей в возрасте от 18 до 44 лет 63% заявили, что выступают против предоставления дополнительной экономической военной поддержки Израилю, тогда как 72% тех, кому 45 и больше, поддержали дополнительную помощь. То есть те, кто старше, поддерживают, те, кто моложе, нет. Те, кто старше, они уйдут, придет время, на их место придут те, кто младше. И последний вопрос, которым я задаюсь, и на который сам же с помощью Васи, естественно, попытаюсь предложить вам ответ, не дать ответ, а предложить. Почему это предложение вызвало споры? Ну, споры в смысле не биологическом. Противники утверждают, что эта идея предоставит иностранной державе слишком большой контроль над весьма чувствительными вопросами обороны Соединенных Штатов. Противников легко понять, потому что известно, что Израиль время от времени шпионит за американцами в том числе. Экономический шпионаж, я имею в виду. Партнерство в области оборонной промышленности является ключевой целью отношений Соединенных Штатов с близкими союзниками, включая Великобританию, Австралию, Канаду и партнеров по НАТО. Но новые предложения создадут одно из самых широких подобных партнерств с Израилем, с которым Соединенные Штаты не имеют никакого официального договора о взаимной обороне. Это все с этой темой. Сейчас будет перерыв на рекламу. Телефон студии для тех, кто услышал и вник. 718-303-90-90.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
13: Радио-шоу «Севокопрага».
14: За него стоят громадные мосты.
15: Не пойму, что за люди.
16: Толковище.
0: Держит Metro Plus Health. Это имеет отношение к ситуации с медицинской страховкой. Для многих это сложнее, чем разработать itinerary на поездку в Японию. Мы тоже 2 недели с женой этим занимаемся. На самом деле это в основном из-за транспорта очень сложно. Из-за устойчивых сообщений о том, что большая часть жителей Японии по-английски не говорит. Но если вы тянете в силу разных причин с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то вас понять легко. Но есть вещи простые. В частности, то, что бонусы программы Essential Plan, которые предоставляет Metro Plus Health, помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Такие бонусы у них. Если у вас нет страховки, или вы просто подыскиваете подходящий вариант, вы можете просто ногами пойти в офис Metro Plus Health, который находится по адресу 225 Brighton Beach Avenue, или подыскать ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Учтите, что объем льгот зависит от плана и права на участие. И могут действовать всякие прочие ограничения, о чем вы узнаете непосредственно от Metro Plus Health. А теперь следующая тема. Я вот помню, последний раз в кино плакал. Ну, в принципе, я люблю всплакнуть, когда музыку слушаю. Там, если у вас это не получается, то это плохо. Это на самом деле хорошо, когда вы можете всю гамму чувств и эмоций в себе реализовывать. Но я помню, мы жили тогда в Нью-Йорке, в Вашингтон-Хайтсе. Там был кинотеатр на 181-й. Наверное, сейчас он уже закрыт, кто сейчас ходит в кино. И он был очень для меня такой необычный, потому что это был, он практически был вертикальный зал. А, ну, места было мало, вот как Манхэттен популярный, поэтому строят такие шпили очень с маленькой площадью в основании, гигантские. И кинотеатр тоже такой. И мы с моим ребенком, которому на тот момент было 5 лет, наверное, пошли смотреть «Аладдина». И там была одна песня, которая настолько имела отношение к моей эмиграции, ко мне, что когда я ее услышал, то у меня тихо, так сказать, слезы и радости полились. Мне было неудобно, чтобы сын увидел. А там такие слова сейчас. A whole new world, a new horizon to pursue. No one to tell us now where to go. Новые горизонты, которые можно, так сказать, к которым можно стремиться, и никто не может нам сказать «нет» или «куда не стоит ехать». Но это просто песня про эмигрантов в мультфильме «Аладдин». Так вот, «A whole new world» — совершенно новый мир открывается. Это мир глубоких погружений в «Disney Bound», о чем заявила компания Disney. Она заявила, что заключила сделку с TikTok, которая предоставляет некоторым создателям этой платформы, то есть TikTok, доступ к желанной интеллектуальной собственности, включая фотографии и видео с флагманских проектов Disney, и также Lucasfilm, Marvel, Pixar и FX. А вообще Disney называют еще The House of Mouse, потому что Микки Маус возник у Диснея, так что это мышиный домик. Также заявил, что будет включать тщательно отобранный пользовательский контент в своей короткой ленте Words. Disney представила креативно названную Words. Это название действительно от слова Virtuals. Прошлой весной на Disney Plus, но пока что она наполняется клипами из собственных телешоу и фильмов. И то, что вы услышали, это первый случай, когда продукты TikTok появятся вне самой платформы TikTok. То есть мы стоим на пороге создания индустрии шоу-клипов. То есть каждый из вас может зарабатывать на этом. Помимо размещения контента Disney перед миллиардами пользователей TikTok, а их миллиарды, партнерство направлено на увеличение времени просмотра, потому что люди не способны смотреть проекты полностью, никакие, ну, кроме криминальных шоу, в которых каждый эпизод заканчивается на клиффхэнгер. И Disney надеется, что вы будете бесконечно при этом пролистывать его собственное приложение, когда не будете знать, что посмотреть. Netflix, Paramount+, HBO Max и Peacock также вышли на рынок вертикального контента коротких форматов. Почему вертикального? Потому что люди, когда снимают на телефон, то получается все вертикально, а это горизонтально, но так не снимают. В принципе, это был уже второй звонок от Джоша Дамаро с отчетом о прибылях на посту гендиректора Disney, и, похоже, у нового начальника дела в целом идут хорошо. Почему? Потому что Disney превзошла ожидания Wall Street по операционной прибыли и прибыли в пересчете на каждую акцию, но чуток не достигла прогнозов по выручке. А подразделение компании, включающее тематические парки и круизы, провело отличный квартал, отчитавшись о 10 миллиардах выручки, что на 10% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Disney также сообщил, что уже распродал рекламные ролики к Суперболу следующего февраля, и они будут брать по 10 миллионов долларов за 30 секунд. Театральные релизы тоже идут хорошо у Disney, даже когда это не совсем так. Вот, скажем, Toy Story 5 стала хитом. Live-action Mona and Mandalorian and Grogu провалилась, но Дамаро, главный в Disney, сказал аналитикам, что они все равно заставляют людей тратить деньги на что-то другое, то есть на мерч, на парки развлечений, то есть товары, которые связаны с шоу, которые провалились, То есть шоу становится чем-то вроде витрины. И есть моменты, которые цепкий взгляд покупателя ухватывает, а потом, попав, в онлайновый магазин, где есть инструмент, как целевая реклама, он вспоминает и думает, о, это популярно, а он просто видел это в шоу, которое провалилось. Теперь по поводу Tomorrowland, что произойдет завтра. Компания Disney, естественно, также заявила, что рассматривает возможность запуска бесплатного стримингового канала с поддержкой рекламы, подобно успешному Roku и Tubi, и даже после недавних увольнений компания заявила, что все еще стремится сократить расходы. Это значит, что будет больше увольнений. С этой темой все. Если по ее поводу у вас появились мысли, то сейчас или вам надо ждать еще 2 минуты. Да, за 2 минуты я уложусь, еще одна история, а потом буду принимать звонки, если они будут на любую тему. То есть вы можете поиграть в ведущих через 2,5 минуты. Не знаю, как у вас, но у меня то, что вы сейчас услышите, это вызвало приятный шок. Вот, скажем, известно, что Кристофер Нолан потратил 250 миллиардов долларов на создание «Одиссеи». 250 миллионов долларов. Это 250 миллиардов. Но если вы второй по величине банк Соединенных Штатов, то вы тратите такую же точно сумму на препараты для похудания своих сотрудников. И об этом сказал гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан. То есть, по его словам, Bank of America тратит более 250 миллионов долларов в год на покрытие расходов на GLP-1, это для толстых сотрудников, из числа у них 211 тысяч человек в штате. И это 13% от годового бюджета на одно только здравоохранение, которое у них насчитывает 2 миллиарда с чем-то долларов. Всего 4 или 5 лет назад, это изумительный граф такой, можно сказать, Bank of America ничего не тратил на покрытие расходов при покупке GLP-1, а Ozempic был одобрен FDA в 2017 году, то есть это не то, чтобы они не тратили, потому что этого не было, уже оно было. Мойнихан сказал, очень по-доброму, улыбнувшись, сказал, увлекательно наблюдать за поведением наших товарищей по команде при этих корректировках, то есть при потере веса. А вот я бы хотел посмотреть ускоренное видео, как за ночь вырастает гриб из ножки, которую ты срезал. А потому что я в минувший уикенд 2 дня подряд ходил по одной и той же тропе, и во второй раз там было больше грибов, чем накануне, причем белых. Мойнихан также отметил очевидные преимущества препарата для здоровья, такие как, скажем, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, ну, естественно, у толстяков риск выше. В рекрутинге покрытие GLP-1 может стать новым, я не знаю даже как это на русском, это называется Unlimited PTO, PTO или Wellness, то есть это что-то вроде неограниченным оплачиваемым отпуском или стипендии по здоровью. Особенно в то время, когда другие крупные компании, включая PwC, отказываются оплачивать в рамках страховки дорогие препараты для похудания. То есть конкуренция на рынке идет за деньги американцев, куда, какому банку отдать деньги, но, естественно, тому банку, который больше думает о здоровье своих сотрудников. Так что здесь не получается native advertising. Здесь просто история из реальной жизни, которая звучит как реклама для Bank of America. И я заканчиваю на том, что 27% работодателей в Соединенных Штатах ужесточили требования к страхованию GLP-1 в этом году или планируют сделать это в следующем году, но фармацевтические производители рассматривают покрытие компаний расходов на здравоохранение как важный путь к заработку за счет большего числа пациентов. Поэтому недавно Eli Lilly снизила ставку на препараты для похудения, но для работодателей. И круг замкнулся. Да, они тратят деньги, но гораздо меньше, чем отдельные сотрудники потратили бы на препарат для похудения. Наш телефон в студии к вашим услугам 718-303-90-90. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
7: Алло, здравствуйте, Сева.
0: Здравствуйте.
7: Я хочу сказать спасибо вам за все ваши передачи. Конечно, медицина и фармация у нас очень дорогая. Конечно,
0: Ой.
7: Я хотела сказать в отношении Ирана. Конечно, мы себя полностью в угол занесли, потому что такая крупная держава не могла справиться с Ираном. Совершенно не учли этот Амурский пролив. У нас министр войны и вот этот министр Джесси Вэнс, они непрофессиональные. Здесь надо ставить генералов. Я хочу сказать в отношении Израиля. Израиль сам справится со всеми вот этим своим окружением. Но я хочу другое вам сказать. Вы в пятницу говорили про Энтони Фаучер, вот, который эпидемиолог. Он, конечно, виноват. Потому что, знаете, эпид-процесс состоит из трех звеньев. Это значит, кто источник инфекции, пути передачи и профилактика. Вот это мы не нашли ни источника нормального, ни пути передачи. Это изоляция совершенно была неправильная. Маски одевали дети, которые 30 человек в классе, они кислород не получали. Разве можно было наоборот, все надо было проветривать, открывать, изолировали все эти мастерские, закрыли. Совершенно профилактика была неправильно сделана. А теперь я хотела в отношении Украины просто задать вам один гипотетический вопрос. Скажите,
0: да, пожалуйста,
7: чтобы остановить вот эту войну, кровопролитие с Россией, нельзя ли предложить, Россия – это европейская страна, ну там, кроме Дальнего Востока, нельзя ли предложить ей, чтобы она вошла в НАТО, да, для того, чтобы с этой мусульманизацией, чтобы прекратили всего мира. Понимаете, дело в том, что тогда санкции отпустят, и надо вообще решить с оппозицией. Вот этот сейчас Яблоко, вот этот, забыла, как его зовут, этот, Явлинский, как-то его зовут. В общем, с ними как-то надо договориться. Ага. Да-да, вот с этими надо, потому что сам Путин, это международный преступник, с ним невозможно ни в один вопрос решать. Вот с этим позитивом,
0: Я прошу прощения, у меня время закончилось, я не успеваю вам ответить, я успеваю только попрощаться с почтенной аудиторией. И если вы захотите, можете ответить сами.
8: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
15: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
16: 620 АМ. Настройтесь.
18: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
19: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я по традиции начинаю с бейсбольных площадок. Регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг продолжается. Нас интересуют, естественно, в первую очередь команды, играющие в восточных группах Американской лиги и Национальной лиги. Янкис вчера играли дома с Атланта Брейвс. Атланта лидирует.